Псалом 5. Начальнику хора на духовых орудиях. Псалом Давида. Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои. Внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать, ибо Ты Бог, не любящий беззаконие. У Тебя не водворится злой, нечестивые не пребудут пред очами Твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь. А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих, уравняй предо мною путь Твой. Ибо нет в устах их истины, сердце их – пагуба, гортань их – открытый гроб, языком своим – льстит.

простят. Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих. По множеству нечестия их отвергни их, ибо они возмутились против Тебя. И возрадуются все, уповающие на Тебя. Вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом, венчаешь его.

Псалом 6. Начальнику хора на восьмиструнном. Псалом Давида. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей, ибо в смерти нет памятования о Тебе. Во гробе кто будет славить Тебя? Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня, все делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего. Услышал Господь моление мое. Господь примет молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои. Да возвратятся и постыдятся мгновенно.

Дорогие друзья, радио Зегенсвелле «Волна благословения» представляет серию радиопередач Веры Кушнир «Христианка».

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Для второго года этой серии мы избрали два стиха из послания апостола Павла римлянам. В этих стихах апостол Павел рекомендует Фиву как служительницу и миссионерку. Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим, и мне самому.

Несколько бесед в нашей радиопередаче будут посвящены мадам Гийом. В истории мира мало кто достиг такой духовности, какой достигла эта женщина. Родившись в век морального упадка, в народе, предназначенном на вымирание, воспитанная в официальной церкви, такой же распутной, как и мир вокруг нее, преследуемая на каждом шагу ее карьеры,

окруженная духовной пустотой и невежеством, она достигла высочайшей точки духовного превосходства и христианской посвященности. Она терзалась и страдала, терпела дурное обращение и издевательство, и была заключена на долгие годы в тюрьмы властями ее церкви. Во многом она была подобна Мартину Лютеру, но она жила до реформации, когда протестантство было еще в зародыше. Ее единственным преступлением было то, что она любила Бога. Она была осуждена за свою непомерно глубокую привязанность ко Христу. Когда у нее потребовали все ее средства и имущество, она охотно отказалась от них вплоть до полного обнищания. Но все это не помогло. Преступление, которое заключалось в любви и посвященности Богу, не могло быть забыто или прощено. Она не только видела более ясно высочайшие истины нашего святейшего христианства, но была окружена солнечным светом, когда все вокруг нее было погружено в тьму. И все бродили на ощупь во мраке. Она легко схватывала глубокие истины Священного Писания в то время, как ее противники блуждали в лабиринте собственного глубокого невежества. Один выдающийся богослов с удовольствием сидел у ее ног. Сначала он слушал ее с недоверием, потом с восхищением, и, наконец, открыл свое сердце истине и протянул руку этой святой женщине, чтобы она повела его в то святое святых, в котором сама пребывала. Мы имеем в виду известного епископа Фенелона, чьи написанные труды послужили радостью и благословением многим поколениям. Господь позаботился о том, чтобы мадам Гийон могла написать свою автобиографию в тюрьме, и чтобы эти писания сохранились для будущих поколений верующих. Фактически, христианский мир только теперь начинает понимать и ценить эти труды. Я с радостью предлагаю вашему вниманию отдельные отрывки из писаний мадам Гийон. Верю, что и вы получите благословение от них. Здесь мы хотим сказать, что свою исповедь мадам Гийон изливает перед своим духовным наставником, которого назначила ей церковь во время ее пребывания в тюрьме. Вы не желаете, чтобы я перечисляла перед вами мои погрешения, но я, тем не менее, постараюсь выпускать как можно меньше своих недостатков. Я полагаю, что вы уничтожите мои писания, исчерпав из них те духовные преимущества, которые предназначались для нас Богом, и ради которых я готова пожертвовать всем в жизни. Я вполне убеждена в его планах относительно вас и других, в чьем освящении он заинтересован так же, как и в моем. Я уверяю вас, что это не достигается иначе, как страданием, томлением и трудом. Путь, который ведет к освящению, может не оправдать ваши ожидания. Но тем не менее, если вы совершенно уверены в том, что Бог основывает свои величайшие дела не на том, что в человеке, вы будете ограждены от разочарований и сюрпризов. Он разрушает, чтобы строить, и прежде чем начать строить свой храм в нас, он равняет с землей то жалкое сооружение, которое было воздвигнуто человеческими стараниями и искусством, и на месте разрушения строит новое здание исключительно своими силами. О, если бы вы могли понять глубину этой тайны и познать секреты поведения Бога, который открыты младенцам, но сокрыты от мудрых и разумных мира, который воображает себя советниками Бога, способными исследовать его образ действий, и думают, что они достигли божественной мудрости, сокрытой от всех, кто живет своим «я» и поглощен своими делами, и кто быстротой своего гения и высоких способностей взбирается к небу, надеясь понять высоту и глубину, долготу и широту Бога. Эта божественная мудрость неизвестна даже тем, кого этот мир принимает за чрезвычайно просвещенных и ученых. Но кому же известна она, и кто может рассказать нам о ней? Уничтожение и смерть уверяют нас, что своими ушами они слышали о ее славе и известности.
значит, в смерти для всего и в полном отказе от всего, в стремлении к Богу и существовании только в Нем, можно обрести некоторые знания об истинной мудрости. О, как мало известны ее пути и ее сношения с самыми избранными слугами! Едва познакомившись с нею и поразившись ее полным несходством с тем, что мы принимали за нее раньше, мы восклицаем с апостолом Павлом: «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» Бог не судит так, как человек, который называет добро злом, а зло добром, и считает праведностью то, что на самом деле отвратительно в очах Божьих, и что, по словам пророка, считается у Бога как запачканная одежда. Он будет строго судить этих самоправедников, и они, как фарисеи, подвергнутся его гневу, а не любви, и никогда не станут наследниками его наград. Не сам ли Христос сказал нам, что если праведность наша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, мы не увидим Царства Божьего? Кто же из нас хотя бы немного близок к ним в праведности? Или кто из нас, живя благочестиво, хотя и гораздо менее, чем жили они, не делает это в 10 раз более нарочисто? Кто не видит себя праведным в своих глазах и в глазах других? И кто не думает, что такой праведности достаточно, чтобы угодить Богу? Но вот мы видим, что гнев Божий возмущен против таковых. Тот, который был совершенным образом доброты и кротости, исходящей из глубины его сердца, являет свою строгость только таким людям и всенародно обесчещивает их. В каком странном свете выставляет он их, когда глядит на бедного грешника с милосердием и состраданием и говорит, что ради него он пришел, что больные нуждаются во враче и что он пришел спасти погибающих овец дома Израилева. О, ты, источник любви! Ты действительно так ревнуешь о спасении твоем, что предпочитаешь грешника праведнику. Бедный грешник видит себя низким и отвратительным самому себе, находит свое состояние настолько ужасным и безнадежным, что в полном отчаянии бросается в объятия Спасителя, получает от него исцеление и становится снегобелей. Затем, смущенным видом своего прошлого состояния, переполненный любовью к своему Спасителю, который один имел силу и сострадание спасти его, он отдает излишек любви в пропорции с прошлыми преступлениями и полнотой благодарности за все, что ему было прощено. Самоправедный же, полагаясь на множество своих воображаемых добрых дел, как бы держит небо в своих руках и считают его награды заслуженными. В горечи своего рвения он возмущается грешниками и видит врата милосердия закрытыми пред ним, а небо — местом, на которое они никак не могут претендовать. Зачем нужен этим самоправедным Спаситель? Они уже сгибаются под тяжестью своих заслуг. Но как только эти дела попадают в лучи солнца праведности, сразу же оказывается, что они полны нечистоты и подлости, что на них страшно и противно смотреть. И в то же самое время бедная грешница Магдалина получает прощение за то, что много возлюбила, и ее вера и любовь принимаются как праведность. Апостол Павел так хорошо понимал эти великие истины и так тщательно исследовал их, что говорит нам, что вера Авраама была вменена ему в праведность. Это действительно

подлинную праведность, достигнутую Христом, а не его собственными заслугами. Вам покажется, что я уклоняюсь от главного предмета, но это не так, потому что то, что я говорю сейчас, приведет меня именно к самому главному. Мы видим, что Бог совершает свое дело или в обращенных грешниках, прошлое которых служит противовесом для их подъема, или в людях, самоправедность которых Он уничтожил, разрушив то здание, которое они сами соорудили на песчаном основании, а не на скале, Христе. Утверждение всех тех целей, которые Он представил, придя в мир, зависит от разрушения этого строения, которое Он сооружает. Средствами, которые кажутся разрушающими Его церковь, Он на самом деле созидает ее. Как необычайно основывает Он это свое новое распределение и дает ему свою санкцию. Сам законодатель осужден учеными великими как преступник и умирает позорной смертью. О, если бы мы вполне понимали, как совершенно противоположна наша самоправедность Божьим планам, она стала бы предметом бесконечного унижения, и мы глядели бы с крайним недоверием на то, что составляет предмет нашего полного упования сегодня. Из справедливой любви к своей верховной власти и ревнуя к человечеству, которое приписывает друг другу дары, которые дает только Бог, ему было угодно выбрать самое недостойное из своего творения, чтобы возвестить тот факт, что его дары являются результатом его воли, а не плодом наших заслуг. Помолимся. Милосердный Господь, из далеких времен Ты представляешь нам героиню веры, женщину, которая дерзнула восстать против официальной церкви ее времени. Господи, читая и слушая то, что говорит она, помоги нам вникнуть в мудрость слов ее. Действительно, Господь, Ты разрушаешь для того, чтобы созидать. В Твоей воле жизнь наша, в Твоей воле то, что мы созидаем на этой земле. Господи, помоги нам видеть это и не бояться, когда Ты что-то убираешь от нас или уничтожаешь в нашей жизни. Помоги нам верить, что на месте разрушаемого Тобой Ты созидишь что-то новое, прекрасное во славу Твою. Ради имени Твоего мы просим водительства Твоего и благословения, когда мы слушаем эти программы. Ради Христа мы просим Тебя прибыть с нами. Аминь.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги Татьяны Журухиной «Прозрение». Она начинается там, где многие другие книги обычно заканчиваются, на счастливой свадьбе, точнее даже на двух свадьбах сразу. Сестры-близнецы Вера и Надя Калинниковы выходят замуж за братьев Тихоновых, Сашу и Володю. И с этого момента для них, а также для их родных и знакомых, начинается странствование на пути к обретению Христа.
1: Вскоре приехали Надя и Саша. Мария Владимировна пригласила всех за стол. «Папа!» – обратился Саша к Алексею Александровичу. «Утром мы обсуждали с тобой время проведения дискуссии и решили провести ее 7 мая днем. Но потом я много размышлял обо всем и подумал, что это мероприятие надо проводить в вечернее время. Днем придет слишком мало людей, ведь обычно по вечерам все свободны. А в дневное время у большинства найдутся дела, которые они сочтут более важными, чем участие в какой-то дискуссии». «Ты прав. На вечернее время аренда такого большого зала, да еще в центральной части города, стоит очень дорого. Я говорил с директором театра и готов уплатить столько, сколько нужно. Мне не жаль этих денег, как было жаль тогда, когда я играл на автоматах. И надеюсь, что ты, папа, согласен провести эту дискуссию 7 вечером». «Конечно же, я согласен. Это самый лучший из возможных вариантов. Тогда я сейчас же свяжусь с директором театра, чтобы окончательно решить этот вопрос». Когда все было улажено, Саша сказал: «Завтра я заплачу нужную сумму, и 7 мая зал театра будет в нашем распоряжении с 2 часов дня и до полуночи». Мария Владимировна, выслушав сына, заметила: «Я считаю, что лучше всего назначить проведение дискуссии на 5 или 6 часов вечера. Ведь туда могут прийти и дети. А значит, мы должны думать о том, чтобы наше мероприятие не закончилось слишком поздно». «Правильно. Поэтому давайте начнем дискуссию в 5 часов вечера. Вы согласны?» «Да», – ответила Мария Владимировна. «Конечно», – кивнул Саша. Надя, посмотрев на собравшихся, произнесла: «5 часов, по-моему, самое удобное время. Я привезла несколько эскизов, чтобы вы выбрали из них самый подходящий. Но прежде чем я покажу их, я хочу посоветоваться с вами. Мне кажется, не стоит это мероприятие называть дискуссией. Дискуссия подразумевает спор о мнениях. Мы ведь не собираемся ни с кем спорить. Цель этой встречи, как я понимаю, познакомить всех с современными научными фактами и дать людям понять, что эти данные говорят о сотворении мира Богом». «Да, Надюша, ты права», – ответила Мария Владимировна, а затем обратилась к мужчинам. «А вы что скажете по этому поводу?» Саша с улыбкой посмотрел на Надю. «Мое мнение совпадает с мнением жены». «Я также согласен с Надей. Это очень ценное предложение. Споры о мнениях нам ни к чему. Мы хотим не спорить с людьми, а показать им путь к Богу», – произнес Алексей Александрович. «Надюша, и как ты предлагаешь назвать это мероприятие?» – спросила Мария Владимировна. «Думаю, что можно выбрать такое название: разумный замысел или эволюция. Что говорят ученые? Вечер вопросов и ответов». «Мне нравится», – улыбнулась Мария Владимировна. «Я тоже считаю это название подходящим», – сказал Алексей Александрович. «А теперь самое время ознакомиться с эскизами, которые приготовила Надюша», – предложила Мария Владимировна. «Когда самый лучший рисунок был выбран, Уже на следующий день городская типография отпечатала нужное количество экземпляров. А в субботу восьмиклассники Веры расклеили яркие плакаты объявления по всему городу. 30 апреля прилетел из Америки Иван Петрович Хлебников. Он привез с собой много научных книг и фильмов для своих друзей и знакомых, а также для библиотек пединститута и школы, где преподавали Вера и Володя Тихоновы. До назначенного дня осталось меньше недели. В организационных хлопотах и обсуждениях плана проведения предстоящей встречи время летело очень быстро. И вот наступило 7 мая. Просторный зал театра был до отказа заполнен людьми. На сцене был установлен большой экран, чтобы находящиеся в зале люди могли увидеть то, о чем им будут рассказывать. Иван Петрович Хлебников и Алексей Александрович Тихонов вышли на сцену. «Добрый вечер, дорогие друзья! Нам очень приятно видеть всех вас здесь, в этом замечательном театре!» Поприветствовали они собравшихся. А затем Алексей Александрович сказал: «Дорогие друзья, наша с вами встреча будет проходить в теплой, непринужденной обстановке. Мы будем знакомить вас с современными данными естественных наук и говорить о том, как они соотносятся с теорией Дарвина. В течение всей нашей встречи любой из вас сможет задать интересующий его вопрос. Это можно будет сделать двумя способами. Вопросы вы можете написать, а затем передать записку нашим помощникам». И он указал на Веру, Володю и Марию Владимировну, сидящих за столом, находящимся в углу сцены. «А еще, если захотите, вы сможете задать свой вопрос лично, подойдя к одному из микрофонов, которые специально для этой цели установлены в разных частях зрительного зала». После этих слов Алексея Александровича зал погрузился в темноту. Зазвучала тихая, нежная мелодия. И на экране появилось звездное небо, каким его видят астрономы, глядя в телескопы, расположенные по всему лицу Земли. Вера, взяв микрофон, произнесла: «Красота звездного неба поражает воображение, и вряд ли найдется человек, равнодушный к этому величественному зрелищу. Но людям недостаточно просто смотреть на звезды и восторгаться ими. Нам хочется узнать, какие тайны спрятаны там, в глубинах Вселенной. В умах людей термин «эволюция» ассоциируется с постоянным улучшением, преобразованием и совершенствованием всего, что находится вокруг нас. И все чаще и чаще мы слышим о эволюции космоса. Множество ученых исследует космос. Подтверждают ли исследования, что Вселенная эволюционирует, становясь все более высокообразованной? Существовала ли Вселенная всегда? Или же она имела начало? Что могут по этому поводу сказать нам ученые?» Изображение звездного неба исчезло. В зале загорелся свет, и Иван Петрович Хлебников сказал: «Было время, когда многие ученые считали, что Вселенная существовала всегда. Но благодаря новым научным открытиям мнение большинства из них изменилось. Против модели стационарной Вселенной, Вселенной, существующей вечно, есть несколько весомых аргументов. Назову лишь некоторые из них. Это отсутствие сверхновых галактик рядом с нашей галактикой. Огромная энтропатия Вселенной, то есть прогрессирующая потеря полезной энергии в космосе, а также наблюдаемое излучение фоновой радиации, которое соответствует характеру и длине тепловых и световых волн от взрыва. По мнению многих ученых, это фоновое излучение говорит о том, что Вселенная имела начало и возникла благодаря так называемому Большому взрыву. Все во Вселенной подчиняется законам физики. Мы все являемся свидетелями того, что все вокруг нас постоянно разрушается и портится. Многим из нас приходилось производить ремонт в квартире. Но через несколько лет эту работу приходится выполнять снова. И это касается не только квартиры, машины или каких-нибудь предметов. Живые организмы, достигнув зрелости, постепенно стареют, а затем умирают. Эта тенденция к ухудшению – проявление универсального закона физики, называемого вторым началом термодинамики. Этот закон заключается в том, что используемая в любой закрытой системе энергия уменьшается, и со временем все приходит в состояние хаоса. Относительно Вселенной можно сказать, что наступит время, когда ее полезная энергия закончится, и температура в ней упадет до абсолютного нуля. Есть теории, говорящие, что после этого Вселенная вернется в исходную точку, опять произойдет большой взрыв и появится новая Вселенная. Но это невозможно. Как невозможно обойти второй закон термодинамики. Потеря полезной энергии наблюдается повсюду. Возрастает энтропия, что говорит о невозможности эволюции космоса, так как полезная энергия во Вселенной постоянно уменьшается, а не возрастает, что приводит к разрушению, а не к созиданию. «Можно задать вопрос?» – спросил молодой человек, подойдя к микрофону, установленному в центре зала. «Да, пожалуйста». «Вы сейчас сказали, что излучение фоновой радиации свидетельствует о большом взрыве. Мой вопрос таков. Все ли креационисты согласны с тем, что Вселенная появилась от большого взрыва? Или есть другое мнение? И что лично вы думаете по этому поводу?» Часть людей, верящих в сотворение, действительно поддерживает теорию большого взрыва. Я не придерживаюсь такой точки зрения, и чуть позже поясню, почему. А сейчас хочу сказать, что очень важным для всех нас было открытие фонового излучения. Это подтверждает то, что Вселенная имела начало, как и сказано в Библии. А что касается моего мнения в отношении Большого взрыва, то оно таково. Я могу применить название «большой взрыв» только образно, принимая во внимание тот факт, что Бог в короткий промежуток времени создал из невидимого, из атомов и молекул, невидимых глазу, видимый мир, в котором мы живем. И все же мне не совсем понятно, чем вам не нравится большой взрыв? Иван Петрович улыбнулся. Видите ли, молодой человек, против большого взрыва свидетельствуют многие научные факты. Согласно теории эволюции, нашей Вселенной миллиарды лет. Но есть множество фактов, опровергающих это. Приведу некоторые данные, подтверждающие молодой возраст Вселенной. Важным фактом является скорость вращения галактик. Наша галактика, Млечный Путь, имеет спиралевидную форму, что говорит о том, что ей не миллиарды и даже не миллионы лет. Также по законам физики, если бы наша Солнечная система образовалась из туманности, Солнце, находящееся в ее центре, вращалось бы быстрее, а планеты – медленнее. Но на самом деле это не так. К тому же, если бы Солнечная система образовалась в результате большого взрыва, все планеты в ней вращались бы в одном направлении. Но Плутон и Венера вращаются в обратную сторону, а Уран наклонен и вращается как колесо. Есть также множество данных, подтверждающих молодой возраст Земли. Назову лишь некоторые. Это, например, недостаточное для миллиардов лет содержание натрия и других веществ в морской воде. Если бы возраст Земли исчислялся миллиардами лет, эти данные были бы гораздо больше. Кроме того, известно, что вращение нашей планеты постепенно замедляется. И тогда, если Земле миллиарды лет, она должна была в прошлом вращаться гораздо быстрее, чем сейчас. А это могло бы привести к катастрофическим последствиям для живых существ на ее поверхности. Косвенным образом молодой возраст Земли подтверждает также постепенное ослабевание ее магнитного поля. «Большое спасибо за ответ», – сказал молодой человек и вернулся на свое место. А сейчас я попрошу моих помощников прочесть несколько вопросов, поступивших из зала, – сказал Иван Петрович. Вера, взглянув на разложенные на столе записки, произнесла: «На часть вопросов, касающихся возраста Вселенной, уже был дан ответ. Многих из наших гостей также интересует антропный принцип. Что вы можете сказать по этому поводу?» Алексей Александрович Тихонов ответил: «Вначале поясню для тех, кто не знаком с этим принципом. Суть его заключается в том, что значение всех физических констант во Вселенной именно таковы, как необходимо для существования жизни на Земле, для нормального роста, развития и воспроизведения растений, животных и, конечно, людей. Например, силы притяжения между протонами и нейтронами точно такие, какие необходимы, чтобы более 90 элементов поддерживались в стабильном состоянии. А без этого жизнь была бы просто невозможна. Наша планета Земля находится именно на таком расстоянии от Солнца и имеет как раз такую орбиту, чтобы обеспечить благоприятный температурный режим. Этому же способствует и наклон планеты, а также ее вращение вокруг своей оси. Химический состав атмосферы Земли идеальный. Уникальные свойства воды дополняют этот список. Чтобы не утомлять наших слушателей, я не буду называть сейчас все параметры, от которых зависит жизнь на планете. Но даже из того, что вы слышали, ясно. Наш мир разумно устроен. И все говорит о том, что Вселенная и все, что в ней есть, создано Богом. Об этом же говорят множество других научных фактов. В заключение скажу, антропный принцип подтверждает: наука свидетельствует в пользу Создателя. Вопросы следовали один за другим. Пришедших на эту встречу людей интересовало многое. Через 2 часа, чтобы дать немного отдохнуть и гостям, и хозяевам встречи, объявили перерыв, во время которого ребята из класса Веры Тихоновой разнесли по рядам бутерброды и чай. После перерыва обсуждение интересующих людей вопросов продолжилось. Говорили о многом, о свидетельствах геологии в пользу всемирного потопа, о сложном строении ДНК, случайное образование которой сомнительно по данным современной науки. И так далее. Когда большинство вопросов было обсуждено, Хлебников сказал: «Я хочу также поговорить с вами еще на одну очень важную тему. Библия говорит, что Бог создал все за 6 дней. Некоторые считают, что здесь под обычными днями подразумеваются этапы, каждый из которых мог занимать тысячи или даже миллионы лет. Но в Библии ошибок нет. 6 дней – это не 6 этапов. Мы можем убедиться в этом, прочитав 11 стих 20 главы книги «Исход». Там сказано: «Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Вера произнесла: «Как раз относительно этого есть записка с вопросом. Тут сказано: в Библии говорится о том, что у Господа один день как 1000 лет, и 1000 лет как один день. Разве это не говорит о поэтапном сотворении?» Иван Петрович ответил: «Да, это важный стих, но он говорит не о том, что Бог создал Вселенную поэтапно, а о том, что над Богом время не имеет никакой власти. Бог находится вне времени». Прочитайте внимательно 1 главу книги «Бытие». Там говорится, что Бог создал растения на 3-й день, а светило на 4-й. Как же растения обходились без солнечного света тысячи или миллионы лет? Сторонники поэтапного сотворения утверждают, что солнце было создано сразу, но из-за извержений вулканов и поднимающегося вверх пепла солнце не было видно до 4-го этапа. К сожалению, они не осознают, что этим стараются подогнать слово Бога под свои взгляды. В Библии четко сказано, что вначале Бог сотворил человека, и лишь затем появилась смерть как результат его грехопадения. По теории эволюции, да и при поэтапном сотворении, вначале была смерть многих существ, и лишь потом появился человек. В Библии нет научных ошибок. Когда думаешь, что она противоречит науке, впоследствии выясняется, что люди просто еще не все знают. Приведу небольшой пример. С Земли Солнце и Луна кажутся примерно одного размера. Но в Библии, в 1 главе книги «Бытие» говорится, что Бог создал светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью. Это было написано несколько тысяч лет назад, но ученые узнали о том, что Солнце гораздо больше Луны, лишь много веков спустя. Мужчина средних лет произнес: «В Библии сказано о Луне, что она является светилом. Но ведь она не излучает свет. Разве это не научная ошибка?» Луна и в самом деле не излучает свет. Она отражает его. И так помогает людям видеть по ночам. И не важно, что это не собственное излучение Луны. Луна прекрасно выполняет свою функцию – освещать землю ночью. «Спасибо, я все понял», – сказал мужчина и вернулся на свое место. Подводя итог нашей встречи, хочу сказать, что нами руководило желание помочь вам понять – этот мир, а также и мы с вами, сотворены Богом. Ведь от того, что думают люди о своем происхождении, зависит их жизнь на земле и участь в вечности, сказал Иван Петрович, а затем продолжил. Если теория эволюции верна, нет Бога, нет абсолютных моральных норм. Человек может поступать так, как сам считает нужным. Это может привести к ужасным последствиям, как, например, это произошло в фашистской Германии или в Советском Союзе, когда в тюрьмах и лагерях уничтожали миллионы людей. Если же правы люди, верящие в сотворение, значит, есть Бог, который устанавливает законы. То есть вы хотите сказать, что всем нам придется отвечать перед Богом за свои дела? Раздался голос из зала. Да, это так. В Библии сказано: Все согрешили и лишены славы Божией. «Я не смогу поверить в Бога, пока не увижу Его», сказал с вызовом один из молодых людей, находящийся недалеко от сцены. И сидящие рядом с ним ребята поддержали его точку зрения. Иван Петрович, услышав их высказывание, произнес: «Люди часто так говорят, и поэтому мы заранее подготовились к этому. Посмотрите, пожалуйста, на экран». В зале погасли огни, а на экране появился рисунок, изображавший спектр электромагнитных волн. «Дорогие друзья, обратите, пожалуйста, внимание на то, что видимая часть спектра электромагнитных волн занимает лишь небольшую часть шкалы. Если наш глаз видит только маленькую часть электромагнитного спектра, как мы можем считать, что нашему зрению доступно абсолютно все во Вселенной? Мы, например, не видим радиоволны, хотя пространство вокруг нас заполнено ими. В любой точке земного шара вы можете легко убедиться в этом, включив радиоприемник. Бог также находится повсюду, но увидеть его нашим физическим зрением мы не можем. Однако мы можем общаться с ним, обратившись к нему в молитве». Свет в зале загорелся снова, и Хлебников сказал: «В Эдемском саду грех вошел в мир, и с тех пор люди разделены с Богом. С грехом в мире появилась смерть. Но Бог не оставил людей наедине с их проблемами. Почти 2000 лет назад на землю пришел Иисус Христос, Бог, воплотившийся в теле человека. В Библии написано: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Тот, кто искренне покается перед Богом во всем, что сделал плохого за свою жизнь, будет прощен, станет сыном или дочерью Всевышнего и получит дар вечной жизни. Это единственный путь на небеса». «А почему вы считаете, что только так можно получить вечную жизнь? Есть ведь и другие религии. Почему вы думаете, что правы только вы, а они ошибаются?» — спросила девушка, сидящая в первом ряду. Иван Петрович ответил: «Это очень важный вопрос. Свой ответ проиллюстрирую примером. Представьте себе остров, находящийся посреди болота. На этом острове находится множество людей. Вдали, на горизонте, они видят высокий берег и хотят попасть туда. Но как это сделать? Ведь вокруг болото. Положение находящихся на острове людей отчаянное. И им ничуть не легче от того, что поверхность болота почти полностью покрыта яркой зеленой травой, ведь под ней трясина. И вот люди видят, что с высокого берега к ним направляется человек. Он добирается до острова и говорит людям, что отсюда, с острова, на тот желанный берег ведет всего лишь одна надежная тропинка. Все они могут спастись, если последуют за ним. И тот, кто послушал его, добрался до чудесного берега. Остальные утонули в трясине. Образно говоря, мы все те люди, находящиеся на острове, лежащем посреди болота греха. Как бы мы ни хотели добраться до желанного берега, наши грехи, даже если они на первый взгляд незаметны для нас, утащат в трясину. Только Иисус Христос, Сын Божий, сошел с небес к людям. И только Он один знает этот путь обратно. Только Он искупил грехи людей, разделяющих их с Творцом. И только благодаря Ему мы можем иметь мир с Богом. Ни одна религия на земле не имеет средства, чтобы грехи людей были искуплены. В некоторых религиях спасение человек может получить по делам. Но даже если, поверив в Бога, люди перестанут совершать плохие поступки, куда денешь их прошлые грехи? Допустим, человек совершил тяжкое преступление. Но когда его собрались наказать, он сказал, что всю оставшуюся жизнь будет творить только добрые дела. И поэтому его нужно простить. Мы все знаем, что даже по человеческим законам такой человек должен быть наказан. Бог святой и праведный. И быть на небесах с Ним сможет лишь тот, чьи грехи искуплены. В Библии сказано, что получить спасение человек сможет только обратившись к Иисусу Христу. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым бы надлежало нам спастись. Люди могут верить в то, во что считают нужным. Выбор остается за каждым из нас. Но и ответственность за наш выбор лежит на нас самих. Нравится это кому-то или нет? Путь на небеса только один. Иначе Бог никогда не стал бы человеком. Зачем ему терпеть издевательства, насмешки, боль, а затем смерть, если люди и так получат вечную жизнь с Богом? Где здесь логика? Но Бог хочет, чтобы люди знали, как можно достичь небес, и поэтому открылся нам в Иисусе Христе, который сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И, что очень важно, Он всегда находится рядом. Любой из вас может убедиться в этом, доверив свою жизнь Иисусу Христу. И любой человек может иметь личное общение с Богом. Насколько прекрасно это общение, рассказать невозможно. Нельзя человеку, никогда не попробовав клубнику и не вдохнув ее аромат, объяснить на словах, какого вкуса эта ягода и как замечательно она пахнет. Для того, чтобы это узнать, надо самому ощутить аромат клубники и попробовать на вкус. Так же и здесь. Рассказать, что значит доверительные отношения с Богом, невозможно. Я предлагаю каждому из вас сделать этот шаг веры. Обратитесь искренне к Иисусу Христу, который сказал: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Ваша душа бесценна для Бога. Он очень любит вас. «Спасибо за совет. Я попробую это сделать», — сказала девушка, задававшая вопрос Ивану Петровичу. Мы, организаторы этой встречи, очень благодарны всем вам за внимание и неподдельный интерес к вопросам, которые здесь освещались. Конечно же, у нас не было возможности углубленно ответить на все вопросы. Но мы надеемся, что теперь многие из вас, сопоставив данные современной науки с теорией Дарвина, осознали, что являются творением всемогущего Бога. Тех же, кто продолжает верить в эволюцию, мы просим задуматься, на прочном ли основании стоит эта вера. А теперь, перед тем, как мы расстанемся, послушайте, пожалуйста, песню в исполнении ребят из детского хора. На сцену вышло несколько человек, и вскоре зазвучала песня, прославляющая Творца. –

Вера слушала ребят, и сердце ее пело вместе с ними. Как приятно было слышать, что дети прославляют своего Создателя. Как радостно было видеть среди поющих Олю Маслову, Борю Крылова и Сашу Дмитриева. Да и сидящие в зале люди не остались равнодушными к пению ребят. У многих людей Вера заметила набежавшие на глаза слезы.

Когда стихли последние звуки музыки, Иван Петрович сказал, обращаясь к сидящим в зале: «Дорогие друзья, большое спасибо вам за то, что вы пришли сюда. Мы все надеемся, что эта встреча поможет вам сделать правильный выбор, от которого зависит участь человека в вечности». В вестибюле театра, а также у каждого выхода из зала, вы сможете взять брошюры с адресами организаций, связавшись с которыми, вы получите более подробную информацию по разным областям естественных наук. Любой из вас может также получить в подарок Новый Завет, который является частью Библии. Также любой желающий может взять карточки с адресами церквей, расположенных в нашем городе. Желаем всем вам Божьих благословений и надеемся, что однажды встретимся с вами. Если не здесь, на земле, то обязательно на небесах. Опять, как и в начале встречи, зазвучала нежная мелодия, и люди направились к выходу из зала театра.

0: Супруги Тихоновы вернулись домой около полуночи. Мария Владимировна спросила мужа: «Ну как, Алёша, ты остался доволен этой встречей?»
1: «Да, Машенька, очень доволен. Я боялся всяких каверзных вопросов и того, что кто-нибудь из воинствующих атеистов постарается сорвать это мероприятие. Но, слава Богу, все прошло хорошо».
0: «Да, слава Богу. Я тоже очень волновалась, особенно после того, как увидела среди присутствующих Семена Даниловича.
1: Я тоже заметил его. Он не задал ни одного вопроса, зато все время что-то записывал.
0: Может, он хочет теперь после всего услышанного уволить тебя?»
1: «Может быть. Но это не имеет сейчас для меня никакого значения.
0: Мы же с тобой знаем, что в жизни человека может произойти лишь то, что допустит Господь».
1: «Ты прав», — ответила Мария Владимировна. «А нам нужно молиться о его спасении».
0: «Да, давай помолимся прямо сейчас», — предложил Алексей Александрович. 10 мая Алексей Александрович пришел на работу за 20 минут до начала рабочего дня. Вскоре раздался телефонный звонок. Подняв трубку, Алексей Александрович услышал голос Семена Даниловича Жданова.
2: «Доброе утро, Алексей Александрович!»
0: «Доброе утро, Семен Данилович!» – ответил Тихонов.
2: «Прошу вас, срочно зайдите ко мне!»
0: «Хорошо, сейчас буду!» – ответил Тихонов. И в трубке раздались гудки. Алексей Александрович вздохнул и подумал о том, что, скорее всего, Жданов вызывает его, чтобы сказать об увольнении. «Очень жаль. Не хочется уходить из института теперь, когда он может рассказать студентам правду о сотворении. Может объяснить им, что от их выбора зависит, где они будут в вечности». Еще раз обратившись к Богу в молитве, Алексей Александрович вошел в приемную ректора.
3: «Семен Данилович ждет вас. Проходите, пожалуйста», – произнесла секретарша, радушно улыбнувшись Тихонову. Открыв дверь, Алексей Александрович вошел в кабинет. Семен Данилович Жданов стоял у открытого окна и смотрел куда-то вдаль. Как видно, он задумался о чем-то, так как не сразу заметил вошедшего.
1: «Здравствуйте,

Что сказать? А Семен Данилович между тем продолжал. Та встреча стала очень важной для меня. Я вот уже который день не нахожу себе места. Не могу думать ни о чем другом, и даже сон убегает от меня. Только тут, после этих слов Семена Даниловича, Алексей Александрович заметил, что внешне этот человек, всегда пышущий здоровьем, заметно изменился. Лицо его приобрело какой-то землянистый оттенок, а под глазами появились синеватые тени. «Вы нездоровы, Семен Данилович?» «Да нет, я здоров. Только вот совесть моя больна. Она мучает меня вот уже третьи сутки. Я сейчас перед вашим приходом смотрел в окно. Наблюдал, как ветер гонит облака по небу. И думал, что я словно те облака. Всю мою жизнь был гоним ветром общественного мнения. Всегда боялся идти вразрез с мнением большинства. А если понимал, что это самое большинство ошибается, старался убедить себя, что я неправильно понимаю обстановку. Я ведь в этом городе живу не так давно, и о моем прошлом здесь мало кто знает. Во времена Советского Союза я работал в обществе знания, читал лекции на тему «Религия – опиум для народа». Тогда я был уверен, что так в самом деле и есть. Подвергать сомнению теорию эволюции у меня даже и в мыслях не было. Я верил всему, что говорили и писали в то время. И вот там, в театре, я понял, что меня много лет обманывали, а я обманутый. И сам пропагандировал тот обман. Я благодарен и вам, Алексей Александрович, и Ивану Петровичу Хлебникову за то, что теперь знаю правду. С чувством закончил Семен Данилович, и Тихонов увидел слезы на глазах ректора. Если бы я знал все это раньше, какого множества ошибок я смог бы избежать. «Слава Богу, вы все-таки узнали правду», — сказал Тихонов. «Да, я узнал. Но, к сожалению, я не биолог, и мне кое-что непонятно. Не могли бы вы, Алексей Александрович, когда будете свободны, уделить мне несколько минут?» «С удовольствием. Сегодня у меня нет лекций. Так что я к вашим услугам». «Хорошо. Тогда в театре вы сказали, что, допустим, найдя в пустыне автомобиль или даже часы, мы знаем совершенно точно, у этих вещей есть конструктор. И нам самим не нужно видеть его, чтобы понять это. То, что у живых организмов есть создатель, видно по их строению. Вся природа явно свидетельствует, что живые существа имеют своего Творца». «Да, я говорил это». «Не могли бы вы вкратце объяснить мне, что вы тогда имели в виду?» «Конечно же, могу. Все живые организмы очень сложны по своему строению, даже одноклеточные. Представьте, что у автомобиля отсутствуют колеса, и он никогда не сдвинется с места, даже если все остальные его детали в абсолютном порядке. У всех живых организмов есть множество таких деталей, без которых они не могут существовать. Все системы организма должны быть полноценными, и каждый орган на своем месте. Иначе организм не будет жизнеспособен. По теории же эволюции, органы и системы живых организмов
развивается.

0: развивались постепенно. Но с недоразвитыми крыльями ни одна птица не полетит. Это как у автомобиля. Без колес, руля и мотора он не поедет, как бы водитель ни старался. Это, конечно, образно, но, думаю, смысл вам понятен. Да, все ясно. Странно. Почему я так слепо доверял теории эволюции? Ведь сейчас я очень хорошо понимаю, что информация, заложенная в живых организмах, не может увеличиваться даже с помощью мутаций. А когда-то верил, что потомкам могут передаваться физические особенности. Вы правы, Семен Данилович. Информация не появляется из ничего, а особенности организма заложены в генах, улыбнулся Тихонов. Знаете, Алексей Александрович, я ведь всегда считал, если человечество все больше и больше раскрывает тайны Вселенной, значит, у нее нет Создателя. И все возникло само по себе. А сейчас вижу, как глубоко ошибался. Что же мне теперь делать? Я уверен, что Бог есть, но понимаю, что мой путь к Нему закрыт. Я сам закрыл его когда-то. А на воротах повесил огромный замок. Иисус открывает любые замки. Доверьтесь Ему, и вы никогда об этом не пожалеете. Я хочу это сделать. Но примет ли Он меня? Уж такого богоборца, каким я был, трудно найти. Семен Данилович, вам надо прочитать 9 главу книги Деяний. Думаю, вы поймете, что главное в отношениях с Богом – искренность и желание исполнять Его волю. У вас есть Библия? А как же? Конечно, есть. И не одна. В разных переводах, в том числе современных. И даже свидетели Иеговы. Я вам советую пользоваться синодальным переводом Библии. К сожалению, в современных переводах часто изменяют и даже извращают смысл Священного Писания, что может повредить душе. А что касается издания «Свидетели Иеговы», то эту книгу лучше сжечь. Они переделали Библию по своему усмотрению и, конечно же, будут осуждены Богом. И в чем же они ошибаются? Во многом. Например, Библия говорит о триедином Боге, Отце, Сыне и Духе Святом. Свидетели Иеговы отрицают божественность Христа и то, что Бог есть Дух, хотя в Святом Писании говорится об этом. Мне тоже трудно понять триединство Бога. Да, нам, людям, сложно, вернее, просто невозможно понять природу Бога. Наш разум слишком ограничен для этого. Так, например, даже самое умное животное никогда не сможет во всей полноте понять, кем является человек. И нам не следует заключать Бога в рамки человеческой ограниченности. Вы правы. Это слишком самоуверенно пытаться втиснуть Бога в человеческие понятия. Свидетели же Иеговы также отрицают воскресение Иисуса Христа, несмотря на то, что этому есть исторические свидетельства. Не только Новый Завет говорит об этом, но и в записях историков того времени содержится подтверждение в пользу воскресения Иисуса Христа. Об этом, например, пишет Иосиф Флавий в своих иудейских древностях. Звонок телефона прервал их разговор. Семен Данилович извинился и снял трубку. Поговорив по телефону, он сказал Тихонову: «Большое спасибо вам, Алексей Александрович. Вы помогли мне разобраться в очень важных для меня вопросах. Вы делаете очень нужное дело и можете спокойно работать дальше. Пока я буду занимать должность ректора, вас никто не будет беспокоить. Благодарю вас за поддержку, Семен Данилович, ответил Тихонов. Дома, рассказывая жене о разговоре с ректором пединститута, Алексей Александрович сказал: «Маша, ты помнишь, в книге пророка Исаии Бог говорит: «Как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Помню. Знаешь, я этот стих вспомнил, когда закончилась моя беседа с Семеном Даниловичем. Я ведь думал, что он скажет мне, чтобы я писал заявление об увольнении. А он говорил со мной о Боге. А напоследок сказал, что я могу и дальше говорить студентам о сотворении. Этот случай еще раз показал мне, что Бог сейчас так же силен, как и во времена Нового Завета, что Он и сейчас творит чудеса, возрождая духовно мертвых людей к новой жизни. И я понял, что нужно больше доверять Господу и очень благодарен Ему за этот урок.
1: Сегодня прозвучала 21-я часть книги Татьяны Журухиной «Прозрение». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю о богатом и знатном юноше. Однажды к Иисусу подошел один молодой человек. Дорогие одежды свидетельствовали о его богатстве. «Учитель благой!» — сказал юноша, став перед Иисусом на колени. «Что сделать мне, чтобы наследовать вечную жизнь?» «Почему называешь меня благим?» — спросил Иисус. «Никто, кроме Бога, не благ. А если хочешь войти в вечную жизнь, соблюдай заповеди. Не убивай, не кради, не лги, почитай отца и мать». «Заповеди Моисея я знаю», — ответил юноша. «И привык с детства исполнять их. Но чего-то мне все-таки не достает. О, учитель, скажи мне, чего?» Юноша, столь страстно желавший совершенства, понравился Иисусу, и он захотел помочь ему. «До совершенства тебе не достает лишь одного», — сказал Иисус. «Пойди и раздай бедным все богатство, что имеешь, и будешь иметь тогда сокровища на небесах. Потом приходи и следуй за мной». Юноша смутился, услышав эти слова. Низко опустив голову, он медленно пошел прочь. Этот юноша был очень богат, и расстаться со своим богатством ему было не под силу. Иисус, посмотрев ему вслед, сказал апостолу: «Очень трудно богатому войти в Царство Небесное». Привязанность этого молодого человека к богатству перевесила его любовь к Богу. Счастье будет всегда ускользать от него, ибо его сердце не принадлежит Богу безраздельно. Он всегда будет испытывать чувство неудовлетворенности. Надежда на вечную жизнь будет всегда омрачена сомнениями. Но он сам отвернулся от Иисуса, избрав богатство мира и отказавшись от возможности стать учеником Иисуса.

Иисус знал, что уже недолго остается ему проповедовать. Приближалось время, когда он должен был умереть. Однако еще много людей нуждалось в благой вести и исцелении. С этой целью Иисус отобрал 70 человек из числа постоянно следовавших за ним учеников, знавших его учение. Этих учеников Иисус наделил силой исцелять, и они по двое направились проповедовать в города и деревни, расположенные восточнее реки Иордан. Напутствуя их, Иисус не велел им брать с собой ни денег, ни еды, ни вещей, сказав, что нуждаться они ни в чем не будут. Когда их будут угощать в домах, где они будут останавливаться, они могут есть все, что подадут, ибо кто трудится, достоин награды за труды свои. Затем Иисус добавил: «В какой бы город ни пришли вы, исцеляйте больных и говорите: Царство Божье приблизилось». И вот 70 учеников Христовых отправились в путь так же, как некогда 12 апостолов. Они пошли исцелять больных и рассказывать людям о Царстве Небесном. Выполнив свое служение, они поспешили обратно, чтобы рассказать Иисусу об успехе их дела. Велика была их радость от того, что они могли исцелять больных. Иисус тогда сказал: «Больше всего радуйтесь не тому, что повинуются вам злые духи, но тому, что имена ваши записаны на небесах». Сам же Иисус был доволен их успехами и с благодарностью восславил Бога: «Славлю тебя, Отче, Господь неба и земли». А апостолам Иисус сказал: «Благословенны очи, видящие то, что видите вы, ибо говорю вам, что многие пророки и цари желали бы видеть то, что видите вы, но не увидели, и слышать то, что вы слышите, и не услышали». Иисус очень радовался тому, что его ученики разнесли благую весть по всему Израилю.

Осень. Дождливый день. Все выглядит серо и уныло. Небо, дорога, дома. И так же серо у меня на душе. А вот наш 11 А вовсе не скучает. Мои одноклассники уговорили преподавателя по информатике Олега Сергеевича репетировать выступление ко дню учителя во время его урока. И он разрешил. Ребята разыгрывали сценки, а я села за последнюю парту и стала читать Юлию Рид. Спустя какое-то время раздался стук в дверь. В кабинет заглянула секретарь. «Цветкову вызывает Ирина Николаевна». «Иди», — кивнул мне Олег Сергеевич. Идя за секретарем, я пыталась угадать, что нужно от меня завучу по внеклассной работе. Ирина Николаевна встретила меня приветливо. «Как дела, Наташенька? Как учеба?» «Спасибо, хорошо». «Наташа, я уважаю религиозные взгляды твоей семьи, поэтому никогда не настаиваю на посещении школьных мероприятий». «Но сегодня...» — она открыла лежащую перед ней папку. «Я прошу тебя в день учителя выступить вместе с твоими сестрами на праздничном концерте. Вы же учитесь в музыкальной школе и наверняка сможете подготовить красивые выступления». Это было неожиданно. Я растерялась. «Как мы будем чувствовать себя на этом празднике? Ведь для нас там многое непривычно, чуждо, а кое-что и неприятно. Вдобавок ко всему, мы будем выделяться своим поведением и одеждой. А наша музыка? Поймут ли они ее? Что же ты молчишь, Наташенька? Ты согласна?» В голосе Ирины Николаевны слышалось нетерпение. «Не знаю. Мы не успеем подготовиться. Осталось всего 4 дня. «Успеете! Это будет большим сюрпризом для всех учителей. Я записываю вас в программу». Она взяла ручку. «Нет-нет, пока не записывайте. Я скажу вам завтра, будем ли мы участвовать». «Хорошо, перед первым уроком зайдешь ко мне». Я вышла в коридор и закрыла за собой дверь. На душе было тяжело. Когда я вошла, одноклассники поняли, со мной что-то не так. «Цветкова, что тебе Ирина Николаевна сказала? Почему ты такая расстроенная? Наташка, на тебе лица нет». «Все нормально. Вы репетируйте. У меня все хорошо», — сказала я, стараясь изобразить подобие улыбки. «Точно нормально?» «Точно-точно». Я быстро прошла к своей парте и опять взялась за книгу. Репетиция пошла своим чередом. Я держала перед собой раскрытую книгу, но не читала. В памяти снова и снова всплывал разговор с завучем. Нужно было прямо сказать, что мы служим Богу и в развлекательных программах не участвуем. А я смутилась, растерялась и напрасно ее обнадежила. Дома меня ждали младшие сестры. «Наташа, ты идешь с нами на кружок шитья?» «Конечно, но вначале нам нужно кое-что обсудить». Пока мы обедали, я сообщила девочкам о просьбе Ирины Николаевны. Они по-разному отреагировали на эту новость. «Ну и ну!» Аня даже вилку уронила. «Зачем им это нужно?» — нахмурилась Маша. «Не будем мы их развлекать!» — топнула ногой Тома. А Надя лишь всплеснула руками. «Тише!» — остановила я их. «Сейчас помолимся, а по дороге посоветуемся». «Молись, Тома, и не только за пищу благодари, но попроси, чтобы Бог помог нам правильно поступить». Тома громко и горячо помолилась. Быстро собравшись, мы поспешили на кружок. «Мне не хочется участвовать в этом концерте.
Мы ведь учимся играть и петь не для развлечений публики, а чтобы прославлять Бога, — объясняла я сестрам по дороге. «Да, если бы это было благовестие, — начала Аня. «Тогда бы мы сыграли, — продолжила Тома. «И спели, — подхватила Надя. «А если...» — я остановилась. «А если мы там и споем? О Боге, о спасении? Никто ведь не сказал, каким должно быть наше выступление. Оно, конечно, не впишется в их веселье, но...» «И стих можно рассказать», — подпрыгнула Надя. «Я расскажу», — вызвалась Аня. «Давайте вечером посоветуемся с папой и мамой», — подытожила я. За ужином мы обсудили все с родителями. «Нужно использовать эту возможность», — утвердил отец наше решение. «Хорошенько подготовьтесь и поучаствуйте. Подберите песню, которая будет всем понятна, и к ней в качестве вступления стих. Думаю, тема о счастье была бы подходящей». Мы тщательно просматривали папки с нотами. Вдруг на одной из страниц промелькнуло название «Счастье». Как раз то, что нужно. Слова этой песни говорят именно о счастье с Иисусом. Утром я сказала завучу, что мы согласны принять участие в концерте. Оставалось очень мало времени на подготовку, поэтому мама освободила нас от работы по дому. После уроков мы усиленно репетировали. Мне казалось, будто нам предстоит выдержать испытание на мужество. Сможем ли мы открыто сказать всем, собравшимся на концерте, о смысле жизни и истинном счастье с Иисусом? И вот настал этот день, день выступления. Когда я утром проснулась, в сознании звучали слова: «Не бойся и не ужасайся, ибо Господь Бог с тобою». Как я хотела, чтоб наше выступление было для славы Божьей. Ледяной ветер перехватывал дыхание, когда мы спешили в школу. По дороге я молилась: «Господи, мы так нуждаемся в Твоей помощи. Без Тебя мы ничего не сможем. Благослови нас и тех, кто будет слушать о Тебе. Будь прославлен через наше выступление». Зал был почти заполнен. Пока мы подыскивали себе места, зрители оглядывались на нас и перешептывались. Наше появление для многих стало неожиданностью. Вскоре начался концерт. Школьники выступали группами и поодиночке. Поздравляли учителей, старались развеселить слушателей. Мне же стало так тоскливо. Нет в этих песнях и шутках настоящей радости, потому что они не от Бога. Какое это пустое, кратковременное веселье! Что остается в сердце после таких праздников? Прошло, наверное, около часа, а нас все не объявляли. Но, наконец... «А сейчас наших дорогих учителей поздравят сестры Цветковы!» Стало тихо-тихо. Многие обернулись в нашу сторону. Мы поднялись на сцену. Я окинула взглядом зал. Лица слушателей показались мне такими милыми. Так хотелось, чтобы все они стали счастливыми. Выступление начиналось с моих слов, поэтому я сильно волновалась. Дрожащей рукой я взяла микрофон и, стараясь говорить выразительно, произнесла: «В тайниках каждой человеческой души скрывается одно большое желание — быть счастливым. Что же такое настоящее счастье? В чем оно заключается? И кто может его дать? Все ищут счастье, но кто может сказать, что нашел его и никогда не потеряет?» Я передала микрофон Ане, она продолжила: «Без Бога счастье хрупко, как стекло. И нужно быть предельно осторожным, чтоб тут же не рассыпалось оно. Но удержать его все ж невозможно.
Лишь словом необдуманным своим, одним недружелюбным взглядом колким, мы много можем натворить беды, и счастья нет. Посмотришь, лишь осколки. От горя сердце плачет и болит, и силы нет, чтоб справиться с бедою. Осколки эти кто соединит? И кто в страданиях сердце успокоит? Христос один, вручи всю жизнь Ему, ведь только Он — надежная опора. Любовь Его прогонит страх и тьму, блаженство даст Он вместо слез и горя. Затем Надя села за пианино, а мы взяли скрипки и проиграли вступление и один куплет. Девочки запели, а я продолжала играть. Быть счастливым кто-то скажет очень просто, кто-то скажет, разве что в мечтах. В чем же счастье? Жаль, но глубину вопроса не постигнут многие никак. В зале прекратилось движение и шепот. Все словно застыли. Завуч, наклонив голову, вытирала платочком слезы. Закончив петь, мы пожелали всем найти настоящее счастье и быстро прошли на свои места. Преподаватели оглядывались на нас, улыбались и благодарили. «Молодцы, девочки! Очень хорошая песня! Спасибо!» А сидевшие сзади нас школьные хулиганы, которые весь концерт баловались и высмеивали нас из-за нашей одежды, громко зашептали. «Вообще классная песня! Слова четкие!» Концерт вскоре закончился. К нам подошли некоторые из наших одноклассников, несколько преподавателей и Ирина Николаевна. «Спасибо, Наташенька, за такое хорошее выступление, за добрые пожелания», — сказала она. «Спасибо вам, девочки, очень трогательно». «А слова какие чудесные! Спасибо!» — вторили ей преподаватели. «Это не нам, это Богу», — смущенно сказала я. Когда они отошли, заговорили ребята. «Ничего себе вы поете! Очень здорово! Мы даже не знали, что вы будете выступать!» «Слова дашь переписать?» Я едва успевала отвечать на сыпавшиеся со всех сторон вопросы. Домой мы не шли, а бежали. В лицо дул ветер, и, наверное, он был холодный, но я этого не чувствовала. Я внутренне ликовала. Мы использовали возможность открыто рассказать людям о счастье с Иисусом.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение второй главы первого послания апостола Павла к фессалоникийцам. В начале этой главы апостол говорит о том, как проходило его миссионерское служение в Фессалониках. Апостол пишет, что никогда в служении им не двигала жадность или корысть. Он пришел в Фессалоники не за пожертвованиями и не за славой или известностью. Он не стремился к тому, чтобы кто-то служил ему самому. Он пришел с совершенно чистыми намерениями, из чистых побуждений, и он никогда не прибегал к лукавству. Он не пользовался сомнительными методами. Он не снижал своих стандартов для того, чтобы подстроиться к предрассудкам и слабостям ветхой природы человека. Он никогда не пытался угодить греховной плоти человека. При всем этом апостол сравнивает свое отношение к христианам Фессалоникийской церкви с отношением истинной матери к своим детям. Павел говорит, что, будучи в Фессалониках, он был готов трудиться день и ночь, заботясь о них, как истинная мать заботится о своих чадах. Мы все хорошо знаем, что трудовой день мужчины заканчивается, когда он приходит домой с работы. Но рабочий день настоящей матери не прекращается ни на минуту, потому что она работает не по часам. Вы можете себе представить, чтобы матери объединились в организацию с требованием ограничить время работы по дому 8 часами в сутки? Можете ли вы представить себе, чтобы настоящая мать отвернулась от своего плачущего чада, если время ее работы по дому уже закончилось? Я сомневаюсь, что настоящие матери когда-либо пойдут на что-то подобное. Настоящая мать трудится не переставая, с утра и до позднего вечера. Ее работа не ограничена никакими временными рамками. Однако мы с вами уже говорили ранее, что когда какая-то работа основана на любви, она уже не кажется нам трудной или обременительной. Именно с такой работой сравнивает свое служение в Фессалониках апостол Павел. Он пишет в 7 и 8 стихах. «Подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими, так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Павел полюбил этих людей и трудился для них день и ночь, ибо к этому его побуждала его любовь. Но при этом апостол был для Фессалоникийской церкви подобен отцу. В нормальной семье ребенок должен ощущать не только материнскую любовь, но еще и отцовскую любовь. И настоящей трагедией нашего времени является, что нередко один из родителей оставляет семью. Очень часто современные дети лишены отцовской любви. А отцовская любовь проявляется в дисциплине. Давайте прочтем стихи с 10 по 12. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Апостол и его спутники просили, убеждали и умоляли фессалоникийцев. В греческом оригинале используется слово «параклео», которое буквально означает, что Павел был рядом с ними, дабы учить, исправлять и обличать их. То же самое слово использовалось в отношении Святого Духа. Вы помните, как Господь Иисус сказал, что Он пошлет Святого Духа, который будет обличать мир о грехе, о правде и о суде? Мы находим эти строки в 16 главе Евангелия от Иоанна. Мы уже говорили о том, что когда Павел нес Слово Бога, его проповедь раздражала очень многих людей, потому что Слово Бога — это соль,
а соль всегда раздражает свежую рану греха в жизни человека. Слово Бога также является светом. Но есть много людей, которые любят тьму, потому что их дела нечестивы. Поэтому я всегда считал, что если благая весть не представлена так, чтобы Святой Дух мог использовать ее в обличении человека, то значит, она не представлена в силе Святого Духа. Святой Дух должен обязательно говорить человеку о грехе, о правде и о суде. Эти три элемента всегда должны быть представлены в настоящем евангельском послании. К сожалению, наш перевод не совсем адекватно передает истинную эмоциональную нагрузку этих стихов, потому что в греческом оригинале эта фраза «просили, убеждали и умоляли» несет в себе оттенок непререкаемой суровости. К сожалению, мы часто видим, как современные изнеженные проповедники убаюкивают свою аудиторию красивыми, успокоительно-ласкательными проповедями. Есть некоторые прекрасные служители, которые никогда не проповедуют ничего, кроме вести утешения. Они всегда и во всех обстоятельствах утешают святых. И люди любят это, потому что каждому нравится получать утешение. Я знаю это по самому себе. Но мы не вправе ограничиваться только утешением. Мы также нуждаемся в дисциплине. Я боюсь, что именно отцовской любви, любви как дисциплины, катастрофически не хватает не только в наших семьях, но и в нашем обществе и в нашей церкви. Теперь давайте еще раз прочтем 12 стих. «Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». О том же самом апостол Павел писал в первом стихе 4 главы послания к Ефесянам. «Итак я умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Бог призвал своих святых в свое царство, в свое тысячелетнее царство, а также в свою славу, то есть в свое вечное царство. Иными словами, Павел призывает фессалоникийских верующих смотреть на все с перспективы великого Божьего плана и предназначения, а также жить в свете предстоящей им вечности. Далее давайте прочтем 13 стих. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Здесь мы видим еще один аспект возвещения евангельской вести. В 5 стихе 1 главы этого послания мы читали такие строки. «Наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе». Именно так должно провозглашаться Евангелие. Когда я слышу, как верующие критикуют своих пасторов, я хочу сказать им следующее. Если человек честно несет Евангелие, и оно возвещается людям в силе, эту проповедь следует принимать как слово от Бога. А как мы принимаем Слово Бога? Принимаем ли мы его как истинное Слово самого Бога? Или же мы начинаем злиться? Дважды за все годы моего служения ко мне после собрания подходили возмущенные прихожане и спрашивали, не их ли я имел в виду во время своей проповеди. Друзья мои, я даже не знал, что эти люди присутствовали в зале. Просто они слишком много и неоправданно думали о самих себе. Но самое главное, что они не принимали Слово Бога как Слово от самого Бога. Слово должно возвещаться как Слово от Бога, и оно должно приниматься как Слово от Бога. И если вы примете его подобным образом, друзья мои, оно сможет работать в вашей жизни и будет благословением для вас. В противном случае вы попросту тратите свое время в церкви.
Далее апостол говорит о том, что связывает всех верующих. Прочтем стихи с 14 по 16. «Ибо вы, братья, сделали с подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих. Но приближается на них гнев до конца». Вы никогда не задумывались, что именно делает всех людей братьями? Есть две вещи, которые делают нас всех братьями. Независимо от расы или цвета кожи, мы знаем, что все мы согрешили и лишены славы Божьей. Никто не сумел избежать этого. Это самое настоящее братство грешников. И поскольку это братство грешников, в нем не всегда есть место для любви. Поэтому иногда лучше внимательно следить за своими братьями, потому что мы не всегда можем доверять им. А теперь посмотрим, что именно связывало фессалоникийцев как братьев. По словам Павла, они тоже претерпели от своих единоплеменников. Фессалоникийская церковь состояла главным образом из бывших язычников, но и она уже столкнулась с гонениями. Хотя время самых суровых официальных гонений на христиан еще не наступило, верующие в Фессалониках уже страдали точно так же, как страдали от своих единоплеменников их братья в Иерусалиме. То есть они стали братьями по своим страданиям. Именно страдания являются тем цементом, который крепко-накрепко связывает всех верующих. Сегодня в развитых странах церковь нередко ощущает отсутствие единства. И причина этого явления кроется в том же самом, о чем некогда говорилось в Ветхом Завете в отношении детей Израиля. В книге Второзакония, в 15 стихе 32 главы, мы читаем: «И утучнел Израиль, и стал упрям, утучнел...»

молитвы о духовном пробуждении в современном обществе. Но никогда я не слышал, чтобы они молились о том, чтобы им самим довелось пострадать или подвергнуться гонениям, дабы способствовать наступлению этого пробуждения. Я не думаю, что в наше время и при нынешнем положении вещей пробуждение возможно. Да, сейчас наблюдается повышенный интерес к Слову Бога, и некоторые называют это пробуждением. Однако я не склонен называть все это так. Я верю, что если бы в церкви действительно наступило пробуждение, мы бы все узнали об этом. И никто бы не сомневался, что оно уже происходит. А еще я верю, что если бы страдания постигли церковь, это моментально объединило бы всех верующих. Эти страдания сразу же положили бы конец той бессмысленной грызне, которая существует сегодня между братьями. Мы бы понимали, что каждое истинное Божье дитя — это наш брат. Могут иметь место разногласия по различным вопросам. Но каждый, верующий в Господа Иисуса Христа, является моим братом. Когда церковь действительно станет демонстрировать подобное отношение окружающему ее миру, тогда и наступит истинное пробуждение. Мы хотим приблизить наступление этого пробуждения нашими молитвами. Так почему бы нам не начать молиться об условиях, которые бы способствовали такому пробуждению? Ибо в прошлом именно крайние обстоятельства и нужда всегда являлись ключом к началу всех духовных перемен. Например, великое пробуждение в Англии, начало которому было положено Джоном Уэсли, происходило на фоне очень трудных и смутных времен в этой стране. В те дни Англия находилась на пороге революции. И создается впечатление, что именно такие условия требуются, чтобы началось истинное пробуждение. Вполне возможно, что нечто подобное должно начаться и в наше время. Теперь я бы хотел, чтобы вы обратили особое внимание на 16 стих, где Павел говорит: «Препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих. Но приближается на них гнев до конца». Эти строки я считаю совершенно особенным отрывком Священного Писания. Они показывают нам великий принцип. Бог допускает, чтобы грех вовсю проявил себя. На этот счет пророки Ветхого Завета использовали один замечательный образ, говоря, что мера греха должна наполняться до краев. Я думаю, что Бог сознательно позволяет этой чаше беззаконий и греха переполняться. Порой Бог не вмешивается в этот процесс, чтобы сатана не мог сказать, что он не получил шанса, поскольку Бог не позволил ему вовсю проявить себя. Я думаю, что время великой скорби будет как раз тем временем, когда Бог позволит сатане в полной мере проявить свою власть. Далее прочтем 17 стих. «Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше». Часто апостол использует обращение «братья», ибо именно братские узы связывали его со всеми этими верующими. Это и было истинное экуменическое движение. Когда человек пребывает в Иисусе Христе, он является братом для всех остальных верующих, которые тоже находятся во Христе. А вне Христа есть другое братство, братство грешников. Павел был вынужден бежать из Фессалоник, но его сердце осталось там. Он не желал оставлять этих христиан, он хотел вновь увидеть их, и это ему удалось. Теперь давайте прочтем 18 стих. «И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». Заметьте,
что Павел

обладал духовной проницательностью, чтобы видеть, что именно деятельность и работа сатаны мешали ему попасть в Фессалоники. Я верю, что сегодня сатана прилагает все силы к тому, чтобы помешать любой программе, целью которой является донесение Божьего Слова. Несколько раз я и мои коллеги по радиослужению были свидетелями этого явления. Неоднократно было так, что сначала наши радиопрограммы транслировались на большие территории и приносили обильные плоды. Но потом внезапно что-то случалось, и радиостанция переходила в собственность каких-то безбожных людей, которые прекращали вещание всех наших передач. Это и есть действие нашего врага сатаны. Кстати, имя сатана и переводится как враг. Он не желает, чтобы Божье Слово распространялось. В двух последних стихах этой главы апостол говорит о том, что является вечной наградой истинного верующего. «Ибо кто наша надежда или радость или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы — слава наша и радость». Павел говорит, что для него ожидание прихода Христа за своей церковью было сопряжено с одним упованием, а именно, с возможностью вновь увидеть этих людей, которых он сам привел к Господу. Эти фессалоникийские братья, которых апостол некогда завоевал для Христа, были и оставались для него источником великой радости. Кстати, задумайтесь, друзья мои, найдется ли на небесах хоть один человек, который подойдет к вам, чтобы поблагодарить вас за то, что вы приняли участие в распространении Божьего Слова, благодаря чему и он обрел спасение? Задумайтесь, оказываете ли вы поддержку миссионерской деятельности? Если да, то однажды кто-то, кого вы совсем не знаете, и кто живет на другой стороне земного шара, может подойти к вам и поблагодарить за ваш вклад в миссионерскую деятельность. Он скажет вам спасибо за то, что вы помогли распространению Слова Бога, которое достигло его и помогло ему обрести спасение. Это, друзья, будет частью той награды, которую мы получим, попав на небеса. Мы должны понимать это. Это чудесное упование. Ожидать того времени, когда Христос заберет свою церковь из этого мира. Но еще большей радостью должно являться осознание того факта, что кто-то, кто доверился Христу благодаря нашим усилиям, попадет туда вместе с нами и встретится с Господом. Пришествие Христа со своей церковью называется восхищением церкви. Мы часто становимся свидетелями богословских споров по поводу этой доктрины. Однако эта доктрина вовсе не предназначена для того, чтобы спорить о ней. Это доктрина, по которой нам надлежит жить. Есть много людей, которые считают, что Христос придет после окончания периода великой скорби. Есть также те, кто верит, что его пришествие состоится до начала великой скорби. Кто-то считает, что Господь придет во время этого периода. И, наконец, находятся люди, которые считают, что Он вовсе не придет. Странно, что при этом они все равно говорят, что доверяются Ему как своему Спасителю. Но всем этим представителям различных богословских школ можно задать один важный вопрос, а именно, как их взгляды и верования влияют на их жизнь? Происходит ли в них что-то благодаря этой вере? И если наши взгляды никак не влияют на нашу жизнь, тогда, может быть, нам следует пересмотреть свои взгляды? Ожидание возвращения Господа должно быть мотивирующим фактором в жизни истинного верующего. Давайте помнить об этом. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 1 за 2018 год.
2: Наше интервью. Я жду пробуждения. Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию беседу с Германом Гартфельдом, человеком интереснейшей судьбы, писателем, проповедником, богословом, узником совести. Дорогой брат Герман, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Откуда вы? Когда и как уверовали?
3: Предки моей мамы переехали из Германии на территорию современной Украины еще при Екатерине II. По отцовской линии они были из Пруссии, города Кенигсберг, современный Калининград. Дедушка мой переехал в Новоград-Волынский и организовывал там школы. После революции мои предки были высланы в Сибирь, так как их считали буржуазными элементами, недоброжелательно относившимися к светской власти. В Сибири их поселили в Омске. В этом городе выросло мое поколение. Здесь я учился в школе, потом в техникуме, а затем в институте. Будучи студентом, я познакомился с немецким благовестником Реймером Генрихом Давидовичем. В одной из землянок он проповедовал о рождении свыше. Я помню эту проповедь, основанную на первом послании Петра 1.3. Он говорил следующее. «Мы живем в видимом и осязаемом мире, однако существует невидимый мир, в котором живут Бог и Его ангелы. Из невидимого мира был послан Божий Сын Иисус Христос, чтобы Он засвидетельствовал нам о Боге. Мы не поняли и распяли Его, но Бог воскресил Его из мертвых и посадил по правую руку от Себя в невидимом мире. Теперь каждый, кто доверит свою жизнь Христу, поверит Ему, входит в этот невидимый мир уже здесь и сейчас. Таким образом, Бог рождает Себе детей через Духа Святого, и никто не может вырвать их из Его руки или отлучить от любви Божьей». Проповедь Генриха Давидовича показалась мне уникальной и напоминала учение Гегеля об абсолютном духе. Я покаялся и в том же году принял крещение. Когда в институте стало известно о моем уверовании, мне отказали в выдаче диплома, пока я не стану членом коммунистической партии. Естественно, я отказался. С тех пор я стал проповедовать по церквям. КГБ обратил на меня внимание, и за мной установилась слежка. Последовали многочисленные аресты и две судимости. Я пробыл в так называемых исправительно-трудовых колониях строгого режима 7 лет.
2: Что это были за колонии? В чем заключалось ваше преступление?
3: Как ни странно, но меня обвиняли в том, что я, как идеологический руководитель баптистской церкви, проводил религиозную пропаганду. В чем эта пропаганда заключалась? Мы проводили в горах Тяньшане молодежные конференции с участием около 1000 молодых людей. Вероятно, КГБ сильно расстраивал тот факт, что они знали от агентов время наших конференций, но не знали точно долину, в которой мы собирались. Они искали нас вертолетами, мы же прятались в ущельях, и нас не находили. Для похода в горы мы тратили целые сутки, так как знали, что среди нас есть и сексоты, секретные сотрудники КГБ. В то время мобильных телефонов не было. Мы обычно открыто сообщали всем о нашем походе в горы, и КГБ эту информацию своевременно получал от своих агентов, и нам не мешали. Однако во время путешествия мы постоянно изменяли маршруты, пока не достигали долины, в которую сходились несколько ущелий. Помимо молодежных конференций, мы проводили также курсы для руководителей молодежи, но в частных домах. Сотрудники КГБ знали об этом, но накрыть нас было нелегко. Мы меняли квартиры каждые 2 часа, выставляли посты вдоль улиц, поэтому тут же узнавали о приближении сотрудников КГБ и меняли место проведения курсов. Нас неоднократно арестовывали, сажали в тюрьмы, не находя свидетелей, обвиняли, к примеру, за идеологическую работу в баптистской церкви. Несмотря на все это, я любил свое служение.
2: Что давало вам силу в таких бесчеловечных условиях сохранить доверие Богу? Не казалось ли вам иногда, что он вас оставил?
3: В лагере, когда я был задержан во второй раз, я работал маркшейдером в урановых рудниках. Со мной были три пятидесятника. Один из них и сейчас еще жив. Его зовут Иоганн Вал, ему 88 лет, живет в Бремене. Условия действительно были плачевные. Заключенные работали без комбинезонов и какой-либо другой защиты от облучения. Тут же на территории была фабрика по обогащению урана. Что помогло нам в нашей духовной жизни? Во-первых, мы верующие. Каждый вечер собирались для общения и молитвы. Во-вторых, по воскресеньям мы проводили маленькое богослужение. Нас было трое верующих и 10 приближенных. Мы пели вполголоса, читали из Нового Завета и истолковывали прочитанное. Иметь при себе Новый Завет было запрещено, но мы были непослушные граждане СССР. И из-за того, что у нас находили Новый Завет, часто сидели в карцерах. Жизнь в лагерях была для меня, тогда еще 20-летнего юноши, очень интересной, хотя я знал, что очень сильно облучен и остаться в живых не надеялся. Но Бог распорядился иначе.
2: Как вы освободились? Что вы при этом чувствовали? Как сложилась ваша дальнейшая судьба?
3: Я освободился после второго заключения 28 мая 1970 года в Ташкенте. Посоветовавшись с врачами, я решил все-таки жениться. Врачи категорически были против потомства, все дети родятся уродами. Моя Мария была информирована и согласилась выйти за меня замуж. Мы никогда не имели детей, Бог не допустил беременности без всякого предохранения. Мы поженились и переехали во Фрунзе. Затем снова организовали курсы для руководителей молодежи, но в этот раз уже в Алма-Ате, в доме Николая Яковлевича Классена. Однажды, когда все собрались, нагрянула милиция, и нас всех отвезли в отделение. Нескольких человек посадили, в том числе и меня. В тюрьме остались братья Евгения Родославов из Одессы, Давид Воробьев из Джамбула и я. Позднее братья все-таки освободили, меня держали в тюрьме. В одну из ночей меня привезли к замминистру внутренних дел Казахской ССР, там был и руководитель КГБ. Мне предъявили ультиматум – выехать в Германию или же 5 лет строгого режима. Я попросил дать мне время, чтобы посоветоваться с женой и церковью. На следующий день меня отпустили, и я вернулся во Фрунзе. Здесь старший лейтенант КГБ Вдовиченко уже ожидал меня и следил за тем, что я буду делать. Решение мы принимали сообща, то есть с участием Храпова Николая Петровича, с которым я 5 лет трудился в церкви Куйлюке города Ташкента. Храпов сразу сказал: «Ты немец, Герман. Уезжай на родину и трудись там». Были и протесты со стороны служителей С и К, но Храпов благословил нас с возложением рук, и мы выехали в Германию.
2: Чем вы в самую первую очередь занялись, оказавшись на Западе?
3: Приехав в ФРГ, я понял, что так как я оказался без диплома, мне надо начинать учиться в вузе заново. Мы решили идти в библейскую школу Браке, чтобы освоить немецкий язык. Мария через год пошла доучиваться на медсестру, по образованию она фельдшер. Затем мы переехали в Лондон, где я учился в Кембридже. После этого мы переехали в Виннипег, где я учился в университете провинции Манитоба, в богословской семинарии Провиденс. Затем в США я завершил свою 10-летнюю учебу. Братская церковь города Цюрих, Швейцария, пригласила меня на служение пастором. Мы там 8 лет проработали. К нашей радости церковь выросла из 60 членов до более 200 членов. Господь благословлял, но чтобы и дальше жить в Швейцарии, нужно было получить гражданство. Мы же хотели остаться гражданами Германии и молились Богу о его водительстве. Получив приглашение от руководства Союза немецких баптистов на работу пастора, мы переехали в Германию. Тут я проработал еще 16 лет пастором и столько же преподавателем в библейской семинарии, где преподавал различные богословские дисциплины – пневматологию, учение о Духе Святом, немецкую теологию нового времени, введение в историко-критический анализ Библии, библейскую этику, библейскую теологию, вел пасторское консультирование, учил студентов, как писать научные работы, преподавал им социальную этику.
2: Вы – известный христианский писатель. Многим людям вы знакомы по художественным книгам, другим – по вашему преподавательскому служению. Расскажите, пожалуйста, немного о том, как вы нашли свой путь в служении Богу и Его Церкви.
3: Меня волновали различные темы, которым я и посвятил свою научную деятельность. Приведу несколько. Первое – возникновение перверсий. Второе – евангелизм в СССР. Третье – теология всех Б. Четвертое – теология нового времени. Пять – контекстуализация христианского учения в античную культуру. Писал я и художественные произведения, например, «Вера вопреки КГБ». Это повесть о жизни разных верующих в трудовых лагерях. «Ирина» — повесть о молодой христианке, которая считала, что христианство совместимо с коммунизмом. Женщину поместили в психбольницу, но в конце концов освободили. «Оксана» — продолжение повести «Ирина». Главная героиня Оксана — жена сына Ирины, героини первой повести. Сейчас она живет в Сан-Франциско. Кроме того, я написал и другие книги, например, «Пастыри, стукачи и церковь» на основе рукописей пастора Шульца. «Возвращение в чужую страну» — книга о нас, вернувшихся на свою историческую родину немцах. Есть еще ряд других книг, вышедших в разных издательствах, но они не так известны. Я охотно нес пасторское служение в немецкой церкви. Вернуться назад в русско-немецкую общину не хотел. Я и не думаю, что меня там ждали. Я совершенно из другого теста. У меня абсолютно другой богословский кругозор и совершенно другое отношение к западной культуре. Я адаптировался на Западе и не могу жить жизнью моих соотечественников. Я люблю англосаксонскую культуру и обожаю русскую, но не считаю для себя возможным внедрить ее в русско-немецкий контекст.
2: Что вас на Западе больше всего огорчило, а что больше всего обрадовало?
3: Запад меня шокировал своей культурой. Я был воспитан либеральной менониткой, точнее, отец моей матери был учителем церковных менонитов. С детства я был приучен читать русских, немецких и французских классиков. В нашей районной библиотеке не было художественной книги, которую бы я не прочел в 12-летнем возрасте. Я знал всех русских классиков, многих немецких и французских. Знать Германию по книгам, но видеть ее культуру наяву – разные вещи. Германия, в которую я вернулся, очень отличалась от той, которую я знал по книгам. Например, я не встретил той опрятности, о которой читал, порядка, которого ожидал от немцев. К тому же российские немцы очень скоро организовали свои церкви на русском языке. Проповеди были на немецком языке, но это был язык 18-го столетия. «Местные немцы нас недолюбливали. Вы живете за счет наших налогов», — слышал я даже в библейской школе Бракке. Это было чистой правдой. Но эта правда заставила меня оставить Германию на 16 лет. «У нас нет детей, и мы объехали нашу планету вдоль и поперек. Я читал доклады в Англии, Канаде и США о работе КГБ в коммунистических странах, а за счет гонораров учился в платных университетах. Я не хотел возвращаться в Германию, но сейчас рад, что живу здесь».
2: «Вы уже на пенсии. Я вижу, что вы довольно активный участник дискуссий в социальных сетях. Что вас в этой связи больше всего мотивирует, что тревожит?»
3: Вначале я хотел в социальных сетях поддерживать контакты с бывшими студентами из России и других стран, которым я в течение 20 лет преподавал в Московской богословской семинарии и других учебных заведениях. События в Украине привели к возникновению неприязни между баптистскими союзами России и Украины. Меня огорчило, что отношения между братскими союзами осложнились, ведь мои предки из Украины. Все они мечтали о том, что Украина станет когда-нибудь независимой. Мой дед Эдуард писал: «Я не доживу до этого времени, но Украина станет независимой страной, независимой от СССР». Когда я провожу семинары в западных университетах о работе спецслужб, то всегда с болью говорю о многих христианах на Западе и на Востоке, находящихся в паутине этой ужасной организации. Они очень легко поддаются пропаганде, особенно через средства массовой информации. Пора пробудиться и спросить себя: – прославляю ли я тем, что говорю и пишу, Иисуса Христа, или же через меня имя Христа в поношении? А в общем, мне пора покинуть социальные сети. У меня очень мало времени для этого. Я работаю на научном поприще по 8 часов в сутки, хожу по 10-15 километров в день, а мне уже за 70.
2: Каким вы видите будущее церквей на Западе? Что вы можете сказать о том, как развивается церковь в России, Украине и других постсоветских странах?
3: Церкви на Западе переживут новое пробуждение, что произойдет и в Украине, и в России. Рассматривая церковную жизнь глобально, видишь, что она зашла в тупик. Выход из этого тупика – покаяние и возрождение к новой жизни. Смотрите, как в США евангельские церкви погрязли в политике национализма. То же самое и в России. Национализм погубил Германию, он вверг человечество во Вторую мировую войну. Российский национализм иной, но не менее опасный. Гонка вооружений и ложный патриотизм погубят страну. Национализм возрождается и в Польше, Чехии и так далее. Однако к чему это приведет? Выход из этого имеется. Новое пробуждение. Я вижу среди немецкой молодежи жажду к мистике, желание эмоциональной встречи с Христом, веяние Духа Святого и так далее. Молодежь жаждет второй пятидесятницы. Как мы это в будущем назовем, я не знаю, но пробуждение придет.
2: Что вы скажете о нашем времени? Чем оно особенно опасно? Что в нем особенно привлекательно?
3: В Германии после наплыва беженцев наблюдается неприязнь к чужим. Никто не осмеливается об этом говорить открыто, но она существует. Вместо евангелизации беженцев в церквах господствует ксенофобия. Я это наблюдал в 1974 году, когда в Германию начали приезжать немцы из СССР. Сегодня не лучше. Я бы сказал, что нам, христианам Запада, пора объединиться для борьбы с гендерной идеологией, которая вкрадывается и в наши местные общины. Либертинизм, распущенность, больше не считается грехом для многих. Поэтому пасторы должны бодрствовать. Если мы в СССР ставили акценты на внешний вид христиан, то в данное время на Западе этот феномен роли не играет. Но посмотрите на разводы среди христиан, на так называемую свободную любовь и так далее. Это бич времени, но и данная ситуация на пороге больших перемен. Наша немецкая молодежь жаждет Христа, и только Христа. Такая жажда имеет положительную, но и отрицательную сторону. Для нее духовные авторитеты роли не играют. Стремление ощутить Христа эмоционально настолько сильное, что оно достигнет своей цели.
2: На что вы, как опытный душепопечитель, обращаете внимание людей, приходящих к вам за помощью?
3: Как ни странно, ко мне приходят верующие и неверующие из-за брачных неурядиц и психических расстройств. Это отнимает много времени. Жене говорю, жаль, что сутки имеют только 24 часа. Отдыхаю я только тогда, когда мы с другом путешествуем.
2: Ваше пожелание читателям журнала «Вера и жизнь».
3: Когда мы участвуем в Вечере Господней, то читаем слова апостола Павла, который напоминает. Каждый да испытывает себя. Он пишет в послании к римлянам 8:15-18. «Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем, Авва Отче. Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Наша жизненная задача и цель – прославить Иисуса Христа. Я не помню в своей жизни другой цели. Несмотря на все мои ошибки, мне всегда хотелось, чтобы в жизни или смерти Христос прославился во мне. Всем от всего сердца желаю иметь эту цель перед собой.
2: Спасибо за беседу, Герман. Вопросы задавал Вальдемар Сорн.
3: Наставление в вере. Вадим Белый. 10 признаков возрожденного человека. В беседе с Никодимом Иисус Христос сказал, что человеку невозможно войти в Царство Божье, если он не переживет рождение свыше. Подобно Никодиму, многие недоумевают, как человек может родиться заново. Мы кратко остановимся на некоторых признаках, по которым мы можем определить, рожден ли человек свыше или нет, как об этом сказал Иисус. Первое. Посвящение себя Богу. Рожденный свыше человек, как правило, посвящает всю свою дальнейшую жизнь Господу. Писание говорит, «Изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, а я и дом мой будем служить Господу. Иисуса Навина, 24:15. Рожденный свыше человек делает этот выбор в пользу служения Господу. Второе. Разрыв с грехом. Кающийся грешник обращается за прощением к Господу, потому что он осознал всю тяжесть своей вины и греха пред Господом. Поэтому после обращения к Богу в молитве покаяния он не может примириться с грехом, от власти которого его освободил Господь Иисус Христос. Перед Богом мы оправданы Иисусом Христом, единократно принесшим самого себя в жертву за наши грехи, как написано, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Евреям 10:14. Поэтому всякий рожденный свыше человек избегает греха, зная, какой ценой Христос искупил его, и из любви и благодарности к Нему возрожденный порывает со всяким осознанным грехом. Писание говорит, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». 1 Иоанна 1:9. Третье. Любовь к верующим в Иисуса. Возрожденный человек получает от Господа неописуемый дар – Духа Святого. Святой Дух делает всех возрожденных причастниками Божьего естества и членами Его Святой Церкви. Вместе с Духом Святым любовь Божия излилась в сердца наши – Римлянам 5:5. И мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. 1 Иоанна 3:14. Любить братьев и сестер может только возрожденный человек. Эта любовь – явный признак рождения свыше. Четвертое. Любовь к Слову Божьему. «Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим. Устами моими возвещал я все суды уст Твоих. На пути откровений Твоих я радуюсь, как о всяком богатстве. О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь, не забываю Слова Твоего». Псалом 118:10-16. Почему эти слова так созвучны с самым сокровенным и радостным переживанием? Почему самым любимым чтением многих детей Божьих является Слово Божье? Потому что от Него исходит сила, потому что оно приводит нас в присутствие Бога, открывает нам Его естество, делает понятными пути Его, Его волю по отношению к миру и к нам лично. Такое отношение к Слову Божьему может быть только у человека, возрожденного от Духа Святого. Пятое. Желание общения с Богом. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Матфея 6:6. Если молитва человека не ритуал, а живое общение с Богом, потребность души его, то такой человек пережил рождение свыше, ведь он может общаться с Богом, а на это способен и этого желает только возрожденный. Шестое. Глубокая боль и сожаление после каждого падения. «Помилуй меня, Боже! По великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и в грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутри меня явил мне мудрость Твою. Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости, Тобой сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня. Псалом 53:14. Если эти слова созвучны тому, что человек переживает в сердце своем и выражает Господу после какого-нибудь согрешения, то таковой истинно чадо Божье. Седьмое. Жажда спасения погибающих. О, как созвучны возрожденному человеку слова апостола Павла! «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». Римлянам 9:23-10:1. Восьмое. Смирение. Писание говорит о нашем Господе, что Он гордым противится, а смиренным дает благодать. Поэтому один из признаков человека, обретшего благодать от Господа – смирение. Только спасенный может от сердца смиряться перед людьми и Господом. «Смиритесь пред Господом, и Он вознесет вас», – говорил апостол Иаков. Иакова 4:10. Девятое. Освящение. Дух Святой говорит через апостола Павла: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу Господним Духом». 2 Коринфянам 3:18. Возрожденный от Духа Божьего человек преображается, изменяется, освящается. Достигается это не религиозными упражнениями. Этот процесс – результат действия Святого Духа для славы Божьей. Это освящение и есть то, о чем сказал Спаситель. «Всякую ветвь, приносящую плод, Отец очищает, чтобы более принесла плода». Иоанна 15:2. Десятое. Послушание Слову Божьему. По послушанию Слову Божьему легко определить, любит ли человек Бога. Всякий, рожденный от Духа Божьего, любит Господа и, соответственно, послушен Ему. Апостол Иоанн пишет: «Кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, которого Он дал нам». 1 Иоанна 3:24. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди». 1 Иоанна 2:3.
4: Письма читателей. «Она взяла меня с собой». Мир всем любящим Господа. Каждый раз, когда я читаю материалы Виктора Тантюры из рубрики «С миссионерских полей» о негативном отношении жителей к сотрудникам миссии в регионах, где проводятся евангелизации, вспоминаю о том, как и я, еще будучи сама неверующей, очень плохо относилась к верующим, гнала детей Божьих. Я поражаюсь тому, сколько злобы было в моем сердце на них, а сколько насмешек, оскорблений и издевательств терпела от меня верующая женщина, с которой я работала. Она отличалась от других кротким поведением, хорошим отношением к сотрудникам и добросовестным трудом. Было ей тогда 63 года. Я же в свои 20 лет утопала в грехах, употребляла алкоголь, курила, но она никогда не делала мне замечаний по поводу моей безбожной жизни. Более того, она, как я позже узнала от других, защищала меня перед начальством, когда меня трижды хотели уволить за то, что я появлялась на работе в нетрезвом виде. На работе велась запись с камеры наблюдения. И чем больше она делала мне добра, тем хуже я к ней относилась. Я ненавидела эту женщину и не хотела видеть ее. Бывало, обругая ее нецензурными словами, а она посмотрит на меня серьезно и спокойно и спросит: «Алена, ты, наверное, чем-то расстроена? Может быть, у тебя какие-то проблемы? Ты можешь рассказать мне об этом? Я помолюсь о тебе». Ох, как меня злило ее доброе отношение ко мне. Человеку с поврежденным умом трудно понять такое. Прошло 7 лет. Забегая вперед, скажу, что все эти годы она молилась обо мне. Я, работая уже в другом месте и в другом городе, видела такое же доброе отношение ко мне со стороны еще одной верующей сотрудницы. Ее реакция на мое плохое поведение тоже была спокойной. Однажды она сказала мне следующие слова: «Алена, Иисус любит тебя. Он умер на кресте, чтобы и такие, как ты, имели возможность получить прощение грехов». И если я своей бывшей сотруднице криком и оскорблениями не позволяла говорить мне о Боге, то теперь, когда я услышала эти слова от моей новой сотрудницы, в моем сердце словно что-то всколыхнулось. В течение всего дня я только и думала об этом. Так вот почему Христос умер за меня. Ночью я не могла заснуть. А на следующий день я подошла к женщине и спросила, где находится их сходка. Она смотрела на меня непонимающим взглядом. Я уже начала терять терпение и злиться. «Ну, сходка ваша, куда ты ходишь?» И тут до нее дошло, что я имею в виду. Она взяла меня с собой в церковь. Было это в июле 2010 года. Попав впервые на собрание верующих, я, глядя на них, думала: «Да это инопланетяне какие-то. Я кричу на них, обзываю их нецензурными словами, а они меня хлебушком с колбаской кормят. И видят же, что я вся прокуренная, пропитая». Дали мне песенник для общего пения. Но мой голос был настолько осипшим, что я не смогла произнести ни звука. Покаялась в своих грехах я 21 июля 2010 года, а 14 августа того же года приняла водное крещение. Теперь молюсь о сыне, которому 18 лет. К сожалению, годы моей безбожной жизни наложили на него тяжелый отпечаток. 2 года я ходила в эту церковь. Сейчас живу в другом городе. Свою бывшую сотрудницу я нашла и попросила у нее прощения. И, как прежде, она спокойно ответила: «Ну что ты, Алёнушка, я ничего такого не помню». Сейчас мы часто созваниваемся. К сожалению, я не всех помню, кого оскорбляла. Может, кому-то из сотрудников Виктора Танцюры тоже пришлось терпеть оскорбления от меня. Раньше я не раз видела их, устанавливающих палатки для проведения евангелизации. Видела сестер в платочках, приглашавших на богослужение. Хочу попросить прощения у всех, кого я обидела. Желаю, чтобы Господь благословил нелегкий труд миссионеров в деле благовестия. С любовью, ваша наименьшая сестра в Господе, Алена Т. Я ищу спасение. Пишет вам Марина из мест лишения свободы. Я долго думала, прежде чем написать вам. Со мной в отряде находилась женщина по имени Карина, которая много рассказывала мне о Боге, об Иисусе Христе, о вере. Перед сном она читала очень интересные свидетельства людей, которые после покаяния и обращения к Богу обретали покой и радость. Перед тем, как ей освободиться, она рассказала мне, что проходила, то есть изучала какой-то библейский курс, но вот адреса она не запомнила. Оставила мне ваш журнал «Вера и жизнь». Я прочитала его от начала до самого конца. Некоторые статьи меня тронули до глубины души. Я не могу объяснить своего состояния на тот момент, но когда я читала ваш журнал, слезы лились сами по себе. Журнал очень интересен и поучителен. Я никогда раньше не задумывалась о том, что бывают еще и такие интересные люди, как вы. Немного о себе. Родилась я 11 апреля 1978 года. Выросла в городе Екатеринбурге, в обычной семье неверующих. Нужды никогда ни в чем не знала. У меня была хорошая работа, квартира, домик в деревне, машина. Наркотиками и алкоголем никогда не увлекалась. Так получилось, что я попала в очень трудную жизненную ситуацию и оказалась в колонии. Если честно, это очень страшно. От меня отвернулись все. Мамочка моя, сестренка, друзья, знакомые. И это даже страшнее, чем находиться в колонии. У меня за полгода побелела голова, я вся седая. Похудела на 30 килограммов. В колонии я пошла в поместную церковь, думала, мне станет легче с Богом. Сделала все, что мне сказал батюшка. Покрестилась, читала молитвы, которые не понимала. Однажды батюшка произнес одну фразу: «Женщина, которая не родила дитя, не угодила Богу». Я ушла и больше никогда не переступлю порог этой церкви. Я не нашла в ней утешения и начала просить Бога, чтобы у меня остановилось сердце. Я знаю, что это грех просить у Бога такое, но утешения для своей души я ни в чем не видела, пока не начала общаться с Кариной. Сейчас ее нет, и я решила найти себе друзей и общаться с ними о Боге, о Библии, об Иисусе. Очень хочу узнавать о жизни Иисуса, о Его смерти и Его чудесах. Не могу объяснить, почему, но даже мысли об этом меня вдохновляют. И только поэтому я пишу вам, в поисках, наверное, спасения души. Надеюсь, я не ошиблась и написала туда, где ждут моего письма. Буду рада и счастлива, если вы ответите мне или просто отправите интересную книгу. А еще я мечтаю о том, чтобы у меня была моя Библия, которую я могла бы не только читать, но и изучать. Может, я неправильно выражаюсь, просто пока я еще слишком мало знаю. Буду очень рада, если вы не оставите мое письмо без внимания. Очень жду ответа. С теплыми чувствами к вам, Марина Коновалова.
5: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

«Гимн «Закат обогрелся» был написан Николаем Петровичем Храповым в УЗах в суровых условиях лагеря на Колыме. Мужской хор, состоящий из 30 страдальцев-христиан, обливаясь слезами, впервые исполнил его там же, за колючей проволокой. В 60-80-е годы, когда наше братство переживало жестокие гонения, этот гимн стал одним из самых любимых для многих узников-христиан, ободряя их и укрепляя веру в суровых испытаниях. Автор гимна Николай Петрович остался верным Господу до конца своей жизни. 28 лет – таков общий срок, который он провел в заключении. Господь призвал его к себе в 68-летнем возрасте, когда он отбывал очередной срок в лагере на Мангышлаке. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их».

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Читает Иван Циммерман.
1: Иисуса Христа. С терпением будем проходить принадлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Послание апостола Павла к евреям, 12 глава, 1 и 2 стихи. Один молодой музыкант несколько лет учился у знаменитого профессора-скрипача игре на скрипке. Много часов ушло на учебу и упражнения. Наконец наступило время для его выступления. В концертном зале собралось много людей. После окончания концерта многие теснились около дебютанта, желая поздравить его с удачным выступлением. Один из подошедших сказал молодому скрипачу: «Ваша игра была очень вдохновенная. Моя душа и сердце сегодня наслаждались. Но мне хотелось бы знать одну вещь. Почему во время игры ваши глаза были все время устремлены ко второму ярусу?» «Там сидел мой учитель», — ответил молодой скрипач, «и я все время следил за выражением его лица. Видя его улыбку, я знал, что мой учитель был мною доволен. И это еще больше вдохновляло меня». Это хороший пример для нас. Нам надо постоянно устремлять наш взор на Иисуса Христа и жить, трудиться, делать все так, чтобы видеть улыбку одобрения на Его божественном лице. Взирание на Иисуса Христа и служение Ему непрерывно связаны. Взирать на Иисуса Христа – это не только быть очевидцем Его божественной славы, это значит быть Его служителем. Служить Иисусу Христу – значит повиноваться только Его заповедям. Мы не можем искать себе оправдания в том, что заповеди эти нам неизвестны или трудны. Они заключены в нас, они написаны в самом сердце нашим, перстом Божиим, письменами неизгладимыми. Ничего не предпринимайте против совести, предписывающей, что нам делать и чего не делать, и тогда исполним мы должное служение Господу Иисусу. Царство Небесное восхищают не небесные, не распущенные, не избалованные, не неизбежные, но постоянно взирающие на Господа Иисуса. Будем же постоянно взирать на Иисуса Христа.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Надежный фонарь, слово твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118, 105 стих.
2: Папа, мы что, не будем брать с собой никаких вещей? Прибежал к отцу неугомонный Антошка.
3: Почему не будем? Мы как раз сейчас обсуждаем с твоими братьями, какой нам лучше взять фонарик с собой.
2: Давай, папа, я возьму свой маленький. Он такой удобный, предложил Антошка.
3: Если хочешь, бери. Только там очень слабенькая батарейка, сказал отец.
2: Конечно, это ненадежный фонарик, поддержал отца Дима.
1: Действительно, для такого похода нужен надежный светильник, ведь семье предстояло провести в пути не один вечер. Наша жизнь, дети, это тоже своего рода путешествие. Каждому из нас предстоит немало пройти, и для того, чтобы не сбиться с пути, необходим свет, которым является Иисус Христос. Помните также, что необходимо уметь отличать доброе от злого. В этом вам поможет голос Божий, Его святая книга Библия. Не забывайте обращаться к ней каждый день. Наташа получила двойку.
2: Давай вырвем эту страничку из дневника, а на других я тебе поставлю пятерки и распишусь. Не отличишь. У меня уже есть опыт,
1: предложила ей Люба, Наташина соседка по подъезду. Но Наташа вспомнила стих, который они изучали на уроке воскресной школы. «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу». Девочка вспомнила также историю о своем однокласснике, которому так много пришлось краснеть от стыда перед всеми за подобный поступок. И она решила поступить так, как когда-то решил Иов. «Не скажут уста мои неправды, и язык мой не произнесет лжи». Люди уже давно убедились, что лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Небесные ангелы вместе с Иисусом тоже всегда радуются этой победе над ложью. Вот как светильник Слова Божьего помог девочке обойти ловушку коварного обманщика.
0: Вы слушали радио Зейкинсвелле.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

выдающаяся мудрость. Она сказала ему: «Пойти, пойду с тобою». Книга Судей, 4 глава, 9 стих. Часто мудрость ближе, когда мы смиряемся, а не превозносимся. В этих словах английского поэта Уильяма Уордсворта отлично выражен секрет славы и успеха Деворы, единственной женщины-судьи в Израиле. Как же именно проявилась выдающаяся мудрость Деворы? Благодаря смирению, если сказать одним словом. Обратите внимание на такие особенности ее жизни. Девора не стремилась быть судьей. Судьи Божьего народа, в их числе и Девора, возглавились самим Богом, Судей 2:16, чтобы они следили за выполнением Господних законов и помогали его народу избавляться от врагов. Девора призвала Варака вести за собой войско. Когда настали тяжелые времена и Израиль страдал в руках кананского царя, Девора послала за Варахом, сказала ему собрать войск и поделилась с ним Божьим обещанием: «Предам его в руки твои». Девора предупредила Варака о последствиях, которые могут наступить из-за того, что она пойдет на войну с ним. Несмотря на Божье обещание уверенной победы, Варак отказался идти на битву без Деворы. Не желая идти, Девора объяснила, что если она пойдет на битву, не тебе уже будет слава на сём пути, но в руки женщины предаст Господь Сисару. Девора выступила вместе с Вараком, чтобы поддержать его и Божий народ. Девора, которая всегда была патриоткой, заявила: «Пойти, пойду с тобою». Лишь после обращения к военачальнику мужчине и после совета с ним о последствиях ее пребывания на поле битвы, Девора вышла на линию фронта. Моя дорогая, любящая Бога сестра, Девора показала нам образец мудрости. Она в своей жизни подтвердила, что небесный путь – это путь смирения. Путь к величию в Божьем Царстве – это путь смиренного служения. Девора всегда ждала Божьего решения без самоуверенности, не бросая ему вызов, не желая занимать чужое место, ободряла других на лидерство и помогала только тогда, когда это было необходимо. Каким может быть для вас Божий совет? Будьте смиренны друг с другом, облекитесь смиренномудрием, поскольку Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 1 Петра 5:5. Смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. 1 Петра 5:6.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

Радіопрограма «Поисках счастья». А ты, мой юный друг, нашел дорогу к счастью? Где, как и в ком найти полноту счастья? Об этом вы узнаете в этой передаче.

Уважаемые слушатели, предлагаю вам послушать новый, свеженаписанный рассказ на реальных событиях Людмилой Штурк. Он называется «Незаслуженное проклятие». Людмила Штурк. Незаслуженное проклятие. Глава первая. Кристина с юности слышала о Боге, но, как и многим молодым людям из верующих семей, ей казалось, что жизнь неверующего человека интереснее. Девушка была яркой, красивой, и многие молодые люди заглядывались на нее. Кроме внешности, она прекрасно готовила и слыла хорошей хозяйкой. Мать обучила девушку всему, что было необходимо для безбедной жизни. Кристина вышла замуж в деревню довольно далеко от родного дома. Она была бойкой и смелой девушкой и всегда смеялась над народной присказкой. «Не вздыхай глубоко, не отдадим далеко, хоть за мокрую курицу, да на свою улицу». «Мам, какая разница, далеко или близко? Главное, чтобы выйти замуж по любви. За мокрую курицу я никогда не пойду». «Ох, дочка, дочка», — вздыхала мать. «Когда родные далеко, нередко семья мужа обижает молодых и наивных девчонок, типа тебя. Ведь вступиться-то некому». «Мам, да что ты такое говоришь? Если женятся по любви, то никогда обижать не станут. И родственники мужа не рискнут. Он же будет защищать любимую жену», — не могла понять молодая и категоричная девушка. «Ох, молодость, молодость», — качала головой умудренная опытом женщина. «В жизни всякое бывает. Ты не представляешь, как быстро иногда исчезает самая пылкая любовь». Несмотря на увещевания матери, Кристина вышла замуж по пылкой любви. Ей хотелось, чтобы от страсти кружилась голова, чтобы хотелось забыть обо всем. И она нашла такого парня, который умел красиво ухаживать и очень красиво говорить. Кроме того, он обладал незаурядной внешностью, и многие девушки поглядывали на него. Кристина считала себя счастливицей, вытянувшей выигрышный лотерейный билет. Но довольно скоро она засомневалась в том, что этот билет действительно выигрышный. Семья мужа была против его брака, и они всегда были недовольны снохой, что бы она ни делала. Ее красавчик-муж, привыкший пользоваться вниманием многих девушек села, не собирался отказываться от этой привилегии. Когда Кристина напомнила, что теперь он женатый мужчина, молодой муж только рассмеялся в ответ. «Ну и что?» «Как что? Ты же обещал хранить мне верность!» — поразилась Кристина. «Ты что, с дуба упала?» — возмутился он. «Я не обещала тебе ничего. Я просто сказал, что хочу на тебе жениться». «Но ведь брак держится на верности!» Глаза Кристины распахнулись, словно она пыталась взглядом удержать собственную картину мира. Ведь ее родители всегда хранили верность друг другу и заботились о тех, кто рядом. «С чего вдруг? Во святая наивность! Мой отец и сейчас по бабам бегает, хотя он даже в половину не такой симпатичный, как я. Мать уже привыкла и не нудит. Просто они договорились, что он в дом их не таскает. Не думай, что у меня будет по-другому. Сиди дома и молчи. Поняла?» Кристина попыталась поговорить со свекровью, но та лишь подтвердила слова сына, добавив: «Мой сын ничем тебе не обязан. Поняла? Твои боговерующие бредни о верности можешь забыть. Будешь жить по нашим правилам». Довольно скоро Кристина поняла, что беременна, и действительно замолчала. Она испугалась, что в ее положении никому не будет нужна, даже своим родителям. Молодая женщина не спросила у родных, правда ли то, что она подумала,
Иногда она писала домой письма, но не жаловалась, старалась все стерпеть, научиться жить и принимать от судьбы все. Кристина переживала, что родители напомнят ей, что предупреждали и просили не выходить замуж за неверующего, и молчала. Прошло время. Кристина родила дочку. Она надеялась, что сердце мужа станет мягче после рождения ребенка, но этого не произошло. Наоборот, молодой муж решил, что жена теперь точно от него никуда не денется, и стал обращаться с ней еще хуже. Кристина должна была успевать делать множество работы по дому, даже когда малышка плакала или болела. Не только муж, но вся его родня часто обижали и унижали невестку. Новые родственники беззастенчиво пользовались тем, что за нее некому было заступиться. Теперь Кристина была от души согласна с народной присказкой, но было поздно. Наконец она не выдержала и написала матери о том, как ей живется. Молодая женщина поняла, что лучше все же проверить, что будет, когда ее родители узнают правду о ее жизни, чем придумывать заранее за родных, как они поступят. Скоро Кристина узнала, что она снова ошиблась. Но в этот раз молодая женщина была очень рада тому, что ее выводы были ошибочными. Мать взяла у соседа на прокат подводу, лошадь и сама приехала за своей дочерью и внучкой. «Тебе чего надо?» Свекровь Кристины встретила незваную гостью на пороге. «Я забираю свою дочь из вашего дома», — сообщила женщина. Новые родственники не посмели возражать, видя настрой женщины. Они ясно видели, что сейчас с ней лучше не ссориться. Ведь она, как тигрица, готова была защищать свое сокровище до последней капли крови. Увидев один взгляд матери, Кристину с ребенком молча отпустили. Дорога была нелегкой и долгой, но молодая женщина теперь дышала свободно. Она снова хотела жить и была от сердца благодарна матери, что та приехала сама. Ведь Кристина прекрасно понимала, что ее никто не отпустил бы без поддержки, все так же продолжали бы использовать как рабыню. Вернувшись в родительский дом, молодая женщина долго не могла смотреть на противоположный пол. Она не рисковала заводить новые отношения. К ее большому горю в 3 года дочь заболела и осталась глухонемой. Девочка хорошо училась, схватывала все на лету, но говорить не могла. Но шло время. Дочь подросла и пошла в школу для глухонемых. Кристине было одиноко, и она все чаще задумывалась о новой семье. Родители и старший брат не раз приглашали сестру в собрание, молились о ее обращении к Богу. Брат Кристины был хорошим проповедником и сильно переживал, что может донести весть о спасении до многих людей. Но родная сестра не желает служить Богу. Но Кристина лишь вздыхала. «Степа, да кому я там нужна? Разведенка, да еще и с больным ребенком. Ты же знаешь, как в собрании относятся к разводам», — отмахивалась Кристина. «Но в общине есть те, кто пришел из мира. Найдется для тебя пара», — попытался убедить Степан. «Люди все эгоисты», — напоминала мать. «Все думают лишь о себе. Посмотри, в собрании мы каждое воскресенье слышим о том, что нужно жить для других, любовью служить друг другу, и все равно многие так и остаются эгоистами. А мирские люди даже и не слышат о том, что нужно отказываться от своего раздутого большого «я». Так неужто ты думаешь, что среди них найдется больше тех, кто способен заботиться не только о себе?» «Мам, я не сомневаюсь, что в собрании больше достойных людей, чем среди неверующих. Но для них я недостаточно хороша», — вздохнула молодая женщина. «Почему ты заранее за всех решаешь? Может быть, сначала попробуешь походить на собрание, а потом уже и увидишь», — попыталась убедить ее мать. Кристина пошла на собрание и радовалась вести о Боге, но после служения сразу уходила домой. Она считала себя в общине лишней, поэтому старалась ни с кем не разговаривать, послушав проповеди и пение, спешила покинуть двор молитвенного дома. Гоша был сражен красотой молодой женщины. Он был обычным атеистом,
как сотни других людей в Советском Союзе. Со школьной скамьи он слышал о том, что вера в Бога – лишь пережитки прошлого. И когда мужчина узнал, что женщина, поразившая его своей красотой из верующей семьи, он лишь отмахнулся. «Переболеет. Мелочи». Гошу не смущало, что у Кристины была дочь. Он хорошо зарабатывал и не боялся лишнего рта, как говорили соседки. Тем более, что Кристина прекрасно готовила и много трудилась. Мужчина считал, что его молодая жена стоит того, чтобы принять ее вместе с ребенком. Еще перед свадьбой мужчина сказал: «Я надеюсь, что с верой в Бога у тебя все закончилось. Ты будешь моей женой, и это значит, что ты больше не должна ходить на эти ваши сборища». Кристина промолчала. Она не хотела перечить будущему мужу, но и лишних обещаний тоже не рисковала давать. Она просто решила попробовать не ходить на собрания, раз мужу это не нравится. Вскоре женщина родила вторую дочь. Девочка обладала мягким и добрым сердцем. Она росла в любви у отца и матери. Кристина понимала, что ей нужен Бог, что без него она не может быть счастлива. Но она знала отношение мужа к собраниям верующих, поэтому решила молиться сама, дома. Священное Писание в то время было лишь у некоторых счастливчиков. Библия была запрещенной книгой, и поэтому услышать слова из Писания можно было лишь в доме молитвы, во время проповеди. Ведь у проповедников на руках всегда была Библия. Пока в доме был маленький ребенок и множество забот, у женщины получалось жить без общения. Но шли годы. Жизнь в пределах быта все больше тяготила ее. На сердце становилось все тяжелее. Кристине показалось, что она бегает по кругу в непроглядной тьме. Работа, заботы, хлопоты. Иногда маленькие бытовые радости, которые совершенно не согревали душу. Ей все труднее было найти смысл собственного существования, живя только в материальном мире. Ее душа тянулась к Богу, о котором она слышала много лет, но не решалась примириться с Ним, сначала боясь того, что останется без мужа, затем страшась рассердить неверующего мужа. Гоша был трудолюбивым, он не пил и всегда хранил верность своей супруге, и казалось, что такой мужчина – мечта каждой женщины. И Кристина очень ценила это. И все же для ее души этого казалось недостаточно. Земная временная любовь была для нее слишком мала. Душа тосковала по вечности и вечной любви. Глава вторая. Кристина поняла, что у нее не получается жить без напоминаний о Боге. Ее душа тосковала без Слова Божия, без песен и молитв, звучавших в собраниях. И она стала посещать служение, уходя из дома на базар. И Кристина говорила правду, потому что на обратном пути, проходя через рынок, она всегда покупала все, что нужно для дома. Спустя некоторое время Кристина покаялась. Весть Евангелия достигла и ее сердца. Брат был рад, как ребенок. Он много лет молился о покаянии сестры, и, наконец, это произошло. Кристина летала, словно на крыльях. Ей так хотелось теперь не только ходить на собрания, но и что-то доброе сделать для ближних и всем рассказать о радости, которую Бог дает каждому, кто обратится к Нему. Она хотела рассказать о спасении мужу, но не решалась, помня его категорический запрет. Но в собрании женщина начала учить стихи и рассказывать их во время служения. Через время она приняла крещение. В эти годы верующим запрещали собираться, и крещение проводили всегда в различных местах. Крещение Кристины и еще несколько человек, крестившихся вместе с ней, проходило на реке с необычным названием Ворскла. По легенде, Петр I, уронив в речку стекляшку, не мог ее найти из-за прозрачности воды и сказал: «Да она точно вор стекла!» Вот люди подхватили, со временем сократив название до Ворскла. После крещения Кристине сделали очень ценный подарок. Брат подарил ей личную Библию. Это была огромная ценность для каждого верующего в то время.
Кристину Бог наделил удивительной памятью. Она могла свободно выучить стих на 30 куплетов и без запинки рассказать его через много лет. И теперь она использовала свою память, чтобы прославить Бога. Кроме стихов, женщина умела играть на гитаре и имела прекрасный голос. Обратившись к Богу после многолетних молитв близких за нее, Кристина словно пыталась наверстать упущенное время. Она готова была жить в собрании и говорить о Боге сутками. Но, несмотря на все свои желания, она никогда не задерживалась после служения. Как только женщина слышала последний «Аминь», она спешила домой, к мужу. Долгое время муж не подозревал, что кроме рынка его жена бывает в другом месте. Но в одно из воскресений Кристина прошла мимо рынка и ничего не купила. Когда жена вернулась домой, Гоша спросил: «Почему ты ничего не купила на базаре?» «Да нам ничего не нужно пока», — забыв об осторожности, ответила Кристина. «Ты пошла на базар тогда, когда нам ничего не нужно было?» Гоша сначала растерялся, затем потемнел, как туча. «Ты что, изменять мне надумала на старости лет?» «Гошенька, да что ты?» — растерялась Кристина. Она поняла, что лучше сказать правду, иначе муж придумает намного хуже. «Понимаешь, я не хотела огорчать тебя, но без собрания очень скучала. Я начала ходить на собрание. Не могу я без Бога, пойми меня». «Что?» — закричал вдруг Гоша. Кристина знала, что мужу не понравится то, что она стала ходить на собрание, но не предполагала, что это вызовет целую бурю. «К баптистам своим подалась!» — закричал он во всю мощь своих легких. «Чтобы я никогда больше про них не слышал. Поняла?» «Гошенька, пойми, мне очень нужны собрания. Разве ты хоть в чем-то испытывал нужду все это время? Я же всегда готовила для тебя все, пекла вкусненькое и потом только уходила. Да и то только на пару часов. Я после собрания всегда бегом бежала домой», — попыталась оправдаться женщина. «Так ты давно уже ходишь туда?» Гнев мужчины вскипал все сильнее, буквально по секундам. «Ну да». Кристина уже не знала, говорить ей что-нибудь или лучше не отвечать на вопросы. Она видела, что каждый ответ не успокаивает мужа, а наоборот, сердит все сильнее. Наконец мужчина замолчал. Видно было, что он не знает, что делать дальше. Он собирался задать еще один вопрос, но резко замолчал, развернулся на каблуках и вышел из дома, хлопнув дверью. Прошло время. Гоша молча вернулся в дом поздней ночью и также молча лег спать. Наутро встав, он ушел на работу. Для супругов начались тяжелые дни. Кристина старалась угодить мужу во всем, но тот встречал ее гневным взглядом, отталкивая жену от себя, если та пыталась прикоснуться к нему. Женщина страдала. Она знала, как прекратить все это, но понимала, что не сможет жить без собрания и без общения с верующими. Гоша обыскал весь дом и нашел Библию. Кристине казалось, что мужем руководит какой-то злой дух, потому что она спрятала Библию очень хорошо, и в другое время муж никогда бы не нашел ничего спрятанного так тщательно. Но Библию Гоша нашел сразу, словно кто-то подвел его за руку к нужному месту. Мужчина схватил святую книгу и выбросил ее из дома. Он очистил дом от любого клочка бумаги, где было написано о Боге. Сборники стихов, которые переписала для себя Кристина, ушли в печь. Но из ее памяти муж не мог выжечь весть о Боге. «В моем доме не место таким книжкам!» — яростно закричал он, бросая за дверь Библию. «Я ничего не хочу слышать о верующих и о Боге!» «Родной, что же с тобой происходит? Ну почему ты так сердишься?» — чуть не плача спросила Кристина. «Ты же никогда себя так не вел. Знаешь, мне сказали, что только тех, кто когда-то общался к гадалкам или ворожеям, или занимался спиритизмом, весть о Боге так сильно раздражает». «Так ты еще обсуждала меня со своими верунами?» — закричал мужчина. «Нет, я не говорила, что это про тебя.
просто спросила, почему хорошего и доброго человека могут раздражать разговоры о Боге. Поспешила заверить Кристина. «Чтобы я больше никогда не слышал, что ты хочешь ходить на эти сборища!» Не отвечая на вопрос, продолжал кричать Гоша. «Если ты уйдешь на свое собрание, то знай, что как только ты вернешься, я убью тебя, отрежу тебе голову и повешу на штакетник калитки. Пусть все соседи полюбуются на нашу праведницу, обожающую эти сборища верунов. Но я сам за твое убийство не сяду. Я пойду в сарай и вздернусь там. Пусть потом менты меня ловят. Ты поняла? Посмей только пойти на собрание. Этот день будет последним днем в твоей жизни». Неделя подходила к концу. Приближалось воскресенье. Раньше Кристина дождаться не могла воскресного дня. Она так любила утро воскресенья с тех пор, как стала посещать собрание. Всегда ждала его как праздник. Но в этот раз даже субботний день был наполнен переживаниями и тревогой. «Что же делать?» — в отчаянии думала женщина. «Я же прекрасно помню, как плохо мне было без Бога и Библии. Если я не пойду на собрание, тогда значит, я послушаюсь сатану. Ведь это он говорит моему мужу запрещать мне ходить на служение. И получается, что если я послушаюсь Гошу, тогда сатана и меня погубить сможет, и моего мужа. Ведь тогда получится, что Гоша так и не задумается о Боге и пойдет в ад». Простая женщина не знала, что же ей делать, чтобы и самой не погубить свою душу и попытаться спасти мужа. Но мужчина ходил сердитый и грозный, как туча. Прежние счастливые дни улетучились, как утренний туман после восхода солнца. В последнее время в их браке уже появилась невидимая трещина. Это произошло именно тогда, когда женщина стала молиться. Мужчина не знал о том, что его жена потянулась к Богу, но что-то чувствовал и становился все более требовательным и сердитым. Ему все труднее было угодить. Чем сложнее были отношения с мужем, тем сильнее душа Кристины тянулась к Богу. Она невольно компенсировала в молитвах недостаток тепла и любви к своей жизни. Дети только радовались, видя, что их мама стала более счастливой. В ее глазах появился свет, который давно угас. Но мужа раздражало именно то, что радовало детей. Он не мог объяснить, почему его так бесит счастье жены. Возможно, он был бы рад, если бы свет ее глаз был связан с ним. Если бы ее глаза загорелись этой самой удивительной радостью, когда он входил в дом. Но Гоша видел, что не с ним было связано то счастье, которым светится лицо его жены. Когда Гоша заметил, что радость в глазах жены сияет независимо от его настроения или похвалы, он серьезно встревожился. «Может быть, она мне изменяет?» — закралась предательская мысль. Но, понаблюдав, Гоша понял, что счастье жены не связано с мужчиной. Чаще всего она сияла радостью, выходя из их спальни. Он попытался войти неожиданно в тот момент, когда Кристина его не ждала, но жена просто делала в спальне уборку, мурлыкая какую-то песню себе под нос. Он не знал, что в тот самый момент Кристина разучивала песню для того, чтобы исполнить ее в собрании. Когда муж вошел, женщина прекратила пение и посмотрела на мужа, взглядом спрашивая: «Тебе что-то нужно? Подать?» В тот день Гоша вышел, так ничего не сказав. Но ответа на свой вопрос он также не получил. И вот теперь мужчина все понял. Его жена, закрываясь в спальне, читала Библию или молилась. А еще она учила стихи о Боге из тетради, которую теперь Гоша сжег. Глава третья. В тот момент, когда мужчина понял причину счастья своей жены, вопросы последнего времени исчезли. Но появилась необъяснимая ярость и ненависть к жене. Мужчина не мог смотреть на нее спокойно. Как только он входил в дом, сразу начинал кричать. Каждый день он напоминал жене прошедшее воскресенье и то, что она ходила в собрание. Он ругался, кричал, топал ногами, но не прикасался, не бил ее. Женщина еще раз оценила, насколько глубоко в ее муже сидит запрет на насилие в отношении к женщине.
Она уважала его еще больше, чем прежде, и старалась всячески сказать ему об этом. Кристина изо всех сил искала повод перевести тему разговора на что угодно. Она хвалила его трудолюбие, рассказывала о том, как ценит его заботу. Напоминала, что все годы их совместной жизни старалась ни в чем не перечить ему. Но Гоша все равно любой разговор сводил к посещению собрания и снова начинал кричать. За прошедшую неделю женщина очень устала от того, что происходило в их семье. В пятницу в гости пришла мать Гоши. Пожилая женщина сразу заметила, что в доме что-то не так, хотя супруги молчали. «Сын, что случилось?» – спросила пожилая женщина, подойдя к нему. «Что за черное окошко пробежало между вами?» «Это...» – мужчина даже не смог произнести имени жены. «К баптистам подалась». «А, теперь я понимаю, чего-то она в последнее время такая счастливая бегает», – улыбнулась пожилая женщина. «Ну тебе-то что? Ты смотри, какая красивая у тебя жена, да хозяйственная. Ведь не пьет, не гуляет. Да пусть ходит в свою церковь. Ее ж там научат еще лучшей женой быть. Я ж знаю, да в ту общину много хороших женщин ходят. Они же учат там, как мужьям угождать». «Да ты что болтаешь, мать? Да если бы их учили мужьям угождать, так она бы послушалась меня и не пошла туда». «Да ты ж глянь, я-то думаю, чего ж она последнее время тебя балует вкусняшками всякими? Она, оказалось, в церковь ходить стала. Ты бы радовался!» Мать укоризненно посмотрела на сына. «Да лучше б она пила и гуляла!» — закричал мужчина. «Ох, не угодишь вам, мужикам!» — вздохнула пожилая женщина. «Знаю я тебя. Если бы гулять да пить начала, ты бы по-другому запел». «Не знаешь ты ничего, мать!» Мужчина вышел из дома, хлопнув дверью. «Для меня нет ничего хуже, чем ее походы в церковь!» — крикнул он, закрывая дверь. Подошла суббота. Гоша вошел в дом хмурый, сердитый. Он подошел к жене и спросил: «И что ты собираешься делать?» «Гошенька, пойми, не могу я без общения». Кристина умоляюще посмотрела на мужа. «Я же для тебя все делаю. Убираю, стираю, готовлю, пеку. Ты же слышал, что соседки говорят? Гоша всегда такой сияющий, будто в театр, а не на работу идет. Я же стараюсь, чтобы ты красивее всех всегда выглядел, и чтобы сытым всегда был, и чтобы дома все было красиво и чисто». Кристина тараторила, словно пыталась вместить множество слов в короткий момент молчания мужа, чтобы не дать ему произнести решительное «нет». Она знала упрямство мужа, ведь ему будет очень сложно признать, что он изменил свое мнение. И поэтому женщина пыталась убедить его хотя бы промолчать. Когда она закончила говорить, Гоша еще несколько минут помолчал. Кристина не знала, решил ли муж убедиться, что слова жены закончились, или сделал паузу для того, чтобы его последующие слова показались весомее. «Если ты пойдешь на это сборище, тогда твоя голова после возвращения домой будет украшать нашу калитку. Поняла? Будь готова умереть. Я убью тебя, отрежу твою голову и посажу ее на кол нашей калитки. Я и сам не останусь жить, но тебя убью обязательно. Обещаю тебе». Глаза мужчины напоминали холодную сталь клинка. По спине Кристины побежали мурашки. Впервые за всю жизнь Кристине стало по-настоящему страшно. Она никогда не видела мужа таким. Теперь Гоша не кричал и не ругался. Он даже не унижал никого. Он был почти что спокоен, и именно это спокойствие пугало женщину больше всего. Кристина ушла в комнату и задумалась. «Что же теперь делать? Почему все так сложно? Я же ничего плохого не делаю и не собираюсь делать. Почему он так злится?» — грустно думала женщина. Она не хотела умирать, но все же так сильно устала отказываться от собрания и общения с верующими за все годы жизни с Гошей только по его приказу, без объяснения. Много лет назад, когда женщина поняла, что очень скучает по собранию верующих и по вести о Божьей любви,
Она пыталась наводящими вопросами узнать, почему муж так категоричен в своем запрете. И поняла, что причины нет. Это просто необъяснимый каприз, желание доказать себе или кому-то еще, что жена будет его слушаться. Отказавшись от собраний и чтения Библии, женщина поняла, что ее душа задыхается без Бога и его любви и страдает так же, как страдало бы тело без кислорода. Конечно, она могла молиться тайно, пока муж был на работе, и она давно это делала. Но Кристине казалось, что ее душа сейчас выглядит так, как выглядел бы ребенок, выросший без солнечных лучей, дыша воздухом, в котором очень мало кислорода. Ее душа была больна. Но с тех пор, как Кристина стала посещать собрания, читать Библию, петь и учить стихи о любви Божией, ей показалось, что только теперь она начала дышать полной грудью, вырвавшись на природу после душного подвала. И вот сейчас муж пытался вернуть ее в тот самый подвал, еще сильнее ограничив доступ всего, что так необходимо было ее душе для жизни. «Что ж, умереть так умереть!» Вздохнув, решительно подумала женщина. Иисуса Христа распяли, апостолов замучили за то, что они повиновались Отцу Небесному. Разве я лучше их? Я знаю своего мужа. Если сейчас я соглашусь, он будет контролировать каждый мой шаг. Он не отступится. Разве я имею больше прав на жизнь, чем апостолы? Что ж, если уж суждено умереть, то умру после того, как буду прославлять имя Иисуса, — решила она. Утром в воскресенье Кристина молча накрыла на стол, покормила мужа, затем убрала со стола. Гоша ничего не говорил, но напряженно ждал, что сделает жена. Помыв посуду, женщина ушла в спальню, переоделась в выходное платье, взяла сумочку и пошла к выходу. «Что ж», — тихо проговорил мужчина. Он лежал на диване в проходной гостиной и, провожая жену взглядом до двери, произнес: «Ты сама решила свою участь. Тебе осталось жить 2 часа». Когда Кристина проходила мимо мужа, ее ноги казались женщине ватными. Она едва могла их переставлять. Но, шагнув за порог, она начала набирать скорость. Скрывшись за поворотом улицы и обернувшись, она увидела, что муж не догоняет ее. Теперь женщина почти бежала. Она хотела оказаться подальше от своего дома, чтобы забыть об угрозе. Но страх смерти не остался в доме. Он летел вместе с ней, быстро шагающий по улице. «Боже!» — взмолила женщина. «Я хочу служить тебе до последнего вздоха, даже если этот последний вздох будет сегодня после собрания. Я больше не могу и не хочу жить без тебя. Помоги мне не бояться. Ты же когда-то помог ученикам побороть страх, когда они прятались после распятия Иисуса. Когда ты наполнил их твоим духом, они забыли про страх и стали смело проповедовать. Наполни меня своим духом силы и смелости». Кристина быстро шагала по улице, приближаясь к дому молитвы. После молитвы ей стало немного легче, но она прекрасно понимала, что сейчас лишь уходит от того места, в котором есть угроза для ее жизни. Но когда ей придется возвращаться в дом, страх может вернуться с новой силой. Но она понимала, что все же первая борьба была выиграна. Войдя в дом молитвы, Кристина молча прошла на свое место. Собрание еще не началось. Вдруг она заметила, что к ней направляется руководитель хора. «Сестра Кристина, вы сегодня будете участвовать?» «Я не собиралась сегодня. Но если дадите мне возможность, я спою», — ответила женщина, подумав. В середине собрания после проповеди пастор пригласил Кристину вперед. «Сегодня сестра Кристина желает прославить Господа пением», — сообщил он. Женщина вышла вперед, привычно взяла в руки гитару и запела. «Даже если всю землю ты сложишь к моим ногам, если даже за слово не верю, ты воздвигнешь мне звездный храм, если звезды с луною заставишь днем светить, и на льду для меня зимою будешь розы растить,
И тогда все равно я пойду за Ним, за Иисусом Христом моим. Буду тихой рабой Его, буду смелой слугой Его, и послушно пойду вслед за Ним, по шипам и по склонам крутым. Пусть изранена буду в суровом бою, пусть мне будет труднее, чем людям в любом краю, пусть я слезы порой не смогу сдержать, со Христом буду путь совершать. Закончив пение, женщина поставила гитару и вернулась на свое место. Братья и сестры поблагодарили ее за пение, но никто из них не предполагал, насколько серьезны были слова новой песни для исполнительницы. Она на самом деле готовилась к эшафоту. Женщина не знала, как именно будет убита, но не сомневалась в том, что сегодня ее жизнь оборвется еще до наступления темноты. Кристина знала, что ее дети уже самостоятельные и живут без ее заботы. Хотя она прекрасно понимала, какая травма будет нанесена их душам. Понимать, что твой любящий отец вдруг превратился в убийцу своей жены, самого близкого человека после матери, это очень тяжело. Ее детям еще придется примириться с этой мыслью, но сама Кристина уже согласилась умереть. Сознание того, что каждая минута сегодняшнего дня приближает смерть, обострило восприятие каждого вздоха. Сегодня Кристина иначе смотрела на все и по-другому слушала проповеди, стихи и пение хора. Сознание автоматически отметало все, что было мимолетным и неважным для вечности. Глава 4. Кристине хотелось, чтобы сегодняшнее собрание не закончилось никогда. Кто может осудить человека, которому просто хочется жить? Служение и раньше доставляло радость душе женщины, но она, как и все люди, уставала, если собрание затягивалось больше 3 часов. Женщине всегда казалось, что 2 часа – это самое правильное время. Но сегодня ей хотелось, чтобы оно длилось как можно дольше, чтобы не нужно было возвращаться в дом, где ее ожидала смерть. Но собрание, как всегда, закончилось через 2 часа. Пастор сделал последнее объявление, и женщина с тяжелым сердцем направилась домой. Обычно Кристина легко могла поделиться своими переживаниями с близкими людьми. Но сегодня она не могла ничего сказать ни брату, ни матери. Не зря говорится: «Малые тревоги, слова охотливы, истинная печаль сдержана». Женщина медленно шагала по дороге. Несмотря на угрозы мужа, ей было важно сдержать слово и не задерживаться после собрания. Ведь она осознавала, что обещает не только мужу, но и перед Богом дает слово. Поэтому, несмотря на все свои переживания, Кристина шагала домой, хотя ей казалось, что эта дорога на эшафот. Никогда в жизни она не видела мужа в таком состоянии, и она поверила в серьезность его намерений. От рынка дорога просматривалась до самого поворота на их улицу. На дороге все было, как всегда, тихо и спокойно. Люди не спеша шли по своим делам. Одни шли на рынок с пустыми авоськами, другие возвращались домой с поклажей. Сегодня Кристина ничего не купила на рынке. Она даже не могла вспомнить, нужно ли что-то из продуктов докупить или нет. Знакомые здоровались, замечая женщину, и Кристина машинально кивала им в ответ. Но если бы кто-нибудь спросил, кого она встретила по пути, Кристина не смогла бы сказать. Ее мысли были далеко. Говорят, что за мгновение перед смертью вся жизнь пролетает перед мысленным взором. Такое бывает далеко не у всех. Не все желают вспоминать свою жизнь перед лицом смерти. Но Кристина хотела. Она думала о детстве, родительском доме. Затем женщина вспомнила о своем решении выйти замуж за неверующего. Даже после развода Кристина не жалела так сильно о своем неразумном решении юности. Ведь тогда молодость давала ей силы для надежды, что все можно исправить. Но сейчас, когда жизнь почти вся прошла, Кристина осознавала серьезность своей ошибки. Ведь это решение практически сломало всю ее жизнь. После развода женщина боялась остаться одной, поэтому опять вышла замуж за неверующего.
Но ведь именно тот придуманный мной страх заставил меня пойти тем путем, который сейчас привел меня к порогу смерти, — вздохнула Кристина. — Уж лучше бы я осталась одна, чем сейчас умереть, так и не дождавшись внуков. Но больше я не позволю сатане заставлять меня делать глупости от страха. Я больше не боюсь. Решительно выдохнула она, затем добавила. Хотя, конечно, боюсь, но все равно буду действовать так, как будто не боюсь. Наконец, женщина подошла к повороту на свою улицу. Отсюда была видна калитка их дома. Женщина невольно вспомнила слова мужа о том, что он покончит с собой в сарае после того, как убьет ее. Сейчас почему-то совсем не хотелось идти к раскрытым дверям коровника. Кристина осторожно открыла дверь дома. Внутри стояла тишина обычного воскресного дня. Женщине даже показалось, что она слышит шелест переворачиваемой страницы газеты, которую муж обычно читал перед обедом, ожидая ее с базара. Войдя в гостиную, Кристина была поражена. На диване действительно лежал Гоша с газетой. Неужели он просто решил меня напугать, а когда это не удалось, сделать вид, будто ничего не было? Пришла мысль, показавшаяся совершенно нереальной. Но кто запретит надеяться тому, чье сердце согревает надежда? Кристина быстро прошла в спальню, сняла выходное платье, накинула халат и выглянула из двери. Муж продолжал лежать на диване, изображая, что читает газету. Женщина, стараясь ступать почти неслышно, прошла на кухню, поставила обед на стол и позвала. «Гошенька, пойдем кушать?» «Ты меня уже накормила», — резко ответил мужчина. «Больше я не прикоснусь к тому, что ты готовишь. Лучше умру, чем приму пищу из твоих поганых рук». «Гошенька, ну почему ты так сердишься?» — запричитала Кристина. «Я ж стараюсь для тебя». «Можешь не стараться. Больше я ни к чему твоему не прикоснусь», — обрубил мужчина. Как ни пыталась Кристина убедить мужа не сердиться, он становился лишь злее. Тогда она замолчала и ушла. Некоторое время Кристина боялась заходить за углы в доме и в сарае. Она оглядывалась, если слышала малейший шум за спиной. Но муж больше не грозился убить ее и не пытался сделать это. Но есть в доме действительно перестал. Теперь он стал питаться на работе в столовой, но нередко говорил, что не ест совсем и что она виновата будет в его голодной смерти. Вначале Кристина верила и сильно переживала, но скоро заметила, что муж не только не похудел, но даже немного поправился. От злости он перестал чувствовать меру в еде и часто переедал. Да и женщины с его работы немало сплетничали о том, почему же Гоша стал в столовой питаться. «Когда я от голода умру, знай, что это ты меня в гроб загнала!» Иногда продолжал кричать Гоша. «Гошенька, да что ты такое говоришь?» Пыталась убедить Кристина мужа. «Да чем же я тебя в гроб загнала?» «Тем, что ты выбрала свою церковь вместо меня», — покраснел от злости Гоша. «Я проклинаю тебя и твою церковь». «Гошенька, не надо», — взмолилась Кристина. «Что, испугалась?» — торжествующе воскликнул мужчина. «Нет, я за тебя боюсь. Ведь написано, что незаслуженное проклятие не сбывается. А что, если оно к тебе вернется?» Женщина умоляюще взглянула в глаза мужа. «Я же люблю тебя. Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. А я хочу, чтобы ты умерла, и я убью тебя, когда ты не будешь этого ждать», — закричал Гоша. «Ты меня променяла на твою церковь. Не жить тебе». Теперь муж спал на диване в гостиной. Он больше не вернулся в супружескую спальню. У Кристины наступили тяжелые дни и месяцы. Теперь она никогда не знала, что ждет ее за следующим углом. Она боялась вставать ночью в туалет, боялась входить в темный сарай вечером, вздрагивала от резких звуков, когда доила корову. Как ни старалась Кристина уговорить мужа, как ни ухаживала за ним, тот оставался непреклонным. Усталость все сильнее.

Началась рвота, мужчина согнулся к земле, и жена увидела, что изо рта у мужа появилась кровь. Из носа также потекли струйки крови. Теперь Кристина уже не могла послушаться мужа. Она вбежала в дом и набрала номер неотложки. Машина приехала довольно быстро. Гошу госпитализировали. Оказалось, что у него открылась язва желудка. Она была прободной, и в полости живота тоже накапливалась кровь. Гоше сделали срочную операцию, затем вторую и третью. Врачи не знали, что делать, потому что пациенту становилось все хуже. Мужчину отправили в областную больницу, и там сделали еще одну операцию. Кристина очень переживала о муже, что тот так и уйдет из жизни, не примирившись с Богом. Она попросила братьев из церкви посетить больного, чтобы убедить его покаяться и примириться с Творцом. Было видно, что Гоша чувствовал приближение смерти. Теперь он не бунтовал и не кричал, а внимательно слушал весть о прощении грехов. Спустя несколько дней Гоша стало хуже. Его перевели в реанимацию. Кристина приехала на посещение к мужу и попросила разрешения посетить его в реанимации. Сначала доктор не хотел пускать. «В реанимацию нельзя», — сообщил он. «Пожалуйста, пустите меня», — умоляла Кристина. «Я хочу только взглянуть на него». «Ладно, хорошо. Только обещай мне, что побудете лишь несколько минут. Ваш муж совсем плох. Возможно, он не доживет до выходных», — вздохнул врач. «Попрощайтесь. Только не говорите ему ничего о смерти. Иногда и безнадежные пациенты выживают, если верят в свое выздоровление». «Хорошо, мне бы только увидеть его», — со слезами на глазах произнесла Кристина. Врач дал женщине халат и повел за собой. Войдя в реанимационную палату, Кристина сразу увидела осунувшееся лицо мужа. Врач остановился у входа, позволив супругам пообщаться. Как только Гоша увидел жену, на его глаза навернулись слезы. «Прости меня, милая», — тихо прошептал он. «За все прости. Я обижал тебя несправедливо». «Ты лучше у Бога прощения проси. Бог же любит тебя», — решалась произнести Кристина, боясь, что сейчас врач выгонит ее. Ведь ее слова подразумевали, что мужу скоро предстоит встреча с Богом. «Да, я уже попросил у Бога прощения», — ответил больной. «Я верю, что Бог простил мои грехи, и я скоро с Ним увижусь». «Я молилась о тебе все время», — прослезилась женщина. Она хотела добавить, что в последнее время хоть и молилась, но уже перестала верить в то, что ее молитвы будут услышаны. Но теперь она услышала о том, что Бог ответил на ее молитвы, и Гоша покаялся. Кристина невольно облегченно вздохнула. Ведь если Гоша помолился молитвой покаяния, тогда их разлука не будет вечной, и ее муж будет с Богом, очищенный от прежних грехов. «Ты простишь меня?» — спросил Гоша. «Я давно простила тебя», — ответила женщина. «Прости и ты меня за все, что я делала не так. Видит Бог, я очень старалась быть хорошей женой». «И у тебя получилось», — тихо произнес мужчина. «Скажи, а ты на самом деле мог убить меня?» — не выдержав, спросила Кристина. «Как же ты меня плохо знаешь», — вздохнул он. «Я вначале думал, что так и сделаю, но в тот же день понял, что не смогу. Но проклинал всерьез. Вот мои проклятия и вернулись на мою голову. Что я сеял, то и пожал». Гоша невольно отвернулся лицом к стене, чтобы скрыть непрошенные слезы. «Не надо! Я же не посылала их обратно. Я просто прощала», — растерялась Кристина. «Именно поэтому они вернулись со всей тяжестью. Если бы ты злилась или проклинала меня в ответ, тогда сила моего проклятия частично досталась бы тебе. А так все мне вернулось», — едва слышно произнес больной. «Но ведь Бог простил тебе», — напомнила Кристина. «Только на это и надеюсь», — вздохнул мужчина и тихо повторил. «Только на это и надеюсь». Через 3 дня Гоши не стало.
Он ушел тихо,

0: примирившись с Богом и получив прощение жены. Кристина похоронила мужа. На похоронах она поделилась с дочерью. «Представляешь, папа сказал, что никогда не смог бы убить меня. А я так боялась в последнее время», — тихо сказала она. «Я знала об этом, мам, и тебе говорила», — напомнила дочь. «Как же плохо ты знала отца. Он, конечно, сердился и кричал, но никому, кроме себя, не смог бы причинить боли». «Да, наверное, я плохо его знала», — грустно согласилась женщина. «Из-за этого последние месяцы были для меня сплошным кошмаром. Я сама себя загоняла в страх, как в тюрьму». Глава 5. Больше никто не запрещал Кристине посещать собрания и читать Библию, но в доме стало слишком тихо и тоскливо. Память невольно вычеркнула последние несколько месяцев, в которые семья потеряла мир. Этот дом, знавший годы добрых отношений, казался теперь таким пустым и холодным. Но со временем Кристина стала привыкать к одиночеству. Она старалась чаще посещать собрания, учила стихи, пела песни, прославляющие Бога. В свободное время она учила новые стихи и целые главы из Библии. Прошло время. После собрания одна из сестер по вере рассказала Кристине о том, что муж выгнал ее из дома, когда узнал о том, что она приняла крещение. «Пойдем ко мне жить», — живо откликнулась на нужду Кристина. «И у тебя будет крыша над головой, и мне не так одиноко». Но женщина прожила с Кристиной недолго. Муж опять позвал ее домой, ощутив, как сильно ему не хватает супруги. Мужчина осознал, что вера его спутницы жизни лишь помогала ей быть хорошей женой для своего мужа. Успокоившись, он захотел вернуть хозяйку в дом. Не успела Кристина заскучать, как в собрании появилась еще одна молодая женщина. Как только муж услышал, что она пришла в собрание, он выгнал ее. Женщина подошла к пастору со своей бедой. «У нас сестра Кристина обладает удивительно большим сердцем», — сказал пресвитер. «Пойдемте вместе, подойдем к ней». Услышав о нужде, Кристина широко улыбнулась. «Не переживай, сестра, без крова не останешься. Будем жить вместе». Прошло время. Община росла, и было принято решение построить новый дом молитвы. Кристина обрадовалась, что может быть полезной, и с первого дня стала готовить обеды для братьев-строителей. Один из братьев организовал в общине хор, и женщина опять оказалась в числе первых, записавшихся в хор. Ей очень нравилось петь. Проверив голос женщины, руководитель сказал: «У тебя, сестра, большой диапазон. Ты можешь петь и сопрано, и альтом. Ты где бы хотела петь?» «Я лучше партию сопрано буду петь», — сказала она. Кристина часто выезжала с группой на различные посещения и конференции. Группа пела под аккомпанемент брата. Их всегда с радостью встречали в различных церквях. Кристина пела в церковном хоре до 84 лет, и ее голос все еще красиво звучал. Пожилая женщина поражала всех своей памятью, рассказывая все стихи только наизусть, независимо от их размера. Кристина жива и по сей день. Она бодра и жизнерадостна, любит петь под гитару. Сейчас она уже не может ездить на собрание, но молится за всех. Младшая дочь продолжает заботиться о матери, готовит, убирает и делает все необходимое по дому. Она лишь просит старушку не выходить из дома, чтобы та не упала где-то случайно. Ведь с возрастом у Кристины стала временами кружиться голова. «Я всегда прошу у Бога, чтобы Он забрал меня сразу, чтобы я не лежала и не становилась обузой для дочки», — поделилась однажды Кристина с братом по вере, приехавшим к ней на посещение. «Могу ли я просить его об этом?» По-стариковски, немного неуверенно, спросила женщина. «Не получится ли, что я говорю Богу свою волю?» «Нет, сестра, не волнуйтесь», — улыбнулся мужчина. «Господь говорит, чтобы мы открывали свои желания перед Ним. Это хорошее желание. Вы заботитесь о близких даже больше, чем о себе. Слава Богу!» От ответа служителя взгляд старушки просветлел. Сейчас она немногое в жизни хотела. У нее осталось только это простое желание, и она с радостью озвучила его в молитве. Дорогие друзья, вы прослушали христианский рассказ Людмилы Шторк «Незаслуженное проклятие». Текст читала Любовь Шпика.
1: Где счастье? Во Христе теперь я знаю, и нет ему ни меры, ни конца. Мой юный друг, тебя я ныне призываю, скорей спеши в заветный дом Отца. Вы слушали программу «В поисках счастья», составленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Сегодня вы услышите продолжение книги «Секрет и сила молитвы». Читает Михаил Безганс.
1: «Секрет и сила молитвы». Салов Астахов, Никита Игнатьевич. Лето 1920 года было временем сильных испытаний для автора. Осенью 1919 года были убиты 7 из сотрудников миссии во время проповеди Евангелия на юге. Среди убитых оказался организатор и руководитель миссии Яков Дик. На общем собрании оставшихся работников дальнейшее руководство было поручено автору. Это избрание было слишком тяжелым бременем для молодого человека, обращенного всего 3 года назад, не имеющего должного опыта. Нужно было почти беспрерывно находиться в контакте с различными властями для получения разрешений для свободной проповеди, а власти менялись одна за другой. Забота о сотрудниках, находящихся на поле деятельности, устройство библейских курсов для подготовки новых сотрудников – все это ложилось тяжелым, непосильным бременем на душу и тело. Летом пришло известие о гибели другой группы сотрудников, работающих в другом районе страны. Пришлось ездить для исследования слухов, которые оказались неправильными. В это, как раз особенно напряженное время, приехал в центр с поля работы один из сотрудников, брат Вихерт. Это был искренний и верный человек, но очень впечатлительный и неуравновешенный. В чине капитана, в армии, пару лет он провел в траншеях на передовой, пережил много ужасов и был освобожден от службы на почве нервного расстройства. Теперь он трудился вместе с нами. Но было очень трудно держать его в духовном равновесии. А на этот раз, прибыв в центр, он начал делиться с другими некоторыми странными идеями. Чувствовалось, что он находится под влиянием какого-то странного, несогласного с библейской истиной учения. Несколько часов я провел с ним в беседах. Для меня становилось определенно ясным, здесь идет речь или о необыкновенной силе откровений Божиих, или о очень опасном, неизвестном еще в России лжеучении. Не добившись определенной ясности из беседы с Вихертом, я просил его открыть мне источник, откуда он подчерпнул эти идеи. Он сообщил, что во время работы встретил пастора Германа, работавшего среди немецких баптистов, который распространяет это учение. Предчувствуя опасность не только для членов миссии, но для всего евангельского движения в России, я решил немедленно поехать для беседы с Германом, который был известен мне как талантливый и всеми уважаемый старший пастор немецких баптистских церквей на юге России. Он жил в немецкой колонии Беззаботовка в 7 верстах от станции Барвенково. Поезд проходил через Барвенково под вечер, и, не желая беспокоить людей в вечернее время, я решил ехать до города Славянска, переночевать там и на второй день утром возвратиться в Беззаботовку. Пресвитер славянской общины Полищук и его верный сотрудник брат Эб, услыхав о моем приезде, немедленно оповестили верующих, организовали собрание. Господь обильно благословил наше общение в разборе Его слова. На ночь я был приглашен братом Полищуком. Он жил в квартире, состоящей из одной комнаты и кухни, являющейся в то же время столовой и, на всякий случай, добавочной спальней. Для меня была приготовлена кровать на кухне. Ложась в постель, по своей привычке я повесил мои часы в изголовье кровати. Был тихий лунный вечер. Некоторое время я лежал, предавшись размышлениям о всех обстоятельствах последнего времени в связи с работой миссии и предстоящей беседе с Германом. Наконец, начала одолевать дремота. Но когда закрыл глаза, не успев заснуть, почувствовал, что кто-то присутствует около меня. Открыв глаза, я увидел, что напротив кровати стоит убитый несколько месяцев тому назад Яков Дик, наш прежний руководящий миссии. Между мною и им стоит глиняный сосуд, подобный древним амофорам. наполненный до самого верха жидкостью. Дик стоит с опущенными глазами. Я знаю, что он убит, но не чувствую совершенно никакого страха. Несколько минут я молча смотрел на моего посетителя. Наконец задал ему вопрос. «Яков Яковлевич, ты ушел, но никогда ты не говорил, что должен продолжать работу миссии». Стоящий до того момента посетитель с опущенными глазами устремил теперь свой взор на меня, в котором открылась настоящая бездна. Дрожь прошла по всему телу. Теперь я увидел, что это некто другой, принявший образ Якова Дика. Страшная сила, исходящая из его глаз, начала давить меня. Но я чувствовал, что он не может приблизиться ко мне ближе стоящего между нами сосуда. Вдруг раздался страшный, леденящий душу хохот со словами «Ты хочешь работать? Работать!» От этого хохота и голоса задрожал весь дом. Давление, исходящее от него силы, усиливалось. Во время моего к нему вопроса я приподнялся и лежал, оперши на руку мою голову. Теперь рука совершенно ослабела, и я отпустил мою голову на подушку. Силы оставляли, сознание делалось туманным. А вдруг сверху из угла донесся тихий, успокаивающий голос. Четверть часа. И я потерял сознание. Через четверть часа послышался тот же тихий голос. Время кончено. Открыв глаза, я увидел мою комнату совершенно пустой. Луна по-прежнему светила через окно. Первая мысль была посмотреть на время. Часы висели в изголовье. Было ровно 12 часов. Что со мною? Наверное, я больной. Наверное, это галлюцинация. Пощупав пульс, я нашел, что сердце работает нормально. Голова, мышление нормальное. Встав с постели, вышел во двор. Все кругом тихо, приятная лунная ночь. После краткой молитвы и благодарения Богу за избавление, сон совершенно освежил меня к утру. За завтраком на мой вопрос, не слышали ли они какого-то шума прошлой ночью, брат и сестра Полищук заметили, что часто по тротуару гуляет молодежь до поздней ночи и иногда ведет себя очень громко. Но, привыкши к этому, они совершенно не обращают внимания на шум. О моем приключении я ничего не сообщил моим добрым друзьям. Взяв поезд в Славянске в 7 часов утра, через пару часов прибыл в Барвенково. От станции предстоял путь пешком до Беззаботовки, около 7 верст. Прошедшие не больше версты, встретил ехавшего навстречу человека. Странная встреча, я никогда не встречал его, но какой-то голос сообщил мне — это Герман. Он, как видно, получил такое же сообщение обо мне. Сняв головной убор, я поприветствовал его. «Брат Герман? Брат Астахов?» — послышалось с его стороны. «Странная встреча, как будто мы были знакомы всю жизнь. Я иду к вам», — было мое следующее слово. «Садитесь со мной и поедем вместе на базар, а если нет, идите медленно, я вскоре нагоню вас после некоторых закупок». Я решил идти пешком. Герман приехал, когда я был уже в его доме. Через пару минут мы сидели в его кабинете, около большого письменного стола, заваленного книгами и брошюрами. Без долгого предисловия я спросил Германа, знаком ли он с членом нашей миссии Вихертом, и что это за учение, которое он сообщил последнему. Вихерт оказался очень хорошим, восприимчивым учеником и верным последователем учения, — ответил Герман. Как председатель миссии, имея ответственность за деятельность членов, я хотел бы лично от вас узнать об этом учении. Герман, как видно, ожидал моего прихода и приготовился к беседе. Несколько часов без перерыва он открывал передо мною нечто странное, неслыханное, нечто жуткое с христианской точки зрения. Не меньше 4 или 5 часов я сидел молча, вникая в то, что говорил Герман, иногда просматривая предлагаемые им брошюры, различные диаграммы относительно излагаемого им учения. Наконец он умолк. Молчание длилось несколько минут. Наконец он задал вопрос. «Что вы теперь скажете? Не есть ли это величайшее откровение, данное Богом в наши последние дни?» «Слушайте, брат Герман», — был мой ответ. «Я никогда не слыхал и не читал о подобном сатанинском лжеучении, о котором слышу от вас в продолжении нескольких часов. По-моему, это не что иное, как воскрешение забытого лжеучения Ария. Это осужденное давным-давно арианство, появившееся снова лишь в других формах. Неужели вы, как библейский учитель, пастор многих церквей, могли довериться этой ереси какого-то Рассела? Если это истина, тогда зачем вы проповедуете Христа распятого притворно? Ради чего мне и моим сотрудникам скитаться по стране, подвергать опасности собственную жизнь каждое мгновение? А ради чего несколько из моих сотрудников пролили недавно свою кровь, проповедуя Евангелие? Для чего вообще тогда вся работа церкви? Во время моих кратких слов Герман сидел против меня с опущенными глазами, но при последних моих словах он поднял глаза на меня. Дрожь пробежала по всему телу. Я увидел тот же взор, который видел прошлой ночью. Смотря на меня пристально, он вдруг захохотал страшным, леденящим душу хохотом. «Ты хочешь работать? Работать!» — прокричал он сильным голосом. Это был тот же хохот, те же слова, тот же громовой голос, который я слыхал прошлую ночь. Это был настоящий кошмар для меня. Дальнейшая беседа была немыслима, напрасна, да я и не имел сил для беседы. Как в тумане я оставил дом Германа и несколько следующих месяцев находился под тяжелым впечатлением от этого переживания. Поделиться своим впечатлением было не с кем. Одному носить бремя было не под силу. Начать борьбу с распространением Германом расселизма также не было сил. Все это заставило поехать на юг к одному из наших сотрудников, к близкому другу Адольфу Раймеру. Он как раз был занят преподаванием на библейских курсах для проповедников в Мелитополе. После дневных занятий мы уединились в комнате. Раймер был потрясен и подавлен моим сообщением. «Это страшный пожар для малоутвержденных в Писании русских общин», пришли мы к заключению после короткого обсуждения. Борьба с Германом и распространением им лжеучения в данное время немыслима и бесполезна. Это лишь усилит разгар лжеучения. Единственное средство, которое мы можем употребить, — это молитва к Богу. Он видит атаки дьявола, он знает и имеет средства для отражения атак и защиты святых. В горячей молитве мы принесли прошение к его престолу об избавлении общин по всей стране. Прошло несколько месяцев. Возвращаясь со Всероссийского съезда верующих в Москве, я сидел в вагоне поезда. На одной из станций в купе вошел новый пассажир. Это был 6,5 футов скелет. Одежды висели на нем, как на столбе. Он занял место против меня на другой скамье. Взгляд в лицо новому соседу привел меня в необыкновенное удивление и волнение. «Герман, это вы? Что с вами? Что с вашим лжеучением?» — невольно вырвался крик из моих уст. Да, это был Герман, бывший некогда сильным, стройным гигантом, превратившимся в течение нескольких месяцев в скелет. «Да, брат Астахов, это я. Это человек, который стремился навязать вам нечто сатанинское. Но я спасен. Спасен в ответ на молитвы других и на собственную молитвенную борьбу. Я рад, что Господь теперь случайно дал мне встретить вас здесь в поезде, чтобы рассказать вам мою прошлую печальную повесть. Однажды, возвращаясь из Одесского района, где я посещал немецкие баптистские общины, я должен был ожидать другого поезда в Донбасс. Был холодный дождливый осенний день. Помещение станции забито народом. Холодно, негде найти место для отдыха. И я решил пойти на станционный поселок и найти место в частном доме. Дом, который я по странной случайности избрал, оказался жилищем германского инженера, служащего на шахте. Инженер и его жена приняли меня с необыкновенной радостью, особенно когда узнали, что я владею немецким языком. Из кратких слов я сразу заметил, что они религиозные люди, охотно говорили о своих убеждениях. Через короткое время у нас завязалась беседа. Поезда приходили и отходили, а я вместо короткого пребывания в ожидании поезда провел у них в доме целых трое суток, почти в беспрерывных день и ночь беседах. А когда, наконец, настало время для моего отъезда, мои чемоданы были наполнены литературой Рассела, и я был убежденным расселистом. Учение Рассела настолько овладело мною, что по приезду домой решил приступить к немедленному его распространению. Мой план был увлечь мою церковь и 5 ближайших немецких церквей и потом с этой группой приступить к распространению расселизма по всей стране среди русских церквей. Мой план имел необыкновенный успех. В короткое время моя церковь и другие намеченные мною находились всецело под влиянием нового учения, хотя никто не подозревал, в чем дело. Наконец почва созрела для открытого выступления. Мои члены и диаконы любили меня, согласны были со всеми моими взглядами и убеждениями, и я был вполне уверен, что они все пойдут со мною открыто. В один день, созвав деловое собрание, я заявил перед церковью, что отказываюсь от моего служения им как пастор. Посыпались вопросы: «В чем дело? Почему ты оставляешь нас? Или мы даем мало средств для твоего содержания? Или чем обижаем тебя незаслуженно?» Многие плакали, прося не оставлять их. Я просил одного из диаконов приготовиться к воскресной проповеди, и после утреннего собрания, если церковь желает узнать причину моего ухода, я охотно открою ее перед всеми собравшимися. И тогда церковь должна решить, или вы все со мною, или я оставляю мое служение. Я был вполне уверен, что все последуют за мною и вместе со мною официально примут расселизм. Настал решительный момент. Вечером я просил жену не беспокоить меня утром с завтраком и что я прямо из кабинета пойду в собрание без завтрака. Сделав распоряжение вечером, я закрылся в моем кабинете. Наедине я решил проверить новое учение перед Богом и решить все дальнейшее. Углубился в учение Рассела, сравнивал с Библией, делал наброски для предстоящего решительного выступления. Около 3 часов ночи сон начал одолевать. Не раздеваясь, я прилег, как думал, на пару минут на диване. Только задремал, вдруг передо мною произошло странное видение. Протянутая рука невидимой личности начала собирать одно за другим произведения Рассела и слагать в кучу около дивана. Наконец была положена последняя брошюра. Та же рука подняла меня с дивана и положила наверх кипы литературы. И вдруг со страшным шумом, подобным шуму от мощной динамомашины, я полетел в разверзающуюся подо мною бездну. Тогда я вскочил с дивана. Первая мысль была: «Я погиб». Преклонив колени, начал взывать к Богу о прощении. Но чувствовалось, что моя молитва не идет выше потолка. Овладело страшное отчаяние. Но я продолжал взывать. Чувствовал себя как пробка на поверхности воды, не имеющая веса, чтобы погрузиться вглубь. Настало утро. Люди начали собираться в молитвенном доме, а я все еще на коленях. Моя мольба все еще не принята. 1/4 часа, и я должен быть на кафедре. Еще одно усилие молитвенной борьбы, и вдруг, как будто небо открылось надо мною, почувствовалась молитвенная связь с Богом. Слезы наполнили мои глаза, из сердца вырвались слова благодарения за спасение из глубины ада. В 9 часов я вышел за кафедру. Все глаза были устремлены на меня. Многие плакали, шептали молитву. После проповеди, как было назначено, вся церковь осталась на месте, и вместо увлечения всех в расцелизм, со слезами раскаяния я открыл всю мою вину перед церковью. Как один человек, все простили меня. Все благодарили Бога, что молитвы услышаны, и Он защитил многие церкви и страну от страшного сатанинского лжеучения. В тот же день я поехал с раскаянием в другие церкви, был прощен, принят обратно Богом и Его святыми. Закончил свою повесть пастор Герман. На следующей станции Герман оставил поезд. Оставшись один, я был снова наполнен чувством ответственности молитвы за других. Здесь пожар сатанинского лжеучения проник в страну, угрожал всему евангельскому движению всей России. С человеческой точки зрения, как выразился мой друг Адольф Раймер, борьба с этим лжеучением немыслима и напрасна для человека, но все возможно Богу, и Он готов помочь в ответ на молитву. Он привел меня в соприкосновение с этим лжеучением как бы случайно, допустил страшную встречу с источником лжеучения, с самим князем тьмы, допустил страшные страдания физические, умственные и духовные, дабы дать заглянуть во всю бездну сатанинских козней и вызвать молитвенное ходатайство о помощи от Бога. И в ответ на молитву он нашел средства для спасения подвергшихся лжеучению и защитить других святых своих от страшного заблуждения. Герман не мог молиться, он был жертвой в сетях дьявола. Попал в эти сети сознательно. Бог не мог допустить гибели своего раба, но он не мог спасти его без молитвы. Нужно было ходатайство других. Глава 6. Сила молитвы при личных нуждах. Исполняя свои священческие обязанности при скинии, а потом при храме, первосвященник Израиля должен был приносить жертву прежде за самого себя и за дом свой, а потом за весь народ. Прежде он приносил свои нужды, слагал свои бремена перед Богом, а потом и бремена всего народа. Прежде чем человек начнет молиться за других, он должен сложить бремя собственного греха у Голгофского креста, получить очищение в крови Агнца, закланного за грехи всего мира. Получив прощение в ответ на молитву, такая душа может молиться и за других, быть ходатаем пред Богом за многих. Но принося нужды других к престолу Бога, каждый из живущих обыкновенно приносит бремена других при наличии собственных. И если Бог отвечает на молитвы за других, то тем более Он внимателен к личным просьбам человека. Случай с Рикенбакером и его группой известен всему миру. Потерпев крушение аэроплана над морем, Рикенбакер и его спутники оказались среди бушующих волн океана в слабых и легких рафтах. Окруженные акулами, без воды, без запасов пищи, не имея надежды на спасение естественным путем, некоторые из группы, слышавшие Евангелие о спасающем Христе от своих родителей, обратились к Господу. Получив прощение в ответ на молитву, они начали взывать о помощи. Волны океана не могли заглушить их слабого зова, слабого «сос», ибо око всевидящего Бога было над ними. Он видел их нужды, его ухо было преклонено к мольбам. Он услышал просьбы, и его рука была сильна, чтобы помочь им и всем сохранить жизнь. Неестественным путем он послал им воду для утоления жажды. Неизвестно откуда появившаяся среди океана чайка уселась на голову одного из находящихся в рафте и послужила средством для утоления голода. Об этом чуде наших дней, посланном в ответ на молитву, свидетельствуют все оставшиеся члены этой группы. Подобных явлений, когда души спасаются от неминуемой смерти, было множество во времена минувшей войны. О них свидетельствуют многие на страницах газет и журналов. Бог, отвечавший на молитвы Авраама, Моисея, Давида и других сынов человеческих в древности, отвечает и в наши дни. Библия свидетельствует о необыкновенных переживаниях пророка Ионны. Оказавшись в самом безнадежном положении, отрезанный от всякой человеческой помощи, Иона сохранил контакт молитвенной радиопередачи Богу, ибо всюду проницающие силы молитвы не могут задержать ни волны морские, ни стальные запоры. Для Бога не было трудностью спасти Иону в ответ на его молитву. Писание говорит об этом так. «И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и сказал, «Господу возвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Из чрева преисподня я возопил, и Ты услышал голос мой». Книга Ионны, 2 глава, 2 и 3 стихи. В конце 1921 года, когда громы гражданской войны утихли над Россией, страну посетило бедствие в виде страшного голода. Гражданская война бушевала большей частью в хлебородных районах. Скот и инвентарь отчасти были уничтожены, отчасти забраны у крестьян воюющими армиями. Старые запасы продуктов были реквизированы. Фабрики сельскохозяйственных машин были разрушены. Земледельцам нечем было обработать свою землю. Большие пространства плодородной земли заросли травой. Прежние хозяева бежали, постройки были сожжены, имущество разграблено, и земля пустовала. В довершение всех этих последствий революции и гражданской войны сильная засуха довершила общую катастрофу. То, что было посеяно на полях, не имея влаги и выжигаемое солнцем, погибло. Купить продукты за деньги не было возможности. Инфляция совершенно обесценила деньги. Фунт хлеба продавался за 12 миллионов рублей. Люди прибегали к товарообмену. Фортепиано, стоившее прежде 1000 рублей, теперь отдавалось иногда за 1 пуд муки. Дизель-мотор продавался за 5 пудов хлеба. В некоторых местах крестьяне продавали свои дома всего за 2 пуда муки. Тысячи и десятки тысяч людей умирали от голода. В эти дни народного бедствия наши группы шли из одного селения в другое, проповедуя Евангелие и оказывая медицинскую помощь населению. Несмотря на общий недостаток, Бог всегда посылал необходимую пищу для всех сотрудников миссии, и ни один из них не голодал. Во время летней работы атеисты иногда насмехались над проповедующими Евангелие. «Посмотрим, как ваш Бог, которого вы проповедуете летом, прокормит вас зимой. Проверим вашу веру в Бога зимой, когда нечего будет есть». Такие насмешки приходилось слышать неоднократно. Когда приблизилась зима и работа в палатке стала невозможной, некоторые сотрудники разъехались по домам. Нам с женой ехать было некуда, ибо все наше имущество находилось с нами в дорожных мешках, и мы вместе с одной из сестер, которая работала с нами, наняли небольшую квартиру неподалеку от места нашей летней работы в селении Барвенково. Не успели мы устроиться на нашем новом месте, как я заразился тифом и пролежал в постели всю зиму. Для жены и находившейся с нами сестры наступили тяжкие дни с человеческой точки зрения. Кругом голод и смерть, в доме больной муж. Но око Господне было над нами. Его ухо не отяжелело, чтобы слышать молитвы, взывающих к Нему о помощи, и Его рука не сократилась, чтобы поддерживать в нужное время. В те дни люди употребляли в пищу кошек, собак, стреляли ворон, домашнее животное было редкостью, коровы сохранялись не у многих. Но каждый день Господь посылал молоко для больного. Однажды, когда была выпита последняя капля молока, пришел совершенно незнакомый для нас человек за 20 верст от места нашего жительства и принес кувшин молока, хлеб и масло. Библия свидетельствует, как в древние дни Бог посылал ворона, который приносил мясо и хлеб находившемуся в нужде пророку Илии. В наши дни Бог делал то же, посылая нужные продукты на каждый день. Иногда в ответ на молитвы Он посылал даже больше, чем мы могли употребить. В таких случаях жена и сестра варили что-нибудь и давали голодным, постоянно приходившим просить пищи. Но один случай был в те дни особенно значителен для нас. Когда я начал выздоравливать, однажды, прохаживаясь по комнате, я спросил жену, как Господь помогал им в продолжение зимы. Жена принесла записную книжку, в которую записывала помощь от Господа на каждый день. «Но есть ли у нас какие-нибудь запасы на будущее?» — спросил я, посмотревши записи. Аппетит выздоравливающего вызывал любопытство. В начале зимы, сразу после начала моей болезни, один из верующих братьев в Барвенкове, Вейер, принес нам пуд муки. Каждый день жена или сестра брали из этой муки небольшую мисочку для употребления. По непонятным для них причинам они никогда не обращали внимания, как много еще муки осталось в мешке. Теперь, вспомнив про муку, мы решили проверить оставшееся количество. Через минуту мешок с мукой стоял посреди комнаты, и мы все трое, стоя на коленях возле мешка, благодарили Бога за великое чудо. По нашему исчислению, мука должна была быть исчерпана 3 или 4 раза за зиму, а ее было еще больше половины. Перед нами было повторение чуда со вдовой в Сарепте Сидонской во времена Илии. В течение многих столетий Бог не изменился. Он остался тем же великим и любвеобильным Богом, слышащим молитвы, взывающих к Нему и посылающим просимое от Него. В Своем Слове Он дает обещание уповающим на Него прокормить их во время голода. Он сделал это с нами естественным путем, пока были естественные источники. Но теперь было тяжелое, необычное время. Нужда у всех увеличивалась, и Он снова употребил сверхъестественное, чтобы добавлять муку в нашем мешке, ибо она не убывала в продолжении всей зимы. Работать нашей миссии в России становилось с каждым днем все тяжелее. Сотрудники один за другим уходили в вечность. 7 человек было убито махновцами. Одного из сотрудников, брата Шафрана, на улице Черниговки изрубили шашками отряды деникинцев, когда он проповедовал Евангелие в этом селении. Раймер был убит на Кавказе. Его застрелили, когда он стоял на коленях в молитве за пробуждение той местности, где он работал. 2 из сотрудников умерли от переутомления, заразившись сыпным тифом. С уменьшением сотрудников начало появляться чувство одиночества. В сердце закрадывался страх. До смерти соработников при постоянных трудностях и опасностях страх был чужд душе. Но после их смерти тревога стала постоянной, ибо это было время безвластия и своеволия различных бандитских шаек. Путешествуя по стране, мы были постоянно подвергнуты случайностям и капризам отдельных личностей и целых групп. На юге России, где был центр нашей работы, это состояние продолжалось несколько лет, уже после гражданской войны. Война утихла, твердая власть была установлена по всей стране, но трудно было в короткое время успокоить разбушевавшийся человеческий океан. Продолжать труд становилось невозможным. Здоровье постепенно ухудшалось, нервы больше не выдерживали, наступила тяжелая долголетняя болезнь. В сердце закрадывался вопрос, где и в чем причина болезни? Разве Бог бессилен исцелить? Или, проповедуя святую жизнь для других, я сам оказался в неправильном отношении пред Богом, и эта страшная болезнь послана мне Богом, как наказание. Эти вопросы, духовное терзание, становились тяжелее физических страданий. Молитвы Богу превратились в жалобы, подобно жалобам пророка Илии, когда он говорит Богу: «Пророков твоих убили мечом, остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». 3 книга Царств, 19:14. Вспоминается один холодный зимний день. На дворе свирепствовала сильная вьюга, в нескольких шагах ничего не было видно. Но в сердце была метель еще сильнее, чем в природе. Излить свое состояние пред Богом в молитве не было возможности. Хозяйская семья занимала все комнаты, и не было места для уединения. Тогда я вышел в поле. Вопль к Богу об избавлении от скорби и о помощи слился со свистом вьюги. Но и среди шума стихии Бог от своего престола слышал голос, взывающий к Нему о помощи земли. Первым ответом на молитву было полное восстановление мира в сердце. Вторым и самым неожиданным, самым невероятным для меня ответом был тихий голос: «Ты должен уехать за границу». Никогда за всю жизнь не приходила мне подобная мысль. Ни в одной из других стран я не имел никаких друзей или знакомых. Россия в те дни была закрытой страной, выезд за границу не разрешался, да и другие страны, одержимые страхом перед распространением коммунизма, не впускали людей, желавших выехать из России. Для поездки нужны были деньги, нужно было разрешение на въезд в какую-либо страну. Но мы ничего не имели и не могли иметь. Выезд за границу для нас в то время был самым неестественным этапом нашей жизни. Но голос был настойчив и ясен. Возвратившись домой, я сообщил жене, что мы должны уехать за границу. С этого дня мы начали молиться, чтобы Господь послал нам все необходимое для выезда. Мы не знали, как Он это сделает, но мы знали, что Он имеет пути и средства, ибо для Него нет ничего невозможного. Прошло некоторое время, мы имели собрание в Одессе и ее окрестностях. Бог благословил это служение сверхожидаемого. Дух Божий действовал могущественно, души обращались к Нему. И когда наше служение в том районе было окончено, и мы начали собираться, чтобы вернуться в Ленинград, в последний день перед отъездом нам было передано письмо из Москвы от неизвестной для нас пароходной компании. В письме сообщалось, что для нас в их конторе имеются два аффидевита для выезда в Канаду, две шифскарты для переезда через океан и железнодорожные билеты от Ленинграда до ближайшего порта, а в Канаде — от Квебека до Виннипега. Кто платил за наш переезд из России от Ленинграда, а в Канаде до Виннипега, мы совершенно не имели никакого представления. По приезду в Канаду несколько раз пробовали узнать, кого Бог употребил как его орудие, чтобы дать нужные средства. Но все было напрасно. И до сего дня мы не знаем, кто были эти люди. Но мы знаем одно — это была помощь от Господа, посланная в ответ на молитву. Он допустил тяжелый гнет болезни, под тяжестью гнета вызвал вопль молитвы об избавлении и через Святого Духа открыл его пути для нас в будущем, возбудил жажду молитвы о выезде за границу. А когда молитвы были вознесены, Он послал мысль одному из Его рабов, живущих на земле, снабдить нас нужными средствами. Да будет имя Его благословенно, что Он и до наших дней следит за жизнью каждого из живущих на земле. Он хочет направлять путь каждого из сынов человеческих. И как только житель земли взывает к Нему о помощи и руководстве, все преграды для Него ничего не значат, ибо Он всемогущ. Единственная для Него преграда — не дающая ему возможности вмешиваться, это отсутствие молитвы человека к нему.
0: Продолжение этой книги слушайте в нашей следующей передаче. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Верую, слышал берег. Верую, слышала утро. Росы, светясь перламутром, были свидетелем веры. Скорби не страшны с Богом, сколько их знает Он. Ты не смутись, что дорога резкий возьмет уклон. Верным открыто небо, духом к нему стремись, чтоб знал постыженный недруг, что истина твой девиз. И будет в горниле суровом ваше испытано «да», но это короткое слово храните, как Божий дар.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Павел на пути с Мальты в Рим. Спасшие же, бывшие с Павлом, узнали, что остров называется Мелит, написал евангелист Лука. Теперь этот остров называется Мальта. Небольшой, находится между Африкой и Сицилией, имеет хорошие гавани, из древности был своего рода базой в торговых сношениях Африки с Европой. Населен он был финикианами и карфагенянами, людьми семитского происхождения, но с 218 года до Рождества Христова попал под власть Рима, и к местному населению добавилось немало греков и римлян. На острове выращивали хлеба и маслины, а в мастерских изготовлялись полотна, обивки и обрабатывались кораллы. Островом управлял начальник общества. Хотя в дни апостолов все жители считались римскими гражданами, знали греческий и латинский языки, все же их, как людей семитского происхождения, считали иноплеменниками, по-гречески «барбарой», откуда мы имеем слово «варвары». Но в этих варварах написано, что они оказали нам немалое человеколюбие, разложили огонь и приняли всех нас. Так как огонь надо поддерживать, а святой Павел считал себя обыкновенным человеком, то он пошел, набрал охапку хвороста и начал класть на огонь. Оказавшаяся в хворосте ехидна, то есть ядовитая змея, почувствовала жар, повисла у него на руке. Увидевши змею, туземцы говорили между собою, что этот за человек, то есть апостол Павел, вероятно, убийца, потому что его, спасшегося от моря, Дике, богиня правосудия, не оставляет в живых, а послала на него ядовитую змею. Смотрели и ожидали, что у Павла начнется воспаление или он внезапно упадет мертвым. Но, видя, что с ним ничего худого не произошло, переменили мысли и начали говорить, что он Бог, потому что на него не действует змеиный яд. Так бывают переменчивые человеческие мнения. Из одной крайности легко впадает в другую. Публий, начальник острова, вероятно, прислан из Рима, заинтересовался потерпевшими кораблекрушение, пригласил в свое поместье и 3 дня их угощал. Он хотел оказать благодеяние несчастным и неожиданно сам оказался облагодетельствованным. Когда апостол Павел узнал, что отец Публия страдает от неподающейся лечению болезни, а врачи в то время были и знали некоторые полезные лекарства, апостол пришел к больному, помолился о нем, возложил на него руки и исцелил его. Когда об этом узнали жители острова, то началось движение. Имевшие болезни приходили и были исцеляемы. Деяния апостолов 28:1-9. Вероятно, там были и обращения ко Христу. Блаженный Иероним в своих заметках «Выдающиеся люди» отметил Публия как первого христианского епископа на острове Мальте, умершего мучеником. Обращение ли многих ко Христу или простая благодарность за исцеление, но Лука отметил, что туземцы оказывали нам много почести и при отъезде снабдили нужным. При этом острове зимовал другой Александрийский корабль, на носу которого красовалось вырезанное из дерева или нарисованное изображение Диоскуров, то есть Зевсовых мальчиков, Кастора и Полукса, близнецов, какие почитались как покровители мореплавателей. Павел и его спутники не были фанатичны и не отказались плыть на корабле под языческим знаменем, а вместе с другими приплыли с Мальты в Сиракузы, портовый город на восточном берегу острова Сицилии. Город Сиракузы был основан греками около 735 года до Рождества Христова. Но в 212 году до Рождества Христова, после 2-летней осады с суши и с моря, им овладели римляне. причем был убит родившийся и живший в Сиракузах знаменитый механик и математик древности Архимед. В Сиракузской пристани Павел и его спутники пробыли 3 дня и направились в Регию, теперь Реджо ди Калабрия, торговый город на южном конце Италии, у входа в Мессинский пролив, отделяющий Италию от острова Сицилии. Недалеко от Регии находился страшный утес Сцилла напротив водоворота Харибда, которых боялись древние мореплаватели. Простоявший 1 день, Павел и его спутники отплыли из Регии и на 2-й день благополучно прибыли в Путеол, портовый город в Неаполитанском заливе, около 200 километров от Рима. Теперь это население Пуцуолы, около 10 километров на запад от Неаполя. Древний Путеол был основан около 520 году до Рождества Христова греческими колонистами с острова Самоса и назывался Дикеархия. В 215 году до Рождества Христова был укреплен римлянами в их борьбе с Ганнибалом и получил название Путеол либо от находившихся вблизи источников, либо от выходящих тут из земли серных запахов. С 212 года сделался главным портовым городом для римской армии. В 194 году стал называться римской колонией. Сюда из Египта доставляли хлеб, а из других стран разные материалы и товары. В городе были разные мастерские. В дни апостолов Христовых в Путеоле проживало много евреев, и местные верующие упросили апостола Павла и его спутников остаться у них на целую неделю. Деяния апостолов 28:13-14. Павел и его спутники, Лука и Аристарх, имели что сказать и рассказать о великих и дивных делах Господних. Сотник Юлий, воины и другие арестованные находились в числе слушателей. Сотник Юлий, видимо, относился с особенным уважением к апостолу Павлу, если ради него соглашался делать такие остановки на пути в Рим. Весть о прибытии апостола Павла и его временной остановке в Путеоле дошла до Рима, и тамошние братья вышли ему навстречу. Одни до Апиевой площади, а другие до 3 гостиниц. Апиева площадь – это название не площади, а города, находившегося 60 километров от Рима на дороге, построенной Апием Клавдием в 312 году до Рождества Христова, ведущей из Рима в Капую. 3 гостиницы – название поселка на этой же Апиевой дороге, но ближе к Риме, к Риму около 48 километрах. Так далеко вышли некоторые верующие из Рима встречать апостола Павла. Увидевший такое к нему отношение со стороны верующих в Риме, апостол Павел возблагодарил Бога и ободрился. Деяния апостолов 28:15. Он не забыт, и его служение не напрасно. От Апиевой площади и 3 гостиниц Павел шел и под конвоем римского сотника и его воинов, и в сопровождении друзей из Кесарии, и в окружении многих верующих, вышедших из Рима встретить его. Описание путешествия от Мальты до Рима евангелист Лука так закончил. «Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его». Деяния апостолов 28:16. Года 4 или 5 перед этим апостол Павел написал римлянам: «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда принося в молитвах моих, чтобы воля Божья когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общею, вашею и моею». К римлянам 1:9-12. А при конце этого послания читаем: «Умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа подвязаться со мною в молитвах за меня Богу, дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами». Римлянам 15:30-32. И вот желание апостола исполнилось. Он оказался в Риме, только не таким способом, как он себе мог представлять. Прибыл не как странствующий проповедник, а как почетный арестант, ожидающий кесарева суда. Так как в препроводительном донесении ничего худого не было сказано о Павле, а римский сотник Юлий, относившийся все время человеколюбиво к Павлу, слышавший от него хорошие поучения и видевший, как Бог охранял этого человека, дал о нем наилучшее свидетельство. На этом основании для Павла сделали исключение, не поместили в общую тюрьму, а позволили ему нанять себе комнату и жить в ней с приставленным к нему воином, который, с одной стороны, как бы сберег его, чтобы он не убежал, чего Павел и не думал делать, и, с другой стороны, охранял его, чтобы никто не причинил ему зла. Написанное другим в утешение полностью оправдалось в жизни апостола Павла, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8 глава, 28 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер первый за 2018 год.
2: Наше интервью. Я жду пробуждения. Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию беседу с Германом Гартфельдом, человеком интереснейшей судьбы, писателем, проповедником, богословом, узником совести. Дорогой брат Герман, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Откуда вы? Когда и как уверовали?
3: Предки моей мамы переехали из Германии на территорию современной Украины еще при Екатерине II. По отцовской линии они были из Пруссии, города Кенигсберг, современный Калининград. Дедушка мой переехал в Новоград-Волынский и организовывал там школы. После революции мои предки были высланы в Сибирь, так как их считали буржуазными элементами, недоброжелательно относившимися к светской власти. В Сибири их поселили в Омске. В этом городе выросло мое поколение. Здесь я учился в школе, потом в техникуме, а затем в институте. Будучи студентом, я познакомился с немецким благовестником Реймером Генрихом Давидовичем. В одной из землянок он проповедовал о рождении свыше. Я помню эту проповедь, основанную на первом послании Петра 1:3. Он говорил следующее. «Мы живем в видимом и осязаемом мире, однако существует невидимый мир, в котором живут Бог и его ангелы. Из невидимого мира был послан Божий Сын Иисус Христос, чтобы Он засвидетельствовал нам о Боге. Мы не поняли и распяли Его, но Бог воскресил Его из мертвых и посадил по правую руку от Себя в невидимом мире. Теперь каждый, кто доверит свою жизнь Христу, поверит Ему, входит в этот невидимый мир уже здесь и сейчас». Таким образом, Бог рождает в себе детей через Духа Святого, и никто не может вырвать их из его руки или отлучить от любви Божьей.
4: Проповедь Генриха Давидовича показалась мне уникальной и напоминала учение Гегеля об абсолютном духе. Я покаялся и в том же году принял крещение. Когда в институте стало известно о моем уверовании, мне отказали в выдаче диплома, пока я не стану членом коммунистической партии. Естественно, я отказался. С тех пор я стал проповедовать по церквям. КГБ обратил на меня внимание, и за мной установилась слежка. Последовали многочисленные аресты и две судимости. Я пробыл в так называемых исправительно-трудовых колониях строгого режима 7 лет.
2: Что это были за колонии? В чем заключалось ваше преступление?
3: Как ни странно, но меня обвиняли в том, что я, как идеологический руководитель баптистской церкви, проводил религиозную пропаганду. В чем эта пропаганда заключалась? Мы проводили в горах Тяньшане молодежные конференции с участием около 1000 молодых людей. Вероятно, КГБ сильно расстраивал тот факт, что они знали от агентов время наших конференций, но не знали точно долину, в которой мы собирались. Они искали нас вертолетами, мы же прятались в ущельях, и нас не находили. Для похода в горы мы тратили целые сутки, так как знали, что среди нас есть и сексоты, секретные сотрудники КГБ. В то время мобильных телефонов не было. Мы обычно открыто сообщали всем о нашем походе в горы, и КГБ эту информацию своевременно получал от своих агентов и нам не мешали. Однако во время путешествия мы постоянно изменяли маршруты, пока не достигали долины, в которую сходились несколько ущелий. Помимо молодежных конференций, мы проводили также курсы для руководителей молодежи, но в частных домах. Сотрудники КГБ знали об этом, но накрыть нас было нелегко. Мы меняли квартиры каждые 2 часа, выставляли посты вдоль улиц, поэтому тут же узнавали о приближении сотрудников КГБ и меняли место проведения курсов. Нас неоднократно арестовывали, сажали в тюрьмы, не находя свидетелей, обвиняли, к примеру, за идеологическую работу в баптистской церкви. Несмотря на все это, я любил свое служение.
2: Что давало вам силу в таких бесчеловечных условиях сохранить доверие Богу? Не казалось ли вам иногда, что он вас оставил?
3: В лагере, когда я был задержан во второй раз, я работал маркшейдером в урановых рудниках. Со мной были 3 пятидесятника. Один из них и сейчас еще жив. Его зовут Иоганн Вал, ему 88 лет, живет в Бремене. Условия действительно были плачевные. Заключенные работали без комбинезонов и какой-либо другой защиты от облучения. Тут же на территории была фабрика по обогащению урана. Что помогло нам в нашей духовной жизни? Во-первых, мы верующие. Каждый вечер собирались для общения и молитвы. Во-вторых, по воскресеньям мы проводили маленькое богослужение. Нас было 3 верующих и 10 приближенных. Мы пели вполголоса, читали из Нового Завета и истолковывали прочитанное. Иметь при себе Новый Завет было запрещено, но мы были непослушные граждане СССР, и из-за того, что у нас находили Новый Завет, часто сидели в карцерах. Жизнь в лагерях была для меня, тогда еще 20-летнего юноши, очень интересной, хотя я знал, что очень сильно облучен и остаться в живых не надеялся. Но Бог распорядился иначе.
2: Как вы освободились? Что вы при этом чувствовали? Как сложилась ваша дальнейшая судьба?
3: Я освободился после 2-го заключения 28 мая 1970 года в Ташкенте. Посоветовавшись с врачами, я решил все-таки жениться. Врачи категорически были против потомства. Все дети родятся уродами. Моя Мария была информирована и согласилась выйти за меня замуж. Мы никогда не имели детей. Бог не допустил беременности без всякого предохранения. Мы поженились и переехали во Фрунзе. Затем снова организовали курсы для руководителей молодежи, но в этот раз уже в Алма-Ате, в доме Николая Яковлевича Классена. Однажды, когда все собрались, нагрянула милиция, и нас всех отвезли в отделение. Нескольких человек посадили, в том числе и меня. В тюрьме остались братья Евгения Родославов из Одессы, Давид Воробьев из Джамбула и я. Позднее братья все-таки освободили, меня держали в тюрьме. В одну из ночей меня привезли к замминистру внутренних дел Казахской ССР, там был и руководитель КГБ. Мне предъявили ультиматум – выехать в Германию или же 5 лет строгого режима. Я попросил дать мне время, чтобы посоветоваться с женой и церковью. На следующий день меня отпустили, и я вернулся во Фрунзе. Здесь старший лейтенант КГБ Вдовиченко уже ожидал меня и следил за тем, что я буду делать. Решение мы принимали сообща, то есть с участием Храпова Николая Петровича, с которым я 5 лет трудился в церкви Куйлюке города Ташкента. Храпов сразу сказал: «Ты немец, Герман. Уезжай на родину и трудись там». Были и протесты со стороны служителей С и К, но Храпов благословил нас с возложением рук, и мы выехали в Германию.
2: Чем вы в самую первую очередь занялись, оказавшись на Западе?
3: Приехав в ФРГ, я понял, что, так как я оказался без диплома, мне надо начинать учиться в вузе заново. Мы решили идти в библейскую школу Браке, чтобы освоить немецкий язык. Мария через год пошла доучиваться на медсестру, по образованию она фельдшер. Затем мы переехали в Лондон, где я учился в Кембридже. После этого мы переехали в Виннипег, где я учился в университете провинции Манитоба, в богословской семинарии «Провиденс». Затем в США я завершил свою 10-летнюю учебу. Братская церковь города Цюрих, Швейцария, пригласила меня на служение пастором. Мы там 8 лет проработали. К нашей радости церковь выросла из 60 членов до более 200 членов. Господь благословлял, но чтобы и дальше жить в Швейцарии, нужно было получить гражданство. Мы же хотели остаться гражданами Германии и молились Богу о его водительстве. Получив приглашение от руководства Союза немецких баптистов на работу пастора, мы переехали в Германию. Тут я проработал еще 16 лет пастором и столько же преподавателем в библейской семинарии, где преподавал различные богословские дисциплины – пневматологию, учение о Духе Святом, немецкую теологию нового времени, введение в историко-критический анализ Библии, библейскую этику, библейскую теологию, вел пасторское консультирование, учил студентов, как писать научные работы, преподавал им социальную этику.
2: Вы известный христианский писатель. Многим людям вы знакомы по художественным книгам, другим – по вашему преподавательскому служению. Расскажите, пожалуйста, немного о том, как вы нашли свой путь в служении Богу и Его Церкви.
3: Меня волновали различные темы, которым я и посвятил свою научную деятельность. Приведу несколько. Первое. Возникновение перверсий. Второе. Евангелизм в СССР. Третье. Теология всех Б. Четвертое. Теология нового времени. Пять. Контекстуализация христианского учения в античную культуру. Писал я и художественные произведения, например, «Вера вопреки КГБ». Это повесть о жизни разных верующих в трудовых лагерях. «Ирина» — повесть о молодой христианке, которая считала, что христианство совместимо с коммунизмом. Женщину поместили в психбольницу, но в конце концов освободили. «Оксана» — продолжение повести «Ирина». Главная героиня Оксана — жена сына Ирины, героини первой повести. Сейчас она живет в Сан-Франциско. Кроме того, я написал и другие книги, например, «Пастыри, стукачи и церковь» на основе рукописей пастора Шульца. «Возвращение в чужую страну» — книга о нас, вернувшихся на свою историческую родину немцах. Есть еще ряд других книг, вышедших в разных издательствах, но они не так известны. Я охотно нес пасторское служение в немецкой церкви. Вернуться назад в русско-немецкую общину не хотел. Я и не думаю, что меня там ждали. Я совершенно из другого теста. У меня абсолютно другой богословский кругозор и совершенно другое отношение к западной культуре. Я адаптировался на Западе и не могу жить жизнью моих соотечественников. Я люблю англосаксонскую культуру и обожаю русскую, но не считаю для себя возможным внедрить ее в русско-немецкий контекст.
2: Что вас на Западе больше всего огорчило, а что больше всего обрадовало?
3: Запад меня шокировал своей культурой. Я был воспитан либеральной менониткой, точнее, отец моей матери был учителем церковных менонитов. С детства я был приучен читать русских, немецких и французских классиков. В нашей районной библиотеке не было художественной книги, которую бы я не прочел в 12-летнем возрасте. Я знал всех русских классиков, многих немецких и французских. Знаю Германию по книгам, но видеть ее культуру наяву – разные вещи. Германия, в которую я вернулся, очень отличалась от той, которую я знал по книгам. Например, я не встретил той опрятности, о которой читал, порядка, которого ожидал от немцев. К тому же российские немцы очень скоро организовали свои церкви на русском языке. Проповеди были на немецком языке, но это был язык 18-го столетия. «Местные немцы нас недолюбливали. Вы живете за счет наших налогов», — слышал я даже в библейской школе Бракке. Это было чистой правдой, но эта правда заставила меня оставить Германию на 16 лет. У нас нет детей, и мы объехали нашу планету вдоль и поперек. Я читал доклады в Англии, Канаде и США о работе КГБ в коммунистических странах, а за счет гонораров учился в платных университетах. Я не хотел возвращаться в Германию, но сейчас рад, что живу здесь.
2: Вы уже на пенсии. Я вижу, что вы довольно активный участник дискуссий в социальных сетях. Что вас в этой связи больше всего мотивирует, что тревожит?
3: Вначале я хотел в социальных сетях поддерживать контакты с бывшими студентами из России и других стран, которым я в течение 20 лет преподавал в Московской богословской семинарии и других учебных заведениях. События в Украине привели к возникновению неприязни между баптистскими союзами России и Украины. Меня огорчило, что отношения между братскими союзами осложнились, ведь мои предки из Украины. Все они мечтали о том, что Украина станет когда-нибудь независимой. Мой дед Эдуард писал: «Я не доживу до этого времени, но Украина станет независимой страной, независимой от СССР». Когда я провожу семинары в западных университетах о работе спецслужб, то всегда с болью говорю о многих христианах на Западе и на Востоке, находящихся в паутине этой ужасной организации. Они очень легко поддаются пропаганде, особенно через средства массовой информации. Пора пробудиться и спросить себя, прославляю ли я тем, что говорю и пишу, Иисуса Христа, или же через меня имя Христа в поношении. А в общем, мне пора покинуть социальные сети. У меня очень мало времени для этого. Я работаю на научном поприще по 8 часов в сутки, хожу по 10-15 километров в день, а мне уже за 70.
2: Каким вы видите будущее церквей на Западе? Что вы можете сказать о том, как развивается церковь в России, Украине и других постсоветских странах?
3: Церкви на Западе переживут новое пробуждение, что произойдет и в Украине, и в России. Рассматривая церковную жизнь глобально, видишь, что она зашла в тупик. Выход из этого тупика – покаяние и возрождение к новой жизни. Смотрите, как в США евангельские церкви погрязли в политике национализма. То же самое и в России. Национализм погубил Германию. Он вверг человечество во Вторую мировую войну. Российский национализм иной, но не менее опасный. Гонка вооружений и ложный патриотизм погубят страну. Национализм возрождается и в Польше, Чехии и так далее. Однако к чему это приведет? Выход из этого имеется. Новое пробуждение. Я вижу среди немецкой молодежи жажду к мистике, желание эмоциональной встречи с Христом, веяние Духа Святого и так далее. Молодежь жаждет второй пятидесятницы. Как мы это в будущем назовем, я не знаю, но пробуждение придет.
2: Что вы скажете о нашем времени? Чем оно особенно опасно? Что в нем особенно привлекательно?
3: В Германии после наплыва беженцев наблюдается неприязнь к чужим. Никто не осмеливается об этом говорить открыто, но она существует. Вместо евангелизации беженцев в церквах господствует ксенофобия. Я это наблюдал в 1974 году, когда в Германию начали приезжать немцы из СССР. Сегодня не лучше. Я бы сказал, что нам, христианам Запада, пора объединиться для борьбы с гендерной идеологией, которая вкрадывается и в наши местные общины. Либертинизм, распущенность, больше не считается грехом для многих. Поэтому пасторы должны бодрствовать. Если мы в СССР ставили акценты на внешний вид христиан, то в данное время на Западе этот феномен роли не играет. Но посмотрите на разводы среди христиан, на так называемую свободную любовь и так далее. Это бич времени. Но и данная ситуация на пороге больших перемен. Наша немецкая молодежь жаждет Христа, и только Христа. Такая жажда имеет положительную, но и отрицательную сторону. Для нее духовные авторитеты роли не играют. Стремление ощутить Христа эмоционально настолько сильное, что оно достигнет своей цели.
2: На что вы, как опытный душепопечитель, обращаете внимание людей, приходящих к вам за помощью?
3: Как ни странно, ко мне приходят верующие и неверующие из-за брачных неурядиц и психических расстройств. Это отнимает много времени. Жене говорю, жаль, что сутки имеют только 24 часа. Отдыхаю я только тогда, когда мы с другом путешествуем.
2: Ваши пожелания читателям журнала «Вера и жизнь».
3: Когда мы участвуем в вечере Господней, то читаем слова апостола Павла, который напоминает. Каждый да испытывает себя. Он пишет в послании к римлянам 8:15-18. «Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем, Авва Отче. Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Наша жизненная задача и цель – прославить Иисуса Христа. Я не помню в своей жизни другой цели. Несмотря на все мои ошибки, мне всегда хотелось, чтобы в жизни или смерти Христос прославился во мне. Всем от всего сердца желаю иметь эту цель перед собой.
2: Спасибо за беседу, Герман. Вопросы задавал Вальдемар Цорн.
3: Наставление в вере. Вадим Белый. 10 признаков возрожденного человека. В беседе с Никодимом Иисус Христос сказал, что человеку невозможно войти в Царство Божье, если он не переживет рождение свыше. Подобно Никодиму, многие недоумевают, как человек может родиться заново. Мы кратко остановимся на некоторых признаках, по которым мы можем определить, рожден ли человек свыше или нет, как об этом сказал Иисус. Первое. Посвящение себя Богу. Рожденный свыше человек, как правило, посвящает всю свою дальнейшую жизнь Господу. Писание говорит, «Изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, а я и дом мой будем служить Господу. Иисуса Навина, 24:15. Рожденный свыше человек делает этот выбор в пользу служения Господу. Второе. Разрыв с грехом. Кающийся грешник обращается за прощением к Господу, потому что он осознал всю тяжесть своей вины и греха пред Господом. Поэтому после обращения к Богу в молитве покаяния он не может примириться с грехом, от власти которого его освободил Господь Иисус Христос. Перед Богом мы оправданы Иисусом Христом, единократно принесшим самого себя в жертву за наши грехи, как написано, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Евреям 10:14. Поэтому всякий рожденный свыше человек избегает греха, зная, какой ценой Христос искупил его, и из любви и благодарности к Нему возрожденный порывает со всяким осознанным грехом. Писание говорит, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». 1 Иоанна 1:9. Третье. Любовь к верующим в Иисуса. Возрожденный человек получает от Господа неописуемый дар – Духа Святого. Святой Дух делает всех возрожденных причастниками Божьего естества и членами Его Святой Церкви. Вместе с Духом Святым любовь Божия излилась в сердца наши. Римлянам 5:5. И мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. 1 Иоанна 3:14. Любить братьев и сестер может только возрожденный человек. Эта любовь – явный признак рождения свыше. Четвертое. Любовь к Слову Божьему. «Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим. Устами моими возвещал я все суды уст Твоих. На пути откровений Твоих я радуюсь, как о всяком богатстве. О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь, не забываю Слова Твоего». Псалом 118:10-16. Почему эти слова так созвучны самым сокровенным и радостным переживанием? Почему самым любимым чтением многих детей Божьих является Слово Божье? Потому что от Него исходит сила, потому что оно приводит нас в присутствие Бога, открывает нам Его естество, делает понятными пути Его, Его волю по отношению к миру и к нам лично. Такое отношение к Слову Божьему может быть только у человека, возрожденного от Духа Святого. Пятое. Желание общения с Богом. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Матфея 6:6. Если молитва человека не ритуал, а живое общение с Богом, потребность души его, то такой человек пережил рождение свыше, ведь он может общаться с Богом, а на это способен и этого желает только возрожденный. Шестое. Глубокая боль и сожаление после каждого падения. «Помилуй меня, Боже! По великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и в грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутри меня явил мне мудрость Твою. Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости, Тобой сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня. Псалом 53:14. Если эти слова созвучны тому, что человек переживает в сердце своем и выражает Господу после какого-нибудь согрешения, то таковой истинно чадо Божье. Седьмое. Жажда спасения погибающих. О, как созвучны возрожденному человеку слова апостола Павла! «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». Римлянам 9:2-3, 10:1. Восьмое. Смирение. Писание говорит о нашем Господе, что Он гордым противится, а смиренным дает благодать. Поэтому один из признаков человека, обретшего благодать от Господа – смирение. Только спасенный может от сердца смиряться перед людьми и Господом. «Смиритесь пред Господом, и Он вознесет вас», – говорил апостол Иаков. Иакова 4:10. Девятое. Освящение. Дух Святой говорит через апостола Павла: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу Господним Духом». 2 Коринфянам 3:18. Возрожденный от Духа Божьего человек преображается, изменяется, освящается. Достигается это не религиозными упражнениями. Этот процесс – результат действия Святого Духа для славы Божьей. Это освящение и есть то, о чем сказал Спаситель. «Всякую ветвь, приносящую плод, Отец очищает, чтобы более принесла плода». Иоанна 15:2. Десятое. Послушание Слову Божьему. По послушанию Слову Божьему легко определить, любит ли человек Бога. Всякий, рожденный от Духа Божьего, любит Господа и, соответственно, послушен Ему. Апостол Иоанн пишет: «Кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, которого Он дал нам». 1 Иоанна 3:24. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. 1 Иоанна 2:3.
5: Письма читателей. «Она взяла меня с собой». Мир всем любящим Господа. Каждый раз, когда я читаю материалы Виктора Тантюры из рубрики «С миссионерских полей» о негативном отношении жителей к сотрудникам миссии в регионах, где проводятся евангелизации, вспоминаю о том, как и я, еще будучи сама неверующей, очень плохо относилась к верующим, гнала детей Божьих. Я поражаюсь тому, сколько злобы было в моем сердце на них. А сколько насмешек, оскорблений и издевательств терпела от меня верующая женщина, с которой я работала. Она отличалась от других кротким поведением, хорошим отношением к сотрудникам и добросовестным трудом. Было ей тогда 63 года. Я же в свои 20 лет утопала в грехах, употребляла алкоголь, курила. Но она никогда не делала мне замечаний по поводу моей безбожной жизни. Более того, она, как я позже узнала от других, защищала меня перед начальством, когда меня трижды хотели уволить за то, что я появлялась на работе в нетрезвом виде. На работе велась запись с камеры наблюдения. И чем больше она делала мне добра, тем хуже я к ней относилась. Я ненавидела эту женщину и не хотела видеть ее. Бывало, обругая ее нецензурными словами, а она посмотрит на меня серьезно и спокойно и спросит: «Алена, ты, наверное, чем-то расстроена? Может быть, у тебя какие-то проблемы? Ты можешь рассказать мне об этом? Я помолюсь о тебе». Ох, как меня злило ее доброе отношение ко мне. Человеку с поврежденным умом трудно понять такое. Прошло 7 лет. Забегая вперед, скажу, что все эти годы она молилась обо мне. Я, работая уже в другом месте и в другом городе, видела такое же доброе отношение ко мне со стороны еще одной верующей сотрудницы. Ее реакция на мое плохое поведение тоже была спокойной. Однажды она сказала мне следующие слова: «Алена, Иисус любит тебя. Он умер на кресте, чтобы и такие, как ты, имели возможность получить прощение грехов». И если я своей бывшей сотруднице криком и оскорблениями не позволяла говорить мне о Боге, то теперь, когда я услышала эти слова от моей новой сотрудницы, в моем сердце словно что-то всколыхнулось. В течение всего дня я только и думала об этом. Так вот почему Христос умер за меня. Ночью я не могла заснуть. А на следующий день я подошла к женщине и спросила, где находится их сходка. Она смотрела на меня непонимающим взглядом. Я уже начала терять терпение и злиться. «Ну, сходка ваша, куда ты ходишь?» И тут до нее дошло, что я имею в виду. Она взяла меня с собой в церковь. Было это в июле 2010 года. Попав впервые на собрание верующих, я, глядя на них, думала: «Да это инопланетяне какие-то. Я кричу на них, обзываю их нецензурными словами, а они меня хлебушком с колбаской кормят. И видят же, что я вся прокуренная, пропитая». Дали мне песенник для общего пения. Но мой голос был настолько осипшим, что я не смогла произнести ни звука. Покаялась в своих грехах я 21 июля 2010 года, а 14 августа того же года приняла водное крещение. Теперь молюсь о сыне, которому 18 лет. К сожалению, годы моей безбожной жизни наложили на него тяжелый отпечаток. 2 года я ходила в эту церковь. Сейчас живу в другом городе. Свою бывшую сотрудницу я нашла и попросила у нее прощения. И, как прежде, она спокойно ответила: «Ну что ты, Алёнушка, я ничего такого не помню». Сейчас мы часто созваниваемся. К сожалению, я не всех помню, кого оскорбляла. Может, кому-то из сотрудников Виктора Танцюры тоже пришлось терпеть оскорбления от меня. Раньше я не раз видела их, устанавливающих палатки для проведения евангелизации. Видела сестер в платочках, приглашавших на богослужение. Хочу попросить прощения у всех, кого я обидела. Желаю, чтобы Господь благословил нелегкий труд миссионеров в деле благовестия. С любовью, ваша наименьшая сестра в Господе, Алена Т. Я ищу спасение. Пишет вам Марина из мест лишения свободы. Я долго думала, прежде чем написать вам. Со мной в отряде находилась женщина по имени Карина, которая много рассказывала мне о Боге, об Иисусе Христе, о вере. Перед сном она читала очень интересные свидетельства людей, которые после покаяния и обращения к Богу обретали покой и радость. Перед тем, как ей освободиться, она рассказала мне, что проходила, то есть изучала какой-то библейский курс, но вот адреса она не запомнила. Оставила мне ваш журнал «Вера и жизнь». Я прочитала его от начала до самого конца. Некоторые статьи меня тронули до глубины души. Я не могу объяснить своего состояния на тот момент, но когда я читала ваш журнал, слезы лились сами по себе. Журнал очень интересен и поучителен. Я никогда раньше не задумывалась о том, что бывают еще и такие интересные люди, как вы. Немного о себе. Родилась я 11 апреля 1978 года. Выросла в городе Екатеринбурге, в обычной семье неверующих. Нужды никогда ни в чем не знала. У меня была хорошая работа, квартира, домик в деревне, машина. Наркотиками и алкоголем никогда не увлекалась. Так получилось, что я попала в очень трудную жизненную ситуацию и оказалась в колонии. Если честно, это очень страшно. От меня отвернулись все. Мамочка моя, сестренка, друзья, знакомые. И это даже страшнее, чем находиться в колонии. У меня за полгода побелела голова, я вся седая. Похудела на 30 килограммов. В колонии я пошла в поместную церковь, думала, мне станет легче с Богом. Сделала все, что мне сказал батюшка. Покрестилась, читала молитвы, которые не понимала. Однажды батюшка произнес одну фразу. «Женщина, которая не родила дитя, не угодила Богу». Я ушла и больше никогда не переступлю порог этой церкви. Я не нашла в ней утешения и начала просить Бога, чтобы у меня остановилось сердце. Я знаю, что это грех просить у Бога такое, но утешения для своей души я ни в чем не видела, пока не начала общаться с Кариной. Сейчас ее нет, и я решила найти себе друзей и общаться с ними о Боге, о Библии, об Иисусе. Очень хочу узнавать о жизни Иисуса, о Его смерти и Его чудесах. Не могу объяснить, почему, но даже мысли об этом меня вдохновляют. И только поэтому я пишу вам, в поисках, наверное, спасения души. Надеюсь, я не ошиблась и написала туда, где ждут моего письма. Буду рада и счастлива, если вы ответите мне или просто отправите интересную книгу. А еще я мечтаю о том, чтобы у меня была моя Библия, которую я могла бы не только читать, но и изучать. Может, я неправильно выражаюсь, просто пока я еще слишком мало знаю. Буду очень рада, если вы не оставите мое письмо без внимания. Очень жду ответа. С теплыми чувствами к вам, Марина Коновалова.
6: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Луки. Глава 19. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. Итак, сказал: «Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: „Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь“. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: „Не хотим, чтобы он царствовал над нами“. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: „Господин, мина твоя принесла 10 мин. И сказал ему: „Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал: „Господин, мина твоя принесла 5 мин. Сказал и этому: „И ты будь над 5 городами. Пришел третий и сказал: „Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий. Берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял“. Господин сказал ему: „Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?“ И сказал предстоящим: „Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. И сказали ему: „Господин, у него есть 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною“. Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонскою, послал двух учеников своих, сказав: «Пойдите в противолежащее селение. Войдя в него, найдете молодого осла привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. Если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так: он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им: «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне! Мир на небесах и слава в вышних!» И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим!» Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано: дом мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники и старейшины народа искали погубить его и не находили, чтобы сделать с ним, потому что весь народ неотступно слушал его.

Евангелие от Луки. Глава 20. В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему: «Скажи нам, какою властью ты это делаешь? Или кто дал тебе власть сию?» Он сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Они же, рассуждая между собою, говорили: «Если скажем с небес, то скажет: почему же вы не поверили ему? А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк». И отвечали: «Не знаем, откуда». Иисус сказал им: «И я не скажу вам, какою властью это делаю». И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. Еще послал третьего, но они и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного. Может быть, увидев его, постыдятся?» Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник. Пойдем, убьем его, и наследство его будет наше». И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: «Да не будет». Но он, взглянув на них, сказал: «Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий, чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесаревы». Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божие – Богу». И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись ответу его, замолчали. Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его: «Учитель,
Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было семь братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетным. Взял ее третий, также и все семеро, и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресение, которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою? Иисус сказал им в ответ: «Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». На это некоторые из книжников сказали: «Учитель, ты хорошо сказал», и уже не смели спрашивать его ни о чем. Он же сказал им: «Как говорят, что Христос есть сын Давидов? А сам Давид говорит в книге псалмов: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“. Итак, Давид Господом называет его. Как же он сын ему?» И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим: «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение».

0: истины стих.
1: Евангелие от Луки. Глава 21. Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне. Все будет разрушено». И спросили его: «Учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти?» Он сказал: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я, и это время близко. Не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец». Тогда сказал им: «Восстанет народ на народ, и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо Я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить, не противостоять все, противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят. И будете ненавидимы всеми за имя Мое, но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей, и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение. И море восшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. И сказал им притчу: «Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Днем он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскою, и весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Радиопередача «Тихие воды». В ней вы услышите проповеди Ярли Пести на разные темы.

0: В основу нашей сегодняшней беседы мы возьмем один коротенький стишок, состоящий всего лишь из трех слов. Но тема этого стиха огромная и весьма серьезная. Я молю Господа, чтобы Он нас так вразумил, чтобы мы правильно его поняли. Я имею в виду 19 стих 5 главы 1 послания апостола Павла к Фессалоникийцам. И гласит он так: «Духа не угашайте». Не раз наши слушатели просили нас объяснить, что значит «грех против Духа Святого». Сколько есть искренних детей Божьих, которые этот вопрос о грехе против Духа Святого сильно волнует. Многие из них приходили в отчаяние, думая, что они виновны в этом грехе, то есть хула против Духа Святого, которому Христос говорит, не будет прощения вовек, но что согрешивший так подлежит вечному осуждению. Да, этот вопрос весьма серьезен, и ему следует дать точный ответ, но ответ этот должен быть основан на Слове Божьем. Неправильное понятие значения греха против Духа Святого может причинить неописуемый вред человеческой души. Итак, подойдем к этому вопросу молитвенно и посмотрим, что о нем говорит Слово Божье. Обыкновенно, когда говорится о грехе против Духа Святого, то имеется в виду хула на Духа Святого, о котором Христос предупредил, что прощение ему невозможно. Однако, если мы тщательно проследим Священное Писание, то обнаружим, что есть и другие грехи против Духа Святого, и что впадают они в три определенные группы. Библия, во-первых, учит, что человек может противиться Духу Святому. Во-вторых, он может его огорчить. И, наконец, он может угашать Духа. Чтобы правильно понять этот вопрос, необходимо сделать различие между этими тремя аспектами греха против Духа Святого. Опасность греха противления Духу Святому относится к тем, которые еще не родились свыше, к тем, которые продолжают пренебрегать призывом и увещеванием Духа Божия покаяться и веровать в Иисуса Христа. Этот грех не относится к верующим, к тем, которые родились свыше. Однако чадо Божие, в котором живет Дух Святой, оно в опасности огорчать его, и оно также может угашать его. Эти три греха относятся к трем определенным аспектам служения Духа Святого. Первый грех – противление относится к его делу возрождения. А служение Духа Святого по отношению к миру Христос сказал, что Он, то есть Дух Святой, пришед, обличит мир о грехе, о правде и о суде. Дух Святой призывает грешника принять спасение, которое совершил для него Иисус Христос на Голгофском кресте. И первое, что Он делает, Он приводит человека к познанию своего греха. Это первое. Человек должен знать, что он грешен, что он нарушил Божий закон, что вся его натура испорчена и всегда склонна ко греху. Второе. Дух Святой указывает грешнику на праведность, которую тот может иметь верою в Иисуса Христа. И третье. Дух Святой указывает ему на факт, что князь мира сего, то есть дьявол, осужден. Иначе говоря, что если он признает свой грех и уверует в Сына Божия, примет его праведность, то дьявол, которому он до сих пор служил и которому он принадлежал, не будет иметь больше никакой власти над ним. Когда Дух Святой так обличает грешника, то тот может или покориться ему, то есть покаяться и верить в Иисуса Христа, или он может противиться увещеваниям Духа Святого. И тут мы должны напомнить каждой невозрожденной душе, что всякий раз, когда вы слышите Евангелие, и Дух Святой вас зовет прийти к Христу, и вы отказываетесь от Его призыва, то, противясь Ему, вы ожесточаете сердце ваше. Поэтому сказано, почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим. А в Ветхом Завете Господь говорит, не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками. Это выражение «противиться Духу Святому» вы найдете в речи Стефана перед Синедрионом. Своим преследователям Стефан сказал: «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому». Кто были эти люди, которым сказал эти слова первомученик Стефан? Это были те же люди, которым Христос еще перед тем, как они его распяли, сказал: «Всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком». Когда Христос впервые сказал эти слова, они еще не совершили этот страшный грех. Это было предупреждение им, что они в опасности совершить этот грех, так как Дух Святой тогда еще не сошел на землю. Когда же Дух Святой придет на эту землю, то Он будет окончательным Божьим голосом, призывающим людей к покаянию. И если этого окончательного голоса они не послушаются, тогда остается, как Слово Божие говорит, некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Грешник, постоянно противившийся увещеваниям Духа Святого, в опасности вечного греха. А это и есть хула на Духа Святого. Хула на Духа Святого происходит тогда, когда человек окончательно отвергает Христа. Тогда Дух Святой навсегда удаляется от этого человека. Он решительно отклонил призыв Божий. До этого рокового момента Дух Святой не оставляет человека, но продолжает свои увещевания. Человек, который так согрешил, уже не имеет малейшего желания покаяться. Он совсем не реагирует к проповеди Евангелия. Для него ни Бог, ни спасение, ни вечность не имеет ни малейшего значения. Он духовно в полном омертвении. Для него роковой час настал. И кто может сказать, когда настает этот момент? Поэтому сегодня, мой дорогой радиослушатель, если ты еще не покаялся и Дух Святой тебя зовет, то не противься Ему, не ожесточай сердце твоего. Кто знает, может быть, это последний раз Он тебя зовет. Но кто-нибудь, слушая меня, сегодня скажет: а что, если я уже согрешил против Духа Святого? Что, если для меня нет больше возможности спастись? Если есть те, которые так думают, то вам я хочу поставить такой вопрос. Имеете ли вы желание быть спасенными? Чувствуете ли вы нужду в спасении? Если да, то это само по себе доказывает того, что Дух Святой вас еще не оставил и вас еще зовет. Вы эту границу еще не перешли. Слово Божие говорит: и дух, и невеста говорят: приди. И слышавший да скажет: приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Тот, который согрешил вечным грехом против Духа Святого, он больше не слышит голоса Духа. Он не жаждет и не желает ничего знать о Боге. Но, мой друг, если ты слышишь и жаждешь и желаешь, тогда ты должен прийти. Не откладывай день твоего спасения, ибо теперь день благоприятный, теперь день спасения для тебя. Но есть и верующие, которые думают, что они совершили этот страшный грех. Мой друг, если ты воистину возродился, если ты принял Христа как своего личного спасителя и думаешь, что ты повинен в грехе хулы на Духа Святого, могу уверить тебя, что эти мысли внушил тебе враг твоей души, дьявол. Это результат дьявольской клеветы. Это его дело. Он клеветник братьев, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Противостань ему кровью Агнца и скажи ему: «Христос лишил тебя всякой силы надо мною, отойди от меня во имя Иисуса Христа». Слово Божие говорит: «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Не спорь с ним, не входи с ним в разговор, но именем Господа Иисуса Христа сделай ему отпор, и он тебя оставит. Но верующий в опасности огорчить Духа Святого. И это приводит нас к второму греху против Духа Святого. Слово «огорчить» в подлиннике значит «причинить печаль» или «оскорбить». Оскорбить можно только того, который тебя любит. Это слово вы найдете в послании к Ефесянам, в 4 главе, стих 30. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Из этого мы видим ясно, что огорчить духа может только тот, который им запечатлен, то есть тот, в котором он живет. Всякое непослушание со стороны чада Божия огорчает Духа Святого в нем пребывающего. Как бы ни был незначителен грех в наших глазах, он всегда вызывает чувство скорби и печали в сердце Божьем. Когда мы огорчаем Духа Святого, то он сперва обличает нас в нашем грехе. Но если мы его исповедуем, наш грех, общение с Господом сразу возобновляется. Если же мы продолжаем его огорчать, то он удерживает от нас свои благословения. Мы начинаем чувствовать сухость и пустоту в нашем сердце. Нет прежней радости, нет силы, Слово Божие больше нас не питает. Молитва делается холодной и механической. Он удерживает свое присутствие, свой свет, свое утешение и свой мир. Такой христианин – самый несчастный человек, знавший радости спасения и переживший благословение Божие в своей жизни, он их теперь не имеет. Слушайте, как молится чадо Божие, оскорбившее Духа Святого. «Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом Владычественным утверди меня». Целый год Давид был в этом духовном омрачении. Арфа его висела на стене, гусли его не возвещали славу Божию, и грех его был постоянно перед ним. И только когда он признал свой грех, исповедовал его, возвратилась радость Господня, отверзлись уста его, и он начал возвещать хвалу Божию. «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления вашего», — говорит Слово Божие. «Мой брат и моя сестра, если ты оскорбил Духа Святого, то немедля и исповедуй свой грех, пойди перед Ним и смирись под крепкую руку Божью. Ведь это только милость Божия, что Он не оставляет свой народ навсегда, но знай, что кого Он любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Господь знает, как наказывать, поэтому смотрите, не отвратитесь от говорящего. Если не помогут его увещевания, тогда он принимает другие меры. И знайте, что это не шутка, когда Бог начинает нас наказывать. Он не пощадит тебя от боли, и это потому, что он любит тебя. Некоторые верующие огорчают Духа Святого до того, что они согрешили к смерти. Чтобы спасти их души, Бог допускает последнюю меру наказания – физическую смерть. Это имел апостол Павел в виду, когда, говоря о трапезе Господней, он предупреждает верующих в Коринфе, говоря, «Кто ест и пьет недостойно, то ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает, ибо если бы мы судили сами себя, не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Но есть еще один грех, который может совершить верующий против Духа Святого. Об этом сказано в нашем тексте. «Духа не угашайте». Что значит «угашать Духа»? Ответ вы найдете в следующем предложении, где сказано «пророчество не уничижайте». Как тут понять слово «пророчество»? Некоторые учат, что под пророчеством тут подразумевается проповедование. Они говорят, что проповедник пророчествует, когда он произносит проповедь. Мы не отрицаем возможности для проповедника одновременно пророчествовать, но далеко не всякая проповедь является пророчеством, и не всякий проповедник есть пророк. На эту тему следовало бы провести целую беседу, но достаточно тут сказать то, что мы угашаем Духа, когда мы уничижаем проявление Его. Пророчество – это один из даров Духа, и апостол Павел говорит, «Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». И тут мы должны быть осторожны, не угашать Духа Святого, когда проявляется один из его даров. Но это одна сторона, есть и другая. В то же время мы не должны слепо принимать все, что идет под названием пророчества или вообще даров Духа Святого. Следующее предложение говорит «Все испытывайте, хорошего держитесь». А в послании к Коринфянам Павел говорит: «Пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают». Это значит, что когда пророчествует в собрании, то остальные имеют право судить. Было ли данное пророчество от Бога? Не противоречит ли оно Библии? И так далее. Мы не менее угашаем Духа, когда пренебрегаем ясными правилами, установленными в Слове Божьем по поводу даров Духа Святого. Слово Божие ясно говорит: «Все должно быть благопристроено и чинно». О, дорогие мои, как мы должны быть осторожны в нашем отношении к Духу Святому. Но если ты оскорбил Его или угашал Духа, то покайся немедленно. Слово Божие говорит: если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякого греха. А если ты, мой друг, еще не откликнулся на призыв Духа Святого, то не откладывай больше твоего спасения. Сегодня день благоприятный, сегодня день спасения. Кто знает, завтра, может быть, уже будет поздно. Аминь.
1: Вы слушали радиопередачу «Тихие воды» с Ярл Пести. Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, я желаю вам обильных Божьих благословений и мира в сердце. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы начинаем очень интересный рассказ.

0: Глава первая. В доме священника Верхнего леса. Солнце так ярко светило в окна старого здания школы Верхнего леса, что дети первого и второго классов казались позолоченными. Они смотрели друг на друга сияющими лицами, потому что солнце делало их такими, а еще от радости. Когда солнечный свет проникал через последнее окно, приближался момент, когда будет произнесено заключительное слово, и дети смогут выбежать на улицу. Учитель был занят с освещенными головами второго класса с некоторым усердием, поскольку предстояло закончить еще несколько предложений, прежде чем закончатся занятия. Учитель стоял перед мальчиком, который выглядел упитанным и вполне довольным. Он смотрел учителю в лицо круглыми, как два маленьких шарика, глазами. «Ну, Риц, поторопись, ты наверняка уже что-нибудь придумал. Итак, что может быть полезным в домашнем хозяйстве? Не забудьте упомянуть три неотъемлемых качества предмета». Риц, младший сын священника, обычно был занят размышлениями о том, что с ним только что произошло. В этот момент он вспомнил, что сегодня утром приехала тетя. Она была старшей сестрой его матери и не имела собственного дома, но жила у своих родственников. Она была частым гостем в доме священника в течение нескольких месяцев и помогала матери вести домашнее хозяйство. Риц запомнил, что тетя была особенно склонна к тому, чтобы дети ложились спать вовремя. Он также помнил, что они не могли выпросить лишних 10 минут у мамы, потому что тетя всегда была против того, чтобы просить маму. Тетушка так много говорила о том, чтобы ложиться спать вовремя, что Риц думал об этом в течение всего дня. И так его мысли были заняты этими переживаниями. И после некоторого раздумья он сказал: «В домашнем хозяйстве можно использовать тетю. Она должна...» «Ну и что же она должна? Это будет нечто отличное от качества», — прервал учитель затруднительную речь мальчика. «Она не должна все время напоминать, что нужно ложиться спать вовремя», — выдохнул он. «Риц», — суровым тоном произнес учитель, — «разве школа место для шуток?» Но Риц посмотрел на учителя с таким искренним испугом и удивлением, что последний увидел, что это было честное мнение, которое Риц использовал в своем предложении. Поэтому он изменил тон и сказал более мягко: «Твое предложение неподходящее и неправильное, потому что в нем нет трех качеств. Ты понимаешь это, Риц? Тебе нужно будет дома составить три одинаковых предложения, но не забывай о разных качествах. Ты меня понял?» «Да, учитель», — ответил Риц в глубочайшем унынии. Он уже видел себя сидящим вечером в одиночестве, думающим, размышляющим и грызущим грифельный карандаш, в то время как Салли и Эдди занимались своими веселыми развлечениями. Было объявлено окончание занятий. Вскоре дверь отворилась, и мальчики и девочки поспешили на площадку перед зданием школы, где внезапно все столпились, как огромный шар, из середины которого доносился ужасающий шум и сбивчивые крики. Должно быть, произошло что-то из ряда вон выходящее. «В доме старой Марианы невероятно богатая дама, пианино. Четверо мужчин не смогли его внести. Дверь слишком узкая. Маленький мальчик. До того, как мы пошли в школу...» Это было так запутанно, что ничего нельзя было толком понять. Затем голос крикнул: «Пошли туда. Возможно, они еще не закончили. Пойдемте все на средний участок». Внезапно весь шар распался, и почти все побежали в одном направлении. На игровой площадке остались только два мальчика. Они смотрели друг на друга в полном недоумении. Одним из них был крепкий маленький Риц, который давно забыл о своей большой беде и серьезно думал о захватывающей, хотя и непонятной истории. Другим был его брат Эдди, стройный высокий парнишка с высоким лбом и серьезными серыми глазами. Он был едва ли на 2 года старше своего брата, но для своих неполных 9 лет он был высоким и казался намного старше 7-летнего Рица. Мы должны быстро бежать домой и спросить, можем ли мы тоже пойти. Мы должны увидеть это, Риц. Так что быстрей!» С этими словами Эдди потянул брата за собой. Вскоре они завернули за угол и тоже исчезли. За зданием школы, возле живой изгороди из боярышника, стояли последние из толпы, оживленно беседуя. Это была Салли, 10-летняя сестра двух мальчиков, со своей подругой Кэти, которая с большим волнением описывала происшествие. «Но, Кэти, я не знаю начала», — прервала ее Салли. «Начни с самого начала, с того места, где ты видела все своими глазами. Хорошо?» «Очень хорошо. Я так и сделаю. Но на этот раз ты должна быть очень внимательна», — сказала Кэти. «Ты знаешь, что старый слепой плетельщик соломы жил с маленькой девочкой Мэйли у старой Марианы? Так вот, Мэйли ходила в школу Нижнего леса. 2 недели назад ее отец умер, и Мэйли пришлось уехать в Нижний лес к своему дяде. Затем Мариана открыла все окна и убрала спальню и гостиную до абсолютной чистоты, а потом снова закрыла их и закрыла ставни. Сама она живет в маленькой комнате наверху. Но сегодня утром все окна были открыты, и все же Мариана никому ничего об этом не сказала. Все люди Нижнего леса были удивлены этим. В 11:30, как раз когда мы выходили из школы, мы видели повозку, поднимающуюся на холм из Нижнего леса. Лошадь едва могла тащить груз, потому что в повозке было большое пианино, кровать и много других вещей, стол и маленькая коробка. И я думаю, что это было все. И вот повозка остановилась у коттеджа старой Марианы. И вдруг из коттеджа вышла старая Мариана и женщина, у которой было совсем белое лицо. А за ними шел маленький мальчик, и никто не видел, как они приехали. Тогда 4 мужчин среднего участка хотели отнести пианино в коттедж. Но оно не проходило через дверь, потому что дверь была слишком узкой, а пианино слишком широким. И все, кто стоял вокруг, чтобы посмотреть, говорили, что она должна быть очень богатая женщина, потому что у нее было такое большое пианино. Но никто не знал, откуда она взялась. И когда кто-нибудь спрашивал старую Мариану, она сердилась и говорила: «У меня нет времени». Все люди вокруг удивлены, что богатая леди приехала к старой Мариане, в деревянный коттедж. Мой отец давно сказал, что коттедж в один прекрасный день рухнет. «И, Салли, хотела бы я, чтобы ты увидела эту женщину. Ты тоже бы удивилась, что она поселилась там. Только подумай, она носит черную шелковую юбку в будний день». «А что насчет мальчика, как он выглядит?» — спросила Салли, которая с пристальным вниманием следила за рассказом своей подруги. «Ах, я почти забыла о нем», — продолжала Кэти. «Только представь, он носит бархатные штаны, довольно короткие черные бархатные штаны, бархатную куртку и кепку в тон. Только представь себе мальчика в бархатных штанах». «Я думаю, это было бы довольно красиво», — заметила Салли. «Но как он выглядит в остальном?» «Я не помню. Мне пришлось наблюдать за перемещением пианино. В нем нет ничего особенного». «Кэти, знаешь что?» — предложила Салли. «Пойдем со мной домой. Я хочу спросить, могу ли я ненадолго пойти с тобой домой? Я бы тоже хотела на это посмотреть. И тогда мы обе пойдем к старой Мариане, навестить ее. Хорошо?» Кэти тут же была готова осуществить этот план, и девочки вместе побежали к дому священника. Незадолго перед ними прибежали задыхающиеся от бега Эдди и Риц. В саду на скамейке под большой яблоней сидели мама с тетей. Они чинили одежду и беседовали о воспитании детей. Тетя знала много хороших советов, совсем новых и не избитых. Услышав торопливый бег сзади, Эдди с Рицем поспешили в сад. «Можно мы в среднем участке?» «В средний участок. Люди прибыли, телега с пианино, ужасно богатая леди и...» Задыхаясь, оба кричали невразумительные фразы. «Прекратите!» — крикнула тетя, перекрывая их голоса. «Если вы будете вести себя как две канарейки, которые внезапно сошли с ума, ни один человек не сможет понять ни слова. Один должен молчать, а другой может говорить. Или еще лучше, чтобы оба молчали». Но Риц и Эдди не могли сделать ни того, ни другого. Если Эдди начинал говорить, Риц обязательно повторял за ним. Так было всегда. И молчать в этот волнующий момент они никак не могли. Оба начали заново и, без сомнения, продолжали бы так еще некоторое время, если бы не прибыли Салли и Кэти. За короткое время они все прояснили. Но маме не хотелось, чтобы ее дети бежали на средний участок ради того, чтобы поглазеть на незнакомых людей, которые прибыли туда, и увеличить толпу зевак, которые без сомнения стояли перед коттеджем Марианы. Салли она тоже не дала желанного разрешения, но пригласила Кэти остаться у них дома и разделить послеобеденный кофе с детьми, а потом поиграть в саду. Это было хоть что-то. Салли и Риц остались довольны и сразу же побежали с Кэти в дом. Но у Эдди было недовольное лицо, потому что он должен был быть там, где можно было увидеть или найти что-то необычное. Он стоял, не проронив ни слова. Эдди думал, не попробовать ли еще раз, чтобы получить мамино разрешение. Однако он боялся вспомогательных войск, которые его тетя поведет в бой, чтобы помочь его матери. Но прежде чем он взвесил все стороны, тетя сказала: «Ну что, Эдди, ты еще не смирился с поражением? Разве не было древних римлян или египтян, которые тоже не всегда могли делать то, что хотели? Подумай об этом, и ты увидишь, что это тебе поможет». Это действительно помогло, потому что Эдди был великим исследователем истории, и когда он оказывался в этой области, все остальные интересы отодвигались на задний план. Он тут же вспомнил, что не дочитал до конца об одном старом египтянине, и побежал в дом. Солнце село, и в саду среди кустов становилось темно. Дети с раскрасневшимися щеками искали друг друга и снова прятались. Внезапно раздался громкий пронзительный крик. «Спать! Спать!» Риц как раз нашел отличное укрытие в курятнике, где удобно устроился, чтобы его не обнаружили, когда до него донесся этот страшный зов. Он поразил его, как удар грома. У него даже перехватило дыхание, так что он побледнел и не имел сил подняться. Услышав крик, он вспомнил о трех предложениях, которые он должен был написать. Целых три предложения и 9 разных качеств. Он все забыл, и теперь все время ушло, и ему нужно было идти спать. «Ты где, Риц?» — послышалось в его укрытии. «Выходи, вылезай оттуда. Я знаю, что ты там и будешь покрыт перьями с головы до ног». Тетя стояла перед курятником, а Салли и Кэти рядом с ней, полные ожидания, потому что они долго и напрасно искали Рица. Но у тетушки был опыт в таких вещах. Риц буквально выполз из курятника и остановился перед тетей в плачевном состоянии. «На кого ты похож? Ты должен был быть в постели час назад. У тебя на щеках ни капли кровинки!» — воскликнула тетя. «Что с тобой, Риц?» «Где мама?» — испуганно спросил Риц. «Она наверху. Иди, она уложит вас спать, когда я всех вас соберу. Пойдем, Салли, а ты, Кэти, иди уже домой». С этими словами она взяла Рица за руку и потащила его вверх по каменным ступеням в дом, и хотела уже отвести его по лестнице в спальню. Потом все будет кончено, и не будет спасения от того, чтобы сразу лечь спать. Риц остановил тетю и простонал. «Я должен написать 3 предложения в наказание». «Ну вот, приехали». Но Риц выглядел таким несчастным, что тетушке стало его очень жаль. «Иди сюда», — сказала она и подтолкнула его в гостиную. — И достань свои вещи. Она села рядом с ним, и все дело пошло как по маслу. Не то чтобы тетушка составляла предложение. Нет, на самом деле она не собиралась обманывать учителя. Она просто хорошо знала, что нужно для формирования предложения. Она подталкивала и вдохновляла Рица, представила ему так много вещей и напомнила ему, как они выглядят, что у него во мгновение ока было 3 предложения и его 9 качеств вместе. Теперь Риц почувствовал, что поступил неправильно, когда сказал, что тетя не должна всегда напоминать. Тетя вдруг спросила: «Риц, зачем тебе было писать предложение?» И тут в нем это чувство усилилось, потому что он не мог рассказать о причине своего наказания, не рассердив тетю. «У меня?» Учитель сказал, что я составил неподходящее предложение. Заикаясь, промолвил он. «Да, представляю», — сказала тетя. «А теперь быстро в кровать». Эдди и Рид спали в одной комнате. После того, как мама совершала с ними вечернюю молитву и они оставались одни, мальчики обменивались друг с другом своими самыми глубокими мыслями и переживаниями и обсуждали их. Риц питал величайшее уважение к Эдди, потому что хотя брат был не намного старше, все же он уже учился в 4-м классе, а сам он был только во 2-м. По истории Эдди знал больше, чем ученики в 5-м и некоторые даже в 6-м классе. Когда они уже улеглись в свои постели, Риц спросил: «Эдди, а это был грех, что я сказал, что тетя не должна всегда напоминать?» Эдди немного подумал, такой вопрос ему никогда не приходил в голову. Через некоторое время он сказал: «Видишь ли, Риц, это происходит так. Если ты сделал что-то, что является грехом, тогда ты должен немедленно пойти к папе и все ему рассказать. С этим ничего не поделаешь. Когда ты это сделаешь, тогда все снова придет в порядок, и ты почувствуешь себя счастливым. Но после этого ты должен следить, чтобы снова не совершать греховный поступок. Я могу сказать тебе это, Риц. Но если ты не признаешься, то тебя всегда будет преследовать страх, когда хлопает дверь или почтальон неожиданно принесет письмо, и тогда ты сразу подумаешь: «Ну вот, теперь все выйдет наружу». И поэтому ты никогда не будешь уверен, что ты в безопасности, а в груди ты всегда будешь чувствовать давление. Но есть еще одна вещь, которая давит так сильно, что ты не можешь думать ни о чем другом. Например, если ты отдал кролика, а потом жалеешь об этом. Тогда есть другое средство, и я пробовал его множество раз, и оно помогает. Ты должен думать о чем-то ужасном, например, о большом пожаре, когда все сгорает, крепость и солдаты в ней, и все исторические книги. И внезапно ты думаешь обо всем задом наперед, и у тебя есть все. Тогда ты так рад, что подумаешь: какая разница, что по сравнению с этим кролик? У тебя есть все остальное. А теперь, Риц, попробуй, посмотри, поможет ли тебе это, когда ты сможешь узнать, все ли прошло, или тебе придется рассказать завтра папе». «Да, я попробую», — невнятно пробормотал Риц. Вскоре после этого он глубоко вздохнул, и Эдди понял, что произошло. Он сам зевнул и сказал: «О, Риц, ты спишь, а я так много хотел рассказать тебе о старом египтянине». Некоторое время спустя весь мирный пастырский дом Верхнего леса погрузился в глубокий сон. Только старая Элизабет ходила по коридору и звала: «Кис-кис-кс». Она хотела закрыть старого серого кота на кухне, чтобы он ночью ловил мышей. Элизабет жила в приходском доме Верхнего леса, сколько себя помнила, потому что в доме всегда был сын. И когда приходило время, он становился пастором Верхнего леса. Сначала Элизабет служила деду, потом отцу, а теперь и сыну. И она уже давно избрала Эдди будущим священником и намеревалась присматривать за его домом, когда он станет здесь хозяином. Глава 2. Происшествие в деревне. Дружелюбная деревня Верхнего леса располагалась на вершине холма, рядом с ельником. В нем была красивая белая церковь с высокой стройной башней. На расстоянии 3/4 часа ходьбы внизу в долине расположилось небольшое селение Нижнего леса, которое, однако, не хотело, чтобы его считали меньшим. У них было новое здание, школа и собственная церковь, но у церкви не было башни, только маленький красный купол. Жители Верхнего леса были немного горды, потому что их церковь была намного красивее, а также потому, что они знали гораздо больше в старой школе Верхнего леса, чем в новой Нижнего леса. Но это была вина детей, а не учителя. Посредине между двумя деревнями лежала деревушка, состоящая из нескольких ферм и нескольких маленьких домиков без особых претензий. Ее называли средним участком, а жителей – середняками. У них был выбор, в какой церкви и школе они хотели принадлежать, к верхнему лесу или нижнему лесу, и в соответствии с их выбором их судили жители верхнего леса. Тот, кто хотел многому научиться и быть порядочным, он должен, по мнению жителей верхнего леса, стремиться принадлежать им. Это было неизменное и общее представление о людях на вершине холма. В среднем участке жили только две семьи, которые пользовались всеобщим уважением. Это был окружной судья, который был вынужден жить там, потому что иначе его пришлось бы звать туда. Это было бы неудобно. Этот миротворец был отцом Кэти. А другой была старая Мариана, которая жила в собственном доме, зарабатывала на жизнь вытягиванием конского волоса и никому не делала зла. Когда на следующее утро трое детей из пасторского дома проходили мимо дома Марианы по дороге в школу, Салли сказала: «Сегодня интересно идти в школу, потому что вчерашний новенький мальчик тоже придет. Если бы мы только знали его имя, Кэти описал мне его. Он носит бархатные штаны. Он, конечно же, придет в школу верхнего леса». «Конечно», — с достоинством согласился Эдди. «Кому придет в голову ходить в школу нижнего леса?» «Конечно, кто бы пошел туда в школу?» — поддержал Риц. Все трое в совершенной гармонии вошли в здание школы. Но в классе не было видно ни одного незнакомого лица, и все до конца занятий шло своим чередом. Затем все разбежались в разные стороны. Салли стояла в некоторой нерешительности. Ей хотелось бы услышать что-нибудь новое о незнакомом мальчике и его матери, потому что она любила слушать новости. Но сегодня даже Кэти, с которой она могла все обсудить, не была в школе. Вдруг она видела, как Эдди стрелой влетела в гущу толпы мальчиков. Все они вели себя как-то странно и так странно кричали, что Салли подумала, что там готовится что-то особенное. И без сомнения это касалось новичков. Значит, она сможет услышать кое-что от Эдди. Она медленно пошла домой и все время оборачивалась, но Эдди не появлялся. Только после того, как Салли уже давно поздоровалась с матерью и собиралась позвать отца из кабинета на обед, прибежали запыхавшиеся два брата с красными, как помидор, лицами. Они медлили до последнего момента. Отец как раз выходил из своего кабинета, когда она бросилась к нему, и начали. «У нас середняки с нижним лесом». «Тише, тише», — сказал отец. «Сначала дышитесь, потом рассказывайте, по очереди. Но сначала суп». С этими словами отец взял Рица за руку. И Салли с Эдди последовали за ними в столовую. Салли слегка задержал Эдди и прошептал: «Скажи мне быстро, что они говорили о новеньком мальчике?» «О нем?» — ответил Эдди несколько презрительным тоном. «Я вообще забыл о нем. Нам есть чем заняться, кроме как говорить о новеньком мальчике, о котором даже неизвестно, придет ли он в школу верхнего леса». Этот ответ был несколько неожиданным для Салли и произвел печальный эффект, но она всегда могла найти выход из неприятной ситуации. Поэтому она сидела тихо, как мышь, все время обеда, и ее мысли были напряженно заняты. Отец повернулся к Эдди и сказал: «Теперь ты можешь рассказать о своем приключении, пока Риц помолчит, а потом придет его очередь». Риц выглядел вполне послушным, потому что у него на тарелке было две большие лепешки, с которыми нужно было справиться. Эдди в мгновение ока отложил нож и вилку и быстро начал: «Только подумай, папа, мы сочинили три песни, по одной для каждого прихода. Первыми начинает нижний лес. Шестой класс разозлился, потому что мы смеялись над ними, что они только сейчас начинают составлять предложения, а мы в четвертом классе уже начали их писать. Они сочинили о нас песню. Из верхнего леса мальчики думают, что они самые умные, но если им придется сражаться, они в печальном положении развернутся и убегут». «Как тебе нравится эта песня, папа?» «Ну, это то, на что способны ребята нижнего леса», — ответил отец. «А мы», — продолжил Эдди, — «мы сочинили песню для ответа, которая звучит так. Из нижнего леса ребята всегда так громко орут, никогда не бывают спокойны, несмотря на все споры и раздоры. Они очень живые, потому что пускают в ход кулаки, когда им следовало бы пустить в ход перо». «А это тебе как нравится, папа?» «То же самое. А кто поет за средний участок?» — спросил отец. «Ребята Нижнего леса, и мы вместе. У них тоже должна быть песня, но покороче. Она звучит так. Ребята среднего участка все дружно заявляют, что стремятся к миру, но ссоры не прекращают. Папа, а это тебе нравится?» «Все три являются своего рода боевыми песнями, Эдди», — ответил отец. «И я бы предпочел, чтобы ты занялся историей, а не принимал участие в этих междуособных боях. Никогда не знаешь, что из этого выйдет. Такая поэзия обычно заканчивается шишками на головах». Эдди казался очень разочарованным и принялся за лапшу с явно испорченным аппетитом. «А чем ты сегодня занималась, Салли? Почему ты такая задумчивая?» — продолжал отец. «Кэти сегодня не была в школе», — ответила Салли. «А мне нужно о многом с ней поговорить. Возможно, она больна. Могу я навестить ее сегодня после обеда? У нас сегодня нет второй смены». «Ага, Салли хочет увидеть новенького мальчика», — заметил сообразительный Эдди. «Ты можешь пойти, Салли», — сказала мать, отвечая на вопросительный взгляд отца. «Но ты не должна входить ни в один дом, где тебе нечего делать, просто чтобы посмотреть на незнакомца. Я знаю, что ты способна на такие вещи. Можешь идти сразу после обеда». Салли обрадовалась. Она быстро взяла свою соломенную шляпку и вышла. Но за дверью она не побежала прямо по коридору, как обычно делала в подобных случаях, а подошла к кухонной двери и заглянула внутрь. У раковины она увидела Элизабет, где та скребла сковородки. Салли подошла к старушке поближе и несколько таинственно произнесла. «Элизабет, у Эдди или Рица, случайно, не порваны матрацы?» Элизабет перестала скрести и обернулась. Она оглядела Салли с головы до ног, уперла руки в бедра и сказала очень медленно и важно. «Могу я спросить, что ты подразумеваешь под этим вопросом, Салли? Неужели ты думаешь, что в этом доме хозяйство ведется так, что люди ложатся спать на потрепанные матрасы? А затем маленький ребенок, который еще не дорос до того, чтобы развернуть матрас, придет спросить, не лежит ли этот или тот на своей кровати на порванном матрасе? Слушаю, Салли, какую паутину ты плетешь в своей голове?» «Меня не волнует матрас. Я спрашиваю из-за Марианны», — объяснила Салли. «Знаете, у нее в доме теперь новые люди, и мне очень хочется их увидеть, поэтому я хотела узнать, не можете ли вы пожертвовать матрасом, чтобы Марианна могла натаскать конского волоса для матраса, ведь матушка не разрешает мне войти в дом без уважительной причины». «Ах, вот оно что! Это совсем другое дело!» — довольно мягко сказала Элизабет, потому что ей тоже было интересно, что за людей ее старая подруга приняла в своем доме. Теперь, возможно, через Салли она могла бы узнать что-нибудь о них. «Салли, я могу тебе помочь», — сказала она. «Пойди к Марианне и скажи ей, что я шлю ей привет. Я давно собиралась прийти и повидаться с ней, но такие, как мы, не могут уйти, когда захотят. Мы никогда не знаем, что может случиться, если мы выйдем из дома на 5 минут. Но скажи ей, что я обязательно зайду в какое-нибудь погожее воскресенье. А теперь иди и передай мое сообщение». С радостным сердцем Салли побежала сначала через сад, потом через луг и вниз по склону до самого елового леса, где тропинка долго бежала в тени. Тут Салли немного замедлила шаг. В тени деревьев было просто бесподобно. В их верхушках восхитительно шелестал ветер, и множество птиц распевали на все лады. Ей также нужно было подумать, куда идти сначала, к Кэти или к Марианне. Но на этот раз старая Марианна привлекла ее сильнее, чем Кэти, и Салли решила, что сначала пойдет туда и передаст ей сообщение Элизабет. Она стала думать о незнакомцах и представлять, как они выглядят, и что она собирается сказать, и что они скажут, когда она постучит и спросит Марианну. Таким образом, она все хорошо продумала, потому что Салли обладала огромной способностью воображать разные вещи. Таким образом, она добралась до первых домов среднего участка. Она свернула с дороги и направилась к дому Марианны, который стоял немного в стороне от дороги и был почти скрыт за живой изгородью. Салли поступила так, как привыкла делать, бежала прямо в дом, хотя дверь в дом была также кухонной дверью. Войдя, она оказалась в маленькой кухне и сразу же оказалась перед другой дверью, которая вела в гостиную. Эта дверь была широко открыта, и в сале внезапно оказалось присутствие леди, одетой в черное. Леди сидела в этой комнате за шитьем. При шумном входе Салли она подняла голову и большими печальными глазами молча посмотрела на девочку. Салли покраснела, как помидор, и в смущении осталась стоять у двери, как вкопанная. Леди протянула руку и сказала дружелюбным тоном: «Иди сюда, дорогое дитя. Что привело тебя ко мне?» Салли совершенно растерялась. Она не помнила, зачем пришла, потому что на самом деле пришла не для того, чтобы повидаться с Марианной. Она придумала все, чтобы попасть в дом, где она так неожиданно оказалась. Она подошла к леди и хотела что-то сказать, но не находила слов. Салли покраснела и стояла там более беспомощная, чем когда-либо в жизни. Леди взяла девочку за руку и погладила ее пылающие щеки. «Пойди, сядь рядом со мной, детка», — сказала она таким нежным голосом, что он проник глубоко в сердце Салли. «Иди сюда, мы немного познакомимся». Вдруг из угла донесся быстрый шум движения. Салли не знала, что это было, потому что до сих пор она не осмеливалась оглядеть комнату, но теперь подняла глаза. Мальчик немного выше нее принес маленький мягкий стул и поставил его перед Салли. Он смотрел на нее с веселым выражением лица, а в его глазах явно искрился сдерживаемый смех. Его появление полностью изменило чувства Салли, и она внезапно засмеялась. Мальчик тоже засмеялся звонким, заливистым смехом. Ворвавшаяся, а затем смущенная, неожиданная гостья уже давно вызывала у него искушение рассмеяться, но он был слишком хорошо воспитан, чтобы сделать это. «Ну так что же, дитя мое?» — повторила мать своим очаровательным голосом. «Что привело тебя ко мне?» «У меня... Я должна... Я хотела...» Запинаясь, начала Салли. «Я хотела передать сообщение Мариане». Салли не могла остановиться на полуправде. Печальные ласковые глаза леди проницательно смотрели на нее, так что она должна была сказать так, как есть. «Это мило и дружелюбно с твоей стороны, что ты хочешь нас видеть, дорогая девочка. Откуда ты узнала о нас?» — спросила леди и сняла соломенную шляпку Салли, пока задавала ей вопрос. Она положила шляпку на стол и пригладила волосы девочки материнским жестом. С полным доверием Салли рассказала все, как это произошло. Она и два ее брата хотели прийти вчера, чтобы узнать, кто будет жить с Марианой, и выяснить, как пианино и все остальные вещи могут поместиться в маленьком доме. Салли впервые оглядела комнату и немного удивилась, потому что увидела только пианино и четыре голых стены. Были еще два мягких стула, на которых сидела она и леди, и маленький столик. Она знала, что кроме этой комнаты была еще очень маленькая спальня, где с трудом умещались две кровати. Салли не могла прийти в себя. Все было совсем не похоже на то, что она себе представляла. Она ожидала увидеть повсюду интересные иностранные вещи, а здесь не было ничего, кроме старого пианино. И все же леди, сидевшая перед ней в черном шелковом платье, выглядела более благородно, чем Салли могла себе представить. Мальчик в своем бархатном костюме был очень похож на старых рыцарей из прекрасной книжки с картинками Эдди. Он принес ей стул, когда никто ему не говорил, и был более учтивым и вежливым, чем мальчики, которых она когда-либо видела прежде. Когда Салли снова посмотрела на леди, она видела такое болезненное выражение на ее лице, что ей невольно вспомнилось, как мать сказала, что она не пошла бы туда ради того, чтобы глазеть на людей. Салли почувствовала, что делает что-то очень похоже на это. Девочка встала. Внезапно она вспомнила, кому на самом деле хотела пойти, поэтому поспешно сказала: «Я должна пойти к Кэти. Она может быть больна». С этими словами она быстро протянула руку леди. Леди тоже встала, взяла протянутую руку, сжала ее обеими руками и еще раз с такой любовью посмотрела в глаза ребенка, что ее маленькое сердечко было тронуто. Затем она поцеловала ее в лоб и сказала: «Дорогое дитя, ты была дружелюбной картиной в нашей тихой комнате». Затем она отпустила ее руку, и Салли прошла через открытую дверь в маленькую кухню. Тем временем мальчик открыл дверь дома и довольно вежливо стоял снаружи, как предверник, чтобы попрощаться с Салли. «Ты завтра придешь в школу?» «Да, конечно», — последовал ответ. Это понравилось Салли, и она сразу решила, что он должен стать другом Эдди, потому что мальчик ей очень понравился. Когда он будет другом Эдди, он станет и ее другом. Он сможет приходить к ним каждое воскресенье после церкви и приводить его с ними. Они будут учить его всевозможным играм. Множество идей пронеслось в ее мозгу, потому что с этим другом все могло быть осуществлено. Он очень сильно отличался от других мальчиков и девочек в школе. «Значит, ты придешь завтра?» — спросила она в счастливом ожидании. «Куда я должен прийти?» — спросил он в ответ. «В школу, конечно». «Да, конечно, я приду в школу». «Ну тогда до свидания», — сказала Салли, подавая ему руку. «Но я не знаю твоего имени». «Эрик, а твое?» «Салли». Они пожали друг другу руки, и Эрик остался стоять в дверях, пока Салли не завернула за изгородь, затем он закрыл дверь, и Салли побежала к дому окружного судьи. Прежде чем она добралась до него, ее встретила Мариана. Старушка несла на голове большой пучок конского волоса и тяжело дышала. Салли обрадовалась, потому что только что вспомнила, что не передала ей сообщение Элизабет. Она бросилась к старушке так быстро и с такой силой, что та отступилась на несколько шагов и чуть не потеряла равновесие. Салли вскрикнула. «Мариана, у вас живут такие милые люди. Вы много с ними разговариваете. Вы готовите для них. Вы покупаете им то, что нужно. У них что, нет служанки? Они сами застилают свои постели». «Осторожно, осторожно», — ответила Мариана, восстанавливая равновесие. «Иначе я упаду. Но скажи мне, как ты попала в чужую комнату? Я надеюсь, ты знаешь, как меня найти». Салли сказала, что она, чтобы сократить путь, не стала обходить дом, где в дровяном сарае узкая лестница вела в маленькую комнату Марианы. Она хотела пробежать через парадный вход, через кухню и через заднюю дверь. Но внезапно оказалась перед открытой дверью комнаты и под взглядом леди. «Ты никогда не должна делать этого снова», — прервала Салли Мариана, предупреждающе подняв палец. «Салли, ты меня слышишь? Никогда не делай так. Это не те люди, в чей дом ты можешь ворваться, как если бы они жили на шоссе». «Но леди была вполне дружелюбна, Мариана», — успокаивала Салли. «Она нисколько не обиделась». «Это не имеет значения. Она всегда такая и не могла быть другой. Поэтому и из-за многих других причин ты не должна так делать. Ты слышишь, Салли? Обещай, что ты никогда больше не пойдешь этим путем, когда захочешь прийти ко мне. Пообещаешь?» «Да, конечно, обещаю. Я не намерена делать так опять. Приятного вам вечера, Мариана». «Ох, я почти забыла главное. Элизабет передает вам привет и придет навестить вас в погожее воскресенье». Последние слова донеслись издалека, потому что Салли, пока передавала сообщение, уже опустилась бежать. Когда Мариана хотела передать ей привет, Салли была уже далеко. Сделав еще несколько прыжков, Салли добралась до дома окружного судьи, перед которым росла большая яблоня, затенявшая каменный колодец. Здесь стояла Кэти и совсем не выглядела больной. Она плескалась двумя крепкими красными руками по воде, в которой энергично чистила какой-то предмет. «Значит, ты не больна? Тогда почему ты не пришла в школу?» — крикнула Салли, завидев ее. «Ох, это ты? Добрый вечер! Я не могла разобрать, кто там прыгает, и у меня не было времени смотреть», — сказала Кэти с некоторой важностью. «Поэтому я и в школе не была. У меня не было времени, потому что мама сегодня уехала навестить больную бабушку. А еще у нас вылупились цыплята, 12 совсем маленьких. И вот почему мне приходится стирать чулок, потому что я повсюду бегала за цыплятами и возле сарая поскользнулась и глубоко наступила в грязь. Ну пойдем, я покажу тебе цыплят. Не смотри, что я только в одном чулке». Но у Салли оставалось совсем мало времени, и кроме того, ее голова была занята совсем другими вещами. Ей хотелось поговорить с Кэти о чем-то другом, кроме новых цыплят, поэтому она довольно решительно сказала: «Нет, Кэти, у меня недостаточно времени, чтобы смотреть на цыплят. Я только хотела узнать, не заболела ли ты, И еще хочу тебе кое-что сказать. Я видела незнакомую леди и мальчика, которых ты знаешь. Он выглядит хорошим. Ты знаешь, как его зовут?»
1: «Его?» — переспросила Кэти, пожимая плечами.
0: «Конечно, знаю. Его зовут Эрик. И только подумай, он ходит в школу Нижнего леса. Я сама видела его сегодня, когда он шел туда со своим школьным ранцем». Для Салли это был настоящий удар. Он пошел в школу Нижнего леса. Что теперь будет с ее прекрасными планами? Что будет со всеми запланированными воскресеньями, которые должны были быть полны радости и восторга, и всей дружбы с привлекательным Эриком? Как Эдди мог когда-либо подружиться с парнем, который ходил в школу Нижнего леса, когда он с таким же успехом мог бы пойти в Верхний лес? Салли была очень подавлена, но она не так легко отказалась от приятного намерения. По дороге домой она хотела придумать, что можно было бы сделать, поэтому она протянула руку изумленной Кэти. На этот раз приглашение зайти в школу и съесть кусок хлеба с маслом не было принято. Она не пошла с Кэти за сарай, где не могли бы сорвать спелые вишни с большого вишневого дерева. Все было бесполезно. «Другой раз, Кэти. Уже поздно. Так что я должна идти домой». И Салли убежала. Удивленная Кэти смотрела ей вслед и думала. «Салли что-то придумала, иначе она бы пошла со мной за вишнями. Она не всегда рвется домой, но об этом я постараюсь узнать». Тем временем Салли долго бежала, потом стала идти медленнее, потому что ей нужно было обдумать очень много вещей. Она так погрузилась в свои планы, что не заметила, как добралась до сада, который простирался от ее дома далеко на луга. Рид стоял на низкой стене и энергично манил ее к себе. Салли сначала его не заметила. «Иди побыстрее, чтобы ты могла что-нибудь рассказать, иначе нам придется идти спать, потому что тетя уже дважды смотрела на свои часы. Ты заходила в сарай, Кэти? Сколько у них коров? Ты видела маленького козленка?» Но у Салли в голове были совсем другие мысли. Она поспешно вошла в дом, а Риц последовал за ней. Остальные члены семьи были в гостиной. Мать с тетей чинили чулки. Отец читал большую церковную газету. Эдди, подперев голову обеими руками, сидел, погрузившись в свой учебник истории. Едва Салли открыла дверь, как в сильном волнении начала. «О, мама, ты бы видела, какой дружелюбной была эта леди! И она такая красивая, и такая нежная, и такая добрая, и настоящая благородная леди! А Эрик в своем бархатном костюме похож на рыцаря, такой изящный и вежливый! Эдди не мог бы найти более милого друга!» Все удивленно посмотрели на Салли, и за этой тирадой последовала пауза. Салли совсем забыла, что ей не следовало идти к незнакомым людям, и что она назвала целью своей прогулки визит к Кэти. Теперь она все вспомнила и сильно покраснела. «Дитя мое», — сказала мама, — «неужели ты действительно, несмотря на мое предупреждение, вторглась в дом незнакомых людей? Как ты могла войти в дом без причины?» «Не без причины, мама», — ответила несколько смущенная Салли. «Элизабет передала мне сообщение для старой Марианны», для которого любознательная Салли проникла на кухню с целью осуществления своего плана. «Это ясно», — заметила тетушка. Когда вся правда вышла на свет, Салли почувствовала облегчение и с новым рвением вернулась к своему повествованию. Ей многое нужно было писать. Пустую комнату и шелковое платье леди, и ее печальные взгляды. Затем описать рыцарского Эрика с его радостным смехом и веселыми глазами. Но она не могла описать все это так привлекательно, как ей казалось. «Итак», — сказал Эдди, отрываясь от своей книги, — «теперь у тебя есть еще один друг. Без сомнения, с ним будет все точно так же, как с Леопольдиком». Сделав свое замечание, он снова склонился над своей книгой и продолжал читать, ни на что не обращая внимания. Салли не нашла желаемого участия. Она была так переполнена своими впечатлениями, что была уверена, что мама и тетя должны быть в восторге от ее новой дружбы. Вместо этого они продолжали чинить чулки. Отец даже не поднял глаз от своей газеты, а у Эдди было только саркастическое замечание вместо сочувствия. У Салли была довольно плохая репутация человека, умеющего заводить друзей.
1: Почти каждую неделю она видела кого-нибудь, кто ей так нравился, что она должна была сразу же подружиться. Но дружба была в основном недолгой, потому что она представляла себе что-то другое, что часто обнаруживала, присмотревшись повнимательнее. В то время это делало ее совершенно несчастной, но на следующей неделе она уже находила кого-то другого, кто заполнял ее мысли. Последняя неудачная дружба еще больше усилила насмешку Эдди. У портного из Верхнего леса было 3 сына. Поскольку отец в своих странствиях провел некоторое время в Вене, он дал своим сыновьям в память о прекрасных днях, которые он провел там, имена 3 австрийских герцогов. Именно это странное имя впервые привлекло Салли. К этому добавилось то, что Леопольд, старший из сыновей, который до сих пор жил со своим дедом, но недавно приехал в Верхний лес, всегда носил элегантные куртки и брюки последнего покроя. Леопольд поступил в класс Салли, и его появление сразу же вдохновило ее. Он был таким маленьким и изящным, что вся школа прозвала его Леопольдиком. За Леопольдом последовал слух, что в городе, где жил его дед, он 3 года проучился в том же классе. Итак, Эдди смотрел на Леопольдика сверху вниз с высоты мальчика 4 класса. Он с презрением замечал, как Салли находила удовольствие в малыше и подружилась с ним. Но это продолжалось недолго, потому что после недельного испытания Леопольдика перевели на 2 класса ниже. В 5 класс его посадили по возрасту, но не по знаниям. За эти 8 дней Салли с грустью обнаружила, что Леопольдик необычайно глуп. Теперь Салли была рада, что огромная пропасть, лежащая между 5-м и 3-м классом, облегчила разрыв этой дружбы, которая не могла продолжаться, потому что с Леопольдиком ничего нельзя было сделать. Так получилось, что никто не обратил внимания на восторженное описание Салли своих новых друзей, потому что каждый помнил Леопольдика, и это не вдохновляло. Это всеобщее хладнокровие очень разозлило Салли. Она знала своих новых друзей, если бы они только поверили ей. Все должны были заинтересоваться этой леди и ее Эриком, что захотели бы узнать о них все возможное, но никто не задал ни одного вопроса, и они почти не слушали ее сообщения. Это было уже слишком. Салли должна была на ком-то отыграться. Она обратилась к Эдди, который был полностью погружен в свою книгу. «Хотя ты читаешь 1000 книг, одну за другой, и ведешь себя так, как будто ничего не слышал, и ты думаешь, что нельзя дружить ни с одним человеком на этой земле, но только с 1000-летними египтянами, ты все равно мог бы быть рад иметь такого друга, как Эрик». Эдди, должно быть, только что прочитал что-то очень важное, потому что он довольно сдержанно поднял глаза от своей книги и сказал совершенно серьезно. «Видишь ли, Салли, ты совсем не знаешь, что такое дружба. Ты думаешь, что у человека может быть новый друг каждую неделю. Но у человека должен быть только один друг на всю жизнь, и он

плитой в надежде на какое-то время избежать там своей участи, но в темном углу его одарил сон. «Теперь у нас добавляются неприятности», — воскликнула тетя, когда спящий был обнаружен. С величайшим трудом она разбудила его. Пока тетушка толкала и трясла сонного Рица, Эдди несколько раз пытался приблизиться к ней, но она всегда ускользала от него. Но вот наступил тихий момент. Риц наконец проснулся. Эдди быстро подошел к тете и сказал: «Я не имел в виду живого, только после его смерти, как это сделал Ахилл. Теперь он тоже разговаривает во сне и несет всякую чушь», — взволнованно воскликнула тетя. Она уже давно забыла слова Эдди о друге и не понимала, о чем он говорит. «Нет-нет, так больше продолжаться не может. Дети должны вовремя ложиться спать, иначе вся семья сойдет с рельсов». Эдди хотел объяснить еще раз только для того, чтобы ей было все ясно, а не для того, чтобы лечь спать непонятым, поэтому он повсюду следовал за ней, но возникло еще больше недоразумений. Для объяснений возможности больше не было. Тетя втолкнула Рица и Эдди в их комнату, поставила лампу на стол, закрыла дверь и ушла. «Я уверен, что мама зайдет. Я должен все ей объяснить», — думал Эдди, потому что то, что его так неправильно поняли, чрезвычайно встревожило его. Мама зашла, как она делала каждый вечер, и пообещала все разъяснить тете, чтобы он мог успокоиться и снова обрести сон. Риц уже давно спал.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 7. Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова. Господи, Боже мой, на Тебя я уповаю. Спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет избавляющего. Господи, Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мною в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах. Восстань, Господи, во гневе Твоем, подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал. Сонм людей станет вокруг Тебя, над ним поднимись на высоту. Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи. Ибо Ты испытываешь сердца и утробы, праведный Боже. Щит мой в Боге, спасающим правых сердцем. Бог – судья праведный, и Бог – всякий день строго взыскивающий, если кто не обращается. Он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь. Рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя. Славлю Господа по правде Его и пою имени Господа Всевышнего.

Псалом 8. Начальнику хора на Гевском орудии. Псалом Давида. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги его. Овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!

Псалом 9. Начальнику хора. По смерти Лабена. Псалом Давида. Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему, Всевышний. Когда враги мои обращены назад, то преткнутся и погибнут пред лицем Твоим. Ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу. Ты воссел на престоле, судья праведный. Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил на веки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил. Погибла память их с ними. Но Господь пребывает вовек. Он приготовил для суда престол свой, и Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби. И будут уповать на Тебя, знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела Его, ибо Он взыскивает за кровь, помнит их, не забывает вопля угнетенных. Помилуй меня, Господи, воззри на страдание мое от ненавидящих меня, Ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах дщери Сионовой. Буду радоваться о спасении Твоем. Обрушились народы в яму, которую выкопали, в сети, которую скрыли они, запуталась нога их. Познан был Господь по суду, который Он совершил. Нечестивый уловлен делами рук своих. Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога. Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Восстань, Господи, да не преобладает человек, да судятся народы пред лицем Твоим. Наведи, Господи, страх на них, да знают народы, что человеки они. Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби? По гордости своей нечестивый преследует бедного. Да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют. Ибо нечестивый хвалится похотью души своей. Корыстолюбец ублажает себя. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет во всех помыслах его. Нет Бога. Во всякое время пути его гибельны, суды твои далеки для него. На всех врагов своих он смотрит с пренебрежением, говорит в сердце своем,
не поколеблюсь, в род и род не приключится мне зла. Уста его полны проклятия, коварства и лжи. Под языком его мучение и пагуба. Сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного. Глаза его подсматривают за бедным. Подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище. Подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного. Хватает бедного, увлекая в сети свои. Сгибается, прилегает, и бедные падают в сильные когти его. Говорит в сердце своем: «Забыл Бог, закрыл лице свое, не увидит никогда». Восстань, Господи, Боже мой, вознеси руку Твою, не забудь угнетенных. Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем: «Ты не взыщешь». Ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать Твоею рукою. Тебе предает себя бедный. Сироте ты помощник. Сокруши мышцу нечестивому и злому так, чтобы искать и не найти его нечестие. Господь, Царь навеки, навсегда. Исчезнут язычники с земли его. Господи, Ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их, открой ухо Твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает более человек на земле.

Дорогие друзья, радио Зегенсвелле «Волна благословения» представляет серию радиопередач Веры Кушнир «Христианка».

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Для второго года этой серии мы избрали два стиха из послания апостола Павла римлянам. В этих стихах апостол Павел рекомендует Фиву как служительницу и миссионерку. Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому.

Несколько бесед в нашей радиопередаче будут посвящены мадам Гийом. В истории мира мало кто достиг такой духовности, какой достигла эта женщина. Родившись в век морального упадка, в народе, предназначенном на вымирание, воспитанная в официальной церкви, такой же распутной, как и мир вокруг нее, преследуемая на каждом шагу ее карьеры, окруженная духовной пустотой и невежеством, она достигла высочайшей точки духовного превосходства и христианской посвященности. Она терзалась и страдала, терпела дурное обращение и издевательство и была заключена на долгие годы в тюрьмы властями ее церкви. Во многом она была подобна Мартину Лютеру, но она жила до реформации, когда протестантство было еще в зародыше. Ее единственным преступлением было то, что она любила Бога. Она была осуждена за свою непомерно глубокую привязанность ко Христу. Когда у нее потребовали все ее средства и имущество, она охотно отказалась от них вплоть до полного обнищания. Но все это не помогло. Преступление, которое заключалось в любви и посвященности Богу, не могло быть забыто или прощено. Она не только видела более ясно высочайшие истины нашего святейшего христианства, но была окружена солнечным светом, когда все вокруг нее было погружено в тьму. И все бродили на ощупь во мраке. Она легко схватывала глубокие истины Священного Писания в то время, как ее противники блуждали в лабиринте собственного глубокого невежества. Один выдающийся богослов с удовольствием сидел у ее ног. Сначала он слушал ее с недоверием, потом с восхищением, и, наконец, открыл свое сердце истине и протянул руку этой святой женщине, чтобы она повела его в то святое святых, в котором сама пребывала. Мы имеем в виду известного епископа Фенелона, чьи написанные труды послужили радостью и благословением многим поколениям. Господь позаботился о том, чтобы мадам Гийом могла написать свою автобиографию в тюрьме, и чтобы эти писания сохранились для будущих поколений верующих. Фактически, христианский мир только теперь начинает понимать и ценить эти труды. Я с радостью предлагаю вашему вниманию отдельные отрывки из писаний мадам Гийом. Верю, что и вы получите благословение от них. Здесь мы хотим сказать, что свою исповедь мадам Гийом изливает перед своим духовным наставником, которого назначила ей церковь во время ее пребывания в тюрьме. Вы не желаете, чтобы я перечисляла перед вами мои погрешения, но я, тем не менее, постараюсь выпускать как можно меньше своих недостатков. Я полагаю, что вы уничтожите мои писания, исчерпав из них те духовные преимущества, которые предназначались для нас Богом, и ради которых я готова пожертвовать всем в жизни. Я вполне убеждена в его планах относительно вас и других, в чьем освящении он заинтересован так же, как и в моем. Я уверяю вас, что это не достигается иначе, как страданием, томлением и трудом. Путь, который ведет к освящению, может не оправдать ваши ожидания. Но тем не менее, если вы совершенно уверены в том, что Бог основывает свои величайшие дела не на том, что в человеке, вы будете ограждены от разочарований и сюрпризов. Он разрушает, чтобы строить, и прежде чем начать строить свой храм в нас, он равняет с землей то жалкое сооружение, которое было воздвигнуто человеческими стараниями и искусством, и на месте разрушения строит новое здание исключительно своими силами. О, если бы вы могли понять глубину этой тайны и познать секреты поведения Бога, который открыты младенцам, но сокрыты от мудрых и разумных мира, который воображает себя советниками Бога, способными исследовать его образ действий, и думают, что они достигли божественной мудрости, сокрытой от всех, кто живет своим «я» и поглощен своими делами,
И кто быстротой своего гения и высоких способностей взбирается к небу, надеясь понять высоту и глубину, долготу и широту Бога. Эта божественная мудрость неизвестна даже тем, кого этот мир принимает за чрезвычайно просвещенных и ученых. Но кому же известна она, и кто может рассказать нам о ней? Уничтожение и смерть уверяют нас, что своими ушами они слышали о ее славе и известности. Значит, в смерти для всего и в полном отказе от всего, в стремлении к Богу и существовании только в Нем, можно обрести некоторые знания об истинной мудрости. О, как мало известны ее пути и ее сношения с самыми избранными слугами! Едва познакомившись с нею и поразившись ее полным несходством с тем, что мы принимали за нее раньше, мы восклицаем с апостолом Павлом: «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» Бог не судит так, как человек, который называет добро злом, а зло добром, и считает праведностью то, что на самом деле отвратительно в очах Божьих, и что, по словам пророка, считается у Бога как запачканная одежда. Он будет строго судить этих самоправедников, и они, как фарисеи, подвергнутся его гневу, а не любви, и никогда не станут наследниками его наград. Не сам ли Христос сказал нам, что если праведность наша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, мы не увидим Царства Божьего? Кто же из нас хотя бы немного близок к ним в праведности? Или кто из нас, живя благочестиво, хотя и гораздо менее, чем жили они, не делает это в 10 раз более нарочисто? Кто не видит себя праведным в своих глазах и в глазах других? И кто не думает, что такой праведности достаточно, чтобы угодить Богу? Но вот мы видим, что гнев Божий возмущен против таковых. Тот, который был совершенным образом доброты и кротости, исходящей из глубины его сердца, являет свою строгость только таким людям и всенародно обесчещивает их. В каком странном свете выставляет он их, когда глядит на бедного грешника с милосердием и состраданием и говорит, что ради него он пришел, что больные нуждаются во враче и что он пришел спасти погибающих овец дома Израилева. О, ты, источник любви! Ты действительно так ревнуешь о спасении твоем, что предпочитаешь грешника праведнику. Бедный грешник видит себя низким и отвратительным самому себе, находит свое состояние настолько ужасным и безнадежным, что в полном отчаянии бросается в объятия Спасителя, получает от него исцеление и становится снегобелей. Затем, смущенным видом своего прошлого состояния, переполненный любовью к своему Спасителю, который один имел силу и сострадание спасти его, он отдает излишек любви в пропорции с прошлыми преступлениями и полнотой благодарности за все, что ему было прощено. Самоправедный же, полагаясь на множество своих воображаемых добрых дел, как бы держит небо в своих руках и считает его награды заслуженными. В горечи своего рвения он возмущается грешниками и видит врата милосердия закрытыми пред ним, а небо — местом, на которое они никак не могут претендовать. Зачем нужен этим самоправедным Спаситель? Они уже сгибаются под тяжестью своих заслуг. Но как только эти дела попадают в лучи солнца праведности, сразу же оказывается, что они полны нечистоты и подлости, что на них страшно и противно смотреть. И в то же самое время бедная грешница Магдалина получает прощение за то, что много возлюбила, и ее вера и любовь принимаются как праведность. Апостол Павел так хорошо понимал эти великие истины и так тщательно исследовал их, что говорит нам, что вера Авраама была вменена ему в праведность. Это действительно прекрасно, потому что не может быть, чтобы все поступки патриарха Авраама были праведными. Но не видя их праведными и не любя их, он направил свою веру, лишенную всякого эгоизма, только на пришествие Христа. Он надеялся на Христа даже сверх надежды
и это вменилось ему в праведность, в чистую, простую, подлинную праведность, достигнутую Христом, а не его собственными заслугами. Вам покажется, что я уклоняюсь от главного предмета, но это не так, потому что то, что я говорю сейчас, приведет меня именно к самому главному. Мы видим, что Бог совершает свое дело или в обращенных грешниках, прошлое которых служит противовесом для их подъема, или в людях, самоправедность которых он уничтожил, разрушив то здание, которое они сами соорудили на песчаном основании, а не на скале, Христе. Утверждение всех тех целей, которые он представил, придя в мир, зависит от разрушения этого строения, которое он сооружает. Средствами, которые кажутся разрушающими его церковь, он на самом деле созидает ее. Как необычайно основывает он это свое новое распределение и дает ему свою санкцию. Сам законодатель осужден учеными великими как преступник и умирает позорной смертью. О, если бы мы вполне понимали, как совершенно противоположна наша самоправедность Божьим планам, она стала бы предметом бесконечного унижения, и мы глядели бы с крайним недоверием на то, что составляет предмет нашего полного упования сегодня. Из справедливой любви к своей верховной власти и ревнуя к человечеству, которое приписывает друг другу дары, которые дает только Бог, ему было угодно выбрать самое недостойное из своего творения, чтобы возвести тот факт, что его дары являются результатом его воли, а не плодом наших заслуг. Помолимся. Милосердный Господь, из далеких времен ты представляешь нам героиню веры, женщину, которая дерзнула восстать против официальной церкви ее времени. Господи, читая и слушая то, что говорит она, помоги нам вникнуть в мудрость слов ее. Действительно, Господь, ты разрушаешь для того, чтобы созидать. В твоей воле жизнь наша, в твоей воле то, что мы созидаем на этой земле. Господи, помоги нам видеть это и не бояться, когда ты что-то убираешь от нас или уничтожаешь в нашей жизни. Помоги нам верить, что на месте разрушаемого тобой ты созидаешь что-то новое, прекрасное во славу твою. Ради имени твоего мы просим водительства твоего и благословения, когда мы слушаем эти программы. Ради Христа мы просим тебя прибыть с нами. Аминь.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги Татьяны Журухиной «Прозрение». Она начинается там, где многие другие книги обычно заканчиваются – на счастливой свадьбе. Точнее, даже на двух свадьбах сразу. Сестры-близнецы Вера и Надя Калинниковы выходят замуж за братьев Тихоновых – Сашу и Володю. И с этого момента для них, а также для их родных и знакомых, начинается странствование на пути к обретению Христа.
1: Вскоре приехали Надя и Саша. Мария Владимировна пригласила всех за стол. «Папа», — обратился Саша к Алексею Александровичу, «утром мы обсуждали с тобой время проведения дискуссии и решили провести ее 7 мая днем. Но потом я много размышлял обо всем и подумал, что это мероприятие надо проводить в вечернее время. Днем придет слишком мало людей, ведь обычно по вечерам все свободны. А в дневное время у большинства найдутся дела, которые они сочтут более важными, чем участие в какой-то дискуссии». «Ты прав. На вечернее время аренда такого большого зала, да еще в центральной части города, стоит очень дорого. Я говорил с директором театра и готов уплатить столько, сколько нужно. Мне не жаль этих денег, как было жаль тогда, когда я играл на автоматах. И надеюсь, что ты, папа, согласен провести эту дискуссию 7 вечером». «Конечно же, я согласен. Это самый лучший из возможных вариантов». «Тогда я сейчас же свяжусь с директором театра, чтобы окончательно решить этот вопрос». Когда все было улажено, Саша сказал: «Завтра я заплачу нужную сумму, и 7 мая зал театра будет в нашем распоряжении с 2 часов дня и до полуночи». Мария Владимировна, выслушав сына, заметила: «Я считаю, что лучше всего назначить проведение дискуссии на 5 или 6 часов вечера. Ведь туда могут прийти и дети. А значит, мы должны думать о том, чтобы наше мероприятие не закончилось слишком поздно». «Правильно. Поэтому давайте начнем дискуссию в 5 часов вечера. Вы согласны?» «Да», — ответила Мария Владимировна. «Конечно», — кивнул Саша. Надя, посмотрев на собравшихся, произнесла: «5 часов, по-моему, самое удобное время. Я привезла несколько эскизов, чтобы вы выбрали из них самый подходящий. Но прежде чем я покажу их, я хочу посоветоваться с вами. Мне кажется, не стоит это мероприятие называть дискуссией. Дискуссия подразумевает спор о мнениях. Мы ведь не собираемся ни с кем спорить. Цель этой встречи, как я понимаю, познакомить всех с современными научными фактами и дать людям понять, что эти данные говорят о сотворении мира Богом». «Да, Надюша, ты права», — ответила Мария Владимировна, а затем обратилась к мужчинам. «А вы что скажете по этому поводу?» Саша с улыбкой посмотрел на Надю. «Мое мнение совпадает с мнением жены». «Я также согласен с Надей. Это очень ценное предложение. Споры о мнениях нам ни к чему. Мы хотим не спорить с людьми, а показать им путь к Богу», – произнес Алексей Александрович. «Надюша, и как ты предлагаешь назвать это мероприятие?» – спросила Мария Владимировна. «Думаю, что можно выбрать такое название: разумный замысел или эволюция. Что говорят ученые? Вечер вопросов и ответов». «Мне нравится», — улыбнулась Мария Владимировна. «Я тоже считаю это название подходящим», — сказал Алексей Александрович. «А теперь самое время ознакомиться с эскизами, которые приготовила Надюша», — предложила Мария Владимировна. «Когда самый лучший рисунок был выбран, Уже на следующий день городская типография отпечатала нужное количество экземпляров. А в субботу восьмиклассники Веры расклеили яркие плакаты объявления по всему городу. 30 апреля прилетел из Америки Иван Петрович Хлебников. Он привез с собой много научных книг и фильмов для своих друзей и знакомых, а также для библиотек пединститута и школы, где преподавали Вера и Володя Тихоновы. До назначенного дня осталось меньше недели. В организационных хлопотах и обсуждениях плана проведения предстоящей встречи время летело очень быстро. И вот наступило 7 мая. Просторный зал театра был до отказа заполнен людьми. На сцене был установлен большой экран, чтобы находящиеся в зале люди могли увидеть то, о чем им будут рассказывать. Иван Петрович Хлебников и Алексей Александрович Тихонов вышли на сцену. «Добрый вечер, дорогие друзья! Нам очень приятно видеть всех вас здесь, в этом замечательном театре!» Поприветствовали они собравшихся. А затем Алексей Александрович сказал: «Дорогие друзья, наша с вами встреча будет проходить в теплой, непринужденной обстановке. Мы будем знакомить вас с современными данными естественных наук и говорить о том, как они соотносятся с теорией Дарвина. В течение всей нашей встречи любой из вас сможет задать интересующий его вопрос. Это можно будет сделать двумя способами. Вопросы вы можете написать, а затем передать записку нашим помощникам». И он указал на Веру, Володю и Марию Владимировну, сидящих за столом, находящимся в углу сцены. «А еще, если захотите, вы сможете задать свой вопрос лично, подойдя к одному из микрофонов, которые специально для этой цели установлены в разных частях зрительного зала». После этих слов Алексея Александровича зал погрузился в темноту. Зазвучала тихая, нежная мелодия. И на экране появилось звездное небо, каким его видят астрономы, глядя в телескопы, расположенные по всему лицу Земли. Вера, взяв микрофон, произнесла: «Красота звездного неба поражает воображение, и вряд ли найдется человек, равнодушный к этому величественному зрелищу. Но людям недостаточно просто смотреть на звезды и восторгаться ими. Нам хочется узнать, какие тайны спрятаны там, в глубинах Вселенной. В умах людей термин «эволюция» ассоциируется с постоянным улучшением, преобразованием и совершенствованием всего, что находится вокруг нас. И все чаще и чаще мы слышим о эволюции космоса. Множество ученых исследует космос. Подтверждают ли исследования, что Вселенная эволюционирует, становясь все более высокообразованной? Существовала ли Вселенная всегда? Или же она имела начало? Что могут по этому поводу сказать нам ученые? Изображение звездного неба исчезло. В зале загорелся свет, и Иван Петрович Хлебников сказал: «Было время, когда многие ученые считали, что Вселенная существовала всегда. Но благодаря новым научным открытиям мнение большинства из них изменилось. Против модели стационарной Вселенной, Вселенной, существующей вечно, есть несколько весомых аргументов. Назову лишь некоторые из них. Это отсутствие сверхновых галактик рядом с нашей галактикой. Огромная энтропатия Вселенной, то есть прогрессирующая потеря полезной энергии в космосе. А также наблюдаемое излучение фоновой радиации, которое соответствует характеру и длине тепловых и световых волн от взрыва. По мнению многих ученых, это фоновое излучение говорит о том, что Вселенная имела начало и возникла благодаря так называемому Большому взрыву. Все во Вселенной подчиняется законам физики. Мы все являемся свидетелями того, что все вокруг нас постоянно разрушается и портится. Многим из нас приходилось производить ремонт в квартире. Но через несколько лет эту работу приходится выполнять снова. И это касается не только квартиры, машины или каких-нибудь предметов. Живые организмы, достигнув зрелости, постепенно стареют, а затем умирают. Эта тенденция к ухудшению – проявление универсального закона физики, называемого вторым началом термодинамики. Этот закон заключается в том, что используемая в любой закрытой системе энергия уменьшается, и со временем все приходит в состояние хаоса. Относительно Вселенной можно сказать, что наступит время, когда ее полезная энергия закончится, и температура в ней упадет до абсолютного нуля. Есть теории, говорящие, что после этого Вселенная вернется в исходную точку, опять произойдет большой взрыв и появится новая Вселенная. Но это невозможно. Как невозможно обойти второй закон термодинамики. Потеря полезной энергии наблюдается повсюду. Возрастает энтропия, что говорит о невозможности эволюции космоса, так как полезная энергия во Вселенной постоянно уменьшается, а не возрастает, что приводит к разрушению, а не к созиданию. «Можно задать вопрос?» – спросил молодой человек, подойдя к микрофону, установленному в центре зала. «Да, пожалуйста». Вы сейчас сказали, что излучение фоновой радиации свидетельствует о большом взрыве. Мой вопрос таков. Все ли креационисты согласны с тем, что Вселенная появилась от большого взрыва? Или есть другое мнение? И что лично вы думаете по этому поводу? Часть людей, верящих в сотворение, действительно поддерживает теорию большого взрыва. Я не придерживаюсь такой точки зрения, и чуть позже поясню, почему. А сейчас хочу сказать, что очень важным для всех нас было открытие фонового излучения. Это подтверждает то, что Вселенная имела начало, как и сказано в Библии. А что касается моего мнения в отношении Большого взрыва, то оно таково. Я могу применить название «большой взрыв» только образно, принимая во внимание тот факт, что Бог в короткий промежуток времени создал из невидимого, из атомов и молекул, невидимых глазу, видимый мир, в котором мы живем. И все же мне не совсем понятно, чем вам не нравится большой взрыв? Иван Петрович улыбнулся. Видите ли, молодой человек, против большого взрыва свидетельствуют многие научные факты. Согласно теории эволюции, нашей Вселенной миллиарды лет. Но есть множество фактов, опровергающих это. Приведу некоторые данные, подтверждающие молодой возраст Вселенной. Важным фактом является скорость вращения галактик. Наша галактика, Млечный Путь, имеет спиралевидную форму, что говорит о том, что ей не миллиарды и даже не миллионы лет. Также по законам физики, если бы наша Солнечная система образовалась из туманности, Солнце, находящееся в ее центре, вращалось бы быстрее, а планеты – медленнее. Но на самом деле это не так. К тому же, если бы Солнечная система образовалась в результате Большого взрыва, все планеты в ней вращались бы в одном направлении. Но Плутон и Венера вращаются в обратную сторону, а Уран наклонен и вращается как колесо. Есть также множество данных, подтверждающих молодой возраст Земли. Назову лишь некоторые. Это, например, недостаточное для миллиардов лет содержание натрия и других веществ в морской воде. Если бы возраст Земли исчислялся миллиардами лет, эти данные были бы гораздо больше. Кроме того, известно, что вращение нашей планеты постепенно замедляется. И тогда, если Земле миллиарды лет, она должна была в прошлом вращаться гораздо быстрее, чем сейчас. А это могло бы привести к катастрофическим последствиям для живых существ на ее поверхности. Косвенным образом молодой возраст Земли подтверждает также постепенное ослабевание ее магнитного поля. «Большое спасибо за ответ», – сказал молодой человек и вернулся на свое место. А сейчас я попрошу моих помощников прочесть несколько вопросов, поступивших из зала, – сказал Иван Петрович. Вера, взглянув на разложенные на столе записки, произнесла: «На часть вопросов, касающихся возраста Вселенной, уже был дан ответ. Многих из наших гостей также интересует антропный принцип. Что вы можете сказать по этому поводу?» Алексей Александрович Тихонов ответил: «Вначале поясню для тех, кто не знаком с этим принципом. Суть его заключается в том, что значение всех физических констант во Вселенной именно таковы, как необходимо для существования жизни на Земле, для нормального роста, развития и воспроизведения растений, животных и, конечно, людей. Например, силы притяжения между протонами и нейтронами точно такие, какие необходимы, чтобы более 90 элементов поддерживались в стабильном состоянии. А без этого жизнь была бы просто невозможна. Наша планета Земля находится именно на таком расстоянии от Солнца и имеет как раз такую орбиту, чтобы обеспечить благоприятный температурный режим. Этому же способствует и наклон планеты, а также ее вращение вокруг своей оси. Химический состав атмосферы Земли идеальный. Уникальные свойства воды дополняют этот список. Чтобы не утомлять наших слушателей, я не буду называть сейчас все параметры, от которых зависит жизнь на планете. Но даже из того, что вы слышали, ясно. Наш мир разумно устроен. И все говорит о том, что Вселенная и все, что в ней есть, создано Богом. Об этом же говорят множество других научных фактов. В заключение скажу, антропный принцип подтверждает: наука свидетельствует в пользу Создателя. Вопросы следовали один за другим. Пришедших на эту встречу людей интересовало многое. Через 2 часа, чтобы дать немного отдохнуть и гостям, и хозяевам встречи, объявили перерыв, во время которого ребята из класса Веры Тихоновой разнесли по рядам бутерброды и чай. После перерыва обсуждение интересующих людей вопросов продолжилось. Говорили о многом, о свидетельствах геологии в пользу всемирного потопа, о сложном строении ДНК, случайное образование которой сомнительно по данным современной науки. И так далее. Когда большинство вопросов было обсуждено, Хлебников сказал: «Я хочу также поговорить с вами еще на одну очень важную тему. Библия говорит, что Бог создал все за 6 дней. Некоторые считают, что здесь под обычными днями подразумеваются этапы, каждый из которых мог занимать тысячи или даже миллионы лет. Но в Библии ошибок нет. 6 дней – это не 6 этапов. Мы можем убедиться в этом, прочитав 11 стих 20 главы книги «Исход». Там сказано: «Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Вера произнесла: «Как раз относительно этого есть записка с вопросом. Тут сказано: в Библии говорится о том, что у Господа один день как 1000 лет, и 1000 лет как один день. Разве это не говорит о поэтапном сотворении?» Иван Петрович ответил: «Да, это важный стих, но он говорит не о том, что Бог создал Вселенную поэтапно, а о том, что над Богом время не имеет никакой власти. Бог находится вне времени». Прочитайте внимательно 1 главу книги «Бытие». Там говорится, что Бог создал растения на 3-й день, а светило на 4-й. Как же растения обходились без солнечного света тысячи или миллионы лет? Сторонники поэтапного сотворения утверждают, что солнце было создано сразу, но из-за извержений вулканов и поднимающегося вверх пепла солнце не было видно до 4-го этапа. К сожалению, они не осознают, что этим стараются подогнать слово Бога под свои взгляды. В Библии четко сказано, что вначале Бог сотворил человека, и лишь затем появилась смерть, как результат его грехопадения. По теории эволюции, да и при поэтапном сотворении, вначале была смерть многих существ, и лишь потом появился человек. В Библии нет научных ошибок. Когда думаешь, что она противоречит науке, впоследствии выясняется, что люди просто еще не все знают. Приведу небольшой пример. С Земли Солнце и Луна кажутся примерно одного размера. Но в Библии, в 1 главе книги «Бытие» говорится, что Бог создал светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью. Это было написано несколько тысяч лет назад, но ученые узнали о том, что Солнце гораздо больше Луны, лишь много веков спустя. Мужчина средних лет произнес: «В Библии сказано о Луне, что она является светилом. Но ведь она не излучает свет. Разве это не научная ошибка?» Луна и в самом деле не излучает свет. Она отражает его. И так помогает людям видеть по ночам. И не важно, что это не собственное излучение Луны. Луна прекрасно выполняет свою функцию – освещать Землю ночью. «Спасибо, я все понял», – сказал мужчина и вернулся на свое место. Подводя итог нашей встречи, хочу сказать, что нами руководило желание помочь вам понять – этот мир, а также и мы с вами, сотворены Богом. Ведь от того, что думают люди о своем происхождении, зависит их жизнь на Земле и участь в вечности, сказал Иван Петрович, а затем продолжил. Если теория эволюции верна, нет Бога, нет абсолютных моральных норм. Человек может поступать так, как сам считает нужным. Это может привести к ужасным последствиям, как, например, это произошло в фашистской Германии или в Советском Союзе, когда в тюрьмах и лагерях уничтожали миллионы людей. Если же правы люди, верящие в сотворение, значит, есть Бог, который устанавливает законы. То есть вы хотите сказать, что всем нам придется отвечать перед Богом за свои дела? Раздался голос из зала. Да, это так. В Библии сказано: Все согрешили и лишены славы Божией. «Я не смогу поверить в Бога, пока не увижу Его», сказал с вызовом один из молодых людей, находящийся недалеко от сцены. И сидящие рядом с ним ребята поддержали его точку зрения. Иван Петрович, услышав их высказывание, произнес: «Люди часто так говорят, и поэтому мы заранее подготовились к этому. Посмотрите, пожалуйста, на экран». В зале погасли огни, а на экране появился рисунок, изображавший спектр электромагнитных волн. «Дорогие друзья, обратите, пожалуйста, внимание на то, что видимая часть спектра электромагнитных волн занимает лишь небольшую часть шкалы. И если наш глаз видит только маленькую часть электромагнитного спектра, как мы можем считать, что нашему зрению доступно абсолютно все во Вселенной? Мы, например, не видим радиоволны, хотя пространство вокруг нас заполнено ими. В любой точке земного шара вы можете легко убедиться в этом, включив радиоприемник. Бог также находится повсюду, но увидеть его нашим физическим зрением мы не можем. Однако мы можем общаться с ним, обратившись к нему в молитве». Свет в зале загорелся снова, и Хлебников сказал: «В Эдемском саду грех вошел в мир, и с тех пор люди разделены с Богом. С грехом в мире появилась смерть. Но Бог не оставил людей наедине с их проблемами. Почти 2000 лет назад на землю пришел Иисус Христос, Бог, воплотившийся в теле человека. В Библии написано: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Тот, кто искренне покается перед Богом во всем, что сделал плохого за свою жизнь, будет прощен, станет сыном или дочерью Всевышнего и получит дар вечной жизни. Это единственный путь на небеса». «А почему вы считаете, что только так можно получить вечную жизнь? Есть ведь и другие религии. Почему вы думаете, что правы только вы, а они ошибаются?» — спросила девушка, сидящая в первом ряду. Иван Петрович ответил: «Это очень важный вопрос. Свой ответ проиллюстрирую примером. Представьте себе остров, находящийся посреди болота. На этом острове находится множество людей. Вдали, на горизонте, они видят высокий берег и хотят попасть туда. Но как это сделать? Ведь вокруг болото. Положение находящихся на острове людей отчаянное. И им ничуть не легче от того, что поверхность болота почти полностью покрыта яркой зеленой травой, ведь под ней трясина. И вот люди видят, что с высокого берега к ним направляется человек. Он добирается до острова и говорит людям, что отсюда, с острова, на тот желанный берег ведет всего лишь одна надежная тропинка. Все они могут спастись, если последуют за ним. И тот, кто послушал его, добрался до чудесного берега. Остальные утонули в трясине. Образно говоря, мы все те люди, находящиеся на острове, лежащем посреди болота греха. Как бы мы ни хотели добраться до желанного берега, наши грехи, даже если они на первый взгляд незаметны для нас, утащат в трясину. Только Иисус Христос, Сын Божий, сошел с небес к людям. И только Он один знает этот путь обратно. Только Он искупил грехи людей, разделяющих их с Творцом. И только благодаря Ему мы можем иметь мир с Богом. Ни одна религия на земле не имеет средства, чтобы грехи людей были искуплены. В некоторых религиях спасение человек может получить по делам. Но даже если, поверив в Бога, люди перестанут совершать плохие поступки, куда денешь их прошлые грехи? Допустим, человек совершил тяжкое преступление. Но когда его собрались наказать, он сказал, что всю оставшуюся жизнь будет творить только добрые дела, и поэтому его нужно простить. Мы все знаем, что даже по человеческим законам такой человек должен быть наказан. Бог святой и праведный, и быть на небесах с Ним сможет лишь тот, чьи грехи искуплены. В Библии сказано, что получить спасение человек сможет только обратившись к Иисусу Христу. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым бы надлежало нам спастись. Люди могут верить в то, во что считают нужным. Выбор остается за каждым из нас. Но и ответственность за наш выбор лежит на нас самих. Нравится это кому-то или нет? Путь на небеса только один. Иначе Бог никогда не стал бы человеком. Зачем ему терпеть издевательства, насмешки, боль, а затем смерть, если люди и так получат вечную жизнь с Богом? Где здесь логика? Но Бог хочет, чтобы люди знали, как можно достичь небес, и поэтому открылся нам в Иисусе Христе, который сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И, что очень важно, Он всегда находится рядом. Любой из вас может убедиться в этом, доверив свою жизнь Иисусу Христу. И любой человек может иметь личное общение с Богом. Насколько прекрасно это общение, рассказать невозможно. Нельзя человеку, никогда не попробовав клубнику и не вдохнув ее аромат, объяснить на словах, какого вкуса эта ягода и как замечательно она пахнет. Для того, чтобы это узнать, надо самому ощутить аромат клубники и попробовать на вкус. Так же и здесь. Рассказать, что значит доверительные отношения с Богом, невозможно. Я предлагаю каждому из вас сделать этот шаг веры. Обратитесь искренне к Иисусу Христу, который сказал: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Ваша душа бесценна для Бога. Он очень любит вас. «Спасибо за совет. Я попробую это сделать», — сказала девушка, задававшая вопрос Ивану Петровичу. «Мы, организаторы этой встречи, очень благодарны всем вам за внимание и неподдельный интерес к вопросам, которые здесь освещались. Конечно же, у нас не было возможности углубленно ответить на все вопросы. Но мы надеемся, что теперь многие из вас, сопоставив данные современной науки с теорией Дарвина, осознали, что являются творением всемогущего Бога. Тех же, кто продолжает верить в эволюцию, мы просим задуматься, на прочном ли основании стоит эта вера. А теперь, перед тем, как мы расстанемся, послушайте, пожалуйста, песню в исполнении ребят из детского хора. На сцену вышло несколько человек, и вскоре зазвучала песня, прославляющая Творца.

Вера слушала ребят, и сердце ее пело вместе с ними. Как приятно было слышать, что дети прославляют своего Создателя. Как радостно было видеть среди поющих Олю Маслову, Борю Крылова и Сашу Дмитриева. Да и сидящие в зале люди не остались равнодушными к пению ребят. У многих людей Вера заметила набежавшие на глаза слезы.

Когда стихли последние звуки музыки, Иван Петрович сказал, обращаясь к сидящим в зале: «Дорогие друзья, большое спасибо вам за то, что вы пришли сюда. Мы все надеемся, что эта встреча поможет вам сделать правильный выбор, от которого зависит участь человека в вечности». В вестибюле театра, а также у каждого выхода из зала, вы сможете взять брошюры с адресами организаций, связавшись с которыми, вы получите более подробную информацию по разным областям естественных наук. Любой из вас может также получить в подарок Новый Завет, который является частью Библии. Также любой желающий может взять карточки с адресами церквей, расположенных в нашем городе. Желаем всем вам Божьих благословений и надеемся, что однажды встретимся с вами. Если не здесь, на земле, то обязательно на небесах. Опять, как и в начале встречи, зазвучала нежная мелодия, и люди направились к выходу из зала театра.

0: Супруги Тихоновы вернулись домой около полуночи. Мария Владимировна спросила мужа: «Ну как, Алёша, ты остался доволен этой встречей?»
1: «Да, Машенька, очень доволен. Я боялся всяких каверзных вопросов и того, что кто-нибудь из воинствующих атеистов постарается сорвать это мероприятие. Но, слава Богу, все прошло хорошо».
0: «Да, слава Богу. Я тоже очень волновалась, особенно после того, как увидела среди присутствующих Семена Даниловича.
1: Я тоже заметил его. Он не задал ни одного вопроса, зато все время что-то записывал.
0: Может, он хочет теперь после всего услышанного уволить тебя?»
1: «Может быть. Но это не имеет сейчас для меня никакого значения.
0: Мы же с тобой знаем, что в жизни человека может произойти лишь то, что допустит Господь».
1: «Ты прав», — ответила Мария Владимировна.
0: «А нам нужно молиться о его спасении».
1: «Да, давай помолимся прямо сейчас», — предложил Алексей Александрович.
0: 10 мая Алексей Александрович пришел на работу за 20 минут до начала рабочего дня. Вскоре раздался телефонный звонок. Подняв трубку, Алексей Александрович услышал голос Семена Даниловича Жданова.
2: «Доброе утро, Алексей Александрович!»
1: «Доброе утро, Семен Данилович!» – ответил Тихонов.
2: «Прошу вас, срочно зайдите ко мне!»
1: «Хорошо, сейчас буду!» – ответил Тихонов. И в трубке раздались гудки. Алексей Александрович вздохнул и подумал о том, что, скорее всего, Жданов вызывает его, чтобы сказать об увольнении. «Очень жаль. Не хочется уходить из института теперь, когда он может рассказать студентам правду о сотворении. Может объяснить им, что от их выбора зависит, где они будут в вечности». Еще раз обратившись к Богу в молитве, Алексей Александрович вошел в приемную ректора.
0: «Семен Данилович ждет вас. Проходите, пожалуйста», – произнесла секретарша, радушно улыбнувшись Тихонову. Открыв дверь, Алексей Александрович вошел в кабинет. Семен Данилович Жданов стоял у открытого окна и смотрел куда-то вдаль. Как видно, он задумался о чем-то, так как не сразу заметил вошедшего.
1: «Здравствуйте, Семен Данилович», – произнес Тихонов.
0: Жданов оглянулся и, увидев коллегу, ответил на его приветствие, а затем сказал:
1: «Я очень рад, что вы пришли, Алексей Александрович. Хочу выразить вам свою благодарность за вечер вопросов и ответов, который прошел 7 мая».
0: Алексей Александрович, не ожидавший таких слов от своего начальника, не сразу нашелся, что сказать. А Семен Данилович, между тем, продолжал:
1: «Та встреча стала очень важной для меня. Я вот уже который день не нахожу себе места. Не могу думать ни о чем другом, и даже сон убегает от меня».
0: Только тут, после этих слов Семена Даниловича, Алексей Александрович заметил, что внешне этот человек, всегда пышущий здоровьем, заметно изменился. Лицо его приобрело какой-то землянистый оттенок, а под глазами появились синеватые тени.
1: «Вы нездоровы, Семен Данилович?»
3: «Да нет, я здоров. Только вот совесть моя больна. Она мучает меня вот уже 3 сутки. Я сейчас перед вашим приходом смотрел в окно. Наблюдал, как ветер гонит облака по небу. И думал, что я словно те облака. Всю мою жизнь был гоним ветром общественного мнения.
1: всегда боялся идти вразрез с мнением большинства. А если понимал, что это самое большинство ошибается, старался убедить себя, что я неправильно понимаю обстановку. Я ведь в этом городе живу не так давно, и о моем прошлом здесь мало кто знает. Во времена Советского Союза я работал в обществе знания, читал лекции на тему «Религия – опиум для народа». Тогда я был уверен, что так в самом деле и есть. Подвергать сомнению теорию эволюции у меня даже и в мыслях не было. Я верил всему, что говорили и писали в то время. И вот там, в театре, я понял, что меня много лет обманывали, а я обманутый и сам пропагандировал тот обман. Я благодарен и вам, Алексей Александрович, и вам, Петровичу Хлебникову, за то, что теперь знаю правду. С чувством закончил Семен Данилович, и Тихонов увидел слезы на глазах ректора. Если бы я знал все это раньше, какого множества ошибок я смог бы избежать? «Слава Богу, вы все-таки узнали правду», — сказал Тихонов. «Да, я узнал. Но, к сожалению, я не биолог, и мне кое-что непонятно. Не могли бы вы, Алексей Александрович, когда будете свободны, уделить мне несколько минут?» «С удовольствием! Сегодня у меня нет лекций, так что я к вашим услугам!» «Хорошо. Тогда в театре вы сказали, что, допустим, найдя в пустыне автомобиль или даже часы, мы знаем совершенно точно, у этих вещей есть конструктор. И нам самим не нужно видеть его, чтобы понять это. То, что у живых организмов есть создатель, видно по их строению. Вся природа явно свидетельствует, что живые существа имеют своего Творца». «Да, я говорил это». «Не могли бы вы вкратце объяснить мне, что вы тогда имели в виду?» «Конечно же, могу. Все живые организмы очень сложны по своему строению, даже одноклеточные. Представьте, что у автомобиля отсутствуют колеса, и он никогда не сдвинется с места, даже если все остальные его детали в абсолютном порядке. У всех живых организмов есть множество таких деталей, без которых они не могут существовать. Все системы организма должны быть полноценными, и каждый орган на своем месте. Иначе организм не будет жизнеспособен. По теории же эволюции, органы и системы живых организмов развивались постепенно. Но с недоразвитыми крыльями ни одна птица не полетит. Это как у автомобиля. Без колес, руля и мотора он не поедет, как бы водитель ни старался. Это, конечно, образно, но, думаю, смысл вам понятен». «Да, все ясно. Странно. Почему я так слепо доверял теории эволюции? Ведь сейчас я очень хорошо понимаю, что информация, заложенная в живых организмах, не может увеличиваться даже с помощью мутаций. А когда-то верил, что потомкам могут передаваться физические особенности». «Вы правы, Семен Данилович. Информация не появляется из ничего».

Что же мне теперь делать? Я уверен, что Бог есть, но понимаю, что мой путь к Нему закрыт. Я сам закрыл его когда-то, а на воротах повесил огромный замок. Иисус открывает любые замки. Доверьтесь Ему, и вы никогда об этом не пожалеете. Я хочу это сделать. Но примет ли он меня? Уж такого богоборца, каким я был, трудно найти. Семен Данилович, вам надо прочитать 9 главу книги Деяний. Думаю, вы поймете, что главное в отношениях с Богом – искренность и желание исполнять Его волю. У вас есть Библия? А как же? Конечно, есть. И не одна. В разных переводах, в том числе современных, и даже свидетели Иеговы. Я вам советую пользоваться синодальным переводом Библии. К сожалению, в современных переводах часто изменяют и даже извращают смысл Священного Писания, что может повредить душе. А что касается издания свидетелей Иеговы, то эту книгу лучше сжечь. Они переделали Библию по своему усмотрению и, конечно же, будут осуждены Богом. И в чем же они ошибаются? Во многом. Например, Библия говорит о триедином Боге, Отце, Сыне и Духе Святом. Свидетели Иеговы отрицают божественность Христа и то, что Бог есть Дух, хотя в Святом Писании говорится об этом. Мне тоже трудно понять триединство Бога. Да, нам, людям, сложно, вернее, просто невозможно понять природу Бога. Наш разум слишком ограничен для этого. Так, например, даже самое умное животное никогда не сможет во всей полноте понять, кем является человек. И нам не следует заключать Бога в рамки человеческой ограниченности. Вы правы. Это слишком самоуверенно пытаться втиснуть Бога в человеческие понятия. Свидетели же Иеговы также отрицают воскресение Иисуса Христа, несмотря на то, что этому есть исторические свидетельства. Не только Новый Завет говорит об этом, но и в записях историков того времени содержится подтверждение в пользу воскресения Иисуса Христа. Об этом, например, пишет Иосиф Флавий в своих иудейских древностях. Звонок телефона прервал их разговор. Семен Данилович извинился и снял трубку. Поговорив по телефону, он сказал Тихонову: «Большое спасибо вам, Алексей Александрович. Вы помогли мне разобраться в очень важных для меня вопросах. Вы делаете очень нужное дело и можете спокойно работать дальше. Пока я буду занимать должность ректора, вас никто не будет беспокоить. Благодарю вас за поддержку, Семен Данилович», — ответил Тихонов. Дома, рассказывая жене о разговоре с ректором пединститута, Алексей Александрович сказал: «Маша, ты помнишь, в книге пророка Исаии Бог говорит: «Как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Помню. Знаешь, я этот стих вспомнил, когда закончилась моя беседа с Семеном Даниловичем. Я ведь думал, что он скажет мне, чтобы я писал заявление об увольнении. А он говорил со мной о Боге. А напоследок сказал, что я могу и дальше говорить студентам о сотворении. Этот случай еще раз показал мне, что Бог сейчас так же силен, как и во времена Нового Завета, что Он и сейчас творит чудеса, возрождая духовно мертвых людей к новой жизни. И я понял, что нужно больше доверять Господу.

0: и очень благодарен ему за этот урок.
1: Сегодня прозвучала 21-я часть книги Татьяны Журухиной «Прозрение». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю о богатом и знатном юноше. Однажды к Иисусу подошел один молодой человек. Дорогие одежды свидетельствовали о его богатстве. «Учитель благой!» — сказал юноша, став перед Иисусом на колени. «Что сделать мне, чтобы наследовать вечную жизнь?» «Почему называешь меня благим?» — спросил Иисус. «Никто, кроме Бога, не благ. А если хочешь войти в вечную жизнь, соблюдай заповеди. Не убивай, не кради, не лги, почитай отца и мать». «Заповеди Моисея я знаю», — ответил юноша. «И привык с детства исполнять их. Но чего-то мне все-таки не достает. О, учитель, скажи мне, чего?» Юноша, столь страстно желавший совершенства, понравился Иисусу, и он захотел помочь ему. «До совершенства тебе не достает лишь одного», — сказал Иисус. «Пойди и раздай бедным все богатство, что имеешь, и будешь иметь тогда сокровища на небесах. Потом приходи и следуй за мной». Юноша смутился, услышав эти слова. Низко опустив голову, он медленно пошел прочь. Этот юноша был очень богат, и расстаться со своим богатством ему было не под силу. Иисус, посмотрев ему вслед, сказал апостолу: «Очень трудно богатому войти в Царство Небесное». Привязанность этого молодого человека к богатству перевесила его любовь к Богу. Счастье будет всегда ускользать от него, ибо его сердце не принадлежит Богу безраздельно. Он всегда будет испытывать чувство неудовлетворенности. Надежда на вечную жизнь будет всегда омрачена сомнениями. Но он сам отвернулся от Иисуса, избрав богатство мира и отказавшись от возможности стать учеником Иисуса.

Иисус знал, что уже недолго остается ему проповедовать. Приближалось время, когда он должен был умереть. Однако еще много людей нуждалось в благой вести и исцелении. С этой целью Иисус отобрал 70 человек из числа постоянно следовавших за ним учеников, знавших его учение. Этих учеников Иисус наделил силой исцелять, и они по двое направились проповедовать в города и деревни, расположенные восточнее реки Иордан. Напутствуя их, Иисус не велел им брать с собой ни денег, ни еды, ни вещей, сказав, что нуждаться они ни в чем не будут. Когда их будут угощать в домах, где они будут останавливаться, они могут есть все, что подадут, ибо кто трудится, достоин награды за труды свои. Затем Иисус добавил: «В какой бы город ни пришли вы, исцеляйте больных и говорите: Царство Божье приблизилось». И вот 70 учеников Христовых отправились в путь так же, как некогда 12 апостолов. Они пошли исцелять больных и рассказывать людям о Царстве Небесном. Выполнив свое служение, они поспешили обратно, чтобы рассказать Иисусу об успехе их дела. Велика была их радость от того, что они могли исцелять больных. Иисус тогда сказал: «Больше всего радуйтесь не тому, что повинуются вам злые духи, но тому, что имена ваши записаны на небесах». Сам же Иисус был доволен их успехами и с благодарностью восславил Бога: «Славлю тебя, Отче, Господь неба и земли». А апостолам Иисус сказал: «Благословенны Отче, видящие то, что видите вы, ибо говорю вам, что многие пророки и цари желали бы видеть то, что видите вы, но не увидели, и слышать то, что вы слышите, и не услышали». Иисус очень радовался тому, что его ученики разнесли благую весть по всему Израилю.

Осень, дождливый день. Все выглядит серо и уныло. Небо, дорога, дома. И так же серо у меня на душе. А вот наш 11-й А вовсе не скучает. Мои одноклассники уговорили преподавателя по информатике Олега Сергеевича репетировать выступление ко дню учителя во время его урока. И он разрешил. Ребята разыгрывали сценки, а я села за последнюю парту и стала читать Юлию Рид. Спустя какое-то время раздался стук в дверь. В кабинет заглянула секретарь. «Цветкову вызывает Ирина Николаевна». «Иди», — кивнул мне Олег Сергеевич. Идя за секретарем, я пыталась угадать, что нужно от меня завучу по внеклассной работе. Ирина Николаевна встретила меня приветливо. «Как дела, Наташенька? Как учеба?» «Спасибо, хорошо». «Наташа, я уважаю религиозные взгляды твоей семьи, поэтому никогда не настаиваю на посещении школьных мероприятий. Но сегодня...» — она открыла лежащую перед ней папку. «Я прошу тебя в день учителя выступить вместе с твоими сестрами на праздничном концерте. Вы же учитесь в музыкальной школе и наверняка сможете подготовить красивые выступления». Это было неожиданно. Я растерялась. «Как мы будем чувствовать себя на этом празднике? Ведь для нас там многое непривычно, чуждо, а кое-что и неприятно. Вдобавок ко всему, мы будем выделяться своим поведением и одеждой. А наша музыка? Поймут ли они ее? Что же ты молчишь, Наташенька? Ты согласна?» В голосе Ирины Николаевны слышалось нетерпение. «Не знаю. Мы не успеем подготовиться. Осталось всего 4 дня. «Успеете! Это будет большим сюрпризом для всех учителей. Я записываю вас в программу». Она взяла ручку. «Нет-нет, пока не записывайте. Я скажу вам завтра, будем ли мы участвовать». «Хорошо, перед первым уроком зайдешь ко мне». Я вышла в коридор и закрыла за собой дверь. На душе было тяжело. Когда я вошла, одноклассники поняли: со мной что-то не так. «Цветкова, что тебе Ирина Николаевна сказала? Почему ты такая расстроенная? Наташка, на тебе лица нет». «Все нормально. Вы репетируйте. У меня все хорошо», — сказала я, стараясь изобразить подобие улыбки. «Точно нормально?» «Точно, точно». Я быстро прошла к своей парте и опять взялась за книгу. Репетиция пошла своим чередом. Я держала перед собой раскрытую книгу, но не читала. В памяти снова и снова всплывал разговор с завучем. Нужно было прямо сказать, что мы служим Богу и в развлекательных программах не участвуем. А я смутилась, растерялась и напрасно ее обнадежила. Дома меня ждали младшие сестры. «Наташа, ты идешь с нами на кружок шитья?» «Конечно, но вначале нам нужно кое-что обсудить». Пока мы обедали, я сообщила девочкам о просьбе Ирины Николаевны. Они по-разному отреагировали на эту новость. «Ну и ну!» — Аня даже вилку уронила. «Зачем им это нужно?» — нахмурилась Маша. «Не будем мы их развлекать!» — топнула ногой Тома. А Надя лишь всплеснула руками. «Тише!» — остановила я их. «Сейчас помолимся, а по дороге посоветуемся». «Молись, Тома, и не только за пищу благодари, но попроси, чтобы Бог помог нам правильно поступить». Тома громко и горячо помолилась. Быстро собравшись, мы поспешили на кружок. «Мне не хочется участвовать в этом концерте.
Мы ведь учимся играть и петь не для развлечений публики, а чтобы прославлять Бога», — объясняла я сестрам по дороге. «Да, если бы это было благовестие», — начала Аня. «Тогда бы мы сыграли», — продолжила Тома. «И спели», — подхватила Надя. «А если...» — я остановилась. «А если мы там и споем? О Боге, о спасении? Никто ведь не сказал, каким должно быть наше выступление. Оно, конечно, не впишется в их веселье, но...» «И стих можно рассказать», — подпрыгнула Надя. «Я расскажу», — вызвалась Аня. «Давайте вечером посоветуемся с папой и мамой», — подытожила я. За ужином мы обсудили все с родителями. «Нужно использовать эту возможность», — утвердил отец наше решение. «Хорошенько подготовьтесь и поучаствуйте. Подберите песню, которая будет всем понятна, и к ней в качестве вступления стих. Думаю, тема о счастье была бы подходящей». Мы тщательно просматривали папки с нотами. Вдруг на одной из страниц промелькнуло название «Счастье». Как раз то, что нужно. Слова этой песни говорят именно о счастье с Иисусом. Утром я сказала завучу, что мы согласны принять участие в концерте. Оставалось очень мало времени на подготовку, поэтому мама освободила нас от работы по дому. После уроков мы усиленно репетировали. Мне казалось, будто нам предстоит выдержать испытание на мужество. Сможем ли мы открыто сказать всем, собравшимся на концерте, о смысле жизни и истинном счастье с Иисусом? И вот настал этот день, день выступления. Когда я утром проснулась, в сознании звучали слова: «Не бойся и не ужасайся, ибо Господь Бог с тобою». Как я хотела, чтоб наше выступление было для славы Божьей. Ледяной ветер перехватывал дыхание, когда мы спешили в школу. По дороге я молилась: «Господи, мы так нуждаемся в Твоей помощи. Без Тебя мы ничего не сможем. Благослови нас и тех, кто будет слушать о Тебе. Будь прославлен через наше выступление». Зал был почти заполнен. Пока мы подыскивали себе места, зрители оглядывались на нас и перешептывались. Наше появление для многих стало неожиданностью. Вскоре начался концерт. Школьники выступали группами и поодиночке. Поздравляли учителей, старались развеселить слушателей. Мне же стало так тоскливо. Нет в этих песнях и шутках настоящей радости, потому что они не от Бога. Какое это пустое, кратковременное веселье! Что остается в сердце после таких праздников? Прошло, наверное, около часа, а нас все не объявляли. Но, наконец... «А сейчас наших дорогих учителей поздравят сестры Цветковы!» Стало тихо-тихо. Многие обернулись в нашу сторону. Мы поднялись на сцену. Я окинула взглядом зал. Лица слушателей показались мне такими милыми. Так хотелось, чтобы все они стали счастливыми. Выступление начиналось с моих слов, поэтому я сильно волновалась. Дрожащей рукой я взяла микрофон и, стараясь говорить выразительно, произнесла: «В тайниках каждой человеческой души скрывается одно большое желание — быть счастливым. Что же такое настоящее счастье? В чем оно заключается? И кто может его дать? Все ищут счастье, но кто может сказать, что нашел его и никогда не потеряет?» Я передала микрофон Ане, она продолжила: «Без Бога счастье хрупко, как стекло. И нужно быть предельно осторожным, чтоб тут же не рассыпалось оно. Но удержать его все ж невозможно.
лишь словом необдуманным своим, одним недружелюбным взглядом колким, мы много можем натворить беды, и счастья нет. Посмотришь, лишь осколки. От горя сердце плачет и болит, и силы нет, чтоб справиться с бедою. Осколки эти кто соединит? И кто в страданиях сердце успокоит? Христос один, вручи всю жизнь Ему, ведь только Он надежная опора. Любовь Его прогонит страх и тьму, блаженство даст Он вместо слез и горя. Затем Надя села за пианино, а мы взяли скрипки и проиграли вступление и один куплет. Девочки запели, а я продолжала играть. Быть счастливым кто-то скажет очень просто, кто-то скажет, разве что в мечтах. В чем же счастье? Жаль, но глубину вопроса не постигнут многие никак. В зале прекратилось движение и шепот. Все словно застыли. Завуч, наклонив голову, вытирала платочком слезы. Закончив петь, мы пожелали всем найти настоящее счастье и быстро прошли на свои места. Преподаватели оглядывались на нас, улыбались и благодарили. «Молодцы, девочки! Очень хорошая песня! Спасибо!» А сидевшие сзади нас школьные хулиганы, которые весь концерт баловались и высмеивали нас из-за нашей одежды, громко зашептали. «Вообще, классная песня! Слова четкие!» Концерт вскоре закончился. К нам подошли некоторые из наших одноклассников, несколько преподавателей и Ирина Николаевна. «Спасибо, Наташенька, за такое хорошее выступление, за добрые пожелания», — сказала она. «Спасибо вам, девочки, очень трогательно». «А слова какие чудесные! Спасибо!» — вторили ей преподаватели. «Это не нам, это Богу», — смущенно сказала я. Когда они отошли, заговорили ребята. «Ничего себе вы поете! Очень здорово! Мы даже не знали, что вы будете выступать. Слова дашь переписать?» Я едва успевала отвечать на сыпавшиеся со всех сторон вопросы. Домой мы не шли, а бежали. В лицо дул ветер, и, наверное, он был холодный, но я этого не чувствовала. Я внутренне ликовала. Мы использовали возможность открыто рассказать людям о счастье с Иисусом.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение второй главы первого послания апостола Павла к фессалоникийцам. В начале этой главы апостол говорит о том, как проходило его миссионерское служение в Фессалониках. Апостол пишет, что никогда в служении им не двигала жадность или корысть. Он пришел в Фессалоники не за пожертвованиями и не за славой или известностью. Он не стремился к тому, чтобы кто-то служил ему самому. Он пришел с совершенно чистыми намерениями, из чистых побуждений, и он никогда не прибегал к лукавству. Он не пользовался сомнительными методами. Он не снижал своих стандартов для того, чтобы подстроиться к предрассудкам и слабостям ветхой природы человека. Он никогда не пытался угодить греховной плоти человека. При всем этом апостол сравнивает свое отношение к христианам Фессалоникийской церкви с отношением истинной матери к своим детям. Павел говорит, что, будучи в Фессалониках, он был готов трудиться день и ночь, заботясь о них, как истинная мать заботится о своих чадах. Мы все хорошо знаем, что трудовой день мужчины заканчивается, когда он приходит домой с работы. Но рабочий день настоящей матери не прекращается ни на минуту, потому что она работает не по часам. Вы можете себе представить, чтобы матери объединились в организацию с требованием ограничить время работы по дому 8 часами в сутки? Можете ли вы представить себе, чтобы настоящая мать отвернулась от своего плачущего чада, если время ее работы по дому уже закончилось? Я сомневаюсь, что настоящие матери когда-либо пойдут на что-то подобное. Настоящая мать трудится не переставая, с утра и до позднего вечера. Ее работа не ограничена никакими временными рамками. Однако мы с вами уже говорили ранее, что когда какая-то работа основана на любви, она уже не кажется нам трудной или обременительной. Именно с такой работой сравнивает свое служение в Фессалониках апостол Павел. Он пишет в 7 и 8 стихах: «Подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими, так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Павел полюбил этих людей и трудился для них день и ночь, ибо к этому его побуждала его любовь. Но при этом апостол был для Фессалоникийской церкви подобен отцу. В нормальной семье ребенок должен ощущать не только материнскую любовь, но еще и отцовскую любовь. И настоящей трагедией нашего времени является, что нередко один из родителей оставляет семью. Очень часто современные дети лишены отцовской любви. А отцовская любовь проявляется в дисциплине. Давайте прочтем стихи с 10 по 12. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Апостол и его спутники просили, убеждали и умоляли фессалоникийцев. В греческом оригинале используется слово «параклео», которое буквально означает, что Павел был рядом с ними, дабы учить, исправлять и обличать их. То же самое слово использовалось в отношении Святого Духа. Вы помните, как Господь Иисус сказал, что Он пошлет Святого Духа, который будет обличать мир о грехе, о правде и о суде? Мы находим эти строки в 16 главе Евангелия от Иоанна. Мы уже говорили о том, что когда Павел нес Слово Бога, его проповедь раздражала очень многих людей, потому что Слово Бога — это соль,
а соль всегда раздражает свежую рану греха в жизни человека. Слово Бога также является светом. Но есть много людей, которые любят тьму, потому что их дела нечестивы. Поэтому я всегда считал, что если благая весть не представлена так, чтобы Святой Дух мог использовать ее в обличении человека, то значит, она не представлена в силе Святого Духа. Святой Дух должен обязательно говорить человеку о грехе, о правде и о суде. Эти три элемента всегда должны быть представлены в настоящем евангельском послании. К сожалению, наш перевод не совсем адекватно передает истинную эмоциональную нагрузку этих стихов, потому что в греческом оригинале эта фраза «просили, убеждали и умоляли» несет в себе оттенок непререкаемой суровости. К сожалению, мы часто видим, как современные изнеженные проповедники убаюкивают свою аудиторию красивыми, успокоительно-ласкательными проповедями. Есть некоторые прекрасные служители, которые никогда не проповедуют ничего, кроме вести утешения. Они всегда и во всех обстоятельствах утешают святых. И люди любят это, потому что каждому нравится получать утешение. Я знаю это по самому себе. Но мы не вправе ограничиваться только утешением. Мы также нуждаемся в дисциплине. Я боюсь, что именно отцовской любви, любви как дисциплины, катастрофически не хватает не только в наших семьях, но и в нашем обществе и в нашей церкви. Теперь давайте еще раз прочтем 12 стих. «Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». О том же самом апостол Павел писал в первом стихе 4 главы послания к Ефесянам. «Итак я умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Бог призвал своих святых в свое царство, в свое тысячелетнее царство, а также в свою славу, то есть в свое вечное царство. Иными словами, Павел призывает фессалоникийских верующих смотреть на все с перспективы великого Божьего плана и предназначения, а также жить в свете предстоящей им вечности. Далее давайте прочтем 13 стих. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Здесь мы видим еще один аспект возвещения евангельской вести. В 5 стихе 1 главы этого послания мы читали такие строки. «Наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе». Именно так должно провозглашаться Евангелие. Когда я слышу, как верующие критикуют своих пасторов, я хочу сказать им следующее. Если человек честно несет Евангелие, и оно возвещается людям в силе, эту проповедь следует принимать как слово от Бога. А как мы принимаем Слово Бога? Принимаем ли мы его как истинное Слово самого Бога? Или же мы начинаем злиться? Дважды за все годы моего служения ко мне после собрания подходили возмущенные прихожане и спрашивали, не их ли я имел в виду во время своей проповеди? Друзья мои, я даже не знал, что эти люди присутствовали в зале. Просто они слишком много и неоправданно думали о самих себе. Но самое главное, что они не принимали слово Бога как слово от самого Бога. Слово должно возвещаться как слово от Бога, и оно должно приниматься как слово от Бога. И если вы примете его подобным образом, друзья мои, оно сможет работать в вашей жизни и будет благословением для вас. В противном случае вы попросту тратите свое время в церкви.
Далее апостол говорит о том, что связывает всех верующих. Прочтем стихи с 14 по 16. «Ибо вы, братья, сделали с подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца». Вы никогда не задумывались, что именно делает всех людей братьями? Есть две вещи, которые делают нас всех братьями. Независимо от расы или цвета кожи, мы знаем, что все мы согрешили и лишены славы Божьей. Никто не сумел избежать этого. Это самое настоящее братство грешников. И поскольку это братство грешников, в нем не всегда есть место для любви. Поэтому иногда лучше внимательно следить за своими братьями, потому что мы не всегда можем доверять им. А теперь посмотрим, что именно связывало фессалоникийцев как братьев. По словам Павла, они тоже претерпели от своих единоплеменников. Фессалоникийская церковь состояла главным образом из бывших язычников, но и она уже столкнулась с гонениями, хотя время самых суровых официальных гонений на христиан еще не наступило. Верующие в Фессалониках уже страдали точно так же, как страдали от своих единоплеменников их братья в Иерусалиме. То есть они стали братьями по своим страданиям. Именно страдания являются тем цементом, который крепко-накрепко связывает всех верующих. Сегодня в развитых странах церковь нередко ощущает отсутствие единства. И причина этого явления кроется в том же самом, о чем некогда говорилось в Ветхом Завете в отношении детей Израиля. В книге Второзакония, в 15 стихе 32 главы, мы читаем: «И утучнел Израиль, и стал упрям, утучнел, отолстел и разжирел, и оставил он Бога». То есть Израиль достиг периода благополучия и независимости. Наши церкви тоже достигли периода благополучия. Но на самом деле гонения могут быть не за горами. Есть много церквей, которые молятся о начале духовного пробуждения. Я знаю несколько молитвенных групп, которые регулярно встречаются для молитвы о духовном пробуждении в современном обществе. Но никогда я не слышал, чтобы они молились о том, чтобы им самим довелось пострадать или подвергнуться гонениям, дабы способствовать наступлению этого пробуждения. Я не думаю, что в наше время и при нынешнем положении вещей пробуждение возможно. Да, сейчас наблюдается повышенный интерес к Слову Бога, и некоторые называют это пробуждением. Однако я не склонен называть все это так. Я верю, что если бы в церкви действительно наступило пробуждение, мы бы все узнали об этом. И никто бы не сомневался, что оно уже происходит. А еще я верю, что если бы страдания постигли церковь, это моментально объединило бы всех верующих. Эти страдания сразу же положили бы конец той бессмысленной грызне, которая существует сегодня между братьями. Мы бы понимали, что каждое истинное Божье дитя — это наш брат. Могут иметь место разногласия по различным вопросам. Но каждый, верующий в Господа Иисуса Христа, является моим братом. Когда церковь действительно станет демонстрировать подобное отношение окружающему ее миру, тогда и наступит истинное пробуждение. Мы хотим приблизить наступление этого пробуждения нашими молитвами. Так почему бы нам не начать молиться об условиях, которые бы способствовали такому пробуждению?
ибо в прошлом именно крайние обстоятельства и нужда всегда являлись ключом к началу всех духовных перемен. Например, великое пробуждение в Англии, начало которому было положено Джоном Уэсли, происходило на фоне очень трудных и смутных времен в этой стране. В те дни Англия находилась на пороге революции, и создается впечатление, что именно такие условия требуются, чтобы началось истинное пробуждение. Вполне возможно, что нечто подобное должно начаться и в наше время. Теперь я бы хотел, чтобы вы обратили особое внимание на 16 стих, где Павел говорит: «Препятствует нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих. Но приближается на них гнев до конца». Эти строки я считаю совершенно особенным отрывком Священного Писания. Они показывают нам великий принцип. Бог допускает, чтобы грех вовсю проявил себя. На этот счет пророки Ветхого Завета использовали один замечательный образ, говоря, что мера греха должна наполняться до краев. Я думаю, что Бог сознательно позволяет этой чаше беззаконий и греха переполняться. Порой Бог не вмешивается в этот процесс, чтобы сатана не мог сказать, что он не получил шанса, поскольку Бог не позволил ему вовсю проявить себя. Я думаю, что время великой скорби будет как раз тем временем, когда Бог позволит сатане в полной мере проявить свою власть. Далее прочтем 17 стих. «Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше». Часто апостол использует обращение «братья», ибо именно братские узы связывали его со всеми этими верующими. Это и было истинное экуменическое движение. Когда человек пребывает в Иисусе Христе, он является братом для всех остальных верующих, которые тоже находятся во Христе. А вне Христа есть другое братство, братство грешников. Павел был вынужден бежать из Фессалоник, но его сердце осталось там. Он не желал оставлять этих христиан, он хотел вновь увидеть их, и это ему удалось. Теперь давайте прочтем 18 стих. «И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». Заметьте, что Павел обладал духовной проницательностью, чтобы видеть, что именно деятельность и работа сатаны мешали ему попасть в Фессалоники. Я верю, что сегодня сатана прилагает все силы к тому, чтобы помешать любой программе, целью которой является донесение Божьего Слова. Несколько раз я и мои коллеги по радиослужению были свидетелями этого явления. Неоднократно было так, что сначала наши радиопрограммы транслировались на большие территории и приносили обильные плоды. Но потом внезапно что-то случалось, и радиостанция переходила в собственность каких-то безбожных людей, которые прекращали вещание всех наших передач. Это и есть действие нашего врага, сатаны. Кстати, имя сатана

Фессалоникийские братья, которых апостол некогда завоевал для Христа, были и оставались для него источником великой радости. Кстати, задумайтесь, друзья мои, найдется ли на небесах хоть один человек, который подойдет к вам, чтобы поблагодарить вас за то, что вы приняли участие в распространении Божьего Слова, благодаря чему и он обрел спасение? Задумайтесь, оказываете ли вы поддержку миссионерской деятельности? Если да, то однажды кто-то, кого вы совсем не знаете, и кто живет на другой стороне земного шара, может подойти к вам и поблагодарить за ваш вклад в миссионерскую деятельность. Он скажет вам спасибо за то, что вы помогли распространению Слова Бога, которое достигло его и помогло ему обрести спасение. Это, друзья, будет частью той награды, которую мы получим, попав на небеса. Мы должны понимать это. Это чудесное упование. Ожидать того времени, когда Христос заберет свою церковь из этого мира. Но еще большей радостью должно являться осознание того факта, что кто-то, кто доверился Христу благодаря нашим усилиям, попадет туда вместе с нами и встретится с Господом. Пришествие Христа за своей церковью называется восхищением церкви. Мы часто становимся свидетелями богословских споров по поводу этой доктрины. Однако эта доктрина вовсе не предназначена для того, чтобы спорить о ней. Это доктрина, по которой нам надлежит жить. Есть много людей, которые считают, что Христос придет после окончания периода великой скорби. Есть также те, кто верит, что его пришествие состоится до начала великой скорби. Кто-то считает, что Господь придет во время этого периода. И, наконец, находятся люди, которые считают, что Он вовсе не придет. Странно, что при этом они все равно говорят, что доверяются Ему как своему Спасителю. Но всем этим представителям различных богословских школ можно задать один важный вопрос, а именно, как их взгляды и верования влияют на их жизнь? Происходит ли в них что-то благодаря этой вере? И если наши взгляды никак не влияют на нашу жизнь, тогда, может быть, нам следует пересмотреть свои взгляды. Ожидание возвращения Господа должно быть мотивирующим фактором в жизни истинного верующего. Давайте помнить об этом. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: Германии 17 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер первый за 2018 год.
2: Наше интервью. Я жду пробуждения. Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию беседу с Германом Гартфельдом, человеком интереснейшей судьбы, писателем, проповедником, богословом, узником совести. Дорогой брат Герман, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Откуда вы? Когда и как уверовали?
3: Предки моей мамы переехали из Германии на территорию современной Украины еще при Екатерине II. По отцовской линии они были из Пруссии, города Кёнигсберг, современный Калининград. Дедушка мой переехал в Новоград-Волынский и организовывал там школы. После революции мои предки были высланы в Сибирь, так как их считали буржуазными элементами, недоброжелательно относившимися к светской власти. В Сибири их поселили в Омске. В этом городе выросло мое поколение. Здесь я учился в школе, потом в техникуме, а затем в институте. Будучи студентом, я познакомился с немецким благовестником Реймером Генрихом Давидовичем. В одной из землянок он проповедовал о рождении свыше. Я помню эту проповедь, основанную на первом послании Петра 1:3. Он говорил следующее. «Мы живем в видимом и осязаемом мире, однако существует невидимый мир, в котором живут Бог и Его ангелы. Из невидимого мира был послан Божий Сын Иисус Христос, чтобы Он засвидетельствовал нам о Боге. Мы не поняли и распяли Его, но Бог воскресил Его из мертвых и посадил по правую руку от Себя в невидимом мире. Теперь каждый, кто доверит свою жизнь Христу, поверит Ему, входит в этот невидимый мир уже здесь и сейчас. Таким образом, Бог рождает Себе детей через Духа Святого, и никто не может вырвать их из Его руки или отлучить от любви Божьей». Проповедь Генриха Давидовича показалась мне уникальной и напоминала учение Гегеля об абсолютном духе. Я покаялся и в том же году принял крещение. Когда в институте стало известно о моем уверовании, мне отказали в выдаче диплома, пока я не стану членом коммунистической партии. Естественно, я отказался. С тех пор я стал проповедовать по церквям. КГБ обратил на меня внимание, и за мной установилась слежка. Последовали многочисленные аресты и две судимости. Я пробыл в так называемых исправительно-трудовых колониях строгого режима 7 лет.
2: Что это были за колонии? В чем заключалось ваше преступление?
3: Как ни странно, но меня обвиняли в том, что я, как идеологический руководитель баптистской церкви, проводил религиозную пропаганду. В чем эта пропаганда заключалась? Мы проводили в горах Тяньшане молодежные конференции с участием около 1000 молодых людей. Вероятно, КГБ сильно расстраивал тот факт, что они знали от агентов время наших конференций, но не знали точно долину, в которой мы собирались. Они искали нас вертолетами, мы же прятались в ущельях, и нас не находили. Для похода в горы мы тратили целые сутки, так как знали, что среди нас есть и сексоты, секретные сотрудники КГБ. В то время мобильных телефонов не было. Мы обычно открыто сообщали всем о нашем походе в горы, и КГБ эту информацию своевременно получал от своих агентов, и нам не мешали. Однако во время путешествия мы постоянно изменяли маршруты, пока не достигали долины, в которую сходились несколько ущелий. Помимо молодежных конференций, мы проводили также курсы для руководителей молодежи, но в частных домах. Сотрудники КГБ знали об этом, но накрыть нас было нелегко. Мы меняли квартиры каждые 2 часа, выставляли посты вдоль улиц, поэтому тут же узнавали о приближении сотрудников КГБ и меняли место проведения курсов. Нас неоднократно арестовывали, сажали в тюрьмы, не находя свидетелей, обвиняли, к примеру, за идеологическую работу в баптистской церкви. Несмотря на все это, я любил свое служение.
2: Что давало вам силу в таких бесчеловечных условиях сохранить доверие Богу? Не казалось ли вам иногда, что он вас оставил?
3: В лагере, когда я был задержан во второй раз, я работал маркшейдером в урановых рудниках. Со мной были три пятидесятника. Один из них и сейчас еще жив. Его зовут Иоганн Вал, ему 88 лет, живет в Бремене. Условия действительно были плачевные. Заключенные работали без комбинезонов и какой-либо другой защиты от облучения. Тут же на территории была фабрика по обогащению урана. Что помогло нам в нашей духовной жизни? Во-первых, мы верующие. Каждый вечер собирались для общения и молитвы. Во-вторых, по воскресеньям мы проводили маленькое богослужение. Нас было трое верующих и 10 приближенных. Мы пели вполголоса, читали из Нового Завета и истолковывали прочитанное. Иметь при себе Новый Завет было запрещено, но мы были непослушные граждане СССР, и из-за того, что у нас находили Новый Завет, часто сидели в карцерах. Жизнь в лагерях была для меня, тогда еще 20-летнего юноши, очень интересной, хотя я знал, что очень сильно облучен и остаться в живых не надеялся. Но Бог распорядился иначе.
2: «Как вы освободились?» Что вы при этом чувствовали? Как сложилась ваша дальнейшая судьба?
3: Я освободился после второго заключения 28 мая 1970 года в Ташкенте. Посоветовавшись с врачами, я решил все-таки жениться. Врачи категорически были против потомства. Все дети родятся уродами. Моя Мария была информирована и согласилась выйти за меня замуж. Мы никогда не имели детей. Бог не допустил беременности без всякого предохранения. Мы поженились и переехали во Фрунзе. Затем снова организовали курсы для руководителей молодежи, но в этот раз уже в Алма-Ате, в доме Николая Яковлевича Классена. Однажды, когда все собрались, нагрянула милиция, и нас всех отвезли в отделение. Нескольких человек посадили, в том числе и меня. В тюрьме остались братья Евгения Родославов из Одессы, Давид Воробьев из Джамбула и я. Позднее братья все-таки освободили, меня держали в тюрьме. В одну из ночей меня привезли к замминистру внутренних дел Казахской ССР, там был и руководитель КГБ. Мне предъявили ультиматум – выехать в Германию или же 5 лет строгого режима. Я попросил дать мне время, чтобы посоветоваться с женой и церковью. На следующий день меня отпустили, и я вернулся во Фрунзе. Здесь старший лейтенант КГБ Вдовиченко уже ожидал меня и следил за тем, что я буду делать. Решение мы принимали сообща, то есть с участием Храпова Николая Петровича, с которым я 5 лет трудился в церкви Куйлюке города Ташкента. Храпов сразу сказал: «Ты немец, Герман. Уезжай на родину и трудись там». Были и протесты со стороны служителей С и К, но Храпов благословил нас с возложением рук, и мы выехали в Германию.
2: Чем вы в самую первую очередь занялись, оказавшись на Западе?
3: Приехав в ФРГ, я понял, что, так как я оказался без диплома, мне надо начинать учиться в вузе заново. Мы решили идти в библейскую школу Браке, чтобы освоить немецкий язык. Мария через год пошла доучиваться на медсестру, по образованию она фельдшер. Затем мы переехали в Лондон, где я учился в Кембридже. После этого мы переехали в Виннипег, где я учился в университете провинции Манитоба, в богословской семинарии «Провиденс». Затем в США я завершил свою 10-летнюю учебу. Братская церковь города Цюрих, Швейцария, пригласила меня на служение пастором. Мы там 8 лет проработали. К нашей радости церковь выросла из 60 членов до более 200 членов. Господь благословлял, но чтобы и дальше жить в Швейцарии, нужно было получить гражданство. Мы же хотели остаться гражданами Германии и молились Богу о его водительстве. Получив приглашение от руководства Союза немецких баптистов на работу пастора, мы переехали в Германию. Тут я проработал еще 16 лет пастором и столько же преподавателем в библейской семинарии, где преподавал различные богословские дисциплины – пневматологию, учение о Духе Святом, немецкую теологию нового времени, введение в историко-критический анализ Библии, библейскую этику, библейскую теологию, вел пасторское консультирование, учил студентов, как писать научные работы, преподавал им социальную этику.
2: Вы известный христианский писатель. Многим людям вы знакомы по художественным книгам, другим – по вашему преподавательскому служению. Расскажите, пожалуйста, немного о том, как вы нашли свой путь в служении Богу и Его Церкви.
3: Меня волновали различные темы, которым я и посвятил свою научную деятельность. Приведу несколько. Первое. Возникновение перверсий. Второе. Евангелизм в СССР. Третье. Теология всех Б. Четвертое. Теология нового времени. 5. Контекстуализация христианского учения в античную культуру. Писал я и художественные произведения, например, «Вера вопреки КГБ». Это повесть о жизни разных верующих в трудовых лагерях. «Ирина» — повесть о молодой христианке, которая считала, что христианство совместимо с коммунизмом. Женщину поместили в психбольницу, но в конце концов освободили. «Оксана» — продолжение повести «Ирина». Главная героиня Оксана — жена сына Ирины, героини первой повести. Сейчас она живет в Сан-Франциско. Кроме того, я написал и другие книги, например, «Пастыри, стукачи и церковь» на основе рукописей пастора Шульца. «Возвращение в чужую страну» — книга о нас, вернувшихся на свою историческую родину немцах. Есть еще ряд других книг, вышедших в разных издательствах, но они не так известны. Я охотно нес пасторское служение в немецкой церкви. Вернуться назад в русско-немецкую общину не хотел. Я и не думаю, что меня там ждали. Я совершенно из другого теста. У меня абсолютно другой богословский кругозор и совершенно другое отношение к западной культуре. Я адаптировался на Западе и не могу жить жизнью моих соотечественников. Я люблю англосаксонскую культуру и обожаю русскую, но не считаю для себя возможным внедрить ее в русско-немецкий контекст.
2: Что вас на Западе больше всего огорчило, а что больше всего обрадовало?
3: Запад меня шокировал своей культурой. Я был воспитан либеральной менониткой, точнее, отец моей матери был учителем церковных менонитов. С детства я был приучен читать русских, немецких и французских классиков. В нашей районной библиотеке не было художественной книги, которую бы я не прочел в 12-летнем возрасте. Я знал всех русских классиков, многих немецких и французских. Знать Германию по книгам, но видеть ее культуру наяву – разные вещи. Германия, в которую я вернулся, очень отличалась от той, которую я знал по книгам. Например, я не встретил той опрятности, о которой читал, порядка, которого ожидал от немцев. К тому же российские немцы очень скоро организовали свои церкви на русском языке. Проповеди были на немецком языке, но это был язык 18-го столетия. «Местные немцы нас недолюбливали. Вы живете за счет наших налогов», — слышал я даже в библейской школе Бракке. Это было чистой правдой. Но эта правда заставила меня оставить Германию на 16 лет. У нас нет детей, и мы объехали нашу планету вдоль и поперек. Я читал доклады в Англии, Канаде и США о работе КГБ в коммунистических странах, а за счет гонораров учился в платных университетах. Я не хотел возвращаться в Германию, но сейчас рад, что живу здесь.
2: Вы уже на пенсии. Я вижу, что вы довольно активный участник дискуссий в социальных сетях. Что вас в этой связи больше всего мотивирует, что тревожит?
3: Вначале я хотел в социальных сетях поддерживать контакты с бывшими студентами из России и других стран, которым я в течение 20 лет преподавал в Московской богословской семинарии и других учебных заведениях. События в Украине привели к возникновению неприязни между баптистскими союзами России и Украины. Меня огорчило, что отношения между братскими союзами осложнились, ведь мои предки из Украины. Все они мечтали о том, что Украина станет когда-нибудь независимой. Мой дед Эдуард писал: «Я не доживу до этого времени, но Украина станет независимой страной, независимой от СССР». Когда я провожу семинары в западных университетах о работе спецслужб, то всегда с болью говорю о многих христианах на Западе и на Востоке, находящихся в паутине этой ужасной организации. Они очень легко поддаются пропаганде, особенно через средства массовой информации. Пора пробудиться и спросить себя: – прославляю ли я тем, что говорю и пишу, Иисуса Христа, или же через меня имя Христа в поношении? А в общем, мне пора покинуть социальные сети. У меня очень мало времени для этого. Я работаю на научном поприще по 8 часов в сутки, хожу по 10-15 километров в день, а мне уже за 70.
2: Каким вы видите будущее церквей на Западе? Что вы можете сказать о том, как развивается церковь в России, Украине и других постсоветских странах?
3: Церкви на Западе переживут новое пробуждение, что произойдет и в Украине, и в России. Рассматривая церковную жизнь глобально, видишь, что она зашла в тупик. Выход из этого тупика – покаяние и возрождение к новой жизни. Смотрите, как в США евангельские церкви погрязли в политике национализма. То же самое и в России. Национализм погубил Германию, он вверг человечество во Вторую мировую войну. Российский национализм иной, но не менее опасный. Гонка вооружений и ложный патриотизм погубят страну. Национализм возрождается и в Польше, Чехии и так далее. Однако к чему это приведет? Выход из этого имеется. Новое пробуждение. Я вижу среди немецкой молодежи жажду к мистике, желание эмоциональной встречи с Христом, веяние Духа Святого и так далее. Молодежь жаждет второй пятидесятницы. Как мы это в будущем назовем, я не знаю, но пробуждение придет.
2: Что вы скажете о нашем времени? Чем оно особенно опасно? Что в нем особенно привлекательно?
3: В Германии после наплыва беженцев наблюдается неприязнь к чужим. Никто не осмеливается об этом говорить открыто, но она существует. Вместо евангелизации беженцев в церквах господствует ксенофобия. Я это наблюдал в 1974 году, когда в Германию начали приезжать немцы из СССР. Сегодня не лучше. Я бы сказал, что нам, христианам Запада, пора объединиться для борьбы с гендерной идеологией, которая вкрадывается и в наши местные общины. Либертинизм, распущенность, больше не считается грехом для многих. Поэтому пасторы должны бодрствовать. Если мы в СССР ставили акценты на внешний вид христиан, то в данное время на Западе этот феномен роли не играет. Но посмотрите на разводы среди христиан, на так называемую свободную любовь и так далее. Это бич времени, но и данная ситуация на пороге больших перемен. Наша немецкая молодежь жаждет Христа, и только Христа. Такая жажда имеет положительную, но и отрицательную сторону. Для нее духовные авторитеты роли не играют. Стремление ощутить Христа эмоционально настолько сильное, что оно достигнет своей цели.
2: На что вы, как опытный душепопечитель, обращаете внимание людей, приходящих к вам за помощью?
3: Как ни странно, ко мне приходят верующие и неверующие из-за брачных неурядиц и психических расстройств. Это отнимает много времени. Жене говорю, жаль, что сутки имеют только 24 часа. Отдыхаю я только тогда, когда мы с другом путешествуем.
2: Ваше пожелание читателям журнала «Вера и жизнь».
3: Когда мы участвуем в вечере Господней, то читаем слова апостола Павла, который напоминает. Каждый да испытывает себя. Он пишет в послании к римлянам 8:15-18. «Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем, Авва Отче. Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Наша жизненная задача и цель – прославить Иисуса Христа. Я не помню в своей жизни другой цели. Несмотря на все мои ошибки, мне всегда хотелось, чтобы в жизни или смерти Христос прославился во мне. Всем от всего сердца желаю иметь эту цель перед собой.
2: Спасибо за беседу, Герман. Вопросы задавал Вальдемар Сорн.
3: Наставление в вере. Вадим Белый. 10 признаков возрожденного человека. В беседе с Никодимом Иисус Христос сказал, что человеку невозможно войти в Царство Божье, если он не переживет рождение свыше. Подобно Никодиму, многие недоумевают, как человек может родиться заново. Мы кратко остановимся на некоторых признаках, по которым мы можем определить, рожден ли человек свыше или нет, как об этом сказал Иисус. Первое. Посвящение себя Богу. Рожденный свыше человек, как правило, посвящает всю свою дальнейшую жизнь Господу. Писание говорит, «Изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, а я и дом мой будем служить Господу». Иисуса Навина, 24:15. Рожденный свыше человек делает этот выбор в пользу служения Господу. Второе. Разрыв с грехом. Кающийся грешник обращается за прощением к Господу, потому что он осознал всю тяжесть своей вины и греха пред Господом. Поэтому после обращения к Богу в молитве покаяния он не может примириться с грехом, от власти которого его освободил Господь Иисус Христос. Перед Богом мы оправданы Иисусом Христом, единократно принесшим самого себя в жертву за наши грехи, как написано, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Евреям 10:14. Поэтому всякий рожденный свыше человек избегает греха, зная, какой ценой Христос искупил его, и из любви и благодарности к Нему возрожденный порывает со всяким осознанным грехом. Писание говорит, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». 1 Иоанна 1:9. Третье. Любовь к верующим в Иисуса. Возрожденный человек получает от Господа неописуемый дар – Духа Святого. Святой Дух делает всех возрожденных причастниками Божьего естества и членами Его Святой Церкви. Вместе с Духом Святым любовь Божия излилась в сердца наши – Римлянам 5:5. И мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. 1 Иоанна 3:14. Любить братьев и сестер может только возрожденный человек. Эта любовь – явный признак рождения свыше. Четвертое. Любовь к Слову Божьему. «Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим. Устами моими возвещал я все суды уст Твоих. На пути откровений Твоих я радуюсь, как о всяком богатстве. О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего». Псалом 118:10-16. Почему эти слова так созвучны с самым сокровенным и радостным переживанием? Почему самым любимым чтением многих детей Божьих является Слово Божье? Потому что от Него исходит сила, потому что оно приводит нас в присутствие Бога, открывает нам Его естество, делает понятными пути Его, Его волю по отношению к миру и к нам лично. Такое отношение к Слову Божьему может быть только у человека, возрожденного от Духа Святого. Пятое. Желание общения с Богом. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Матфея 6:6. Если молитва человека не ритуал, а живое общение с Богом, потребность души его, то такой человек пережил рождение свыше, ведь он может общаться с Богом, а на это способен и этого желает только возрожденный. Шестое. Глубокая боль и сожаление после каждого падения. «Помилуй меня, Боже! По великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и в грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутри меня явил мне мудрость Твою. Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости, Тобой сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня. Псалом 53:14. Если эти слова созвучны тому, что человек переживает в сердце своем и выражает Господу после какого-нибудь согрешения, то таковой истинно чадо Божье. Седьмое. Жажда спасения погибающих. О, как созвучны возрожденному человеку слова апостола Павла! «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Римлянам 9:2-3, 10:1. Восьмое. Смирение. Писание говорит о нашем Господе, что Он гордым противится, а смиренным дает благодать. Поэтому один из признаков человека, обретшего благодать от Господа, — смирение. Только спасенный может от сердца смиряться перед людьми и Господом. «Смиритесь пред Господом, и Он вознесет вас», — говорил апостол Иаков. Иакова 4:10. Девятое. Освящение. Дух Святой говорит через апостола Павла. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу Господним Духом». 2 Коринфянам 3:18. Возрожденный от Духа Божьего человек преображается, изменяется, освящается. Достигается это не религиозными упражнениями. Этот процесс – результат действия Святого Духа для славы Божьей. Это освящение и есть то, о чем сказал Спаситель. «Всякую ветвь, приносящую плод, Отец очищает, чтобы более принесла плода». Иоанна 15:2. Десятое. Послушание Слову Божьему. По послушанию Слову Божьему легко определить, любит ли человек Бога. Всякий, рожденный от Духа Божьего, любит Господа и, соответственно, послушен Ему. Апостол Иоанн пишет: «Кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, которого Он дал нам». 1 Иоанна 3:24. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди». 1 Иоанна 2:3.
4: Письма читателей. «Она взяла меня с собой». Мир всем любящим Господа. Каждый раз, когда я читаю материалы Виктора Тантюры из рубрики «С миссионерских полей» о негативном отношении жителей к сотрудникам миссии в регионах, где проводятся евангелизации, вспоминаю о том, как и я, еще будучи сама неверующей, очень плохо относилась к верующим, гнала детей Божьих. Я поражаюсь тому, сколько злобы было в моем сердце на них, а сколько насмешек, оскорблений и издевательств терпела от меня верующая женщина, с которой я работала. Она отличалась от других кротким поведением, хорошим отношением к сотрудникам и добросовестным трудом. Было ей тогда 63 года. Я же в свои 20 лет утопала в грехах, употребляла алкоголь, курила, но она никогда не делала мне замечаний по поводу моей безбожной жизни. Более того, она, как я позже узнала от других, защищала меня перед начальством, когда меня трижды хотели уволить за то, что я появлялась на работе в нетрезвом виде. На работе велась запись с камеры наблюдения. И чем больше она делала мне добра, тем хуже я к ней относилась. Я ненавидела эту женщину и не хотела видеть ее. Бывало, обругая ее нецензурными словами, а она посмотрит на меня серьезно и спокойно и спросит: «Алена, ты, наверное, чем-то расстроена? Может быть, у тебя какие-то проблемы? Ты можешь рассказать мне об этом? Я помолюсь о тебе». Ох, как меня злило ее доброе отношение ко мне. Человеку с поврежденным умом трудно понять такое. Прошло 7 лет. Забегая вперед, скажу, что все эти годы она молилась обо мне. Я, работая уже в другом месте и в другом городе, видела такое же доброе отношение ко мне со стороны еще одной верующей сотрудницы. Ее реакция на мое плохое поведение тоже была спокойной. Однажды она сказала мне следующие слова: «Алена, Иисус любит тебя. Он умер на кресте, чтобы и такие, как ты, имели возможность получить прощение грехов». И если я своей бывшей сотруднице криком и оскорблениями не позволяла говорить мне о Боге, то теперь, когда я услышала эти слова от моей новой сотрудницы, в моем сердце словно что-то всколыхнулось. В течение всего дня я только и думала об этом. Так вот почему Христос умер за меня. Ночью я не могла заснуть. А на следующий день я подошла к женщине и спросила, где находится их сходка. Она смотрела на меня непонимающим взглядом. Я уже начала терять терпение и злиться. «Ну, сходка ваша, куда ты ходишь?» И тут до нее дошло, что я имею в виду. Она взяла меня с собой в церковь. Было это в июле 2010 года. Попав впервые на собрание верующих, я, глядя на них, думала: «Да это инопланетяне какие-то. Я кричу на них, обзываю их нецензурными словами, а они меня хлебушком с колбаской кормят. И видят же, что я вся прокуренная, пропитая». Дали мне песенник для общего пения. Но мой голос был настолько осипшим, что я не смогла произнести ни звука. Покаялась в своих грехах я 21 июля 2010 года, а 14 августа того же года приняла водное крещение. Теперь молюсь о сыне, которому 18 лет. К сожалению, годы моей безбожной жизни наложили на него тяжелый отпечаток. 2 года я ходила в эту церковь. Сейчас живу в другом городе. Свою бывшую сотрудницу я нашла и попросила у нее прощения. И, как прежде, она спокойно ответила: «Ну что ты, Алёнушка, я ничего такого не помню». Сейчас мы часто созваниваемся. К сожалению, я не всех помню, кого оскорбляла. Может, кому-то из сотрудников Виктора Танцюры тоже пришлось терпеть оскорбления от меня. Раньше я не раз видела их, устанавливающих палатки для проведения евангелизации. Видела сестер в платочках, приглашавших на богослужение. Хочу попросить прощения у всех, кого я обидела. Желаю, чтобы Господь благословил нелегкий труд миссионеров в деле благовестия. С любовью, ваша наименьшая сестра в Господе, Алена Т. Я ищу спасение. Пишет вам Марина из мест лишения свободы. Я долго думала, прежде чем написать вам. Со мной в отряде находилась женщина по имени Карина, которая много рассказывала мне о Боге, об Иисусе Христе, о вере. Перед сном она читала очень интересные свидетельства людей, которые после покаяния и обращения к Богу обретали покой и радость. Перед тем, как ей освободиться, она рассказала мне, что проходила, то есть изучала какой-то библейский курс, но вот адреса она не запомнила. Оставила мне ваш журнал «Вера и жизнь». Я прочитала его от начала до самого конца. Некоторые статьи меня тронули до глубины души. Я не могу объяснить своего состояния на тот момент, но когда я читала ваш журнал, слезы лились сами по себе. Журнал очень интересен и поучителен. Я никогда раньше не задумывалась о том, что бывают еще и такие интересные люди, как вы. Немного о себе. Родилась я 11 апреля 1978 года. Выросла в городе Екатеринбурге, в обычной семье неверующих. Нужды никогда ни в чем не знала. У меня была хорошая работа, квартира, домик в деревне, машина. Наркотиками и алкоголем никогда не увлекалась. Так получилось, что я попала в очень трудную жизненную ситуацию и оказалась в колонии. Если честно, это очень страшно. От меня отвернулись все. Мамочка моя, сестренка, друзья, знакомые. И это даже страшнее, чем находиться в колонии. У меня за полгода побелела голова, я вся седая. Похудела на 30 килограммов. В колонии я пошла в поместную церковь, думала, мне станет легче с Богом. Сделала все, что мне сказал батюшка. Покрестилась, читала молитвы, которые не понимала. Однажды батюшка произнес одну фразу. «Женщина, которая не родила дитя, не угодила Богу». Я ушла и больше никогда не переступлю порог этой церкви. Я не нашла в ней утешения и начала просить Бога, чтобы у меня остановилось сердце. Я знаю, что это грех просить у Бога такое, но утешения для своей души я ни в чем не видела, пока не начала общаться с Кариной. Сейчас ее нет, и я решила найти себе друзей и общаться с ними о Боге, о Библии, об Иисусе. Очень хочу узнавать о жизни Иисуса, о Его смерти и Его чудесах. Не могу объяснить, почему, но даже мысли об этом меня вдохновляют. И только поэтому я пишу вам, в поисках, наверное, спасения души. Надеюсь, я не ошиблась и написала туда, где ждут моего письма. Буду рада и счастлива, если вы ответите мне или просто отправите интересную книгу. А еще я мечтаю о том, чтобы у меня была моя Библия, которую я могла бы не только читать, но и изучать. Может, я неправильно выражаюсь, просто пока я еще слишком мало знаю. Буду очень рада, если вы не оставите мое письмо без внимания. Очень жду ответа. С теплыми чувствами к вам, Марина Коновалова.
5: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

при императорах катакомбы и арены амфитеатров, при атеизме вой сирен милицейских воронков, изгнание и тюрьмы. Для гонимой церкви порой трудно было найти место и время для общения, и поэтому нередко вместо крыши над ней был свод небес в ночи, а вместо стен укрывали от взгляда притеснителей гостеприимные леса.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Иисуса Христа, с терпением будем проходить принадлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Послание апостола Павла к евреям, 12 глава, 1 и 2 стихи. Один молодой музыкант несколько лет учился у знаменитого профессора-скрипача игре на скрипке. Много часов ушло на учебу и упражнения. Наконец наступило время для его выступления. В концертном зале собралось много людей. После окончания концерта многие теснились около дебютанта, желая поздравить его с удачным выступлением. Один из подошедших сказал молодому скрипачу: «Ваша игра была очень вдохновенная. Моя душа и сердце сегодня наслаждались. Но мне хотелось бы знать одну вещь. Почему во время игры ваши глаза были все время устремлены ко второму ярусу?» «Там сидел мой учитель», — ответил молодой скрипач, «и я все время следил за выражением его лица. Видя его улыбку, я знал, что мой учитель был мною доволен. И это еще больше вдохновляло меня». Это хороший пример для нас. Нам надо постоянно устремлять наш взор на Иисуса Христа и жить, трудиться, делать все так, чтобы видеть улыбку одобрения на Его божественном лице. Взирание на Иисуса Христа и служение Ему непрерывно связаны. Взирать на Иисуса Христа – это не только быть очевидцем Его божественной славы, это значит быть Его служителем. Служить Иисусу Христу – значит повиноваться только Его заповедям. Мы не можем искать себе оправдания в том, что заповеди эти нам неизвестны или трудны. Они заключены в нас, они написаны в самом сердце нашим, перстом Божиим, письменами неизгладимыми. Ничего не предпринимайте против совести, предписывающей, что нам делать и чего не делать, и тогда исполним мы должное служение Господу Иисусу. Царство Небесное восхищают не небесные, не распущенные, не избалованные, не неизбежные, но постоянно взирающие на Господа Иисуса. Будем же постоянно взирать на Иисуса Христа.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Надежный фонарь, слово твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118-105 стих.
2: Папа, мы что, не будем брать с собой никаких вещей? Прибежал к отцу неугомонный Антошка.
3: Почему не будем? Мы как раз сейчас обсуждаем с твоими братьями, какой нам лучше взять фонарик с собой.
2: Давай, папа, я возьму свой маленький. Он такой удобный, предложил Антошка.
3: Если хочешь, бери. Только там очень слабенькая батарейка, сказал отец.
2: Конечно, это ненадежный фонарик, поддержал отца Дима.
1: Действительно, для такого похода нужен надежный светильник, ведь семье предстояло провести в пути не один вечер. Наша жизнь, дети, это тоже своего рода путешествие. Каждому из нас предстоит немало пройти, и для того, чтобы не сбиться с пути, необходим свет, которым является Иисус Христос. Помните также, что необходимо уметь отличать доброе от злого. В этом вам поможет голос Божий, Его святая книга Библия. Не забывайте обращаться к ней каждый день. Наташа получила двойку.
2: Давай вырвем эту страничку из дневника, а на других я тебе поставлю пятерки и распишусь. Не отличишь. У меня уже есть опыт, предложила ей Люба, Наташина соседка по подъезду.
1: Но Наташа вспомнила стих, который они изучали на уроке воскресной школы. «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу». Девочка вспомнила также историю о своем однокласснике, которому так много пришлось краснеть от стыда перед всеми за подобный поступок. И она решила поступить так, как когда-то решил Иов. «Не скажут уста мои неправды, и язык мой не произнесет лжи». Люди уже давно убедились, что лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Небесные ангелы вместе с Иисусом тоже всегда радуются этой победе над ложью. Вот как светильник Слова Божьего помог девочке обойти ловушку коварного обманщика.
0: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Наш дом с тобой, мой друг, на небесах. Здесь на земле мы временны с тобой. Вся наша жизнь в его божественных руках, и лишь на небе ждет святой покой.

святой покой. Когда приду к тебе, мой Бог Творец, возрадуюсь тобой я в небесах, возложишь ты на голову венец, а я, Господь,

как труден путь, идущий в небеса. Но ты даешь мне силы на пути. Я часто слышу брань упреков голоса. А ты плечом не подставляешь крест нести. Домой, домой, где свет неземной.

и дачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать: «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин», автор Элизабет Джордж.

выдающаяся мудрость. Она сказала ему: «Пойти, пойду с тобою». Книга Судей, 4 глава, 9 стих. Часто мудрость ближе, когда мы смиряемся, а не превозносимся. В этих словах английского поэта Уильяма Уордсворта отлично выражен секрет славы и успеха Деворы, единственной женщины-судьи в Израиле. Как же именно проявилась выдающаяся мудрость Деворы? Благодаря смирению, если сказать одним словом. Обратите внимание на такие особенности ее жизни. Девора не стремилась быть судьей. Судьи Божьего народа, в их числе и Девора, возглавились самим Богом, Судей 2:16, чтобы они следили за выполнением Господних законов и помогали его народу избавляться от врагов. Девора призвала Варака вести за собой войско. Когда настали тяжелые времена и Израиль страдал в руках кананского царя, Девора послала за Варахом, сказала ему собрать войск и поделилась с ним Божьим обещанием: «Предам его в руки твои». Девора предупредила Варака о последствиях, которые могут наступить из-за того, что она пойдет на войну с ним. Несмотря на Божье обещание уверенной победы, Варак отказался идти на битву без Деворы. Не желая идти, Девора объяснила, что если она пойдет на битву, не тебе уже будет слава на сём пути, но в руки женщины предаст Господь Сисару. Девора выступила вместе с Вараком, чтобы поддержать его и Божий народ. Девора, которая всегда была патриоткой, заявила: «Пойти, пойду с тобою». Лишь после обращения к военачальнику мужчине и после совета с ним о последствиях ее пребывания на поле битвы, Девора вышла на линию фронта. Моя дорогая, любящая Бога сестра, Девора показала нам образец мудрости. Она в своей жизни подтвердила, что небесный путь – это путь смирения. Путь к величию в Божьем Царстве – это путь смиренного служения. Девора всегда ждала Божьего решения без самоуверенности, не бросая ему вызов, не желая занимать чужое место, ободряла других на лидерство и помогала только тогда, когда это было необходимо. Каким может быть для вас Божий совет? Будьте смиренны друг с другом, облекитесь смиренномудрием, поскольку Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 1 Петра 5:5. Смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. 1 Петра 5:6.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: означает «волна благословения».
1: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
0: Здесь вы можете услышать различные передачи, как по страницам Библии,
1: аудиокниги, детский час,
0: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
1: а также христианские песни и стихи.
0: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
1: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
0: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
1: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
0: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
1: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
0: Слушать радио, познавать Бога.

Радіопрограма «В поисках счастья». А ты, мой юный друг, нашел дорогу к счастью? Где, как и в ком найти полноту счастья? Об этом вы узнаете в этой передаче.

Уважаемые слушатели, предлагаю вам послушать новый, свеженаписанный рассказ на реальных событиях Людмилой Штурк. Он называется «Незаслуженное проклятие». Людмила Штурк. Незаслуженное проклятие. Глава первая. Кристина с юности слышала о Боге, но, как и многим молодым людям из верующих семей, ей казалось, что жизнь неверующего человека интереснее. Девушка была яркой, красивой, и многие молодые люди заглядывались на нее. Кроме внешности, она прекрасно готовила и слыла хорошей хозяйкой. Мать обучила девушку всему, что было необходимо для безбедной жизни. Кристина вышла замуж в деревню довольно далеко от родного дома. Она была бойкой и смелой девушкой и всегда смеялась над народной присказкой. «Не вздыхай глубоко, не отдадим далеко, хоть за мокрую курицу, да на свою улицу». «Мам, какая разница, далеко или близко? Главное, чтобы выйти замуж по любви. За мокрую курицу я никогда не пойду». «Ох, дочка, дочка», — вздыхала мать. «Когда родные далеко, нередко семья мужа обижает молодых и наивных девчонок, типа тебя. Ведь вступиться-то некому». «Мам, да что ты такое говоришь? Если женятся по любви, то никогда обижать не станут. И родственники мужа не рискнут. Он же будет защищать любимую жену», — не могла понять молодая и категоричная девушка. «Ох, молодость, молодость», — качала головой умудренная опытом женщина. «В жизни всякое бывает. Ты не представляешь, как быстро иногда исчезает самая пылкая любовь». Несмотря на увещевания матери, Кристина вышла замуж по пылкой любви. Ей хотелось, чтобы от страсти кружилась голова, чтобы хотелось забыть обо всем. И она нашла такого парня, который умел красиво ухаживать и очень красиво говорить. Кроме того, он обладал незаурядной внешностью, и многие девушки поглядывали на него. Кристина считала себя счастливицей, вытянувшей выигрышный лотерейный билет. Но довольно скоро она засомневалась в том, что этот билет действительно выигрышный. Семья мужа была против его брака, и они всегда были недовольны снохой, что бы она ни делала. Ее красавчик-муж, привыкший пользоваться вниманием многих девушек села, не собирался отказываться от этой привилегии. Когда Кристина напомнила, что теперь он женатый мужчина, молодой муж только рассмеялся в ответ. «Ну и что?» «Как что? Ты же обещал хранить мне верность!» — поразилась Кристина. «Ты что, с дуба упала?» — возмутился он. «Я не обещала тебе ничего. Я просто сказал, что хочу на тебе жениться». «Но ведь брак держится на верности!» Глаза Кристины распахнулись, словно она пыталась взглядом удержать собственную картину мира. Ведь ее родители всегда хранили верность друг другу и заботились о тех, кто рядом. «С чего вдруг? Во святая наивность! Мой отец и сейчас по бабам бегает, хотя он даже в половину не такой симпатичный, как я. Мать уже привыкла и не нудит. Просто они договорились, что он в дом их не таскает. Не думай, что у меня будет по-другому. Сиди дома и молчи. Поняла?» Кристина попыталась поговорить со свекровью, но та лишь подтвердила слова сына, добавив: «Мой сын ничем тебе не обязан. Поняла? Твои боговерующие бредни о верности можешь забыть. Будешь жить по нашим правилам». Довольно скоро Кристина поняла, что беременна, и действительно замолчала. Она испугалась, что в ее положении никому не будет нужна, даже своим родителям. Молодая женщина не спросила у родных, правда ли то, что она подумала.
Иногда она писала домой письма, но не жаловалась, старалась все стерпеть, научиться жить и принимать от судьбы все. Кристина переживала, что родители напомнят ей, что предупреждали и просили не выходить замуж за неверующего, и молчала. Прошло время. Кристина родила дочку. Она надеялась, что сердце мужа станет мягче после рождения ребенка, но этого не произошло. Наоборот, молодой муж решил, что жена теперь точно от него никуда не денется, и стал обращаться с ней еще хуже. Кристина должна была успевать делать множество работы по дому, даже когда малышка плакала или болела. Не только муж, но вся его родня часто обижали и унижали невестку. Новые родственники беззастенчиво пользовались тем, что за нее некому было заступиться. Теперь Кристина была от души согласна с народной присказкой, но было поздно. Наконец она не выдержала и написала матери о том, как ей живется. Молодая женщина поняла, что лучше все же проверить, что будет, когда ее родители узнают правду о ее жизни, чем придумывать заранее за родных, как они поступят. Скоро Кристина узнала, что она снова ошиблась. Но в этот раз молодая женщина была очень рада тому, что ее выводы были ошибочными. Мать взяла у соседа на прокат подводу, лошадь и сама приехала за своей дочерью и внучкой. «Тебе чего надо?» Свекровь Кристины встретила незваную гостью на пороге. «Я забираю свою дочь из вашего дома», — сообщила женщина. Новые родственники не посмели возражать, видя настрой женщины. Они ясно видели, что сейчас с ней лучше не ссориться. Ведь она, как тигрица, готова была защищать свое сокровище до последней капли крови. Увидев один взгляд матери, Кристину с ребенком молча отпустили. Дорога была нелегкой и долгой, но молодая женщина теперь дышала свободно. Она снова хотела жить и была от сердца благодарна матери, что та приехала сама. Ведь Кристина прекрасно понимала, что ее никто не отпустил бы без поддержки, все так же продолжали бы использовать как рабыню. Вернувшись в родительский дом, молодая женщина долго не могла смотреть на противоположный пол. Она не рисковала заводить новые отношения. К ее большому горю в 3 года дочь заболела и осталась глухонемой. Девочка хорошо училась, схватывала все на лету, но говорить не могла. Но шло время. Дочь подросла и пошла в школу для глухонемых. Кристине было одиноко, и она все чаще задумывалась о новой семье. Родители и старший брат не раз приглашали сестру в собрание, молились о ее обращении к Богу. Брат Кристины был хорошим проповедником и сильно переживал, что может донести весть о спасении до многих людей. Но родная сестра не желает служить Богу. Но Кристина лишь вздыхала. «Степа, да кому я там нужна? Разведенка, да еще и с больным ребенком. Ты же знаешь, как в собрании относятся к разводам», — отмахивалась Кристина. «Но в общине есть те, кто пришел из мира. Найдется для тебя пара», — попытался убедить Степан. «Люди все эгоисты», — напоминала мать. «Все думают лишь о себе. Посмотри, в собрании мы каждое воскресенье слышим о том, что нужно жить для других, любовью служить друг другу, и все равно многие так и остаются эгоистами. А мирские люди даже и не слышат о том, что нужно отказываться от своего раздутого большого «я». Так неужто ты думаешь, что среди них найдется больше тех, кто способен заботиться не только о себе?» «Мам, я не сомневаюсь, что в собрании больше достойных людей, чем среди неверующих. Но для них я недостаточно хороша», — вздохнула молодая женщина. «Почему ты заранее за всех решаешь? Может быть, сначала попробуешь походить на собрание, а потом уже и увидишь», — попыталась убедить ее мать. Кристина пошла на собрание и радовалась вести о Боге, но после служения сразу уходила домой. Она считала себя в общине лишней, поэтому старалась ни с кем не разговаривать, послушав проповеди и пение, спешила покинуть двор молитвенного дома. Гоша был сражен красотой молодой женщины. Он был обычным атеистом,
как сотни других людей в Советском Союзе. Со школьной скамьи он слышал о том, что вера в Бога – лишь пережитки прошлого. И когда мужчина узнал, что женщина, поразившая его своей красотой из верующей семьи, он лишь отмахнулся. «Переболеет. Мелочи». Гошу не смущало, что у Кристины была дочь. Он хорошо зарабатывал и не боялся лишнего рта, как говорили соседки. Тем более, что Кристина прекрасно готовила и много трудилась. Мужчина считал, что его молодая жена стоит того, чтобы принять ее вместе с ребенком. Еще перед свадьбой мужчина сказал: «Я надеюсь, что с верой в Бога у тебя все закончилось. Ты будешь моей женой, и это значит, что ты больше не должна ходить на эти ваши сборища». Кристина промолчала. Она не хотела перечить будущему мужу, но и лишних обещаний тоже не рисковала давать. Она просто решила попробовать не ходить на собрания, раз мужу это не нравится. Вскоре женщина родила вторую дочь. Девочка обладала мягким и добрым сердцем. Она росла в любви у отца и матери. Кристина понимала, что ей нужен Бог, что без него она не может быть счастлива. Но она знала отношение мужа к собраниям верующих, поэтому решила молиться сама, дома. Священное Писание в то время было лишь у некоторых счастливчиков. Библия была запрещенной книгой, и поэтому услышать слова из Писания можно было лишь в доме молитвы, во время проповеди. Ведь у проповедников на руках всегда была Библия. Пока в доме был маленький ребенок и множество забот, у женщины получалось жить без общения. Но шли годы. Жизнь в пределах быта все больше тяготила ее. На сердце становилось все тяжелее. Кристине показалось, что она бегает по кругу в непроглядной тьме. Работа, заботы, хлопоты. Иногда маленькие бытовые радости, которые совершенно не согревали душу. Ей все труднее было найти смысл собственного существования, живя только в материальном мире. Ее душа тянулась к Богу, о котором она слышала много лет, но не решалась примириться с Ним, сначала боясь того, что останется без мужа, затем страшась рассердить неверующего мужа. Гоша был трудолюбивым, он не пил и всегда хранил верность своей супруге, и казалось, что такой мужчина – мечта каждой женщины. И Кристина очень ценила это. И все же для ее души этого казалось недостаточно. Земная временная любовь была для нее слишком мала. Душа тосковала по вечности и вечной любви. Глава вторая. Кристина поняла, что у нее не получается жить без напоминаний о Боге. Ее душа тосковала без Слова Божия, без песен и молитв, звучавших в собраниях. И она стала посещать служение, уходя из дома на базар. И Кристина говорила правду, потому что на обратном пути, проходя через рынок, она всегда покупала все, что нужно для дома. Спустя некоторое время Кристина покаялась. Весть Евангелия достигла и ее сердца. Брат был рад, как ребенок. Он много лет молился о покаянии сестры, и, наконец, это произошло. Кристина летала, словно на крыльях. Ей так хотелось теперь не только ходить на собрания, но и что-то доброе сделать для ближних и всем рассказать о радости, которую Бог дает каждому, кто обратится к Нему. Она хотела рассказать о спасении мужу, но не решалась, помня его категорический запрет. Но в собрании женщина начала учить стихи и рассказывать их во время служения. Через время она приняла крещение. В эти годы верующим запрещали собираться, и крещение проводили всегда в различных местах. Крещение Кристины и еще несколько человек, крестившихся вместе с ней, проходило на реке с необычным названием Ворскла. По легенде, Петр I, уронив в речку стекляшку, не мог ее найти из-за прозрачности воды и сказал: «Да она точно вор стекла!» Вот люди подхватили, со временем сократив название до Ворскла. После крещения Кристине сделали очень ценный подарок. Брат подарил ей личную Библию. Это была огромная ценность для каждого верующего в то время.
Кристину Бог наделил удивительной памятью. Она могла свободно выучить стих на 30 куплетов и без запинки рассказать его через много лет. И теперь она использовала свою память, чтобы прославить Бога. Кроме стихов, женщина умела играть на гитаре и имела прекрасный голос. Обратившись к Богу после многолетних молитв близких за нее, Кристина словно пыталась наверстать упущенное время. Она готова была жить в собрании и говорить о Боге сутками. Но, несмотря на все свои желания, она никогда не задерживалась после служения. Как только женщина слышала последний аминь, она спешила домой, к мужу. Долгое время муж не подозревал, что кроме рынка его жена бывает в другом месте. Но в одно из воскресений Кристина прошла мимо рынка и ничего не купила. Когда жена вернулась домой, Гоша спросил: «Почему ты ничего не купила на базаре?» «Да нам ничего не нужно пока», — забыв об осторожности, ответила Кристина. «Ты пошла на базар тогда, когда нам ничего не нужно было?» Гоша сначала растерялся, затем потемнел, как туча. «Ты что, изменять мне надумала на старости лет?» «Гошенька, да что ты?» — растерялась Кристина. Она поняла, что лучше сказать правду, иначе муж придумает намного хуже. «Понимаешь, я не хотела огорчать тебя, но без собрания очень скучала. Я начала ходить на собрание. Не могу я без Бога, пойми меня». «Что?» — закричал вдруг Гоша. Кристина знала, что мужу не понравится то, что она стала ходить на собрание, но не предполагала, что это вызовет целую бурю. «К баптистам своим подалась!» — закричал он во всю мощь своих легких. «Чтобы я никогда больше про них не слышал. Поняла?» «Гошенька, пойми, мне очень нужны собрания. Разве ты хоть в чем-то испытывал нужду все это время? Я же всегда готовила для тебя все, пекла вкусненькое и потом только уходила. Да и то только на пару часов. Я после собрания всегда бегом бежала домой», — попыталась оправдаться женщина. «Так ты давно уже ходишь туда?» Гнев мужчины вскипал все сильнее, буквально по секундам. «Ну да». Кристина уже не знала, говорить ей что-нибудь или лучше не отвечать на вопросы. Она видела, что каждый ответ не успокаивает мужа, а наоборот, сердит все сильнее. Наконец мужчина замолчал. Видно было, что он не знает, что делать дальше. Он собирался задать еще один вопрос, но резко замолчал, развернулся на каблуках и вышел из дома, хлопнув дверью. Прошло время. Гоша молча вернулся в дом поздней ночью и также молча лег спать. Наутро встав, он ушел на работу. Для супругов начались тяжелые дни. Кристина старалась угодить мужу во всем, но тот встречал ее гневным взглядом, отталкивая жену от себя, если та пыталась прикоснуться к нему. Женщина страдала. Она знала, как прекратить все это, но понимала, что не сможет жить без собрания и без общения с верующими. Гоша обыскал весь дом и нашел Библию. Кристине казалось, что мужем руководит какой-то злой дух, потому что она спрятала Библию очень хорошо, и в другое время муж никогда бы не нашел ничего спрятанного так тщательно. Но Библию Гоша нашел сразу, словно кто-то подвел его за руку к нужному месту. Мужчина схватил святую книгу и выбросил ее из дома. Он очистил дом от любого клочка бумаги, где было написано о Боге. Сборники стихов, которые переписала для себя Кристина, ушли в печь. Но из ее памяти муж не мог выжечь весть о Боге. «В моем доме не место таким книжкам!» — яростно закричал он, бросая за дверь Библию. «Я ничего не хочу слышать о верующих и о Боге!» «Родной, что же с тобой происходит? Ну почему ты так сердишься?» Чуть не плача, спросила Кристина. «Ты же никогда себя так не вел. Знаешь, мне сказали, что только тех, кто когда-то общался к гадалкам или ворожеям, или занимался спиритизмом, весть о Боге так сильно раздражает». «Так ты еще обсуждала меня со своими верунами?» — закричал мужчина. «Нет, я не говорила, что это про тебя.
Просто спросила, почему хорошего и доброго человека могут раздражать разговоры о Боге. Поспешила заверить Кристина. «Чтобы я больше никогда не слышал, что ты хочешь ходить на эти сборища!» Не отвечая на вопрос, продолжал кричать Гоша. «Если ты уйдешь на свое собрание, то знай, что как только ты вернешься, я убью тебя, отрежу тебе голову и повешу на штакетник калитки. Пусть все соседи полюбуются на нашу праведницу, обожающую эти сборища верунов. Но я сам за твое убийство не сяду. Я пойду в сарай и вздернусь там. Пусть потом менты меня ловят. Ты поняла? Посмей только пойти на собрание. Этот день будет последним днем в твоей жизни». Неделя подходила к концу. Приближалось воскресенье. Раньше Кристина дождаться не могла воскресного дня. Она так любила утро воскресенья с тех пор, как стала посещать собрание. Всегда ждала его как праздник. Но в этот раз даже субботний день был наполнен переживаниями и тревогой. «Что же делать?» — в отчаянии думала женщина. «Я же прекрасно помню, как плохо мне было без Бога и Библии. Если я не пойду на собрание, тогда значит, я послушаюсь сатану. Ведь это он говорит моему мужу запрещать мне ходить на служение. И получается, что если я послушаюсь Гошу, тогда сатана и меня погубить сможет, и моего мужа. Ведь тогда получится, что Гоша так и не задумается о Боге и пойдет в ад». Простая женщина не знала, что же ей делать, чтобы и самой не погубить свою душу и попытаться спасти мужа. Но мужчина ходил сердитый и грозный, как туча. Прежние счастливые дни улетучились, как утренний туман после восхода солнца. В последнее время в их браке уже появилась невидимая трещина. Это произошло именно тогда, когда женщина стала молиться. Мужчина не знал о том, что его жена потянулась к Богу, но что-то чувствовал и становился все более требовательным и сердитым. Ему все труднее было угодить. Чем сложнее были отношения с мужем, тем сильнее душа Кристины тянулась к Богу. Она невольно компенсировала в молитвах недостаток тепла и любви к своей жизни. Дети только радовались, видя, что их мама стала более счастливой. В ее глазах появился свет, который давно угас. Но мужа раздражало именно то, что радовало детей. Он не мог объяснить, почему его так бесит счастье жены. Возможно, он был бы рад, если бы свет ее глаз был связан с ним. Если бы ее глаза загорелись этой самой удивительной радостью, когда он входил в дом. Но Гоша видел, что не с ним было связано то счастье, которым светится лицо его жены. Когда Гоша заметил, что радость в глазах жены сияет независимо от его настроения или похвалы, он серьезно встревожился. «Может быть, она мне изменяет?» — закралась предательская мысль. Но, понаблюдав, Гоша понял, что счастье жены не связано с мужчиной. Чаще всего она сияла радостью, выходя из их спальни. Он попытался войти неожиданно в тот момент, когда Кристина его не ждала, но жена просто делала в спальне уборку, мурлыкая какую-то песню себе под нос. Он не знал, что в тот самый момент Кристина разучивала песню для того, чтобы исполнить ее в собрании. Когда муж вошел, женщина прекратила пение и посмотрела на мужа, взглядом спрашивая: «Тебе что-то нужно? Подать?» В тот день Гоша вышел, так ничего не сказав. Но ответа на свой вопрос он также не получил. И вот теперь мужчина все понял. Его жена, закрываясь в спальне, читала Библию или молилась. А еще она учила стихи о Боге из тетради, которую теперь Гоша сжег. Глава третья. В тот момент, когда мужчина понял причину счастья своей жены, вопросы последнего времени исчезли. Но появилась необъяснимая ярость и ненависть к жене. Мужчина не мог смотреть на нее спокойно. Как только он входил в дом, сразу начинал кричать. Каждый день он напоминал жене прошедшее воскресенье и то, что она ходила в собрание. Он ругался, кричал, топал ногами, но не прикасался, не бил ее. Женщина еще раз оценила, насколько глубоко в ее муже сидит запрет на насилие в отношении к женщине.
Она уважала его еще больше, чем прежде, и старалась всячески сказать ему об этом. Кристина изо всех сил искала повод перевести тему разговора на что угодно. Она хвалила его трудолюбие, рассказывала о том, как ценит его заботу. Напоминала, что все годы их совместной жизни старалась ни в чем не перечить ему. Но Гоша все равно любой разговор сводил к посещению собрания и снова начинал кричать. За прошедшую неделю женщина очень устала от того, что происходило в их семье. В пятницу в гости пришла мать Гоши. Пожилая женщина сразу заметила, что в доме что-то не так, хотя супруги молчали. «Сын, что случилось?» – спросила пожилая женщина, подойдя к нему. «Что за черная кошка пробежала между вами?» «Это...» – мужчина даже не смог произнести имени жены. «К баптистам подалась». «А, теперь я понимаю, чего-то она в последнее время такая счастливая бегает», – улыбнулась пожилая женщина. «Ну тебе-то что? Ты смотри, какая красивая у тебя жена, да хозяйственная. Ведь не пьет, не гуляет. Да пусть ходит в свою церковь. Ее ж там научат еще лучшей женой быть. Я ж знаю, да в ту общину много хороших женщин ходят. Они же учат там, как мужьям угождать». «Да ты что болтаешь, мать? Да если бы их учили мужьям угождать, так она бы послушалась меня и не пошла туда». «Да ты ж глянь. Я-то думаю, чего ж она последнее время тебя балует вкусняшками всякими? Она, оказалось, в церковь ходить стала». «Ты бы радовался!» Мать укоризненно посмотрела на сына. «Да лучше б она пила и гуляла!» — закричал мужчина. «Ох, не угодишь вам, мужикам!» — вздохнула пожилая женщина. «Знаю я тебя. Если бы гулять да пить начала, ты бы по-другому запел». «Не знаешь ты ничего, мать!» Мужчина вышел из дома, хлопнув дверью. «Для меня нет ничего хуже, чем ее походы в церковь!» — крикнул он, закрывая дверь. Подошла суббота. Гоша вошел в дом хмурый, сердитый. Он подошел к жене и спросил. «И что ты собираешься делать?» «Гошенька, пойми, не могу я без общения!» Кристина умоляюще посмотрела на мужа. «Я же для тебя все делаю! Убираю, стираю, готовлю, пеку. Ты же слышал, что соседки говорят? Гоша всегда такой сияющий, будто в театр, а не на работу идет. Я же стараюсь, чтобы ты красивее всех всегда выглядел, и чтобы сытым всегда был, и чтобы дома все было красиво и чисто». Кристина тараторила, словно пыталась вместить множество слов в короткий момент молчания мужа, чтобы не дать ему произнести решительное «нет». Она знала упрямство мужа, ведь ему будет очень сложно признать, что он изменил свое мнение. И поэтому женщина пыталась убедить его хотя бы промолчать. Когда она закончила говорить, Гоша еще несколько минут помолчал. Кристина не знала, решил ли муж убедиться, что слова жены закончились, или сделал паузу для того, чтобы его последующие слова показались весомее. «Если ты пойдешь на это сборище, тогда твоя голова после возвращения домой будет украшать нашу калитку. Поняла? Будь готова умереть. Я убью тебя, отрежу твою голову и посажу ее на кол нашей калитки. Я и сам не останусь жить, но тебя убью обязательно. Обещаю тебе». Глаза мужчины напоминали холодную сталь клинка. По спине Кристины побежали мурашки. Впервые за всю жизнь Кристине стало по-настоящему страшно. Она никогда не видела мужа таким. Теперь Гоша не кричал и не ругался, он даже не унижал никого. Он был почти что спокоен, и именно это спокойствие пугало женщину больше всего. Кристина ушла в комнату и задумалась. «Что же теперь делать? Почему все так сложно? Я же ничего плохого не делаю и не собираюсь делать. Почему он так злится?» Грустно думала женщина. Она не хотела умирать, но все же так сильно устала отказываться от собрания и общения с верующими за все годы жизни с Гошей только по его приказу, без объяснения. Много лет назад, когда женщина поняла, что очень скучает по собранию верующих и по вести о Божьей любви,
Она пыталась наводящими вопросами узнать, почему муж так категоричен в своем запрете. И поняла, что причины нет. Это просто необъяснимый каприз, желание доказать себе или кому-то еще, что жена будет его слушаться. Отказавшись от собраний и чтения Библии, женщина поняла, что ее душа задыхается без Бога и его любви и страдает так же, как страдало бы тело без кислорода. Конечно, она могла молиться тайно, пока муж был на работе, и она давно это делала. Но Кристине казалось, что ее душа сейчас выглядит так, как выглядел бы ребенок, выросший без солнечных лучей, дыша воздухом, в котором очень мало кислорода. Ее душа была больна. Но с тех пор, как Кристина стала посещать собрания, читать Библию, петь и учить стихи о любви Божией, ей показалось, что только теперь она начала дышать полной грудью, вырвавшись на природу после душного подвала. И вот сейчас муж пытался вернуть ее в тот самый подвал, еще сильнее ограничив доступ всего, что так необходимо было ее душе для жизни. «Что ж, умереть так умереть!» Вздохнув, решительно подумала женщина. «Иисуса Христа распяли, апостолов замучили за то, что они повиновались Отцу Небесному. Разве я лучше их? Я знаю своего мужа. Если сейчас я соглашусь, он будет контролировать каждый мой шаг. Он не отступится. Разве я имею больше прав на жизнь, чем апостолы? Что ж, если уж суждено умереть, то умру после того, как буду прославлять имя Иисуса», — решила она. Утром в воскресенье Кристина молча накрыла на стол. Покормила мужа, затем убрала со стола. Гоша ничего не говорил, но напряженно ждал, что сделает жена. Помыв посуду, женщина ушла в спальню. Переоделась в выходное платье, взяла сумочку и пошла к выходу. «Что ж», — тихо проговорил мужчина. Он лежал на диване в проходной гостиной и, провожая жену взглядом до двери, произнес: «Ты сама решила свою участь. Тебе осталось жить 2 часа». Когда Кристина проходила мимо мужа, ее ноги казались женщине ватными. Она едва могла их переставлять. Но, шагнув за порог, она начала набирать скорость. Скрывшись за поворотом улицы и обернувшись, она видела, что муж не догоняет ее. Теперь женщина почти бежала. Она хотела оказаться подальше от своего дома, чтобы забыть об угрозе. Но страх смерти не остался в доме. Он летел вместе с ней, быстро шагающий по улице. «Боже!» — взмолила женщина. «Я хочу служить тебе до последнего вздоха, даже если этот последний вздох будет сегодня после собрания. Я больше не могу и не хочу жить без тебя. Помоги мне не бояться. Ты же когда-то помог ученикам побороть страх, когда они прятались после распятия Иисуса. Когда ты наполнил их твоим духом, они забыли про страх и стали смело проповедовать. Наполни меня своим духом силы и смелости». Кристина быстро шагала по улице, приближаясь к дому молитвы. После молитвы ей стало немного легче, но она прекрасно понимала, что сейчас лишь уходит от того места, в котором есть угроза для ее жизни. Но когда ей придется возвращаться в дом, страх может вернуться с новой силой. Но она понимала, что все же первая борьба была выиграна. Войдя в дом молитвы, Кристина молча прошла на свое место. Собрание еще не началось. Вдруг она заметила, что к ней направляется руководитель хора. «Сестра Кристина, вы сегодня будете участвовать?» «Я не собиралась сегодня, но если дадите мне возможность, я спою», — ответила женщина, подумав. В середине собрания после проповеди пастор пригласил Кристину вперед. «Сегодня сестра Кристина желает прославить Господа пением», — сообщил он. Женщина вышла вперед, привычно взяла в руки гитару и запела. «Даже если всю землю ты сложишь к моим ногам, если даже за слово не верю, ты воздвигнешь мне звездный храм, если звезды с луною заставишь днем светить, и на льду для меня зимою будешь розы растить,
И тогда все равно я пойду за Ним, за Иисусом Христом моим. Буду тихой рабой Его, буду смелой слугой Его, и послушно пойду вслед за Ним, по шипам и по склонам крутым. Пусть изранена буду в суровом бою, пусть мне будет труднее, чем людям в любом краю, пусть я слезы порой не смогу сдержать, со Христом буду путь совершать. Закончив пение, женщина поставила гитару и вернулась на свое место. Братья и сестры поблагодарили ее за пение, но никто из них не предполагал, насколько серьезны были слова новой песни для исполнительницы. Она на самом деле готовилась к эшафоту. Женщина не знала, как именно будет убита, но не сомневалась в том, что сегодня ее жизнь оборвется еще до наступления темноты. Кристина знала, что ее дети уже самостоятельные и живут без ее заботы, хотя она прекрасно понимала, какая травма будет нанесена их душам. Понимать, что твой любящий отец вдруг превратился в убийцу своей жены, самого близкого человека после матери, это очень тяжело. Ее детям еще придется примириться с этой мыслью, но сама Кристина уже согласилась умереть. Сознание того, что каждая минута сегодняшнего дня приближает смерть, обострило восприятие каждого вздоха. Сегодня Кристина иначе смотрела на все и по-другому слушала проповеди, стихи и пение хора. Сознание автоматически отметало все, что было мимолетным и неважным для вечности. Глава 4. Кристине хотелось, чтобы сегодняшнее собрание не закончилось никогда. Кто может осудить человека, которому просто хочется жить? Служение и раньше доставляло радость душе женщины, но она, как и все люди, уставала, если собрание затягивалось больше 3 часов. Женщине всегда казалось, что 2 часа – это самое правильное время. Но сегодня ей хотелось, чтобы оно длилось как можно дольше, чтобы не нужно было возвращаться в дом, где ее ожидала смерть. Но собрание, как всегда, закончилось через 2 часа. Пастор сделал последнее объявление, и женщина с тяжелым сердцем направилась домой. Обычно Кристина легко могла поделиться своими переживаниями с близкими людьми. Но сегодня она не могла ничего сказать ни брату, ни матери. Не зря говорится: «Малые тревоги, слова охотливы, истинная печаль сдержана». Женщина медленно шагала по дороге. Несмотря на угрозы мужа, ей было важно сдержать слово и не задерживаться после собрания. Ведь она осознавала, что обещает не только мужу, но и перед Богом дает слово. Поэтому, несмотря на все свои переживания, Кристина шагала домой, хотя ей казалось, что эта дорога на эшафот. Никогда в жизни она не видела мужа в таком состоянии, и она поверила в серьезность его намерений. От рынка дорога просматривалась до самого поворота на их улицу. На дороге все было, как всегда, тихо и спокойно. Люди не спеша шли по своим делам. Одни шли на рынок с пустыми авоськами, другие возвращались домой с поклажей. Сегодня Кристина ничего не купила на рынке. Она даже не могла вспомнить, нужно ли что-то из продуктов докупить или нет. Знакомые здоровались, замечая женщину, и Кристина машинально кивала им в ответ. Но если бы кто-нибудь спросил, кого она встретила по пути, Кристина не смогла бы сказать. Ее мысли были далеко. Говорят, что за мгновение перед смертью вся жизнь пролетает перед мысленным взором. Такое бывает далеко не у всех. Не все желают вспоминать свою жизнь перед лицом смерти. Но Кристина хотела. Она думала о детстве, родительском доме. Затем женщина вспомнила о своем решении выйти замуж за неверующего. Даже после развода Кристина не жалела так сильно о своем неразумном решении юности. Ведь тогда молодость давала ей силы для надежды, что все можно исправить. Но сейчас, когда жизнь почти вся прошла, Кристина осознавала серьезность своей ошибки. Ведь это решение практически сломало всю ее жизнь. После развода женщина боялась остаться одной, поэтому опять вышла замуж за неверующего.
Но ведь именно тот придуманный мной страх заставил меня пойти тем путем, который сейчас привел меня к порогу смерти, — вздохнула Кристина. — Уж лучше бы я осталась одна, чем сейчас умереть, так и не дождавшись внуков. Но больше я не позволю сатане заставлять меня делать глупости от страха. Я больше не боюсь. Решительно выдохнула она, затем добавила. — Хотя, конечно, боюсь, но все равно буду действовать так, как будто не боюсь. Наконец женщина подошла к повороту на свою улицу. Отсюда была видна калитка их дома. Женщина невольно вспомнила слова мужа о том, что он покончит с собой в сарае после того, как убьет ее. Сейчас почему-то совсем не хотелось идти к раскрытым дверям коровника. Кристина осторожно открыла дверь дома. Внутри стояла тишина обычного воскресного дня. Женщине даже показалось, что она слышит шелест переворачиваемой страницы газеты, которую муж обычно читал перед обедом, ожидая ее с базара. Войдя в гостиную, Кристина была поражена. На диване действительно лежал Гоша с газетой. Неужели он просто решил меня напугать, а когда это не удалось, сделать вид, будто ничего не было? Пришла мысль, показавшаяся совершенно нереальной. Но кто запретит надеяться тому, чье сердце согревает надежда? Кристина быстро прошла в спальню, сняла выходное платье, накинула халат и выглянула из двери. Муж продолжал лежать на диване, изображая, что читает газету. Женщина, стараясь ступать почти неслышно, прошла на кухню, поставила обед на стол и позвала. «Гошенька, пойдем кушать?» «Ты меня уже накормила», — резко ответил мужчина. «Больше я не прикоснусь к тому, что ты готовишь. Лучше умру, чем приму пищу из твоих поганых рук». «Гошенька, ну почему ты так сердишься?» — запричитала Кристина. «Я ж стараюсь для тебя». «Можешь не стараться. Больше я ни к чему твоему не прикоснусь», — обрубил мужчина. Как ни пыталась Кристина убедить мужа не сердиться, он становился лишь злее. Тогда она замолчала и ушла. Некоторое время Кристина боялась заходить за углы в доме и в сарае. Она оглядывалась, если слышала малейший шум за спиной. Но муж больше не грозился убить ее и не пытался сделать это. Но есть в доме действительно перестал. Теперь он стал питаться на работе в столовой, но нередко говорил, что не ест совсем и что она виновата будет в его голодной смерти. Вначале Кристина верила и сильно переживала, но скоро заметила, что муж не только не похудел, но даже немного поправился. От злости он перестал чувствовать меру в еде и часто переедал. Да и женщины с его работы немало сплетничали о том, почему же Гоша стал в столовой питаться. «Когда я от голода умру, знай, что это ты меня в гроб загнала!» Иногда продолжал кричать Гоша. «Гошенька, да что ты такое говоришь?» Пыталась убедить Кристина мужа. «Да чем же я тебя в гроб загнала?» «Тем, что ты выбрала свою церковь вместо меня», — покраснел от злости Гоша. «Я проклинаю тебя и твою церковь». «Гошенька, не надо», — взмолилась Кристина. «Что, испугалась?» — торжествующе воскликнул мужчина. «Нет, я за тебя боюсь. Ведь написано, что незаслуженное проклятие не сбывается. А что, если оно к тебе вернется?» Женщина умоляюще взглянула в глаза мужа. «Я же люблю тебя. Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. А я хочу, чтобы ты умерла, и я убью тебя, когда ты не будешь этого ждать», — закричал Гоша. «Ты меня променяла на твою церковь. Не жить тебе». Теперь муж спал на диване в гостиной. Он больше не вернулся в супружескую спальню. У Кристины наступили тяжелые дни и месяцы. Теперь она никогда не знала, что ждет ее за следующим углом. Она боялась вставать ночью в туалет, боялась входить в темный сарай вечером, вздрагивала от резких звуков, когда доила корову. Как ни старалась Кристина уговорить мужа, как ни ухаживала за ним, тот оставался непреклонным. Усталость все сильнее овладевала женщиной. Теперь каждый следующий день для нее был последним. Прошло несколько месяцев. В один из дней Гоша пришел с работы раньше обычного. Он был зол сильнее, чем всегда. Но сейчас Кристине показалось,
что не только злится, но ему больно. «Гошенька, что с тобой?» Она попыталась прикоснуться к рукаву куртки мужа. «Оставь меня!» — одернул руку мужчина. «Уходи отсюда!» Но вдруг у него началась рвота, мужчина согнулся к земле, и жена увидела, что изо рта у мужа появилась кровь. Из носа также потекли струйки крови. Теперь Кристина уже не могла послушаться мужа. Она вбежала в дом и набрала номер неотложки. Машина приехала довольно быстро. Гошу госпитализировали. Оказалось, что у него открылась язва желудка. Она была прободной, и в полости живота тоже накапливалась кровь. Гоше сделали срочно операцию, затем вторую и третью. Врачи не знали, что делать, потому что пациенту становилось все хуже. Мужчину отправили в областную больницу, и там сделали еще одну операцию. Кристина очень переживала о муже, что тот так и уйдет из жизни, не примирившись с Богом. Она попросила братьев из церкви посетить больного, чтобы убедить его покаяться и примириться с Творцом. Было видно, что Гоша чувствовал приближение смерти. Теперь он не бунтовал и не кричал, а внимательно слушал весть о прощении грехов. Спустя несколько дней Гоша стало хуже. Его перевели в реанимацию. Кристина приехала на посещение к мужу и попросила разрешения посетить его в реанимации. Сначала доктор не хотел пускать. «В реанимацию нельзя», — сообщил он. «Пожалуйста, пустите меня», — умоляла Кристина. «Я хочу только взглянуть на него». «Ладно, хорошо. Только обещай мне, что побудете лишь несколько минут. Ваш муж совсем плох. Возможно, он не доживет до выходных», — вздохнул врач. «Попрощайтесь. Только не говорите ему ничего о смерти. Иногда и безнадежные пациенты выживают, если верят в свое выздоровление». «Хорошо, мне бы только увидеть его», — со слезами на глазах произнесла Кристина. Врач дал женщине халат и повел за собой. Войдя в реанимационную палату, Кристина сразу увидела осунувшееся лицо мужа. Врач остановился у входа, позволив супругам пообщаться. Как только Гоша увидел жену, на его глаза навернулись слезы. «Прости меня, милая», — тихо прошептал он. «За все прости. Я обижал тебя несправедливо». «Ты лучше у Бога прощения проси. Бог же любит тебя», — решалась произнести Кристина, боясь, что сейчас врач выгонит ее. Ведь ее слова подразумевали, что мужу скоро предстоит встреча с Богом. «Да, я уже попросил у Бога прощения», — ответил больной. «Я верю, что Бог простил мои грехи, и я скоро с Ним увижусь». «Я молилась о тебе все время», — прослезилась женщина. Она хотела добавить, что в последнее время хоть и молилась, но уже перестала верить в то, что ее молитвы будут услышаны. Но теперь она услышала о том, что Бог ответил на ее молитвы, и Гоша покаялся. Кристина невольно облегченно вздохнула. «Ведь если Гоша помолился молитвой покаяния, тогда их разлука не будет вечной, и ее муж будет с Богом, очищенный от прежних грехов». «Ты простишь меня?» — спросил Гоша. «Я давно простила тебя», — ответила женщина. «Прости и ты меня за все, что я делала не так. Видит Бог, я очень старалась быть хорошей женой». «И у тебя получилось», — тихо произнес мужчина. «Скажи, а ты на самом деле мог убить меня?» — не выдержав, спросила Кристина. «Как же ты меня плохо знаешь», — вздохнул он. «Я вначале думал, что так и сделаю, но в тот же день понял, что не смогу. Но проклинал всерьез. Вот мои проклятия и вернулись на мою голову. Что я сеял, то и пожал». Гоша невольно отвернулся лицом к стене, чтобы скрыть непрошенные слезы. «Не надо! Я же не посылала их обратно. Я просто прощала», — растерялась Кристина. «Именно поэтому они вернулись со всей тяжестью. Если бы ты злилась или проклинала меня в ответ, тогда сила моего проклятия частично досталась бы тебе. А так все мне вернулось», — едва слышно произнес больной.
«Но ведь Бог простил тебе», — напомнила Кристина. «Только на это и надеюсь», — вздохнул мужчина и тихо повторил. «Только на это и надеюсь». Через 3 дня Гоши не стало. Он ушел тихо, примирившись с Богом и получив прощение жены. Кристина похоронила мужа. На похоронах она поделилась с дочерью. «Представляешь, папа сказал, что никогда не смог бы убить меня. А я так боялась в последнее время», — тихо сказала она. «Я знала об этом, мам, и тебе говорила», — напомнила дочь. «Как же плохо ты знала отца. Он, конечно, сердился и кричал, но никому, кроме себя, не смог бы причинить боли». «Да, наверное, я плохо его знала», — грустно согласилась женщина. «Из-за этого последние месяцы были для меня сплошным кошмаром. Я сама себя загоняла в страх, как в тюрьму». Глава 5. Больше никто не запрещал Кристине посещать собрания и читать Библию, но в доме стало слишком тихо и тоскливо. Память невольно вытеснила.

0: рассказала Кристине о том, что муж выгнал ее из дома, когда узнал о том, что она приняла крещение. «Пойдем ко мне жить», — живо откликнулась на нужду Кристина. «И у тебя будет крыша над головой, и мне не так одиноко». Но женщина прожила с Кристиной недолго. Муж опять позвал ее домой, ощутив, как сильно ему не хватает супруги. Мужчина осознал, что вера его спутницы жизни лишь помогала ей быть хорошей женой для своего мужа. Успокоившись, он захотел вернуть хозяйку в дом. Не успела Кристина заскучать, как в собрании появилась еще одна молодая женщина. Как только муж услышал, что она пришла в собрание, он выгнал ее. Женщина подошла к пастору со своей бедой. «У нас сестра Кристина обладает удивительно большим сердцем», — сказал пресвитер. «Пойдемте вместе, подойдем к ней». Услышав о нужде, Кристина широко улыбнулась. «Не переживай, сестра, без крова не останешься. Будем жить вместе». Прошло время, община росла, и было принято решение построить новый дом молитвы. Кристина обрадовалась, что может быть полезной, и с первого дня стала готовить обеды для братьев-строителей. Один из братьев организовал в общине хор, и женщина опять оказалась в числе первых, записавшихся в хор. Ей очень нравилось петь. Проверив голос женщины, руководитель сказал: «У тебя, сестра, большой диапазон. Ты можешь петь и сопрано, и альтом. Ты где бы хотела петь?» «Я лучше партию сопрано буду петь», — сказала она. Кристина часто выезжала с группой на различные посещения и конференции. Группа пела под аккомпанемент брата. Их всегда с радостью встречали в различных церквях. Кристина пела в церковном хоре до 84 лет, и ее голос все еще красиво звучал. Пожилая женщина поражала всех своей памятью, рассказывая все стихи только наизусть, независимо от их размера. Кристина жива и по сей день. Она бодра и жизнерадостна, любит петь под гитару. Сейчас она уже не может ездить на собрание, но молится за всех. Младшая дочь продолжает заботиться о матери, готовит, убирает и делает все необходимое по дому. Она лишь просит старушку не выходить из дома, чтобы та не упала где-то случайно. Ведь с возрастом у Кристины стала временами кружиться голова. «Я всегда прошу у Бога, чтобы Он забрал меня сразу, чтобы я не лежала и не становилась обузой для дочки», — поделилась однажды Кристина с братом по вере, приехавшим к ней на посещение. «Могу ли я просить его об этом?» По-стариковски, немного неуверенно, спросила женщина. «Не получится ли, что я говорю Богу свою волю?» «Нет, сестра, не волнуйтесь», — улыбнулся мужчина. «Господь говорит, чтобы мы открывали свои желания перед Ним. Это хорошее желание. Вы заботитесь о близких даже больше, чем о себе. Слава Богу!» От ответа служителя взгляд старушки просветлел. Сейчас она немногое в жизни хотела. У нее осталось только это простое желание, и она с радостью озвучила его в молитве. Дорогие друзья, вы прослушали христианский рассказ Людмилы Шторк «Незаслуженное проклятие». Текст читала Любовь Шпика.
1: Где счастье? Во Христе теперь я знаю, и нет ему ни меры, ни конца. Мой юный друг, тебя я ныне призываю, скорей спеши в заветный дом Отца. Вы слушали программу «В поисках счастья», составленную в студии радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: Сегодня вы услышите продолжение книги «Секрет и сила молитвы». Читает Михаил Безганс.
1: «Секрет и сила молитвы». Салов Астахов, Никита Игнатьевич. Лето 1920 года было временем сильных испытаний для автора. Осенью 1919 года были убиты 7 из сотрудников миссии во время проповеди Евангелия на юге. Среди убитых оказался организатор и руководитель миссии Яков Дик. На общем собрании оставшихся работников дальнейшее руководство было поручено автору. Это избрание было слишком тяжелым бременем для молодого человека, обращенного всего 3 года назад, не имеющего должного опыта. Нужно было почти беспрерывно находиться в контакте с различными властями для получения разрешений для свободной проповеди, а власти менялись одна за другой. Забота о сотрудниках, находящихся на поле деятельности, устройство библейских курсов для подготовки новых сотрудников – все это ложилось тяжелым, непосильным бременем на душу и тело. Летом пришло известие о гибели другой группы сотрудников, работающих в другом районе страны. Пришлось ездить для исследования слухов, которые оказались неправильными. В это, как раз особенно напряженное время, приехал в центр с поля работы один из сотрудников – брат Вихерт. Это был искренний и верный человек, но очень впечатлительный и неуравновешенный. В чине капитана, в армии, пару лет он провел в траншеях на передовой, пережил много ужасов и был освобожден от службы на почве нервного расстройства. Теперь он трудился вместе с нами, но было очень трудно держать его в духовном равновесии. А на этот раз, прибыв в центр, он начал делиться с другими некоторыми странными идеями. Чувствовалось, что он находится под влиянием какого-то странного, несогласного с библейской истиной учения. Несколько часов я провел с ним в беседах. Для меня становилось определенно ясным, здесь идет речь или о необыкновенной силе откровений Божьих, или о очень опасном, неизвестном еще в России лжеучении. Не добившись определенной ясности из беседы с Вихертом, я просил его открыть мне источник, откуда он подчерпнул эти идеи. Он сообщил, что во время работы встретил пастора Германа, работавшего среди немецких баптистов, который распространяет это учение. Предчувствуя опасность не только для членов миссии, но для всего евангельского движения в России, я решил немедленно поехать для беседы с Германом, который был известен мне как талантливый и всеми уважаемый старший пастор немецких баптистских церквей на юге России. Он жил в немецкой колонии Беззаботовка, в 7 верстах от станции Барвенково. Поезд проходил через Барвенково под вечер, и, не желая беспокоить людей в вечернее время, я решил ехать до города Славянска, переночевать там и на второй день утром возвратиться в Беззаботовку. Пресвитер славянской общины Полищук и его верный сотрудник брат Эб, услыхав о моем приезде, немедленно оповестили верующих, организовали собрание. Господь обильно благословил наше общение в разборе Его слова. На ночь я был приглашен братом Полищуком. Он жил в квартире, состоящей из одной комнаты и кухни, являющейся в то же время столовой и, на всякий случай, добавочной спальней. Для меня была приготовлена кровать на кухне. Ложась в постель, по своей привычке я повесил мои часы в изголовье кровати. Был тихий лунный вечер. Некоторое время я лежал, предавшись размышлениям о всех обстоятельствах последнего времени в связи с работой миссии и предстоящей беседе с Германом. Наконец, начала одолевать дремота. Но когда закрыл глаза, не успев заснуть, почувствовал, что кто-то присутствует около меня. Открыв глаза, я увидел, что напротив кровати стоит убитый несколько месяцев тому назад Яков Дик, наш прежний руководящий миссии. Между мною и им стоит глиняный сосуд, подобный древним амофорам. наполненной до самого верха жидкостью. Дик стоит с опущенными глазами. Я знаю, что он убит, но не чувствую совершенно никакого страха. Несколько минут я молча смотрел на моего посетителя. Наконец задал ему вопрос. «Яков Яковлевич, ты ушел, но никогда ты не говорил, что должен продолжать работу миссии». Стоящий до того момента посетитель с опущенными глазами устремил теперь свой взор на меня, в котором открылась настоящая бездна. Дрожь прошла по всему телу. Теперь я увидел, что это некто другой, принявший образ Якова Дика. Страшная сила, исходящая из его глаз, начала давить меня. Но я чувствовал, что он не может приблизиться ко мне ближе стоящего между нами сосуда. Вдруг раздался страшный, леденящий душу хохот со словами «Ты хочешь работать? Работать!» От этого хохота и голоса задрожал весь дом. Давление, исходящее от него силы, усиливалось. Во время моего к нему вопроса я приподнялся и лежал, оперши на руку мою голову. Теперь рука совершенно ослабела, и я отпустил мою голову на подушку. Силы оставляли, сознание делалось туманным. А вдруг сверху из угла донесся тихий, успокаивающий голос. Четверть часа. И я потерял сознание. Через четверть часа послышался тот же тихий голос. Время кончено. Открыв глаза, я увидел мою комнату совершенно пустой. Луна по-прежнему светила через окно. Первая мысль была посмотреть на время. Часы висели в изголовье. Было ровно 12 часов. Что со мною? Наверное, я больной. Наверное, это галлюцинация. Пощупав пульс, я нашел, что сердце работает нормально. Голова, мышление нормальное. Встав с постели, вышел во двор. Все кругом тихо. Приятная лунная ночь. После краткой молитвы и благодарения Богу за избавление, сон совершенно освежил меня к утру. За завтраком на мой вопрос, не слышали ли они какого-то шума прошлой ночью, брат и сестра Полищук заметили, что часто по тротуару гуляет молодежь до поздней ночи и иногда ведет себя очень громко. Но, привыкши к этому, они совершенно не обращают внимания на шум. О моем приключении я ничего не сообщил моим добрым друзьям. Взяв поезд в Славянске в 7 часов утра, через пару часов прибыл в Барвенково. От станции предстоял путь пешком до Беззаботовки, около 7 верст. Прошедшие не больше версты, встретил ехавшего навстречу человека. Странная встреча, я никогда не встречал его, но какой-то голос сообщил мне — это Герман. Он, как видно, получил такое же сообщение обо мне. Сняв головной убор, я поприветствовал его. «Брат Герман? Брат Астахов?» — послышалось с его стороны. «Странная встреча, как будто мы были знакомы всю жизнь. Я иду к вам», — было мое следующее слово. «Садитесь со мной и поедем вместе на базар, а если нет, идите медленно, я вскоре нагоню вас после некоторых закупок». Я решил идти пешком. Герман приехал, когда я был уже в его доме. Через пару минут мы сидели в его кабинете, около большого письменного стола, заваленного книгами и брошюрами. Без долгого предисловия я спросил Германа, знаком ли он с членом нашей миссии Вихертом, и что это за учение, которое он сообщил последнему. Вихерт оказался очень хорошим, восприимчивым учеником и верным последователем учения, — ответил Герман. Как председатель миссии, имея ответственность за деятельность членов, я хотел бы лично от вас узнать об этом учении. Герман, как видно, ожидал моего прихода и приготовился к беседе. Несколько часов без перерыва он открывал передо мною нечто странное, неслыханное, нечто жуткое с христианской точки зрения. Не меньше 4 или 5 часов я сидел молча, вникая в то, что говорил Герман. Иногда просматривая предлагаемые им брошюры, различные диаграммы относительно излагаемого им учения. Наконец он умолк. Молчание длилось несколько минут. Наконец он задал вопрос. «Что вы теперь скажете? Не есть ли это величайшее откровение, данное Богом в наши последние дни?» «Слушайте, брат Герман», — был мой ответ. «Я никогда не слыхал и не читал о подобном сатанинском лжеучении, о котором слышу от вас в продолжении нескольких часов. По-моему, это не что иное, как воскрешение забытого лжеучения Ария. Это осужденное давным-давно арианство, появившееся снова лишь в других формах. Неужели вы, как библейский учитель, пастор многих церквей, могли довериться этой ереси какого-то Рассела? Если это истина, тогда зачем вы проповедуете Христа распятого притворно? Ради чего мне и моим сотрудникам скитаться по стране, подвергать опасности собственную жизнь каждое мгновение? А ради чего несколько из моих сотрудников пролили недавно свою кровь, проповедуя Евангелие? Для чего вообще тогда вся работа церкви? Во время моих кратких слов Герман сидел против меня с опущенными глазами, но при последних моих словах он поднял глаза на меня. Дрожь пробежала по всему телу. Я увидел тот же взор, который видел прошлой ночью. Смотря на меня пристально, он вдруг захохотал страшным, леденящим душу хохотом. «Ты хочешь работать? Работать!» — прокричал он сильным голосом. Это был тот же хохот, те же слова, тот же громовой голос, который я слыхал прошлую ночь. Это был настоящий кошмар для меня. Дальнейшая беседа была немыслима, напрасна, да я и не имел сил для беседы. Как в тумане я оставил дом Германа и несколько следующих месяцев находился под тяжелым впечатлением от этого переживания. Поделиться своим впечатлением было не с кем. Одному носить бремя было не под силу. Начать борьбу с распространением Германом расселизма также не было сил. Все это заставило поехать на юг к одному из наших сотрудников, к близкому другу Адольфу Раймеру. Он как раз был занят преподаванием на библейских курсах для проповедников в Мелитополе. После дневных занятий мы уединились в комнате. Раймер был потрясен и подавлен моим сообщением. «Это страшный пожар для малоутвержденных в Писании русских общин», — пришли мы к заключению после короткого обсуждения. «Борьба с Германом и распространением им лжеучения в данное время немыслима и бесполезна. Это лишь усилит разгар лжеучения. Единственное средство, которое мы можем употребить, — это молитва к Богу. Он видит атаки дьявола, он знает и имеет средства для отражения атак и защиты святых. В горячей молитве мы принесли прошение к его престолу об избавлении общин по всей стране. Прошло несколько месяцев. Возвращаясь со Всероссийского съезда верующих в Москве, я сидел в вагоне поезда. На одной из станций в купе вошел новый пассажир. Это был 6,5 футов скелет. Одежды висели на нем, как на столбе. Он занял место против меня на другой скамье. Взгляд в лицо новому соседу привел меня в необыкновенное удивление и волнение. «Герман, это вы? Что с вами? Что с вашим лжеучением?» — невольно вырвался крик из моих уст. Да, это был Герман, бывший некогда сильным, стройным гигантом, превратившимся в течение нескольких месяцев в скелет. Да, брат Астахов, это я. Это человек, который стремился навязать вам нечто сатанинское. Но я спасен. Спасен в ответ на молитвы других и на собственную молитвенную борьбу. Я рад, что Господь теперь случайно дал мне встретить вас здесь в поезде, чтобы рассказать вам мою прошлую печальную повесть. Однажды, возвращаясь из Одесского района, где я посещал немецкие баптистские общины, я должен был ожидать другого поезда в Донбасс. Был холодный дождливый осенний день. Помещение станции забито народом. Холодно, негде найти место для отдыха, и я решил пойти на станционный поселок и найти место в частном доме. Дом, который я по странной случайности избрал, оказался жилищем германского инженера, служащего на шахте. Инженер и его жена приняли меня с необыкновенной радостью, особенно когда узнали, что я владею немецким языком. Из кратких слов я сразу заметил, что они религиозные люди, охотно говорили о своих убеждениях. Через короткое время у нас завязалась беседа. Поезда приходили и отходили, а я вместо короткого пребывания в ожидании поезда провел у них в доме целых трое суток, почти в беспрерывных день и ночь беседах. А когда, наконец, настало время для моего отъезда, мои чемоданы были наполнены литературой Рассела, и я был убежденным расселистом. Учение Рассела настолько овладело мною, что по приезду домой решил приступить к немедленному его распространению. Мой план был увлечь мою церковь и 5 ближайших немецких церквей и потом с этой группой приступить к распространению расселизма по всей стране, среди русских церквей. Мой план имел необыкновенный успех. В короткое время моя церковь и другие намеченные мною находились всецело под влиянием нового учения, хотя никто не подозревал, в чем дело. Наконец почва созрела для открытого выступления. Мои члены и диаконы любили меня, согласны были со всеми моими взглядами и убеждениями, и я был вполне уверен, что они все пойдут со мною открыто. В один день, созвав деловое собрание, я заявил перед церковью, что отказываюсь от моего служения им как пастор. Посыпались вопросы: «В чем дело? Почему ты оставляешь нас? Или мы даем мало средств для твоего содержания? Или чем обижаем тебя незаслуженно?» Многие плакали, прося не оставлять их. Я просил одного из диаконов приготовиться к воскресной проповеди, и после утреннего собрания, если церковь желает узнать причину моего ухода, я охотно открою ее перед всеми собравшимися. И тогда церковь должна решить, или вы все со мною, или я оставляю мое служение. Я был вполне уверен, что все последуют за мною и вместе со мною официально примут расселизм. Настал решительный момент. Вечером я просил жену не беспокоить меня утром с завтраком и что я прямо из кабинета пойду в собрание без завтрака. Сделав распоряжение вечером, я закрылся в моем кабинете. Наедине я решил проверить новое учение перед Богом и решить все дальнейшее. Углубился в учение Рассела, сравнивал с Библией, делал наброски для предстоящего решительного выступления. Около 3 часов ночи сон начал одолевать. Не раздеваясь, я прилег, как думал, на пару минут на диване. Только задремал, вдруг передо мною произошло странное видение. Протянутая рука невидимой личности начала собирать одно за другим произведения Рассела и слагать в кучу около дивана. Наконец была положена последняя брошюра. Та же рука подняла меня с дивана и положила наверх кипы литературы. И вдруг со страшным шумом, подобным шуму от мощной динамо-машины, я полетел в разверзающуюся подо мною бездну. Тогда я вскочил с дивана. Первая мысль была: «Я погиб». Преклонив колени, начал взывать к Богу о прощении. Но чувствовалось, что моя молитва не идет выше потолка. Овладело страшное отчаяние. Но я продолжал взывать. Чувствовал себя как пробка на поверхности воды, не имеющая веса, чтобы погрузиться вглубь. Настало утро. Люди начали собираться в молитвенном доме, а я все еще на коленях. Моя мольба все еще не принята. 1/4 часа. И я должен быть на кафедре. Еще одно усилие молитвенной борьбы. И вдруг, как будто небо открылось надо мною, почувствовалась молитвенная связь с Богом. Слезы наполнили мои глаза, из сердца вырвались слова благодарения за спасение из глубины ада. В 9 часов я вышел за кафедру. Все глаза были устремлены на меня. Многие плакали, шептали молитву. После проповеди, как было назначено, вся церковь осталась на месте, и вместо увлечения всех в расцелизм, со слезами раскаяния я открыл всю мою вину перед церковью. Как один человек, все простили меня. Все благодарили Бога, что молитвы услышаны, и Он защитил многие церкви и страну от страшного сатанинского лжеучения. В тот же день я поехал с раскаянием в другие церкви, был прощен, принят обратно Богом и Его святыми. Закончил свою повесть пастор Герман. На следующей станции Герман оставил поезд. Оставшись один, я был снова наполнен чувством ответственности молитвы за других. Здесь пожар сатанинского лжеучения проник в страну, угрожал всему евангельскому движению всей России. С человеческой точки зрения, как выразился мой друг Адольф Раймер, борьба с этим лжеучением немыслима и напрасна для человека. Но все возможно Богу, и Он готов помочь в ответ на молитву. Он привел меня в соприкосновение с этим лжеучением как бы случайно, допустил страшную встречу с источником лжеучения, с самим князем тьмы, допустил страшные страдания физические, умственные и духовные, дабы дать заглянуть во всю бездну сатанинских козней и вызвать молитвенное ходатайство о помощи от Бога. И в ответ на молитву он нашел средства для спасения подвергшихся лжеучению и защитить других святых своих от страшного заблуждения. Герман не мог молиться, он был жертвой в сетях дьявола. Попал в эти сети сознательно. Бог не мог допустить гибели своего раба, но он не мог спасти его без молитвы. Нужно было ходатайство других. Глава 6. Сила молитвы при личных нуждах. Исполняя свои священнические обязанности при скинии, а потом при храме, первосвященник Израиля должен был приносить жертву прежде за самого себя и за дом свой, а потом за весь народ. Прежде он приносил свои нужды, слагал свои бремена перед Богом, а потом и бремена всего народа. Прежде чем человек начнет молиться за других, он должен сложить бремя собственного греха у Голгофского креста, получить очищение в крови Агнца, закланного за грехи всего мира. Получив прощение в ответ на молитву, такая душа может молиться и за других, быть ходатаем пред Богом за многих. Но принося нужды других к престолу Бога, каждый из живущих обыкновенно приносит бремена других при наличии собственных. И если Бог отвечает на молитвы за других, то тем более Он внимателен к личным просьбам человека. Случай с Рикенбакером и его группой известен всему миру. Потерпев крушение аэроплана над морем, Рикенбакер и его спутники оказались среди бушующих волн океана в слабых и легких рафтах. Окруженные акулами, без воды, без запасов пищи, не имея надежды на спасение естественным путем, некоторые из группы, слышавшие Евангелие о спасающем Христе от своих родителей, обратились к Господу. Получив прощение в ответ на молитву, они начали взывать о помощи. Волны океана не могли заглушить их слабого зова, слабого «сос», ибо око всевидящего Бога было над ними. Он видел их нужды, его ухо было преклонено к мольбам. Он услышал просьбы, и его рука была сильна, чтобы помочь им и всем сохранить жизнь. Неестественным путем он послал им воду для утоления жажды. Неизвестно откуда появившаяся среди океана чайка уселась на голову одного из находящихся в рафте и послужила средством для утоления голода. Об этом чуде наших дней, посланном в ответ на молитву, свидетельствуют все оставшиеся члены этой группы. Подобных явлений, когда души спасаются от неминуемой смерти, было множество во времена минувшей войны. О них свидетельствуют многие на страницах газет и журналов. Бог, отвечавший на молитвы Авраама, Моисея, Давида и других сынов человеческих в древности, отвечает и в наши дни. Библия свидетельствует о необыкновенных переживаниях пророка Ионны. Оказавшись в самом безнадежном положении, отрезанный от всякой человеческой помощи, Иона сохранил контакт молитвенной радиопередачи Богу, ибо всюду проницающие силы молитвы не могут задержать ни волны морские, ни стальные запоры. Для Бога не было трудностью спасти Иону в ответ на его молитву. Писание говорит об этом так. «И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и сказал, «Господу возвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Из чрева преисподня я возопил, и Ты услышал голос мой». Книга Ионы, 2 глава, 2 и 3 стихи. В конце 1921 года, когда громы гражданской войны утихли над Россией, страну посетило бедствие в виде страшного голода. Гражданская война бушевала большей частью в хлебородных районах. Скот и инвентарь отчасти были уничтожены, отчасти забраны у крестьян воюющими армиями. Старые запасы продуктов были реквизированы. Фабрики сельскохозяйственных машин были разрушены. Земледельцам нечем было обработать свою землю. Большие пространства плодородной земли заросли травой. Прежние хозяева бежали, постройки были сожжены, имущество разграблено, и земля пустовала. В довершение всех этих последствий революции и гражданской войны сильная засуха довершила общую катастрофу. То, что было посеяно на полях, не имея влаги и выжигаемое солнцем, погибло. Купить продукты за деньги не было возможности. Инфляция совершенно обесценила деньги. Фунт хлеба продавался за 12 миллионов рублей. Люди прибегали к товарообмену. Фортепиано, стоившее прежде 1000 рублей, теперь отдавалось иногда за 1 пуд муки. Дизель-мотор продавался за 5 пудов хлеба. В некоторых местах крестьяне продавали свои дома всего за 2 пуда муки. Тысячи и десятки тысяч людей умирали от голода. В эти дни народного бедствия наши группы шли из одного селения в другое, проповедуя Евангелие и оказывая медицинскую помощь населению. Несмотря на общий недостаток, Бог всегда посылал необходимую пищу для всех сотрудников миссии, и ни один из них не голодал. Во время летней работы атеисты иногда насмехались над проповедующими Евангелие. «Посмотрим, как ваш Бог, которого вы проповедуете летом, прокормит вас зимой. Проверим вашу веру в Бога зимой, когда нечего будет есть». Такие насмешки приходилось слышать неоднократно. Когда приблизилась зима и работа в палатке стала невозможной, некоторые сотрудники разъехались по домам. Нам с женой ехать было некуда, ибо все наше имущество находилось с нами в дорожных мешках, и мы вместе с одной из сестер, которая работала с нами, наняли небольшую квартиру неподалеку от места нашей летней работы в селении Барвенково. Не успели мы устроиться на нашем новом месте, как я заразился тифом и пролежал в постели всю зиму. Для жены и находившейся с нами сестры наступили тяжкие дни с человеческой точки зрения. Кругом голод и смерть, в доме больной муж. Но око Господне было над нами. Его ухо не отяжелело, чтобы слышать молитвы взывающих к Нему о помощи, и его рука не сократилась, чтобы поддерживать в нужное время. В те дни люди употребляли в пищу кошек, собак, стреляли ворон. Домашнее животное было редкостью, коровы сохранялись не у многих. Но каждый день Господь посылал молоко для больного. Однажды, когда была выпита последняя капля молока, пришел совершенно незнакомый для нас человек за 20 верст от места нашего жительства и принес кувшин молока, хлеб и масло. Библия свидетельствует, как в древние дни Бог посылал ворона, который приносил мясо и хлеб находившемуся в нужде пророку Илии. В наши дни Бог делал то же, посылая нужные продукты на каждый день. Иногда в ответ на молитвы Он посылал даже больше, чем мы могли употребить. В таких случаях жена и сестра варили что-нибудь и давали голодным, постоянно приходившим просить пищи. Но один случай был в те дни особенно значителен для нас. Когда я начал выздоравливать, однажды, прохаживаясь по комнате, я спросил жену, как Господь помогал им в продолжение зимы. Жена принесла записную книжку, в которую записывала помощь от Господа на каждый день. «Но есть ли у нас какие-нибудь запасы на будущее?» — спросил я, посмотревши записи. Аппетит выздоравливающего вызывал любопытство. В начале зимы, сразу после начала моей болезни, один из верующих братьев в Барвенкове, Вейер, принес нам пуд муки. Каждый день жена или сестра брали из этой муки небольшую мисочку для употребления. По непонятным для них причинам они никогда не обращали внимания, как много еще муки осталось в мешке. Теперь, вспомнив про муку, мы решили проверить оставшееся количество. Через минуту мешок с мукой стоял посреди комнаты, и мы все трое, стоя на коленях возле мешка, благодарили Бога за великое чудо. По нашему исчислению, мука должна была быть исчерпана 3 или 4 раза за зиму, а ее было еще больше половины. Перед нами было повторение чуда со вдовой в Сарепте Сидонской во времена Илии. В течение многих столетий Бог не изменился. Он остался тем же великим и любвеобильным Богом, слышащим молитвы, взывающих к Нему и посылающим просимое от Него. В Своем Слове Он дает обещание уповающим на Него прокормить их во время голода. Он сделал это с нами естественным путем, пока были естественные источники. Но теперь было тяжелое, необычное время. Нужда у всех увеличивалась, и он снова употребил сверхъестественное, чтобы добавлять муку в нашем мешке, ибо она не убывала в продолжении всей зимы. Работать нашей миссии в России становилось с каждым днем все тяжелее. Сотрудники один за другим уходили в вечность. 7 человек было убито махновцами. Одного из сотрудников, брата Шафрана, на улице Черниговки изрубили шашками отряды деникинцев, когда он проповедовал Евангелие в этом селении. Раймер был убит на Кавказе. Его застрелили, когда он стоял на коленях в молитве за пробуждение той местности, где он работал. 2 из сотрудников умерли от переутомления, заразившись сыпным тифом. С уменьшением сотрудников начало появляться чувство одиночества. В сердце закрадывался страх. До смерти соработников при постоянных трудностях и опасностях страх был чужд душе. Но после их смерти тревога стала постоянной. Ибо это было время безвластия и своеволия различных бандитских шаек. Путешествуя по стране, мы были постоянно подвергнуты случайностям и капризам отдельных личностей и целых групп. На юге России, где был центр нашей работы, это состояние продолжалось несколько лет, уже после гражданской войны. Война утихла, твердая власть была установлена по всей стране. Но трудно было в короткое время успокоить разбушевавшийся человеческий океан. Продолжать труд становилось невозможным. Здоровье постепенно ухудшалось, нервы больше не выдерживали, наступила тяжелая долголетняя болезнь. В сердце закрадывался вопрос, где и в чем причина болезни? Разве Бог бессилен исцелить? Или, проповедуя святую жизнь для других, я сам оказался в неправильном отношении пред Богом, и эта страшная болезнь послана мне Богом, как наказание. Эти вопросы, духовное терзание, становились тяжелее физических страданий. Молитвы Богу превратились в жалобы, подобно жалобам пророка Илии, когда он говорит Богу: «Пророков твоих убили мечом, остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». 3 книга Царств, 19:14. Вспоминается один холодный зимний день. На дворе свирепствовала сильная вьюга, в нескольких шагах ничего не было видно. Но в сердце была метель еще сильнее, чем в природе. Излить свое состояние пред Богом в молитве не было возможности. Хозяйская семья занимала все комнаты, и не было места для уединения. Тогда я вышел в поле. Вопль к Богу об избавлении от скорби и о помощи слился со свистом вьюги. Но и среди шума стихии Бог от своего престола слышал голос, взывающий к Нему о помощи земли. Первым ответом на молитву было полное восстановление мира в сердце. Вторым и самым неожиданным, самым невероятным для меня ответом был тихий голос: «Ты должен уехать за границу». Никогда за всю жизнь не приходила мне подобная мысль. Ни в одной из других стран я не имел никаких друзей или знакомых. Россия в те дни была закрытой страной, выезд за границу не разрешался, да и другие страны, одержимые страхом перед распространением коммунизма, не впускали людей, желавших выехать из России. Для поездки нужны были деньги, нужно было разрешение на въезд в какую-либо страну. Но мы ничего не имели и не могли иметь. Выезд за границу для нас в то время был самым неестественным этапом нашей жизни. Но голос был настойчив и ясен. Возвратившись домой, я сообщил жене, что мы должны уехать за границу. С этого дня мы начали молиться, чтобы Господь послал нам все необходимое для выезда. Мы не знали, как Он это сделает, но мы знали, что Он имеет пути и средства, ибо для Него нет ничего невозможного. Прошло некоторое время, мы имели собрание в Одессе и ее окрестностях. Бог благословил это служение сверхожидаемого. Дух Божий действовал могущественно, души обращались к Нему. И когда наше служение в том районе было окончено, и мы начали собираться, чтобы вернуться в Ленинград, в последний день перед отъездом нам было передано письмо из Москвы от неизвестной для нас пароходной компании. В письме сообщалось, что для нас в их конторе имеются 2 аффидевита для выезда в Канаду, 2 шифскарты для переезда через океан и железнодорожные билеты от Ленинграда до ближайшего порта, а в Канаде — от Квебека до Виннипега. Кто платил за наш переезд из России от Ленинграда, а в Канаде до Виннипега, мы совершенно не имели никакого представления. По приезду в Канаду несколько раз пробовали узнать, кого Бог употребил как его орудие, чтобы дать нужные средства. Но все было напрасно. И до сего дня мы не знаем, кто были эти люди. Но мы знаем одно — это была помощь от Господа, посланная в ответ на молитву. Он допустил тяжелый гнет болезни, под тяжестью гнета вызвал вопль молитвы об избавлении и через Святого Духа открыл его пути для нас в будущем, возбудил жажду молитвы о выезде за границу. А когда молитвы были вознесены, Он послал мысль одному из Его рабов, живущих на земле, снабдить нас нужными средствами. Да будет имя Его благословенно, что Он и до наших дней следит за жизнью каждого из живущих на земле. Он хочет направлять путь каждого из сынов человеческих. И как только житель земли взывает к Нему о помощи и руководстве, все преграды для Него ничего не значат, ибо Он всемогущ. Единственная для Него преграда — не дающая ему возможности вмешиваться, это отсутствие молитвы человека к нему.
0: Продолжение этой книги слушайте в нашей следующей передаче. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Павел на пути с Мальты в Рим. Спасшие же, бывшие с Павлом, узнали, что остров называется Мелит, написал евангелист Лука. Теперь этот остров называется Мальта. Небольшой, находится между Африкой и Сицилией, имеет хорошие гавани и с древности был своего рода базой в торговых сношениях Африки с Европой. Населен он был финикианами и карфагенянами, людьми семитского происхождения, но с 218 года до Рождества Христова попал под власть Рима, и к местному населению добавилось немало греков и римлян. На острове выращивали хлеба и маслины, а в мастерских изготовлялись полотна, обивки и обрабатывались кораллы. Островом управлял начальник общества. Хотя в дни апостолов все жители считались римскими гражданами, знали греческий и латинский языки, все же их, как людей семитского происхождения, считали иноплеменниками, по-гречески «барбарой», откуда мы имеем слово «варвары». Но в этих варварах написано, что они оказали нам немалое человеколюбие, разложили огонь и приняли всех нас. Так как огонь надо поддерживать, а святой Павел считал себя обыкновенным человеком, то он пошел, набрал охапку хвороста и начал класть на огонь. Оказавшаяся в хворосте ехидна, то есть ядовитая змея, почувствовала жар, повисла у него на руке. Увидевши змею, туземцы говорили между собою, что этот за человек, то есть апостол Павел, вероятно, убийца, потому что его, спасшегося от моря, Дике, богиня правосудия, не оставляет в живых, а послала на него ядовитую змею. Смотрели и ожидали, что у Павла начнется воспаление или он внезапно упадет мертвым. Но, видя, что с ним ничего худого не произошло, переменили мысли и начали говорить, что он Бог, потому что на него не действует змеиный яд. Так бывают переменчивые человеческие мнения. Из одной крайности легко впадает в другую. Публий, начальник острова, вероятно присланный из Рима, заинтересовался потерпевшими кораблекрушение, пригласил в свое поместье и 3 дня их угощал. Он хотел оказать благодеяние несчастным и неожиданно сам оказался облагодетельствованным. Когда апостол Павел узнал, что отец Публия страдает от неподающейся лечению болезни, а врачи в то время были и знали некоторые полезные лекарства, апостол пришел к больному, помолился о нем, возложил на него руки и исцелил его. Когда об этом узнали жители острова, то началось движение. Имевшие болезни приходили и были исцеляемы. Деяния апостолов 28:1-9. Вероятно, там были и обращения ко Христу. Блаженный Иероним в своих заметках «Выдающиеся люди» отметил Публия как первого христианского епископа на острове Мальте, умершего мучеником. Обращение ли многих ко Христу или простая благодарность за исцеление, но Лука отметил, что туземцы оказывали нам много почести и при отъезде снабдили нужным. При этом острове зимовал другой александрийский корабль, на носу которого красовалось вырезанное из дерева или нарисованное изображение диоскуров, то есть зевсовых мальчиков, Кастора и Полукса, близнецов, какие почитались как покровители мореплавателей. Павел и его спутники не были фанатичны и не отказались плыть на корабле под языческим знаменем, а вместе с другими приплыли с Мальты в Сиракузы, портовый город на восточном берегу острова Сицилии. Город Сиракузы был основан греками около 735 года до Рождества Христова. Но в 212 году до Рождества Христова, после 2-летней осады с суши и с моря, им овладели римляне. причем был убит родившийся и живший в Сиракузах знаменитый механик и математик древности Архимед. В Сиракузской пристани Павел и его спутники пробыли 3 дня и направились в Регию, теперь Реджо ди Калабрия, торговый город на южном конце Италии, у входа в Мессинский пролив, отделяющий Италию от острова Сицилии. Недалеко от Регии находился страшный утес Сцилла, напротив водоворота Харибда, которых боялись древние мореплаватели. Простоявший 1 день, Павел и его спутники отплыли из Регии и на 2-й день благополучно прибыли в Путеол, портовый город в Неаполитанском заливе, около 200 километров от Рима. Теперь это население Пуцуолы, около 10 километров на запад от Неаполя. Древний Путеол был основан около 520 году до Рождества Христова греческими колонистами с острова Самоса и назывался Дикеархия. В 215 году до Рождества Христова был укреплен римлянами в их борьбе с Ганнибалом и получил название Путеол либо от находившихся вблизи источников, либо от выходящих тут из земли серных запахов. С 212 года сделался главным портовым городом для римской армии. В 194 году стал называться римской колонией. Сюда из Египта доставляли хлеб, а из других стран разные материалы и товары. В городе были разные мастерские. В дни апостолов Христовых в Путеоле проживало много евреев, и местные верующие упросили апостола Павла и его спутников остаться у них на целую неделю. Деяния апостолов 28:13-14. Павел и его спутники Лука и Аристарх имели что сказать и рассказать о великих и дивных делах Господних. Сотник Юлий, воины и другие арестованные находились в числе слушателей. Сотник Юлий, видимо, относился с особенным уважением к апостолу Павлу, если ради него соглашался делать такие остановки на пути в Рим. Весть о прибытии апостола Павла и его временной остановке в Путеоле дошла до Рима, и тамошние братья вышли ему навстречу. Одни до Апиевой площади, а другие до 3 гостиниц. Апиева площадь – это название не площади, а города, находившегося 60 километров от Рима на дороге, построенной Апием Клавдием в 312 году до Рождества Христова, ведущей из Рима в Капую. 3 гостиницы – название поселка на этой же Апиевой дороге, но ближе к Риме, к Риму около 48 километрах. Так далеко вышли некоторые верующие из Рима встречать апостола Павла. Увидевший такое к нему отношение со стороны верующих в Риме, апостол Павел возблагодарил Бога и ободрился. Деяния апостолов 28:15. Он не забыт, и его служение не напрасно. От Апиевой площади и 3 гостиниц Павел шел и под конвоем римского сотника и его воинов, и в сопровождении друзей из Кесарии, и в окружении многих верующих, вышедших из Рима встретить его. Описание путешествия от Мальты до Рима евангелист Лука так закончил. «Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его». Деяния апостолов 28:16. Года 4 или 5 перед этим апостол Павел написал римлянам: «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда принося в молитвах моих, чтобы воля Божья когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общею, вашею и моею». К римлянам 1:9-12. А при конце этого послания читаем: «Умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа подвязаться со мною в молитвах за меня Богу, дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами». Римлянам 15:30-32. И вот желание апостола исполнилось. Он оказался в Риме, только не таким способом, как он себе мог представлять. Прибыл не как странствующий проповедник, а как почетный арестант, ожидающий кесарева суда. Так как в препроводительном донесении ничего худого не было сказано о Павле, а римский сотник Юлий, относившийся все время человеколюбиво к Павлу, слышавший от него хорошие поучения и видевший, как Бог охранял этого человека, дал о нем наилучшее свидетельство. На этом основании для Павла сделали исключение, не поместили в общую тюрьму, а позволили ему нанять себе комнату и жить в ней с приставленным к нему воином, который, с одной стороны, как бы сберег его, чтобы он не убежал, чего Павел и не думал делать, и, с другой стороны, охранял его, чтобы никто не причинил ему зла. Написанное другим в утешение полностью оправдалось в жизни апостола Павла, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8 глава, 28 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь». Номер 1 за 2018 год.
2: Наше интервью. Я жду пробуждения. Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию беседу с Германом Гартфельдом, человеком интереснейшей судьбы, писателем, проповедником, богословом, узником совести. Дорогой брат Герман, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Откуда вы? Когда и как уверовали?
3: Предки моей мамы переехали из Германии на территорию современной Украины еще при Екатерине II. По отцовской линии они были из Пруссии, города Кенигсберг, современный Калининград. Дедушка мой переехал в Новоград-Волынский и организовывал там школы. После революции мои предки были высланы в Сибирь, так как их считали буржуазными элементами, недоброжелательно относившимися к светской власти. В Сибири их поселили в Омске. В этом городе выросло мое поколение. Здесь я учился в школе, потом в техникуме, а затем в институте. Будучи студентом, я познакомился с немецким благовестником Реймером Генрихом Давидовичем. В одной из землянок он проповедовал о рождении свыше. Я помню эту проповедь, основанную на первом послании Петра 1:3. Он говорил следующее. «Мы живем в видимом и осязаемом мире, однако существует невидимый мир, в котором живут Бог и его ангелы. Из невидимого мира был послан Божий Сын Иисус Христос, чтобы Он засвидетельствовал нам о Боге. Мы не поняли и распяли Его, но Бог воскресил Его из мертвых и посадил по правую руку от Себя в невидимом мире. Теперь каждый, кто доверит свою жизнь Христу, поверит Ему, входит в этот невидимый мир уже здесь и сейчас». Таким образом, Бог рождает в себе детей через Духа Святого, и никто не может вырвать их из Его руки или отлучить от любви Божьей.
4: Проповедь Генриха Давидовича показалась мне уникальной и напоминала учение Гегеля об абсолютном духе. Я покаялся и в том же году принял крещение. Когда в институте стало известно о моем уверовании, мне отказали в выдаче диплома, пока я не стану членом коммунистической партии. Естественно, я отказался. С тех пор я стал проповедовать по церквям. КГБ обратил на меня внимание, и за мной установилась слежка. Последовали многочисленные аресты и две судимости. Я пробыл в так называемых исправительно-трудовых колониях строгого режима 7 лет.
2: Что это были за колонии? В чем заключалось ваше преступление?
3: Как ни странно, но меня обвиняли в том, что я, как идеологический руководитель баптистской церкви, проводил религиозную пропаганду. В чем эта пропаганда заключалась? Мы проводили в горах Тяньшане молодежные конференции с участием около 1000 молодых людей. Вероятно, КГБ сильно расстраивал тот факт, что они знали от агентов время наших конференций, но не знали точно долину, в которой мы собирались. Они искали нас вертолетами, мы же прятались в ущельях, и нас не находили. Для похода в горы мы тратили целые сутки, так как знали, что среди нас есть и сексоты, секретные сотрудники КГБ. В то время мобильных телефонов не было. Мы обычно открыто сообщали всем о нашем походе в горы, и КГБ эту информацию своевременно получал от своих агентов и нам не мешали. Однако во время путешествия мы постоянно изменяли маршруты, пока не достигали долины, в которую сходились несколько ущелий. Помимо молодежных конференций, мы проводили также курсы для руководителей молодежи, но в частных домах. Сотрудники КГБ знали об этом, но накрыть нас было нелегко. Мы меняли квартиры каждые 2 часа, выставляли посты вдоль улиц, поэтому тут же узнавали о приближении сотрудников КГБ и меняли место проведения курсов. Нас неоднократно арестовывали, сажали в тюрьмы, не находя свидетелей, обвиняли, к примеру, за идеологическую работу в баптистской церкви. Несмотря на все это, я любил свое служение.
2: Что давало вам силу в таких бесчеловечных условиях сохранить доверие Богу? Не казалось ли вам иногда, что он вас оставил?
3: В лагере, когда я был задержан во второй раз, я работал маркшейдером в урановых рудниках. Со мной были три пятидесятника. Один из них и сейчас еще жив. Его зовут Иоганн Вал, ему 88 лет, живет в Бремене. Условия действительно были плачевные. Заключенные работали без комбинезонов и какой-либо другой защиты от облучения. Тут же на территории была фабрика по обогащению урана. Что помогло нам в нашей духовной жизни? Во-первых, мы верующие. Каждый вечер собирались для общения и молитвы. Во-вторых, по воскресеньям мы проводили маленькое богослужение. Нас было трое верующих и 10 приближенных. Мы пели вполголоса, читали из Нового Завета и истолковывали прочитанное. Иметь при себе Новый Завет было запрещено, но мы были непослушные граждане СССР, и из-за того, что у нас находили Новый Завет, часто сидели в карцерах. Жизнь в лагерях была для меня, тогда еще 20-летнего юноши, очень интересной, хотя я знал, что очень сильно облучен и остаться в живых не надеялся. Но Бог распорядился иначе.
2: «Как вы освободились?» Что вы при этом чувствовали? Как сложилась ваша дальнейшая судьба?
3: Я освободился после второго заключения 28 мая 1970 года в Ташкенте. Посоветовавшись с врачами, я решил все-таки жениться. Врачи категорически были против потомства. Все дети родятся уродами. Моя Мария была информирована и согласилась выйти за меня замуж. Мы никогда не имели детей. Бог не допустил беременности без всякого предохранения. Мы поженились и переехали во Фрунзе. Затем снова организовали курсы для руководителей молодежи, но в этот раз уже в Алма-Ате, в доме Николая Яковлевича Классена. Однажды, когда все собрались, нагрянула милиция, и нас всех отвезли в отделение. Нескольких человек посадили, в том числе и меня. В тюрьме остались братья Евгения Родославов из Одессы, Давид Воробьев из Джамбула и я. Позднее братья все-таки освободили, меня держали в тюрьме. В одну из ночей меня привезли к замминистру внутренних дел Казахской ССР, там был и руководитель КГБ. Мне предъявили ультиматум – выехать в Германию или же 5 лет строгого режима. Я попросил дать мне время, чтобы посоветоваться с женой и церковью. На следующий день меня отпустили, и я вернулся во Фрунзе. Здесь старший лейтенант КГБ Вдовиченко уже ожидал меня и следил за тем, что я буду делать. Решение мы принимали сообща, то есть с участием Храпова Николая Петровича, с которым я 5 лет трудился в церкви Куйлюке города Ташкента. Храпов сразу сказал: «Ты немец, Герман. Уезжай на родину и трудись там». Были и протесты со стороны служителей С и К, но Храпов благословил нас с возложением рук, и мы выехали в Германию.
2: Чем вы в самую первую очередь занялись, оказавшись на Западе?
3: Приехав в ФРГ, я понял, что, так как я оказался без диплома, мне надо начинать учиться в вузе заново. Мы решили идти в библейскую школу Браке, чтобы освоить немецкий язык. Мария через год пошла доучиваться на медсестру, по образованию она фельдшер. Затем мы переехали в Лондон, где я учился в Кембридже. После этого мы переехали в Виннипег, где я учился в университете провинции Манитоба, в богословской семинарии «Провиденс». Затем в США я завершил свою 10-летнюю учебу. Братская церковь города Цюрих, Швейцария, пригласила меня на служение пастором. Мы там 8 лет проработали. К нашей радости церковь выросла из 60 членов до более 200 членов. Господь благословлял, но чтобы и дальше жить в Швейцарии, нужно было получить гражданство. Мы же хотели остаться гражданами Германии и молились Богу о его водительстве. Получив приглашение от руководства Союза немецких баптистов на работу пастора, мы переехали в Германию. Тут я проработал еще 16 лет пастором и столько же преподавателем в библейской семинарии, где преподавал различные богословские дисциплины – пневматологию, учение о Духе Святом, немецкую теологию нового времени, введение в историко-критический анализ Библии, библейскую этику, библейскую теологию, вел пасторское консультирование, учил студентов, как писать научные работы, преподавал им социальную этику.
2: Вы известный христианский писатель. Многим людям вы знакомы по художественным книгам, другим – по вашему преподавательскому служению. Расскажите, пожалуйста, немного о том, как вы нашли свой путь в служении Богу и Его Церкви.
3: Меня волновали различные темы, которым я и посвятил свою научную деятельность. Приведу несколько. Первое – возникновение перверсий. Второе – евангелизм в СССР. Третье – теология всех Б. Четвертое – теология нового времени. Пять – контекстуализация христианского учения в античную культуру. Писал я и художественные произведения, например, «Вера вопреки КГБ». Это повесть о жизни разных верующих в трудовых лагерях. «Ирина» — повесть о молодой христианке, которая считала, что христианство совместимо с коммунизмом. Женщину поместили в психбольницу, но в конце концов освободили. «Оксана» — продолжение повести «Ирина». Главная героиня Оксана — жена сына Ирины, героини первой повести. Сейчас она живет в Сан-Франциско. Кроме того, я написал и другие книги, например, «Пастыри, стукачи и церковь» на основе рукописей пастора Шульца. «Возвращение в чужую страну» — книга о нас, вернувшихся на свою историческую родину немцах. Есть еще ряд других книг, вышедших в разных издательствах, но они не так известны. Я охотно нес пасторское служение в немецкой церкви. Вернуться назад в русско-немецкую общину не хотел. Я и не думаю, что меня там ждали. Я совершенно из другого теста. У меня абсолютно другой богословский кругозор и совершенно другое отношение к западной культуре. Я адаптировался на Западе и не могу жить жизнью моих соотечественников. Я люблю англосаксонскую культуру и обожаю русскую, но не считаю для себя возможным внедрить ее в русско-немецкий контекст.
2: Что вас на Западе больше всего огорчило, а что больше всего обрадовало?
3: Запад меня шокировал своей культурой. Я был воспитан либеральной менониткой, точнее, отец моей матери был учителем церковных менонитов. С детства я был приучен читать русских, немецких и французских классиков. В нашей районной библиотеке не было художественной книги, которую бы я не прочел в 12-летнем возрасте. Я знал всех русских классиков, многих немецких и французских. Знай Германию по книгам, но видеть ее культуру наяву – разные вещи. Германия, в которую я вернулся, очень отличалась от той, которую я знал по книгам. Например, я не встретил той опрятности, о которой читал, порядка, которого ожидал от немцев. К тому же российские немцы очень скоро организовали свои церкви на русском языке. Проповеди были на немецком языке, но это был язык 18-го столетия. «Местные немцы нас недолюбливали. Вы живете за счет наших налогов», — слышал я даже в библейской школе Бракке. Это было чистой правдой, но эта правда заставила меня оставить Германию на 16 лет. У нас нет детей, и мы объехали нашу планету вдоль и поперек. Я читал доклады в Англии, Канаде и США о работе КГБ в коммунистических странах, а за счет гонораров учился в платных университетах. Я не хотел возвращаться в Германию, но сейчас рад, что живу здесь.
2: Вы уже на пенсии. Я вижу, что вы довольно активный участник дискуссий в социальных сетях. Что вас в этой связи больше всего мотивирует, что тревожит?
3: Вначале я хотел в социальных сетях поддерживать контакты с бывшими студентами из России и других стран, которым я в течение 20 лет преподавал в Московской богословской семинарии и других учебных заведениях. События в Украине привели к возникновению неприязни между баптистскими союзами России и Украины. Меня огорчило, что отношения между братскими союзами осложнились, ведь мои предки из Украины. Все они мечтали о том, что Украина станет когда-нибудь независимой. Мой дед Эдуард писал: «Я не доживу до этого времени, но Украина станет независимой страной, независимой от СССР». Когда я провожу семинары в западных университетах о работе спецслужб, то всегда с болью говорю о многих христианах на Западе и на Востоке, находящихся в паутине этой ужасной организации. Они очень легко поддаются пропаганде, особенно через средства массовой информации. Пора пробудиться и спросить себя: прославляю ли я тем, что говорю и пишу, Иисуса Христа, или же через меня имя Христа в поношении? А в общем, мне пора покинуть социальные сети. У меня очень мало времени для этого. Я работаю на научном поприще по 8 часов в сутки, хожу по 10-15 километров в день, а мне уже за 70.
2: Каким вы видите будущее церквей на Западе? Что вы можете сказать о том, как развивается церковь в России, Украине и других постсоветских странах?
3: Церкви на Западе переживут новое пробуждение, что произойдет и в Украине, и в России. Рассматривая церковную жизнь глобально, видишь, что она зашла в тупик. Выход из этого тупика – покаяние и возрождение к новой жизни. Смотрите, как в США евангельские церкви погрязли в политике национализма. То же самое и в России. Национализм погубил Германию. Он вверг человечество во Вторую мировую войну. Российский национализм иной, но не менее опасный. Гонка вооружений и ложный патриотизм погубят страну. Национализм возрождается и в Польше, Чехии и так далее. Однако к чему это приведет? Выход из этого имеется. Новое пробуждение. Я вижу среди немецкой молодежи жажду к мистике, желание эмоциональной встречи с Христом, веяние Духа Святого и так далее. Молодежь жаждет второй пятидесятницы. Как мы это в будущем назовем, я не знаю, но пробуждение придет.
2: Что вы скажете о нашем времени? Чем оно особенно опасно? Что в нем особенно привлекательно?
3: В Германии после наплыва беженцев наблюдается неприязнь к чужим. Никто не осмеливается об этом говорить открыто, но она существует. Вместо евангелизации беженцев в церквах господствует ксенофобия. Я это наблюдал в 1974 году, когда в Германию начали приезжать немцы из СССР. Сегодня не лучше. Я бы сказал, что нам, христианам Запада, пора объединиться для борьбы с гендерной идеологией, которая вкрадывается и в наши местные общины. Либертинизм, распущенность, больше не считается грехом для многих. Поэтому пасторы должны бодрствовать. Если мы в СССР ставили акценты на внешний вид христиан, то в данное время на Западе этот феномен роли не играет. Но посмотрите на разводы среди христиан, на так называемую свободную любовь и так далее. Это бич времени, но и данная ситуация на пороге больших перемен. Наша немецкая молодежь жаждет Христа, и только Христа. Такая жажда имеет положительную, но и отрицательную сторону. Для нее духовные авторитеты роли не играют. Стремление ощутить Христа эмоционально настолько сильное, что оно достигнет своей цели.
2: На что вы, как опытный душепопечитель, обращаете внимание людей, приходящих к вам за помощью?
3: Как ни странно, ко мне приходят верующие и неверующие из-за брачных неурядиц и психических расстройств. Это отнимает много времени. Жене говорю: жаль, что сутки имеют только 24 часа. Отдыхаю я только тогда, когда мы с другом путешествуем.
2: Ваши пожелания читателям журнала «Вера и жизнь».
3: Когда мы участвуем в Вечере Господней, то читаем слова апостола Павла, который напоминает: «Каждый да испытывает себя». Он пишет в послании к римлянам 8:15-18. «Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче. Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Наша жизненная задача и цель – прославить Иисуса Христа. Я не помню в своей жизни другой цели. Несмотря на все мои ошибки, мне всегда хотелось, чтобы в жизни или смерти Христос прославился во мне. Всем от всего сердца желаю иметь эту цель перед собой.
2: Спасибо за беседу, Герман. Вопросы задавал Вальдемар Цорн.
3: Наставление в вере. Вадим Белый. 10 признаков возрожденного человека. В беседе с Никодимом Иисус Христос сказал, что человеку невозможно войти в Царство Божье, если он не переживет рождение свыше. Подобно Никодиму, многие недоумевают, как человек может родиться заново. Мы кратко остановимся на некоторых признаках, по которым мы можем определить, рожден ли человек свыше или нет, как об этом сказал Иисус. Первое. Посвящение себя Богу. Рожденный свыше человек, как правило, посвящает всю свою дальнейшую жизнь Господу. Писание говорит: «Изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, а я и дом мой будем служить Господу. Иисуса Навина, 24:15. Рожденный свыше человек делает этот выбор в пользу служения Господу. Второе. Разрыв с грехом. Кающийся грешник обращается за прощением к Господу, потому что он осознал всю тяжесть своей вины и греха пред Господом. Поэтому после обращения к Богу в молитве покаяния он не может примириться с грехом, от власти которого его освободил Господь Иисус Христос. Перед Богом мы оправданы Иисусом Христом, единократно принесшим самого себя в жертву за наши грехи, как написано, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Евреям 10:14. Поэтому всякий рожденный свыше человек избегает греха, зная, какой ценой Христос искупил его, и из любви и благодарности к Нему возрожденный порывает со всяким осознанным грехом. Писание говорит, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». 1 Иоанна 1:9. Третье. Любовь к верующим в Иисуса. Возрожденный человек получает от Господа неописуемый дар – Духа Святого. Святой Дух делает всех возрожденных причастниками Божьего естества и членами Его Святой Церкви. Вместе с Духом Святым любовь Божия излилась в сердца наши. Римлянам 5:5. И мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. 1 Иоанна 3:14. Любить братьев и сестер может только возрожденный человек. Эта любовь – явный признак рождения свыше. Четвертое. Любовь к Слову Божьему. «Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим. Устами моими возвещал я все суды уст Твоих. На пути откровений Твоих я радуюсь, как о всяком богатстве. О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь, не забываю Слова Твоего». Псалом 118:10-16. Почему эти слова так созвучны с самым сокровенным и радостным переживанием? Почему самым любимым чтением многих детей Божьих является Слово Божье? Потому что от Него исходит сила, потому что оно приводит нас в присутствие Бога, открывает нам Его естество, делает понятными пути Его, Его волю по отношению к миру и к нам лично. Такое отношение к Слову Божьему может быть только у человека, возрожденного от Духа Святого. Пятое. Желание общения с Богом. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Матфея 6:6. Если молитва человека не ритуал, а живое общение с Богом, потребность души его, то такой человек пережил рождение свыше, ведь он может общаться с Богом, а на это способен и этого желает только возрожденный. Шестое. Глубокая боль и сожаление после каждого падения. «Помилуй меня, Боже! По великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и в грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутри меня явил мне мудрость Твою. Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости, Тобой сокрушенные. отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня. Псалом 53:14. Если эти слова созвучны тому, что человек переживает в сердце своем и выражает Господу после какого-нибудь согрешения, то таковой истинно чадо Божье. Седьмое. Жажда спасения погибающих. О, как созвучны возрожденному человеку слова апостола Павла! «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». Римлянам 9:2-3, 10:1. Восьмое. Смирение. Писание говорит о нашем Господе, что Он гордым противится, а смиренным дает благодать. Поэтому один из признаков человека, обретшего благодать от Господа – смирение. Только спасенный может от сердца смиряться перед людьми и Господом. «Смиритесь пред Господом, и Он вознесет вас», – говорил апостол Иаков. Иакова 4:10. Девятое. Освящение. Дух Святой говорит через апостола Павла: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу Господним Духом». 2 Коринфянам 3:18. Возрожденный от Духа Божьего человек преображается, изменяется, освящается. Достигается это не религиозными упражнениями. Этот процесс – результат действия Святого Духа для славы Божьей. Это освящение и есть то, о чем сказал Спаситель. «Всякую ветвь, приносящую плод, Отец очищает, чтобы более принесла плода». Иоанна 15:2. Десятое. Послушание Слову Божьему. По послушанию Слову Божьему легко определить, любит ли человек Бога. Всякий, рожденный от Духа Божьего, любит Господа и, соответственно, послушен Ему. Апостол Иоанн пишет: «Кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, которого Он дал нам». 1 Иоанна 3:24. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди». 1 Иоанна 2:3.
5: Письма читателей. «Она взяла меня с собой». Мир всем любящим Господа. Каждый раз, когда я читаю материалы Виктора Тантюры из рубрики «С миссионерских полей» о негативном отношении жителей к сотрудникам миссии в регионах, где проводятся евангелизации, вспоминаю о том, как и я, еще будучи сама неверующей, очень плохо относилась к верующим, гнала детей Божьих. Я поражаюсь тому, сколько злобы было в моем сердце на них, а сколько насмешек, оскорблений и издевательств терпела от меня верующая женщина, с которой я работала. Она отличалась от других кротким поведением, хорошим отношением к сотрудникам и добросовестным трудом. Было ей тогда 63 года. Я же в свои 20 лет утопала в грехах, употребляла алкоголь, курила, но она никогда не делала мне замечаний по поводу моей безбожной жизни. Более того, она, как я позже узнала от других, защищала меня перед начальством, когда меня трижды хотели уволить за то, что я появлялась на работе в нетрезвом виде. На работе велась запись с камеры наблюдения. И чем больше она делала мне добра, тем хуже я к ней относилась. Я ненавидела эту женщину и не хотела видеть ее. Бывало, обругая ее нецензурными словами, а она посмотрит на меня серьезно и спокойно и спросит: «Алена, ты, наверное, чем-то расстроена? Может быть, у тебя какие-то проблемы? Ты можешь рассказать мне об этом? Я помолюсь о тебе». Ох, как меня злило ее доброе отношение ко мне. Человеку с поврежденным умом трудно понять такое. Прошло 7 лет. Забегая вперед, скажу, что все эти годы она молилась обо мне. Я, работая уже в другом месте и в другом городе, видела такое же доброе отношение ко мне со стороны еще одной верующей сотрудницы. Ее реакция на мое плохое поведение тоже была спокойной. Однажды она сказала мне следующие слова: «Алена, Иисус любит тебя. Он умер на кресте, чтобы и такие, как ты, имели возможность получить прощение грехов». И если я своей бывшей сотруднице криком и оскорблениями не позволяла говорить мне о Боге, то теперь, когда я услышала эти слова от моей новой сотрудницы, в моем сердце словно что-то всколыхнулось. В течение всего дня я только и думала об этом. Так вот почему Христос умер за меня. Ночью я не могла заснуть. А на следующий день я подошла к женщине и спросила, где находится их сходка. Она смотрела на меня непонимающим взглядом. Я уже начала терять терпение и злиться. «Ну, сходка ваша, куда ты ходишь?» И тут до нее дошло, что я имею в виду. Она взяла меня с собой в церковь. Было это в июле 2010 года. Попав впервые на собрание верующих, я, глядя на них, думала: «Да это инопланетяне какие-то. Я кричу на них, обзываю их нецензурными словами, а они меня хлебушком с колбаской кормят. И видят же, что я вся прокуренная, пропитая». Дали мне песенник для общего пения. Но мой голос был настолько осипшим, что я не смогла произнести ни звука. Покаялась в своих грехах я 21 июля 2010 года, а 14 августа того же года приняла водное крещение. Теперь молюсь о сыне, которому 18 лет. К сожалению, годы моей безбожной жизни наложили на него тяжелый отпечаток. 2 года я ходила в эту церковь. Сейчас живу в другом городе. Свою бывшую сотрудницу я нашла и попросила у нее прощения. И, как прежде, она спокойно ответила: «Ну что ты, Алёнушка, я ничего такого не помню». Сейчас мы часто созваниваемся. К сожалению, я не всех помню, кого оскорбляла. Может, кому-то из сотрудников Виктора Танцюры тоже пришлось терпеть оскорбления от меня. Раньше я не раз видела их, устанавливающих палатки для проведения евангелизации. Видела сестер в платочках, приглашавших на богослужение. Хочу попросить прощения у всех, кого я обидела. Желаю, чтобы Господь благословил нелегкий труд миссионеров в деле благовестия. С любовью, ваша наименьшая сестра в Господе, Алена Т. Я ищу спасение. Пишет вам Марина из мест лишения свободы. Я долго думала, прежде чем написать вам. Со мной в отряде находилась женщина по имени Карина, которая много рассказывала мне о Боге, об Иисусе Христе, о вере. Перед сном она читала очень интересные свидетельства людей, которые после покаяния и обращения к Богу обретали покой и радость. Перед тем, как ей освободиться, она рассказала мне, что проходила, то есть изучала какой-то библейский курс, но вот адреса она не запомнила. Оставила мне ваш журнал «Вера и жизнь». Я прочитала его от начала до самого конца. Некоторые статьи меня тронули до глубины души. Я не могу объяснить своего состояния на тот момент, но когда я читала ваш журнал, слезы лились сами по себе. Журнал очень интересен и поучителен. Я никогда раньше не задумывалась о том, что бывают еще и такие интересные люди, как вы. Немного о себе. Родилась я 11 апреля 1978 года. Выросла в городе Екатеринбурге, в обычной семье неверующих. Нужды никогда ни в чем не знала. У меня была хорошая работа, квартира, домик в деревне, машина. Наркотиками и алкоголем никогда не увлекалась. Так получилось, что я попала в очень трудную жизненную ситуацию и оказалась в колонии. Если честно, это очень страшно. От меня отвернулись все. Мамочка моя, сестренка, друзья, знакомые. И это даже страшнее, чем находиться в колонии. У меня за полгода побелела голова, я вся седая. Похудела на 30 килограммов. В колонии я пошла в поместную церковь, думала, мне станет легче с Богом. Сделала все, что мне сказал батюшка. Покрестилась, читала молитвы, которые не понимала. Однажды батюшка произнес одну фразу. «Женщина, которая не родила дитя, не угодила Богу». Я ушла и больше никогда не переступлю порог этой церкви. Я не нашла в ней утешения и начала просить Бога, чтобы у меня остановилось сердце. Я знаю, что это грех просить у Бога такое, но утешения для своей души я ни в чем не видела, пока не начала общаться с Кариной. Сейчас ее нет, и я решила найти себе друзей и общаться с ними о Боге, о Библии, об Иисусе. Очень хочу узнавать о жизни Иисуса, о Его смерти и Его чудесах. Не могу объяснить, почему, но даже мысли об этом меня вдохновляют. И только поэтому я пишу вам, в поисках, наверное, спасения души. Надеюсь, я не ошиблась и написала туда, где ждут моего письма. Буду рада и счастлива, если вы ответите мне или просто отправите интересную книгу. А еще я мечтаю о том, чтобы у меня была моя Библия, которую я могла бы не только читать, но и изучать. Может, я неправильно выражаюсь, просто пока я еще слишком мало знаю. Буду очень рада, если вы не оставите мое письмо без внимания. Очень жду ответа. С теплыми чувствами к вам, Марина Коновалова.
6: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Луки. Глава 22. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12, и он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег, и он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему: «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им: «Вот, при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: «Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную. Там приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием». И, взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается». И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне отец мой, царство. Да едите и пиете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». И сказал Господь: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему: «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». И сказал им: «Когда я посылал вас без мешка и без сумы, и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали: «Ни в чем». Тогда он сказал им: «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и суму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч, ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному: и к злодеям причтен. Ибо то, что о мне, приходит к концу». Они сказали: «Господи, вот здесь два меча». Он сказал им: «Довольно». И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в барении, прилежнее молился. И был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали и сказал им: «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак: «Кого я поцелую, тот и есть». Иисус же сказал ему: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: «Господи, не ударить ли нам мечом?» И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: «Оставьте, довольно», и, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук. Но теперь ваше время и власть тьмы». Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала: «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине: «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал: «И ты из них». Но Петр сказал этому человеку: «Нет». Прошло час времени, еще некто настоятельно говорил: «Точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас Когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра. И Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его. И, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Прореки, кто ударил тебя?» И много иных хулений произносили против него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион, и сказали: «Ты ли Христос? Скажи нам». Он сказал им: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией». И сказали все: «Итак, ты Сын Божий». Он отвечал им: «Вы говорите, что я». Они же сказали: «Какое еще нужно нам свидетельство? Ибо мы сами слышали из уст его».

Евангелие от Луки. Глава 23. И поднялось все множество их, и повели его к Пилату, и начали обвинять его, говоря: «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем». Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ: «Ты говоришь». Пилат сказал первосвященникам и народу: «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил: «Разве он галилеянин?» И, узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им: «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу». А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: «Смерть ему! А отпусти нам Вараву!» Варава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: «Распни! Распни его!» Он в третий раз сказал им: «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем. Итак, наказав его, отпущу». Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. И превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их. И отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили. А Иисуса предал в их волю. И когда повели его, то, захватив некоего Симона Киренеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы неродившие и сосцы непитавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим
что будет. Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно, человек этот был праведник». И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие его, и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница. И наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди Евангелия от Иоанна. Глава первая. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяло его. Был человек, посланный от Бога. Имя ему Иоанн.
Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через Него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: «Сей был Тот, о Котором Я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты или я?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев, и они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, ни Илия, ни пророк?» Иоанн сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?»
они сказали ему: «Рави», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень», «Петр». На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал: я видел тебя под смоковницею, увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». У микрофона Элизабет Завадский. Начинаем радиопередачу «Вопросы жизни», в которой мы будем отвечать на заданные жизненно важные вопросы. На вопросы отвечают братья-пресвитера из Церкви Спасения.

0: приветствую вас, братья и сестры. Очень, наверное, хорошо, что у нас количество вопросов не уменьшается. Это означает, что мы продолжаем изучать Слово Божие, продолжаем интересоваться, как правильно поступать. И я вот не знаю, наверное, когда придем в небо, у меня лично точно есть список вопросов, которые хотел бы Богу задать. Некоторые из вопросов, они уже не будут иметь значения тогда, наверное. Некоторые нам будет очень, наверное, интересно узнать настоящий и правильный ответ. Вот. И тем не менее, мы сегодня тоже будем слушать правильные ответы на вопросы. Начнем с первого вопроса. Андрей Павлович, к вам. Этот, наверное, вопрос более близок нам, здесь живущим в Америке, особенно когда мы уже начинаем изучать второй язык, можем читать Библию на разных языках. И вопрос следующий. Являются ли переводы Библии богодухновенными или только оригинал?
1: Чтобы ответить на этот вопрос, являются ли переводы богодухновенными, нам нужно четко понимать, что мы понимаем под богодухновенностью. А если мы понимаем, тогда мы можем ответить, что такое богодухновенный. Богодухновенный, помните, мы касались этого, когда проходили наше вероучение, и мы говорили, что мы верим по нашему вероучению, что книги Священного Писания канонические, то есть 66 книг Ветхого и Нового Завета, являются богодухновенными. И мы сказали, что богодухновенность означает, что Господь контролировал каждое слово, и авторы, которые писали это слово, они записали безошибочно, так, как хотел этого Господь. И поэтому Слово Божие является богодухновенным. Господь как бы выдохнул. Почему вот это слово «богодухновенный» используется? У нас есть основание Писания. Апостол Павел пишет Тимофею, все Писание богодухновенно и полезно. И в послании Петра написано, что пророчества изрекали святые Божьи мужи, будучи движимы Духом Святым. Вот это «движимы Духом Святым» — это есть богодухновенность. Это значит, когда авторы писали, они не просто от себя писали, они были богодухновенны, Господь направлял их. И поэтому Господь действовал так, что они выбирали каждое слово, которое должно быть записано, оно записано так, как Господь хотел. Нету никаких ошибок, нету никаких противоречий, и мы говорим, это богодухновенное. Поэтому богодухновенность относится именно к авторам, которые писали Библию. Это Моисей, это апостол Павел, это Лука. Вот Господь богодухновение на них распространял, когда они писали. Когда мы говорим о переводах, мы понимаем, что переводы делали переводчики. Это были богословы, смотря какие переводы. Это были различные служители, которые переводили. И вот здесь вот мы не можем к переводам применить то же понятие богодухновенности, как к оригиналам. Оригиналы были написаны вот в то древнее время, Моисей писал, новозаветные авторы писали. Вот там Бог действовал, и они записали безошибочно это богодухновенность, как мы понимаем. Переводы уже зависят от качества перевода. Поэтому мы не можем сказать, что когда переводчик садился и переводил иврит или переводил греческий, Бог точно так же контролировал переводчика, как Моисея, или как Павла, или как Луку. Вот в этом мы не можем это сказать. Полная богодухновенность, как записано в Священном Писании, относится только к авторам. А перевод уже зависит от качества перевода. Если это хороший перевод, и он вполне отражает Слово Божие, мы говорим, вот это то, что у нас есть, русская Библия, это Слово Божие. И мы не называем, что это перевод, и поэтому это не Слово Божие, потому что если это не Слово Божие, то Слова Божие у нас вообще нету, потому что оригинальных текстов не сохранилось. И даже то, что сегодня есть на иврите или на греческом, это сборное, когда со всех рукописей, со всех копий составляется, и уверенность есть, что это именно то, что писал Моисей или другой автор. Поэтому переводы мы не называем богодухновенными, но мы выбираем тот перевод, который в большей степени соответствует оригиналу. И поэтому вот когда мы говорим о нашем русском синодальном переводе, проверено, и действительно мы говорим, что это очень аккуратный, очень точный перевод, и это Слово Божие, которое мы имеем в настоящее время.
0: Хорошо, и тогда, Павел Александрович, вам вопрос по книге Царств, 4 книга Царства Гиезии. Там в 5-8 главе, где мы читаем, что к нему пристала проказа, а потом он пред царем стоит, и вопрос, как он пред царем, вот прокаженный такой, находился там?
2: Значит, здесь может быть три версии, как я так исследовал. Во-первых, что это может быть не хронологическое изложение, то он беседовал с царем еще до того, как получил проказу. Вторая, значит, версия, к чему я больше склонен, что все-таки Гиезия беседовал с царем израильским. Израиль отступил от Господа и не исполнял законы, предписанные Моисеем. Они поклонялись тельцам, у них были свои правила. И если Нейман предстоял пред царем, будучи прокаженным, и потом пришел к Елисею, и его не шарахались так, то и Гиезий мог в таком же состоянии предстоять пред царем. Это ничего не было, не было противозаконно. У иудеев пытались, старались исполнять, и это было предписано, что они не могли. А там они могли стоять и говорить перед царем. Так что Гиезий мог быть прокаженным и стоять перед царем. Еще есть такая версия, но я не совсем с этим как бы согласен, что вот те четыре прокаженных, которые были в Самарии, известили, что стан сирийский бежал, а они вот пошли туда, что это был Гиезий и его сыновья. И когда они вот это сделали доброе дело для самарян, тогда Бог их исцелил от этого, и тогда он мог предстоять пред царем. Ну, я думаю, что эта версия не совсем подходит. Вторая версия мне более всего подходит, что это не было исполнителей закона, и им ничего страшного, они могли общаться.
3: Красивая, конечно, история со счастливым концом. Да. Андрей Павлович, вопрос к вам из вероучения и вопрос следующего, такого нам по нашим церковным уставам. Муж исключен из церкви. Жена не участвует в вечере в поддержку мужа. Правильно ли это?
1: Все зависит от причины. Как бы вот в этом вопросе причина, что жена в поддержку мужа, но как бы не до конца понятно, что имеется в виду. Если муж исключен из церкви за грех, причина, скорее всего, это, и жена не участвует в вечере в поддержку мужа, если жена чувствует, что вот в той вине, за которую муж исключен, есть ее какая-то вина, и она чувствует, что вот где-то ее участие и не участвует, тогда она поступает правильно. Потому что так Писание говорит, что мы должны судить себя, чтобы не есть и не пить осуждение себе. Поэтому если жена чувствует вину, это правильно. Если у жены нету никакого участия в том, что сделал муж и за что он исключен, и она вот, как там написано, в поддержку мужа или там из-за солидарности какой-то, то это неверно. Это неправильное понимание, что такое вообще участие в вечере Господней. В вечере Господня, мы читаем, Павел пишет в Коринфянам, это приобщение тела, это приобщение крови. И когда мы участвуем в вечере Господней, мы получаем вот это приобщение, мы показываем наше единство церкви, и мы показываем наше единство с Господом. Если жена вот в этой ситуации отказывается от этого, отказывается, чтобы показать единство с церковью, единство с Господом, просто ради поддержки мужа, я считаю, что это не причина, и это неправильно. Поэтому вот такое мое понимание.
3: Иван Афанасьевич, вопрос похожий. Пожалуйста, объясните, почему, когда некоторые молодые люди признаются, что они согрешили, грехом был да, и непринужденно признаются в этом и каются, этот грех не прощается братьями сразу. Но они исключаются, этот грех выносится на церковь. Как насчет того, что они покаялись и признались? Не каждый человек идет на такой шаг, многие скрывают. Бог сразу прощает человека после покаяния, или он дает определенное время, чтобы принять его в свою семью? Как насчет, когда к Иисусу привели женщину, взятую в прелюбодеяние, и он сказал: «Я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Почему тогда церковь исключает таких людей после покаяния своей семьи, и мы не приветствуемся с таковыми?
4: Конечно, здесь очень много вопросов, и ответить одним как-то вот сложно. Однако мы должны понимать, что апостол Павел, послание к евреям, говорит: «Кого Бог любит, того и наказывает, да, бьет же всякого сына, который принимает». Что касается Бога, то Он действует так, чтобы спасти человека. Что касается нас, то в каждой церкви есть свой устав, свой порядок. И этому порядку мы придерживаемся. Что касается человека, который вот исключается из церкви, то всякий, который сделал грех, в первый день, который он сделал грех, скажем, блуда, он уже сам себя исключил из церкви. Потому что грех, сделанный грех, родил смерть, родил разделение. Разделение и с Богом, и с церковью. Не всегда этот грех фиксируется или открывается сразу людьми. Некоторых, простите, нужно, как говорят, к стенке припереть, чтобы он признался в том или ином грехе. Что касается женщины, взятой в прелюбодеянии, то я понимаю, что это был разыгран спектакль, так как книжники и фарисеи хотели уловить Христа в этом. И они взяли женщину и привели. Скажите, это правильно по закону было? Нет. Почему нет? Потому что нужно было двоих привести. И в этом вопросе они так вот и погрешили. Поэтому Христос, склонясь низко, писал, я понимаю, грехи их писал. Писал то, что и они повинны в этом грехе, потому что они создали такую обстановку, что того оставили партнера, а ее привели для того, чтобы искусить Христа. Их фактически не интересовала эта женщина. Их интересовал Христос, чтобы побить его камнями или найти что-то, чтобы уличить его в слове и в деле. Мы никого не исключаем, мы только фиксируем или объявляем церкви, что таков человек согрешил, и он достоин наказания.
3: Ну, а может быть, все-таки еще такой вопрос. Я думаю, может быть, человек здесь имел в виду такое, что вот у нас в уставе люди, совершившие грех блуда, они автоматически отлучаются на определенное время. Вот. Насколько вот это правильно, ко всем один подход? Или, может быть, он это самый лучший подход, чтобы избежать обвинения в лицеприятии? Как вот, вот это, наш стандарт устава?
4: Конечно, порядок должен быть один для всех. Человек согрешил, и он сам себя наказал. Церкви мы об этом объявляем. И мы уже как-то отвечали, что за те, которые вот отлучены от церкви, ведется с ними работа. С ними беседуются, их приближают к Богу неоднократно. Но по человеку, каждому согрешившему видно, он смирился, раскаялся перед Богом, или он ходит в своей гордыне и признает, что невиновен. И таковые есть. Они не приходят в собрание. Они считают, что братья виноваты в том, что их отлучили, то, что они вот покаялись и вот так вот их обидели и так далее. Поэтому закон или порядок для всех. Кто согрешил, в нашей церкви принято грехом прелюбодеяние, тот исключается на сроком 1 год. Затем, по мере того, как он ходит перед Богом, как он кается, как он смиряется перед Богом, какова его жизнь, таковых мы вот испытываем, посещаем, молимся, рассуждаем и принимаем церковь.
1: Я хочу добавить, братья и сестры, два момента. В этом вопросе, когда человек кается, принимаем ли мы это покаяние? Принимаем. Мы принимаем, если искренне кается. Но, с другой стороны, никто из нас не Господь, чтобы видеть сердце человека. Вот Господь, Он видел сердце. Апостолы видели внутренность человека. Они апостолы, имели апостольский дар. У нас нету этого дара. И поэтому, когда человек приходит вот после такого греха и кается, мы принимаем покаяние. Но, тем не менее, мы хотим видеть плоды покаяния. Как сказал Иван Афанасьевич, мы хотим видеть действительно, что человек сокрушился, и он раскаялся, и он желает оставить грех и жить новой жизнью. И поэтому совершается отлучение для того, чтобы увидеть жизнь человека. И, с другой стороны, вот именно этот грех, о котором мы говорим сейчас, как у нас записано в уставе, грех блуда, грех прелюбодеяния, мы хотим поставить и отстаивать серьезность этого греха. И сегодня, когда в мире вот так вот легко начинают относиться к этому греху, мы по-прежнему хотим показать, это серьезный грех. Если совершается этот грех, должны быть серьезные последствия. Это должно быть ясно для молодежи, для женатых, для всех. Это грех, который наказывается отлучением. Если человек кается, слава Господу, будут плоды покаяния, в дальнейшем он принимается и восстанавливается.
2: Я хотел несколько слов. Вот помните, хотя это в Ветхом Завете, когда Мариам была поражена проказой, и этот Аарон воззвал Господи, и я думаю, что она моментально исцелилась. Но сказали, что вот 7 дней она пусть побудет вне стана. А потом народ отправился. Почему это? Любой, который сделал что-то там, вынес там этот пепел или что-то увел козла там, он должен омыть свои одежды и день побыть вне стана. Значит, у Бога что-то есть такое определенное. Почему бы не сразу войти? Раз исцелилась Мариам, почему сразу не пойти дальше, и все нормально? Нет, чтобы человек осознал все это, побыл там наедине и раскаялся вот именно там в душе, искренне и сердечно. Поэтому мы здесь, хотя Господь, вроде бы, мы понимаем, простил все, но Он должен побыть вне стана, чтобы вот это все осознавшее оставить раз и навсегда.
4: И при этом Моисей сказал, то есть Бог сказал Моисею, если отец плюнет в лицо дочери, не должна ли она стыдиться? И вот Бог за то, что вот так она сделала, вот, как бы ей, чтобы стыдно стало, чтобы она осознала то, что она сделала против брата своего, которым Бог говорил, как сам Бог говорит, лицом к лицу.
3: Сергей Петрович, вам вопрос такой. Почему мы берем основание из Ветхого Завета во многих вопросах? Ведь он был детоводителем ко Христу. Иногда чего-то мы придерживаемся, иногда нет. Для нас есть Новый Завет, и он только должен быть основанием.
5: Ну, во-первых, Ветхий Завет детоводитель ко Христу, он ведет тоже ко Христу, потому что мы не знали бы и греха. Ветхий Завет, закон, он открывал стандарты Божии, Божьи стандарты святости. И когда человек видит, что я не могу выполнить эти стандарты, а кто ж мне может помочь тогда? Он приводит ко Христу, что Христос, он бы исполнил весь закон. А Новый Завет, мы уже, Иван Афанасьевич говорил, мы служащие Богу Духом. Новый Завет, Христос говорит, вы слышали, что сказано, как касались здесь, не прелюбодействуй, да? А я говорю, кто уже смотрит с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своего. Вы чувствуете, насколько разнятся стандарты Нового Завета от Ветхого Завета? Поэтому я не знаю, что мы берем из Ветхого Завета. У нас в основном на Новом Завете, потому что несколько раз Христос говорит, вы слышали, что сказано там, люби ближнего, ненавидь врага. А я говорю вам, любите врагов ваших и молитесь за обижающих. В Ветхом Завете некоторые говорят, вот десятина у вас, десятина – это законничество, закон. Я не считаю, что это закон, потому что десятина была еще до закона. Как-то я говорил об этом, о десятине. Десятина – это сердечный порыв любви к Богу. Она была у Авраама до всякого закона, у Иакова до всякого закона. Никто их не заставлял. Он говорит, если ты меня возвратишь, то я отдам тебе десятую часть. Вот это что было, сердечное желание. А мы теперь дети Нового Завета, который Христос жизнью своей заплатил, жизнь она отдал. Он этого ждет. Он ни с кого не требует, и он никого не угнетает. Поэтому я не знаю, что у нас еще с Ветхого Завета.
3: То есть Новый Завет не означает свободнее и проще?
5: Новый Завет, стандарты Нового Завета гораздо выше Ветхого Завета. Но Бог дает нам внутреннюю силу, Бог обновление сердца нам и дал, возрождение, что Он дает нам силу жить по Духу, поступать так. И этот Завет, Новый Завет, он не угнетает нас. Это мы делаем с радостью.
1: Я хочу добавить, вот я этот стих приводил из послания Тимофею, 2 Тимофея 3,16, где написано «Все Писание богодухновенное полезно». О каком Писании, как вы думаете, здесь имеет в виду Павел? В то время еще не был составлен Новый Завет. Он имеет в виду Ветхий Завет. И он дальше продолжает. И полезно для обличения, для назидания, для наставления. Это он имеет в виду в буквальном смысле Ветхий Завет. И поэтому Ветхий Завет для нас Слово Божие. И если церемониальный закон отменен, и мы не совершаем жертвы, то моральный закон, моральные требования, которые установлены Богом и в Ветхом Завете, они сохраняются, и мы их исполняем. И действительно, Новый Завет более высокие требования поставил, но Ветхий Завет показывает даже некоторые детали для нас важные. Вот, например, если мы зададим вопрос, может ли сын жениться на своей матери? Ответьте по Новому Завету, может или нет. А Ветхий Завет конкретно говорит нет. Это моральный закон, который установлен Богом. И тогда мы смотрим, мы видим эти детали. Новый Завет ставит более высокую планку, но мы видим все эти детали, которые полезны, которые важны для нас. И тогда мы понимаем, что это Слово Божие, оно работает, и Ветхий Завет дает нам очень большую пользу.
3: Александр Иванович, вопрос вам следующий. Согласно Библии и нашему вероучению, можно ли подавать на банкротство? Считается ли это грехом? И похожий вопрос, который, хоть и не ваш был, тем не менее, что Библия говорит о долгах и можно ли брать кредит? Финансовый вопрос вам.
6: Да, вопрос, наверное, самый легкий. Легко на него ответить. Давайте начнем, может быть, с банкротства. Когда мы говорим о банкротстве в этой стране, вы знаете о том, что законом, или есть такой закон, который в определенных случаях облегчает те заемы или те долги, которые человек должен. И если брать законы этой страны, то начальные законы были взяты вот с британского законодательства, юриспруденции там. И британские законы в некоторых случаях в самом начале даже брали свои истоки или старались брать свои истоки даже вот с библейских таких вот основоположений. Вы помните, что в Левитам, в 25 главе, там вот сам Бог говорил народу своему о седьмом годе, о юбилейном годе, 50-м. Там вот один вот интересный момент, что в этот юбилейный год, 50-й год, каждый возвращается во владение свое. То есть, если человек работал, если человек даже не мог что-то заплатить, он должен был отдавать себя в рабство, он работал, но приходит этот юбилейный 50-й год, и человек возвращается в свое владение, какое у него было. То есть, получается вот это вот банкротство или освобождение от тех долгов, какие у него были. Когда мы говорим о нашем вероучении, вот если вы посмотрите вероучение нашей церкви, у нас там стоит слово, вернее место, 1 Тимофея, 4 глава, 5 стих, имея пропитание и одежду, довольствоваться тем, что мы имеем. Вся проблема заключается в том, что когда человек старается как-то обогатиться, он впадает в сеть. И очень часто из-за того, что он потом берет долги и не может заплатить, он старается найти какую-то такую вот лазейку, что ли. И в английском языке это больше называется вот technicality. И тот, кто сталкивался с банкротством, понимает, что очень много таких вот маленьких деталей, которые должны быть исполнены для того, чтобы что-то сделать, и для того, чтобы меньше было платить, и для того, чтобы закон или судья как-то сделал. Поэтому если человек лукавит как-то, если человек старается взять деньги, взять кредит, и потом это не выплатить, и старается надеяться на то, что вот он подаст на банкротство, в этом, я считаю, в этом есть грех. Мы с вами считаем, что кто разумеет делать добро, если человек понимает, что это зло, и он это делает, это грех. Что касается разной ситуации, допустим, ситуация такая, что человек взял заем, вот он заболел, или случилась авария, или еще что-то, и человек просто не может заплатить. То есть разные ситуации случаются. И как единственным выходом из этого положения, нет иншуранса, и как единственным выходом из положения, человеку необходимо подавать на банкротство. Опять же, есть разные ситуации, и поэтому нельзя сказать, что вот если человек объявил на банкротство, значит, это автоматический грех.
3: То есть вы различаете ситуацию, когда человек подает на банкротство из-за непредвиденных ситуаций, допустим, медицинских, или от своей жадности и неразумности?
6: Совершенно верно. Если человек берет в кредит, заведомо зная, что он не сможет его заплатить, или заведомо зная, что вот он хочет как-то провертеть какую-то махинацию или провернуть что-то, и у него это не получается, и он думает, ну если не получится, я сдам на банкротство. Если человек подходит это с таким вот маневром, если он хочет обогатиться, он всегда будет впадать в сеть, потому что так говорит Слово Божье. Второй вопрос, который был, что касается заемов. Священное Писание нам говорит, чтобы мы не были должниками никому, кроме взаимной любви. Я понимаю этот вопрос, что здесь, в этой стране, реальный заем, который вот необходимо взять, это на дом. То есть человек не может как-то, или обычно не может обойтись без этого заема у банка для того, чтобы купить дом. Но если человек, опять же, подходит этому, к тому, что он зарабатывает определенную сумму, где-то что-то подтасовывает, чтобы взять больше денег, чтобы взять больше дом или еще что-то, он может попасть в сеть. Если человек берет заем на каждую вещь, которую ему надо или не надо, на машину, на одежду, на мебель, на все абсолютно. Священное Писание говорит, чтобы мы не были должниками. И я понимаю, что те долги, которые если мы и взяли на дом, я понимаю, что наша задача выплатить как можно быстрее для того, чтобы не быть должником и в этом вопросе.
3: Павел Александрович, вопрос к вам. Можно ли нерукоположенным совершать вечерю, если вот нету в церкви никого из служителей, и церковь согласна, чтобы определенные брат или братья совершали эту вечерю, но они еще не рукоположенные?
2: Ну, вообще-то в нашем, как бы сказать, братстве есть такое согласие, хотя в нашей догматике и нету такого записанного конкретно, но все-таки, например, если взять догматику Евангелия христиан, вот Проханова, то там они не особенно определяют, что каждый может и имеет право совершать заповедь хлебопреломления. Потому что, например, написано в Евангелии, то есть в Деянии апостолов, в 2 главе, что они ежедневно по домам совершали. И второе, значит, когда мы читаем апостола Павла 10 главу Коринфянам, то он говорит вот такие слова, помните, что хлеб, который преломляем, чашу, которую благословляем, и нет, носили вот это ко всем абсолютно членам церкви. Но все-таки мы понимаем, в нашем братстве сложилось так, что это приоритет все-таки служителей. И когда, значит, мы читаем вот такие слова, например, ну, он поставил одних апостолами, евангелистами, пастырями к совершению святых на дело служения. Ефесянам 4 главе, Римлянам 16 главе апостол Павел пишет, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священное действие благовествования Божия. Все-таки мы понимаем в нашем братстве, что это приоритет рукоположенных пресвитеров. Хотя мы понимаем, что есть случаи, когда, например, ну нельзя поехать. Ну, у меня в практике было, вот там мы жили в Казахстане, что 40 точек у нас было по области, и был один пресвитер и три диакона. И всех обслужить, ну просто мы не могли. Поэтому мы поручали братским советам, что брат нерукоположенный, никаких замечаний нет, мы на одноразовый акт, мы говорили, брат, поезжай туда и соверши хлебопреломление. Поэтому по поручению пресвитера, как одноразовый акт, это может совершиться. Но лучше всего, если есть там кто-то, поехать раз, рукоположить, и пусть он несет служение. Да, у баптистов так не было, у евангелистов христиан, что это могли, значит, ну... За исключением, вот. Но все-таки, я думаю, что не сама община это, а по поручению служителя на данный момент.

Уважаемые радиослушатели, наша радиопередача «Вопросы жизни» подошла к концу. Мы рады были ответить вам Словом Божьим на заданные вопросы. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа. Материнская песня спасения. Читает Любовь Шпика.
1: Глава 3. Возмущение Элизабет. На следующее утро Элизабет стояла у кухонной двери в ожидании. Когда после завтрака Салли ворвалась в гостиную, она поманила ее к себе. Девочка прекрасно поняла ее жесты, но у нее не было времени идти на кухню. Пробегая мимо Элизабет, она махнула своей сумкой и крикнула: «Сейчас слишком поздно, зайду после школы». Сопровождаемая Эдди и Рицем, она побежала дальше. Видимо, готовилось что-то особенное, потому что после уроков все ученики снова стояли плотным кругом, размахивали руками и кричали как можно громче, чтобы их слышали другие. Салли несколько минут подождала своих братьев, а затем отправилась домой. Она знала, как долго могут длиться такие встречи, и что ее братья вернутся домой только тогда, когда уже будут подавать суп. Девочка вошла в дом и со школьной сумкой в руке направилась прямо на кухню. «Теперь я расскажу вам все, что произошло вчера, Элизабет», — сказала она. Элизабет ободряюще кивнула, и Салли начала, и чем дольше она говорила, тем больше волновалась. Больше всего она была взволнована, когда перешла к рассказу о леди и ее мальчике. Она описывала, как леди разговаривала, как она и мальчик были одеты, и ее благородные манеры. Но внезапно Элизабет подскочила, как будто ее ужалила оса, и воскликнула: «Что ты сказала, Салли? Эта женщина носит шелковое платье в будний день? Шелковое? И живет у Марианы? А мальчик носит бархатные штаны и курточку, полностью из бархата? Ну и ну! Я прожила 10 лет с твоим прадедом, 30 с твоим дедом и 12 с твоим отцом. И я видела, как твой отец рос с первого дня своей жизни и твоих младших братьев. Да я знаю их с тех пор, как они были младенцами. Ни на ком из них никогда не было бархатных штанов. И все же все они были священниками. Твой прадед, твой дедушка, твой отец и малыши тоже будут священниками. И ни на ком из них никогда не было даже кусочка бархата на теле. А эта женщина посреди недели разгуливает в шелках. Да подумать только! А еще снимает комнату у Марианы и живет там, где жил корзинщик. Говорю тебе, Салли, за этим что-то кроется. Но это должно выплыть наружу. Если Мариана 100 раз захочет помочь скрыть это, попомни мои слова, Салли. Я раскрою то, что стоит за всем этим. Подумать только, бархатные штаны. Интересно, что мы еще услышим?» В недоумении Салли стояла перед пышущей гневом Элизабет и не могла понять причину этой вспышки. Но ей этого было достаточно. Она повернулась и поспешила в гостиную. Согласно ее ожиданиям, в самый последний момент, как раз когда Элизабет вошла в комнату с супницей, появились братья. Они прокрались по обе стороны от Элизабет, а затем помчались через всю комнату, как птицы перед грозой, так чтобы страшно, как бы не ударились головой обо что-нибудь. К счастью, оба мальчика ни о чем не ударились, но каждый благополучно приземлился на свой стул. Элизабет тотчас же поставила суп на стол, но сделала это так решительно и с таким сердитым выражением лица, как будто хотела сказать: «Вот, если бы вам приходилось смириться с тем, что приходится терпеть мне, то вы бы не беспокоились о своем супе». Когда она снова вышла из комнаты, отец сказал, глядя на жену: «Будет гроза, верные признаки налицо». Затем, повернувшись к своим сыновьям, он продолжил: «Но чего заслуживают мальчики, которые так поздно приходят к столу и, как ни в чем не бывало, чуть не опрокидывают его?» Риц удрученно посмотрел в свою тарелку, а оттуда несколько окольным путем мимо тарелки матери лукаво перешел к тете, чтобы проверить, не похоже ли это на приказ немедленно отправляться спать. А ведь сегодня был такой прекрасный день. Как было бы здорово побегать сегодня после школы. Приказа не последовало, поскольку всеобщее внимание привлекла Элизабет. С теми же признаками гнева она скорее бросила, чем поставила на стол следующее блюдо, а затем снова с ворчанием скрылась. Как только обед закончился, отец надел свою маленькую бархатную шапочку и молча вышел в сад. Бури в доме были для него более неприятны, чем те, что приходят с неба. Как только он вышел из комнаты, Элизабет встала в дверях, уперев руки в бока, и, выглядя довольно воинственно, сказала: «Я думаю, что ничего не произойдет, если я сбегаю к Мариане. Прошло, наверное, уже 4 года с тех пор, как я ходила к ней в средний участок». Жена пастора с удивлением выслушала речь, которая звучала очень укоризненно. Затем она успокаивающе произнесла: «Элизабет, я надеюсь, что вы не думаете, что я буду возражать против того, чтобы вы сходили к Мариане или куда-либо еще. Разве я когда-либо это делала? Сходите, когда вам этого хочется. Как будто мне нечего больше делать, и как будто я была в гостях в доме священника Верхнего леса в течение 50 лет и более», — последовал ответ. «Нет-нет, я знаю, что нужно делать, если никто другой этого не знает. Я могу подождать до второй половины воскресенья. Это время, когда такие, как я, могут выйти. Если это устраивает леди, тогда я схожу и не буду отсутствовать очень долго». «Почему?» «Я знаю, почему. Если этого и никто другой не знает». «Конечно, меня это тоже устраивает», — снова успокоила леди. «Делайте то, что считаете лучшим». Больше она ничего не сказала, потому что уже заметила, что в Элизабет разгорелся огонь гнева, который вспыхнет, если в него попадет еще одно слово. Она не могла себе представить, что так задело Элизабет, но сочла более целесообразным не затрагивать эту тему. Элизабет еще немного поворчала, а затем ушла, поскольку больше не было причины для вспышек. Но в течение недели все замечали, что она не находила себе покоя. Каждый осторожно обходил Элизабет, как будто она была пороховой бочкой, которая в любой момент при неосторожном прикосновении могла взлететь на воздух. Наконец наступило воскресенье. Элизабет после обеда металась по кухне с таким шумом, что можно было заметить, что в ней копошилось много мыслей, которым она пыталась дать выход. Но она отправилась в свою комнату только после того, когда все сияло чистотой и было на своих местах. Она оделась в свое лучшее воскресное платье и вошла в гостиную, чтобы попрощаться, как будто собиралась в долгое путешествие. Для Элизабет было настоящим событием на несколько часов покинуть дом священника. Она медленно брела по дороге и, по сути, смотрела направо и налево, чтобы посмотреть, что растет в огороде, принадлежащем тому или иному соседу. Но ее мысли снова не давали ей покоя. Это было видно, потому что она шла все быстрее и быстрее и даже стала говорить сама с собой вполголоса. Наконец она добралась. Мариана увидела ее из своего маленького окошка и была удивлена, что на этот раз Элизабет так быстро сдержала свое обещание. В течение многих лет она обещала, посылала сообщение, что скоро придет, но так и не приходила. Теперь же она была там после того, как сообщение было доставлено всего 3 дня назад. Мариана вышла навстречу своей подруге с приятной улыбкой и приветствовала ее у живой изгороди перед коттеджем. Затем она провела свою гостью вокруг коттеджа и вверх по узкой деревянной лестнице. Элизабет не понравился этот путь, и прежде чем они достигли верха лестницы, она не выдержала. «Послушай, Мариана», — сказала она. «Раньше все ходили через парадную дверь и через кухню, но теперь твоим старым друзьям приходится входить черным ходом, что, без сомнения, связано со странными людьми, которых ты приняла в своем доме. Я много слышала о них, и теперь сама вижу, что они с чистой гордостью не знают, что придумать еще. Ты даже не смеешь заходить в свой собственный дом». «Помилуйте, Элизабет, какие странные мысли тебя посещают», — испуганно произнесла Мариана. «Это неправда. Никто мне ничего не запрещал. Эти люди очень хорошие и ни капельки не гордые. Они очень дружелюбные, добрые и скромные». «Успокойся, Мариана», — перебила ее Элизабет. «При всем твоем волнении ты не можешь доказать, что белое — это черное. Когда появляются такие люди, неизвестно откуда, и занимают гостиную и спальню в такой скромной хижине, как твоя, Мариана, которая почти ничего не стоит, женщина рассказывает в шелковой юбке, а ее сын в бархате. Значит, за всем этим что-то стоит. Если у нее есть шелковые юбки, значит, у нее должны быть и другие вещи. Она знает, почему прячет все эти вещи в хижине, которая на самом деле выглядит не больше большого курятника. Я только хотела предупредить тебя, Мариана, что ты наверняка проиграешь с таким народом». «Элизабет, — сказала Марианна более решительно, чем до этого. «Было бы хорошо, если бы все люди были такими, как эта женщина, и мы с тобой могли бы благодарить Бога, если бы были похожи на нее. Я никогда в этом мире не видела лучшего, более терпеливого и более дружелюбного человека. А что касается шелковой юбки, пожалуйста, успокойся и не говори об этом, Элизабет. Многое выглядит не так, как есть на самом деле, и для тебя было бы лучше, если бы ты не обременяла свою совесть несправедливостью по отношению к страдающей женщине, за которой наблюдает Бог». Марианна не хотела рассказывать то, что ей было известно, а именно, что у дамы была только одна юбка и никакой другой вообще, и поэтому, конечно, она была вынуждена носить ее. Она не хотела говорить об этом Элизабет, услышав ее рассуждение. «Я не думаю обременять свою совесть чем-либо», — продолжала Элизабет. «И я знаю, что многое не так, как кажется. Но когда маленький мальчик, о котором никто не знает, откуда он взялся, носит бархатные штаны в ясные будние дни и даже бархатную курточку, я знаю, что что-то не так. Это не только бархатные штаны и не только так выглядит, это точно. За этим что-то кроется, и когда выйдет наружу, то будет выглядеть не лучшим образом. Да, такой маленький бродяга и в бархатных штанах, о котором даже никто не знает, откуда он родом, да это что-то». «Не греши против дорогого мальчика», — серьезно сказала Марианна. «Посмотри на него, и ты увидишь, что он похож на маленького ангела, кто он и есть». «Да, и это тоже», — продолжала Элизабет. «Скажи на милость, где ты видела ангела, Марианна, чтобы знать, что он выглядит точно так же?» «Это я тоже хотела бы знать. Более 50 лет я прослужила в респектабельном доме и помогала воспитывать старого пастора, нынешнего и двух его сыновей. Но никто из них не носил бархатных штанов. Нет, никогда. И мы, я думаю, были не такими людьми, как эти. Это то, что я хотел сказать тебе, Марианна. И это главная причина, по которой я пришла к тебе, чтобы ты знала, о чем человек должен подумать. А что касается ангелов, я могу сказать, что у нас есть маленький мальчик, который выглядит точь-в-точь, как ангелы, которые трубят в трубы на картинке. У нашего Марицли такие же толстые, упругие, красные щеки, как будто нарисованные, и такие же круглые ручки и ножки. Да, это правда. Маленький Риц всегда был замечательным малышом. Я хотела бы увидеть его снова, — добродушно ответила Марианна. Это немного успокоило Элизабет. Более дружелюбным тоном она сказала. «Тогда приходи снова в Верхний лес. У тебя больше времени, чем у меня. Тогда ты сможешь посмотреть и на другого. Ты увидишь, какой у него красивый прямой нос, что ни у одного ангела не могло быть красивее. Да и во всей школе он, безусловно, самый умный. Так об Эдуарде говорит сам учитель. Элизабет всегда называла мальчиков их полными именами, потому что сокращенные имена Риц и Эдди казались ей унижением их имен и несправедливостью по отношению к ее любимцам. «Да-да, я тебе верю. Какое должно быть наслаждение видеть такой порядочный дом, и все в нем счастливые и радостные», — сказала со вздохом Марианна. Она бросила взгляд на комнату незнакомцев, и теперь Элизабет была полностью умиротворена, потому что снова почувствовала, что дом священника на вершине. «Что случилось с этими людьми?» — спросила она с сочувствием. «Даже не знаю, что и сказать», — ответила хозяйка. «Я сама ничего не понимаю». «Я так и думала. С такими незнакомцами никогда не чувствуешь себя в безопасности». «Нет-нет, я не имела это в виду», — возразила Марианна. «Я говорю тебе, что это лучшие люди, которых можно было бы найти. Я бы сделала все для этой женщины». Марианне не нравилось рассказывать подруге то, что она знала, и советоваться с ней о вещах, которых она не могла понять. Элизабет, очевидно, не любила этих двоих и была полна недоверия. А Марианна приняла их обоих так близко к сердцу, что не могла выносить резких замечаний о них, даже о своей хорошей подруге. Она решила хранить молчание, и Элизабет больше ничего не смогла вытянуть из нее относительно ее жильцов. За этим долгим разговором прошло довольно много времени. Элизабет поднялась с деревянной скамьи за столом, где они с Марианной сидели, и начала прощаться. Но Марианна этого не допустила. потому что подруга сначала должна была выпить чашечку кофе, а потом она собиралась ее проводить. Так они и сделали. Когда подруги медленно шли в этот вечер, им было что рассказать друг другу, и они были очень разговорчивы. Только когда Элизабет заводила разговор о незнакомцах в доме Марианны, последняя замолкла и почти не разговаривала. Там, где дорога уходила в лес, они расстались. И Марианне пришлось пообещать, что она скоро нанесет ответный визит. Затем Элизабет прибавила шагу и прибыла домой в таком хорошем настроении, что жена пастора решила почаще посылать ее к Марианне в гости. Когда Марианна, возвращаясь, подошла к своему коттеджу, то услышала прекрасное пение. Она хорошо знала эту песню. Каждый вечер в сумерках незнакомка садилась за пианино и пела. Она пела очень красиво, голосом, исходившим из такой глубины, что это тронуло сердце Марианны. Она не могла оторваться и слушала песню, пока она не закончилась. Но была одна песня, которую особенно любила слушать Марианна, и которую женщина пела каждый день, либо в начале, либо в конце своих песен. Всегда казалось, что в ее голосе звучала великая радость, и как будто она хотела донести эту радость до всех, кто слушал. И все же эта песня так глубоко трогала сердце Марианны, что она плакала каждый раз, когда слышала ее. Так было и в этот вечер. Перед дверью дома лежало бревно, которое служило ей местом отдыха. Когда вечером ей хотелось подышать свежим воздухом, она подкатила его к окну, чтобы на мгновение заглянуть в комнату. Там сидела леди, и ее большие голубые глаза серьезно и печально смотрели в вечернее небо. Все же в прекрасной песне, которую она пела, было что-то, что снова звучало как великая радость. Рядом с ней сидел на скамеечке для ног мальчик. Он смотрел на маму своими радостными блестящими глазами и слушал пение. Марианна не могла долго смотреть. Ее охватило странное чувство. Она сошла с бревна, прижала фартук к глазам и плакала до тех пор, пока пение не стихло. Глава 4. Вечер в двух домах. Тот вечер, когда Эдди и Риц лежали в своей постели, а мама, закончив с ними вечернюю молитву, закрыла за собой дверь, Эдди начала. «Ты заметил, Риц, что отец почти как Бог? Он уже знает, что к чему, еще до того, как расскажешь ему даже половину». «Нет, я никогда не замечал этого», — ответил Риц. «Но это ничего, потому что тогда он может делать все, что захочет, а также делать хорошую погоду». «О, Риц, ты смотришь только на выгоду. Но посмотри на это с другой стороны». Тут Эдди от волнения приподнялся в постели и продолжил. «Помнишь, не так давно я читал папе наши песни, которые мы сочинили? Тогда он сразу понял, что мы готовим большую драку, и запретил нам в ней участвовать. Сегодня ребята все обсудили и решили, что я должен повести парней из Верхнего леса в бой. Я все обдумал и подготовился заранее. Я буду как Фаби Кунктатор и поведу свои войска выше на холм и буду водить вокруг него и не нападать. Ты должен знать, что так гораздо безопаснее, и чтобы Ганнибал ничего не мог сделать и не мог напасть на меня». «А что, Ганнибал до сих пор жив?» — с интересом спросил Риц. «О, Риц, какой ты неописуемо невежественный!» — разочарованно заметил Эдди. «Он умер более чем 1000 лет назад. Но Большой Чури, лидер наших врагов среднего участка, — это Ганнибал. Знаешь, я просто кое-что вспомнил. Чури не настоящий Ганнибал, потому что тот был великим и благородным генералом, и Чури не может представлять его. Но знаешь что? Мы можем взять новенького мальчика Эрика за Ганнибала. Он выглядит совсем не так, как Чури. Как ты думаешь?» «Мне все равно, поскольку мы не можем участвовать в драке», — заметил Риц. «Это правда, нам нельзя. Я совсем забыл об этом», — посетовала Эдди. «Если бы я только знал, что мы могли бы сделать, чтобы участвовать в этой битве и при этом не делать ничего запрещенного». «Разве ты не знаешь примера из мировой истории?» — спросил Риц, которому его брат так часто в случае необходимости приводил примеры из этого богатого источника. «Нет, если бы мы только жили во времена древних греков», — ответила Эдди с глубоким вздохом. «Когда они хотели узнать что-нибудь, на что никто не знал ответа, они шли в Дельфы, к Оракулу, и спрашивали совета. Там они сразу же получали ответ и знали, что делать. Но теперь оракулов больше нет, даже в Греции.
2: Да, жаль.
1: Да, это очень плохо, — сонно пробормотал Риц. Но я уверен, что ты вспомнишь другой пример. Эдди сразу же начал думать, но сколько бы он ни думал, не рылся в своей памяти и не переворачивал то, что хранил в своем мозгу, ничего не мог найти. Во всей мировой истории он не помнил ни одного случая, когда кто-то сделал то, что отец запретил, и все же после этого предстал перед ним с честью. Это было как-то раз, что Эдди пытался найти. Он сидел в своей постели в темноте, и, несмотря на все усилия, не мог найти выхода. Услышав глубокое дыхание сладко спящего Рица, он совсем расстроился. Эдди лег, и ему приснился мундир Фабуса Кунктатора. Вскоре после этого Марианна тоже легла на свой диван, но сон долго не приходил. Пение леди внизу очень опечалило ее. Этот голос никогда прежде не трогал ее так глубоко, как в этот вечер. Она слышала звуки плача и радости вперемешку. Марианна слышала, как старые часы на стене пробили 11, потом 12. Она все еще не могла заснуть. Ей показалось, что снизу послышался тихий стук. Кому могло что-то понадобиться от нее так поздно? Она подумала, что ей это почудилось. Но нет, теперь она слышала это совершенно отчетливо. Кто-то куда-то стучал. Она быстро оделась и поспешила вниз на кухню. Марианна открыла входную дверь, но там никого не было. Стук раздался снова, и Марианна поняла, что он доносится из спальни ее постояльцев. Она тихо открыла дверь комнаты. Леди сидела на своей кровати, но она была намного бледнее обычного. Марианна быстро вошла в комнату и в испуге воскликнула. «Боже мой, в чем дело? Как ужасно вы выглядите!» «Да, моя добрая Марианна, я чувствую себя очень плохо», — ответила леди своим дружелюбным тоном. «Мне очень жаль, что я напугала вас посреди ночи. Но я не могу найти покоя и была вынуждена позвать вас. Мне нужно вам кое-что сказать, но, возможно, уже слишком поздно». «Дорогая моя, что вы имеете в виду?» — сокрушилась Марианна. «Я сейчас же позову доктора из Нижнего леса. Он ближе всех». «Нет, Марианна, благодарю вас. Я знаю свое состояние», — успокаивающе сказала больная женщина. «Это приступ сердца, который часто возникает, но на этот раз сильнее, чем обычно». «Марианна, я хотела сказать вам, что если завтра меня больше здесь не будет, пожалуйста, передайте это». И она протянула маленькую сложенную бумажку Марианне. «Тому, кто должен подготовить место моего последнего упокоения. Это единственное, что я оставляю и что я хранила долгое время, чтобы меня не похоронили на кладбище нищих. Этого не должно быть ради моего отца», — добавила она очень тихо. «Господи милосердный!» — взмолилась Марианна. «Пусть это будет не так. Что же будет с маленьким мальчиком? Дорогая мисс Дорн, не поймите же меня неправильно. Я никогда раньше вообще ни о чем не просила. Но если вы ничего не оставите, что мне делать с дорогим мальчиком? Нет ли у него каких родственников? Разве у него нет отца?» Мать посмотрела на спящего Эрика, который с золотистыми кудрями, обрамляющими розовое лицо, мирно и беззаботно спал. Она положила руку ему на лоб, его узкая кровать стояла совсем рядом с ее кроватью, и тихо сказала: «На земле у тебя больше нет отца, дитя мое, но там, на небесах, живет отец, который не оставит тебя. Я уже давно вручила тебя ему. Я знаю, что он будет заботиться о тебе и защищать, так что я могу уйти спокойно и радостно». «Да, моя добрая Марианна». Она снова повернулась к хозяйке. «Я совершила большую ошибку. Я глубоко ранила лучшего из отцов своим непослушанием и эгоизмом. За это я много пострадала. Но через эти страдания мне было позволено узнать, как велика любовь и сострадание нашего небесного Отца к своим детям. С тех пор песня глубочайшей благодарности всегда звучит в моем сердце. Я страдал в плену греха, ты меня освободил. Я был мертв, но ты меня к жизни новой воскресил». Пока говорила, больная женщина сложила руки, а в ее глазах искрился чудесный свет. Но вот измученная и бледная,
2: Она откинулась на подушке. Марианна тихо стояла, то и дело вытирая глаза. «Я все же сбегаю за врачом. Давно пора», — испуганно произнесла она. «Миссис Дорн, могу я вам что-нибудь дать?» «Нет, благодарю вас», — тихо ответила больная. «Я благодарна вам за все, моя добрая Марианна». Марианна поспешно покинула дом и побежала так быстро, как только могла, сквозь тихую ночь в сторону Нижнего леса. Время от времени ей приходилось останавливаться, чтобы отдышаться. Тогда она поднимала глаза к яркому, усыпанному звездами небу и шептала: «Боже милостивый, помоги нам!» В 2 часа ночи ей с большим трудом удалось разбудить доктора. Наконец он услышал ее стук и вскоре последовал за ней к ее дому. Когда они вместе вошли в комнату больной, свеча уже почти догорела и бросала слабый свет на спокойное бледное лицо. Рука матери была протянута к кровати ребенка. Мальчик обхватил ее тонкую белую руку обеими своими пухлыми ручонками и крепко держал ее. Доктор подошел и, склонившись на несколько мгновений, внимательно посмотрел на спящую. «Марианна», — произнес он, — «освободите ее руку из руки мальчика». Женщина уснула вечным сном. Она никогда больше не проснется на этой земле. Должно быть, она внезапно умерла от сердечной недостаточности, пока выходили за мной. Доктор сразу же покинул тихий дом, и Марианна сделала так, как он ей сказал. Она сложила руки усопшей на ее груди, затем села на кровать Эрика, глядя то на серьезное лицо умершей матери, то на беззаботно спящего мальчика. Она тихо плакала, пока лучи утреннего солнца не заглянули в тихую комнату и не пробудили Марианну к сознанию того, что начался новый печальный день. Эрику нужно было сказать, что он никогда больше на земле не сможет взять любящую руку своей матери.
1: Глава 5. Беспокойство в доме и в школе. Никогда прежде школьному учителю Верхнего леса не приходилось так трудно со своими учениками, как на следующее утро после этой ночи. Конечно, бывали времена, когда некоторые были более беспокойными, чем обычно, но было немало и тех, с которыми он мог успешно работать. Но сегодня казалось, что возбуждение овладело всеми детьми. Все мальчики бросали друг на друга жуткие воинственные взгляды, даже сыпались сдерживаемые угрозы. Когда учитель поворачивался к ним спиной, то они строили угрожающие рожицы, гневно закатывали глаза и давали самые нелепые ответы. Все так рвались в бой, что уже не могли отличить друг от друга, и каждый грозил другому сжатым кулаком. Салли и Кэти, образцовые ученицы, склонили головы друг к другу и непрерывно шептались, как журчащий ручеек. Кэти была так переполнена новостями, что продолжала шептаться с Салли, пока та отвечала на вопросы по арифметике. Салли, конечно же, все перепутала. Даже Эдди, самый лучший ученик, забыл о своих занятиях и печально смотрел перед собой. Именно сейчас перед его мысленным взором предстала великая храбрость его войск, которые из-за отсутствия реального противника поставили друг друга в жалкое положение. Ему не позволяли повести этих отважных солдат против хвастливого Чури, чтобы показать этому парню, как великий генерал делает свою работу. Учитель остановился перед ним и, продолжая урок географии, спросил: «Эдди, расскажи мне о самых важных производствах Верхней Италии». «Италия». При звуке этого слова вся военная операция предстала перед глазами Эдди. Он изучил мельчайшие детали того региона, где римляне встретились со своими врагами, и Чури, как Ганнибал, стоял перед ним с триумфом. Эдди глубоко вздохнул и ничего не ответил. «Эдди», — сказал учитель, когда ответа не последовало, — «я не могу понять, какую печаль можно найти в нашей теме и что может отягощать твой разум. Одно я вижу, что сегодня вы все похожи на стадо бестолковых овец, с которыми ничего нельзя сделать. Кэти, сорока, ты можешь остановиться на минуту и послушать, что я говорю? Вы все сейчас отправляетесь домой. С меня хватит. Все. Вы меня понимаете?
2: Наказание — все возьмут домой какую-нибудь домашнюю работу. Когда будете выходить, подходите к моему столу один за другим, и каждый получит свое индивидуальное задание». Получив задание, вся толпа радостно бросилась на игровую площадку. Домашнее задание нисколько не подавляло радости от того, что занятия закончились на целых полчаса раньше. Группы, у которых были общие интересы, сразу же столпились вместе. Больше всего ребят с криками и шумом столпились вокруг Эдди, чтобы выслушать его планы сражения. Выходя из класса, Кэти взяла Салли за руку и сказала: «Я пойду с тобой, и тогда я смогу закончить рассказывать тебе то, что Мариана сказала маме сегодня утром». С этими словами Кэти продолжила свою историю, которую начала в школе, и рассказала Салли все, что произошло прошлой ночью в коттедже Марианы. Салли молча слушала и не произнесла ни слова. Когда они пришли в сад, Кэти закончила свой печальный рассказ. На мгновение она замерла и была удивлена, что Салли ничего не сказала. Тогда Кэти попрощалась и убежала. За обедом Риз добросовестно рассказал обо всем, что произошло в школе. Поскольку Салли и даже Эдди получили домашнее задание, он считал это скорее замечательным, чем печальным. Эдди выглядел удрученным. Когда на стол были поданы маленькие золотистые запеченные яблоки, Риз прервал свой доклад и полностью погрузился в процесс их поедания. Когда он опустошил свою тарелку, что было сделано очень быстро, он лукаво посмотрел на тарелки своего брата и сестры. Он знал, что вторая порция блюд на столе появится только после того, как все трое покончат с первой. Он посмотрел на Салли и задержал на ней свой взгляд. Внимательно понаблюдав за ней некоторое время, он сказал: «Салли, ты продолжаешь глотать, но никак не можешь проглотить, потому что ты ничего не положила в рот, и твоя тарелка остается полной». Салли больше не могла сдерживать слез. Уже долгое время она с большим трудом глотала их и была очень тихой. Она разразилась громкими рыданиями и произнесла сквозь слезы: «Бедный Эрик тоже не может сегодня есть. Теперь у него нет ни отца, ни матери, и он на свете совсем один». Рыдания Салли становились все громче и громче. Она не могла остановиться, так как долго сдерживала себя. Риц удивленно переводил взгляд с одного на другого. Он не совсем понимал, виноват ли в этом он. Мама встала, взяла Салли за руку и вывела ее из комнаты. Этот инцидент нарушил наслаждение полуденной трапезы. Отец был раздосадован и сидел, не говоря ни слова. Тетя с большим воодушевлением пыталась указать ему, насколько возбудимыми становятся дети, когда они не ложатся спать вовремя. Эдди тоже сидел перед своей тарелкой в довольно мрачном настроении, как будто ему приходилось глотать щавель вместо маленьких золотистых яблок. Он был очень обеспокоен тем, что его отец услышал о его невнимательности в школе. Риз ожидал от отца какой-то назидательной речи, потому что эта вспышка произошла сразу после его замечания Салли. Поскольку на него никто не обращал внимания, он немного поерзал на своем месте и съел все, что было на тарелках Салли и матери. Вскоре после обеда отец вышел в сад, и мама последовала за ним. Она поманила его к маленькой скамейке под яблоней. Сидя там, она рассказала ему то, что произошло в прошедшую ночь в коттедже Марианны. Салли поведала ей об этом, постоянно прерывая рассказ громкими рыданиями. Она спросила мужа, не думает ли он, что следует навести кое-какие справки об этих незнакомцах, и не следует ли что-нибудь сделать для маленького мальчика, который, как оказалось, остался совсем один в этом мире. Но пастор не разделял ее мнение. Он сказал, что эти люди ходили в школу и церковь Нижнего леса, поэтому в настоящее время он не может вмешиваться. Его коллега из Нижнего леса без сомнения возьмет все в свои руки и решит, что можно сделать с мальчиком. Он был уверен, что пастор Нижнего леса найдет каких-нибудь родственников мальчика, и он, возможно, уже знал о незнакомцах больше, чем предполагалось. Леди без сомнения рассказала его коллеге о себе. Ей пришлось бы это сделать, поскольку она отправила своего мальчика в школу Нижнего леса, а, возможно, и воскресную школу. Не стоит поддаваться Салли во всем ее многообразии эмоций и обращать на них внимание. У ребенка слишком живое воображение, и она еще слишком мала, чтобы обладать даром развлечения. Если поддаваться ее фантазиям, то вскоре дом наполнился бы Леопольдами и другими несчастными, которых вскоре выгнали бы из дома. Салли сама бы сделала это, как только увидела, что люди не такие, какими она их себе представляла. «Дорогой мой, я должна в какой-то степени принять сторону Салли», — сказала мать. «Ты прав, ее чувства очень сильные, и она проявляет их ко всем, кого встречает. Но я не нахожу в этом ничего плохого. Там, где она встречает отклик, она остается верной и любит своих друзей сердечно и постоянно. С какой преданностью она относится к Кэти с самого младенчества? Я гораздо больше предпочитаю, чтобы она шла по жизни со своим горячим сердцем и искала друга в каждом человеческом существе, чем равнодушно проходила бы мимо людей и не имела бы понятия о дружбе. Хотя из-за этой черты она может столкнуться со многими разочарованиями и многими осуждениями». «И то, и другое будет ее долей в избытке», — ответил отец. «Поэтому мы должны защитить ее от этих вещей, насколько это возможно». Итак, мать поняла, что лучшее, что можно было сделать, — это успокоить Салли. Она объяснит ей, что сейчас ничего нельзя сделать, но что-нибудь будет сделано позже кем-то другим. Когда стало известно, что незнакомая женщина умерла, было много разговоров, особенно среди жителей среднего участка. Она жила среди них, но никогда не выходила. Факт, который всегда вызывал подозрения. Поскольку никто ничего не знал о ее прошлой жизни, то каждому было что сказать о том, кем она могла быть. Во всяком случае, ничего хорошего о ней не говорили. Иначе она была бы дружелюбна с ними и не держалась бы так особняком. Когда не появилось никаких родственников и ее пришлось похоронить без каких-либо провожающих, начал циркулировать ряд историй, которые становились все более и более загадочными. Представитель общины заявил, что без сомнения она была изгнанницей, а окружной судья добавил, что тогда она, должно быть, совершила очень серьезное политическое преступление. Элизабет не испытывала осуждения, чтобы рассказать эти истории пастору и его жене, потому что она никак не могла избавиться от мысли о бархатных штанах. Жена пастора недоверчиво покачала головой и запретила Элизабет пересказывать эти истории дальше. Пастор сказал: «Должно быть, там было что-то не так. Но женщина сейчас похоронена, и мы больше ничего не будем об этом говорить». Одна Мариана противостояла всем и сказала им в лицо, что говорить так, как они, несправедливо и нечестиво. Никто из них не знал эту женщину, иначе они знали бы, что в ней не было ничего плохого, но что она была ангелом добра, кротости и добрых поступков. Хотя леди и выглядела благородно, как принцесса, она была более дружелюбна со скромными людьми, такими как Мариана, чем многие из жителей среднего участка, которые бегают в дырявых чулках. Но если бы Мариану спросили, хорошо ли она знала эту женщину, кто она такая и почему ни один родственник не справился о ней, хотя сообщение о ее смерти было помещено во все газеты, она тоже не смогла бы дать никаких объяснений, поскольку ничего не знала. Несколько злых людей тогда сказали: «Без сомнения, Мариана получит от этого свою выгоду, но она никогда никакой выгоды не искала. Женщина заплатила низкую арендную плату авансом за месяц, который только что закончился. Это был август. Сразу после похорон бедной женщины чиновники пришли проверить, каким будет наследство маленького мальчика. Оказалось, что у него не было ничего, кроме пианино и черной шелковой юбки. Чиновники решили отдать это Мариане, поскольку она оказала ей последние услуги и проводила ее в последний путь. Платье когда-то было очень красивым, материал был тяжелым и дорогим, но оно сильно поношено, и все же Мариана подумала: «Оно слишком красивое для меня. Я не буду носить его, а оставлю как дорогое воспоминание». Она видела бедную женщину только в одном этом платье. Пока они все еще обсуждали, что следует сделать с пианино, хозяин кроны из Нижнего леса подъехал на пустой повозке и забрал пианино, кровать и стол и два маленьких стула, поскольку все было взято у него на прокат, и ему заплатили до этого времени. Так что маленькому мальчику ничего не осталось, кроме бархатного костюма, который он носил. Теперь они начали говорить о том, что делать с мальчиком, и были сделаны некоторые предложения относительно того, как его можно было устроить. В этот момент Марианна вышла вперед и сказала, что оставит маленького мальчика у себя, пока будет жить. Через 3 недели она собиралась переехать в Дубовый лес к своему двоюродному брату, так как ее дом был почти продан. Чиновники были очень довольны этим решением. За 3 недели многое могло проясниться, и пока о маленьком беспризорнике была проявлена забота. Все разошлись, довольные результатом своей работы. Главы. Глава 6. Потерянный гимн. На следующее утро, когда бледная, неподвижная мать лежала на своей кровати, Эрик проснулся. Марианна наблюдала за его пробуждением. Она подошла к его кровати и сказала: «Эрик, дорогой, прошлой ночью твоя мама ушла на небеса, и теперь она чувствует себя очень счастливой и смотрит на тебя сверху вниз. Она будет наблюдать за тобой, чтобы ты оставался хорошим и честным, чтобы когда-нибудь пришел к ней». Сначала он ответил довольно спокойно: «Да, я знаю, мама говорила мне, что это будет». Но когда он подошел к ней и долго-долго смотрел на нее, она не открывала глаз. Тогда он сел на скамеечку для ног и тихо заплакал. Пока его мать лежала там, его нельзя было заставить покинуть ее. А когда ее вынесли, он сел на то место, где она всегда сидела, и не уходил весь день. Мальчик был очень тих, и хотя он плакал, он делал это так тихо, что не было слышно ни звука. На следующий день после того, как там побывали чиновники, Марианна забрала Эрика из пустой комнаты наверх, в свой маленький дом. Она подумала, что было бы лучше, если бы он пошел в школу и снова вступил в контакт с другими детьми, чтобы он мог снова стать счастливым и немного поиграть с ними. Этот тихий плач казался Марианне более печальным, чем если бы он рыдал вслух. Поэтому в то утро она сказала ему, что для него будет лучше, если он пойдет в школу. Эрик мгновенно подчинился, достал свои книги, упаковал их в сумку и отправился в школу. Так продолжалось изо дня в день. И постепенно Марианне казалось, что Эрик все больше и больше становится таким, каким был раньше. Но солнечное радостное лицо, которое у него было раньше, еще не вернулось. На нем появилось что-то вроде застенчивости, чего раньше за ним никогда не замечалось. Казалось, что надежная, крепкая стена, которая раньше защищала его, рухнула. Казалось, будто он впервые смотрел на вещи и людей, которые окружали его и которые были ему незнакомы. Надежной стеной была великая любовь его матери, которая окружала его повсюду. Прошло 2 недели с тех пор, как Эрик снова пошел в школу. Когда уроки заканчивались, он никогда не ждал, пока соберутся ученики среднего участка, чтобы толпой отправиться домой, но сразу же убегал и шел долгий путь в одиночку. Придя домой, он находил на столе кусок хлеба и чашку молока, если Марианны не было, чтобы подать ему их. Когда она была дома, то часто говорила: «Выйди немного поиграть с детьми, Эрик, это пойдет тебе на пользу. Потом у тебя будет достаточно времени сделать свои уроки». Эрик всегда выходил, доходил до живой изгороди перед домом, останавливался и смотрел, как там бегают дети и играют во всевозможные игры. Но он никогда к ним не присоединялся. Вот и сегодня он стоял там и печальными глазами смотрел на свежескошенный луг, где толпа детей среднего возраста шумно играла в пятнашки. Большой Чури бежала за Кэти. Поскольку она знала, какие тяжелые удары от этих больших кулаков обрушатся на ее спину, если ее поймают, она бросилась через поле к изгороди и маленький сад Марианны, чуть не сбив по пути Эрика. В этот момент быстро бегущий Чури догнал бы Кэти, но быстрый, как олень, Эрик бросился вперед. Широко раскрыв объятия, он задержал Чури, пока Кэти не обогнула коттедж. Быстрая, как стрела, она снова достигла своей цели — на лугу, где теперь могла перевести дух без страха быть пойманной. Чури проворчал: «В другой раз ты оставишь меня в покое, или...» С этими словами он погрозил Эрику кулаком, а затем убежал, так как надеялся поймать Кэти до того, как она достигнет своей цели. Когда Кэти немного отдохнула, она прибежала обратно, потому что оценила рыцарскую службу Эрика и была ему очень благодарна. Она не могла переносить, что он стоит так одиноко. Девочка подбежала к нему и весело сказала: «Пойдем играть с нами. Ты не должен всегда стоять так одиноко. Это скучно». «Нет», — ответил Эрик, — «я не могу с вами играть. Я не хочу так ужасно кричать». «Тебе не нужно кричать. Это не относится к игре. Пойдем». Сказав это, Кэти крепко схватила Эрика за руку и потащила его за собой. Эрик играл вместе с остальными, и теперь, когда он начал, то играл с удовольствием. Они прекратили игру в пятнашки и начали играть в круговую игру. Дети образовали большой круг и держали друг друга за руки. В середине круга стоял один ребенок. Этот ребенок должен был ударить кого-то по руке наугад, а затем была гонка по кругу, чтобы увидеть, кто первым займет свободное место. В эту игру играли с большим оживлением, но внезапно Эрик вырвал руки из рук своих соседей и убежал. Возникла большая неразбериха. «Мы больше не примем его в игру», — закричал сильно разгневанный Чури. «Обязательно примем», — твердо заявила Кэти. «Может быть, его ужалила оса, или, возможно, они играют в ту же игру, где он раньше жил. Когда он вернется, он может взять меня за руку. Продолжаем». Вскоре после этого они снова играли с большим азартом, а Эрик был забыт. Недалеко от игровой площадки остановился слепой мужчина с шарманкой, наигрывающий разные мелодии. Когда Эрик услышал первые звуки, он бросил игру и убежал. Теперь он стоял на некотором расстоянии от шарманщика и с напряженным вниманием вслушивался во все мелодии. Когда мужчина ушел, мальчик тихо направился к коттеджу. Марианна, увидев, что он идет, заметила про себя: «Я надеялась, что дети развеселят его, но мне кажется, что он стал печальнее, чем был раньше». С тех пор каждый вечер, когда начинались игры, Кэти оглядывалась, не стоит ли Эрик у изгороди. Увидев его, она бежала за ним. Теперь Эрик каждый день играл с детьми, и во время игры он выглядел вполне счастливым. Но почти каждый вечер происходило то же самое, что и в первый. В разгар игры Эрик останавливался, убегал и не возвращался. Однажды мимо проходило несколько бродячих подмастерьев. Они громко и радостно пели свои бродячие песни, одну за другой. Эрик тут же умчался. Его можно было видеть издалека, спокойно следующего за поющими мужчинами. Один из жителей среднего участка был музыкантом в армии и разучивал свои марши. Как только через луг до играющих детей доносились звуки трубы, Эрик сразу же бежал в направлении звуков. Другой раз к играющим детям подошел мальчик с губной гармошкой. Как раз в этот момент настала очередь Эрика искать спрятавшихся. Он замер. Ни угрозы, ни мольбы не действовали на него. Он больше никого не искал. Эрик встал перед мальчиком и, не шевелясь, слушал его. Чури в своем укрытии был готов лопнуть от гнева, потому что Эрик прекратил поиски. Он надеялся, что Эрик не сможет найти его, потому что Чури забрался на высокую грушу, которая росла в центре их игровой площадки. Оттуда он мог наблюдать за действиями Эрика. Но вот тот упрямо стоял, не собираясь никого искать. Кэти тоже стала нетерпеливой, потому что она заползла в самый дальний угол козьего сарая и была уверена, что ее не найдут. Внезапно она обнаружила, что больше никто не искал, и могла легко догадаться о причине. С большим трудом она выползла оттуда. На ее платье было много следов того, где она пряталась, потому что ей пришлось сидеть на корточках. Она подбежала к Эрику, который все еще стоял на том же месте, рядом с играющим на гармошке. «Я хотела бы знать, что с тобой происходит!» — крикнула она. «Каждый вечер, как раз в самый разгар игры, ты вдруг убегаешь, как заяц, или стоишь, как статуя, и ни на что не обращаешь внимания. Так не пойдет. Пошли, ищи нас. Но вначале я снова должна спрятаться». В этот момент звуки губной гармошки смолкли, и мальчик ушел. Эрик глубоко вздохнул и сказал: «Я больше не могу играть. Я должен идти домой». Он повернулся и пошел, но это разозлило Кэти. Она побежала за ним и сердито начала высказывать: «Эрик, это нехорошо с твоей стороны, ты не должен так поступать. Ты уже 4 или 5 раз испортил игру. Ты совсем нехорошо себя ведешь. Чем ты это объяснишь?» В это время они уже подошли к коттеджу Марианы. Эрик остановился у изгороди и обернулся. Дружелюбно взглянув на нее, он ответил: «Не сердись, Кэти. Я не могу по-другому». «Да? Но почему? Скажи мне, что ты делаешь и почему ты должен портить игру?» — раздраженно потребовала Кэти. Она все еще не могла смириться с тем, что совершенно напрасно заползала в такое неудобное укрытие в козьем сарае. «Я скажу тебе, Кэти, потому что ты не должна думать, что я намеренно все вам порчу. Я даже не подумал об этом», — сказал Эрик, извиняясь. «Понимаешь, есть прекрасная песня, которую моя мама пела каждый день, а также в последний день, и мне бы так хотелось услышать эту песню снова. Только никто ее не поет. Я прислушиваюсь везде, где могу, но я слышу только другие песни. О, если бы я мог услышать эту песню снова, хотя бы только один раз!» Кэти увидела, как глаза Эрика наполнились крупными слезами, и в одно мгновение ее гнев превратился в жалость. «Ты не должен печалиться из-за этого, потому что я могу тебе помочь», — с готовностью сказала она. «Я знаю очень много песен. Скажи мне, как называется твоя? Тогда я спою ее тебе прямо сейчас». «Я все время пытаюсь вспомнить ее, но не могу вспомнить слова. Я хорошо помню мелодию. Как ты думаешь, ты смогла бы угадать слова, если я спою мелодию?» «Конечно, смогу. Давай, напой ее», — уверенно подбодрила Кэти. Эрик спел строчку, потом другую и еще немного, а дальше он не мог петь. Кэти неуверенно покачала головой. «Я никогда не слышала эту песню, но, возможно, мы поем ее немного по-другому. Я уверена, что найду ее. Скажи мне, о чем она? О людях или о животных?» «Вначале о цветах, зеленых деревьях с красивыми листочками и...» «Остановись, я знаю!» — прервала его Кэти. «Я тебе ее сейчас спою». Уверенным голосом и полными интонациями Кэти запела. «Три розы в саду, три птицы в лесу. Летом здесь чудесно, зимой все хорошо». «Это?» — спросила она, полная уверенности, что это должно быть она. Но Эрик решительно покачал головой и сказал: «Нет, нет, это не моя песня. Между ней и тем, что ты поешь, нет никакого сходства». Кэти очень удивилась. «Но цветы и деревья есть в песне», — сказала она. «Или, может быть, Эрик, ты забыл песню и не знаешь, как она звучит?» «Нет, не забыл, я знаю», — заверил мальчик. «Сначала устраивается большой праздник, куда все приходят и бросают много цветов и венков, потому что грядет великий...» «Возможно, граф», — предположила Кэти. «Возможно». «Ох, теперь я знаю, если бы ты только сразу сказал о графе. Теперь слушай». И снова Кэти уверенно начала: «Есть на свете место беззаботное, где гуляет важно, словно граф, очень длинношее животное, под чудным названием жираф». «Ну что, Эрик?» Эрик еще печальнее покачал головой и грустно сказал: «Совсем не то, ни капельки не похоже на мою. Возможно, песня потерялась, и никто ничего о ней не знает». «Я знаю еще кое-что, чтобы помочь тебе», — сказала услужливая Кэти, чье нежное сердце было наполнено состраданием. «Конечно, уже немного поздно, но я все же могу это сделать». Девочка убежала, а Эрик с большим удивлением смотрел ей вслед, не понимая, где она собирается искать песню. Не останавливаясь, Кэти добралась до подножия холма за 15 минут. На садовой стене стоял Риц. «Позови Салли, Риц, только побыстрее!» — крикнула ему Кэти. Это как раз устраивало Рица, так как он надеялся услышать что-то особенное. Прежде чем Кэти добралась до стены, Салли была уже там. Переводя дыхание, Кэти рассказала ей, чего она хотела и чего ожидала. Поскольку Салли знала много песен, она сразу же могла выбрать желаемую. Но это было не так быстро, и последовало долгое объяснение, потому что Салли должна была знать все, что можно было найти в песне. Была ли песня радостной или грустной? Затем она начала гадать и пробовать, может ли это быть та или иная, но, казалось, ни одна из них не подходила по смыслу и описаниям. Вдруг Кэти подскочила и воскликнула. «Вечерние колокола звонят. Я должен бежать домой. Боюсь, отец будет за столом прежде меня, и тогда мне достанется».

Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 10. Начальнику хора. Псалом Давида. На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей: улетай на гору вашу, как птица. Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания,